0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Воины жизни, бейтесь крепко и не уставайте верить в победу. Победа тому дается, чье око неустанно на нее устремлено. Помышляющие о поражении теряют победу из вида и больше не обретает ее. Малая звезда, далекая от взгляда пристального, растет и приближается. Жизнь есть победа, дети мои, и воины жизни – воины победы. Бдительно несите стражу свою, чтобы никакой враг не проник через стену в град ваш. Одного ли пропустите, город сдадите. Одна лишь змея заползла в рай, и рай адом сделался. Одна капля яда в крови, и врачи предрекают смерть. Воины жизни, бейтесь крепко и не уставайте верить в победу. Что вам пользы, если мир завоюете, а мир завоюет ваши души? Мир останется, а души ваши погибнут. Душа — птица пугливая, и если мало, совсем мало пыли бросить в нее, она встрепенется и устремится в бегство. Душа дороже мира, посему не за мир, за душу бейтесь». Душа – союзник, вернее, мира. С душой союз заключайте. Душа богаче мира. В ней собирайте сокровища свои. Душа сильнее мира. Из нее сделайте крепость себе. Душа здоровее мира. В ней здоровье ищите. Душа прекраснее мира. Ее в невесты возьмите. Нива души – плодороднее нив мирских. Ее возделывайте, воины жизни, бейтесь крепко и не уставайте верить в победу. Беса бесом не изгоните, ибо один из них останется в доме вашем. Изгоняйте бесов именем Божьим, и бес бежит, а Бог останется. Не угасите пламя пламенем, ибо только сильнее разгорится оно, и сгорит дом ваш вместе с домом врага вашего. Водою огонь гасите и погасите. Не поднимайте смерть против смерти, ибо умножите жатву нивы ее. Жизнь против смерти поднимите, и смерть растает, как тень от света солнечного. Воины жизни, бейтесь крепко, и не уставайте верить в победу. Цель ваша, она же суть и оружие ваше, если за жизнь воюете. От жизни венца славы ожидайте. Да не имейте ни двух целей, ни два оружия. Если цель ваша смерть, она же и оружие. Если цель жизнь, жизнь и оружие. Где бы ни смешались жизнь и смерть, за смертью победа остается. Да не ожидайте награды с двух сторон, потому что другая сторона – смерть. Да не служите двум господам, ибо одному из господ имя – смерть. Всем ради жизни жертвуйте, и всего от жизни ожидайте, и жизнь даст вам все. Завоевавший жизнь, воистину богатейший – из городов завоевал. И обрящет он в граде том сокровищ больше, чем оком охватить сумеет, сердцем пожелать и во сне увидеть. Воины жизни, бейтесь крепко и не уставайте верить в победу.

0: Радио «Вера». Наталья Столярова. Литературные эскизы. Читает Ирина Образцова.
1: Жилетка. В мои 3-4 года дедушка звал меня ласково «девушка». Помню, как вскидывал на плечи, смеялся, подмигивая, словно заговорщик, искоса взглядывая на бабушку. А она ворчала и улыбалась. Жилетка деда пахла кожей, сапожной дратвой, дымом. Была она сшита из лоскутков. Я прятала лицо у него на груди, задыхаясь от счастья и любви.

0: Радио Вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писателя Татьяны Боткиной, дочери Евгения Боткина, лейб-медика семьи императора Николая II. 1911 год. Город Санкт-Петербург. Царское село. «Послушайте», — вскричал однажды мой брат Дмитрий, листая газеты перед обедом. «Случилось ужасное. Министр Столыпин тяжело ранен анархистом. Это произошло в Киевском театре. Царь был там, и с ним вся царская семья». Брат Юрий недоверчиво склонился над газетой. «Это официальное сообщение», — сказал он потрясенно. «Ужасно, хоть бы он выжил». Я схватилась за газету. Во время антракта, когда зрители прогуливались в фойе, Столыпин оставался в партере около рампы и разговаривал с военным министром Сухомлиновым. Неспешно подошел молодой человек и выстрелил. Три раза. Столыпин качнулся, увидел кровь, показавшуюся на груди, и медленно упал в кресло. «Я счастлив умереть за государя», – прошептал он. Он нашел еще силы обернуться на царскую ложу и перекрестил ее. Царь как раз в это время вошел туда, и раненый подал ему обеими руками знак оставаться там. Убийство Столыпина потрясло моего отца. Он горевал о друге, но еще больше – о выдающемся государственном деятеле.
0: Голоса

0: Светлое радио.
1: Спаситель, к Тебе я с молитвою грешной опять обращаюсь. Прости, что злом окруженный, как тьмою кромешной, сбиваюсь с прямого пути, что гнойные язвы людского порока зияют на ранах моих, что я погружаюсь в него так глубоко, и мысль о Тебе то блуждает далеко, то вся изливается —

0: детстве Арсений очень боялся ходить через кладбище. И все же ему приходилось делать это почти каждый день, потому что так быстрее всего можно было добраться до школы, в которую он недавно поступил. Научившись читать одним из первых в классе, он стал читать «Жития святых». Как-то раз в одном из них он прочел о том, что если боишься находиться в каком-то месте, то надо, наоборот, оставаться там подольше, чтобы этот страх изгнать. Арсений решил пойти на кладбище. «Днем, — рассказывал он потом, — я приглядел одну пустую могилу. Когда стемнело, я пошел на кладбище, и хотя мое сердце отчаянно билось, залез в эту могилу. Сначала было страшно, а потом я даже освоился». Просидев в могиле довольно долго, я осмелел, вылез наружу и стал прогуливаться по кладбищу. Точно так же он провел еще два вечера. Спустя многие годы Арсений приехал на Афон, принял монашество и стал известным подвижником Паисием Святогорцем. Он подолгу жил в одиночестве в страшных и недоступных для простого человека местах. Ведя суровую духовную борьбу, старец Паисий часто вспоминал свой детский опыт преодоления страха. «Именно это мне было нужно. Сходить на кладбище три раза, просидеть там до поздней ночи, и страх улетучился навсегда».
1: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает диакон Антоний Кузичкин.
1: Часто приходится наблюдать, как люди придают огромное значение воздействию

0: на них духов злобы поднебесной. Даже от воцерковленных людей то и дело слышишь рассказы о колдунах, приворотах, порчах, сглазах и тому подобных вещах. «Сей род изгоняется молитвой и постом», — сказал нам Господь наш Иисус Христос. «Всегда помните, что Бог — Творец всего, и если мы обращаемся к Нему и живем по Его заповедям, Он никогда нас не оставит без помощи». Хочу поделиться с вами словами святителя Игнатия Брянчанинова. «Бог, предоставляя на произвол падшим ангелам вожделенное им пребывание во зле, не перестает пребывать их верховным, полновластным владыкой. Они могут совершать только то, что Богом попущено будет совершать им».
1: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний режиссера Натальи Сац, дочери композитора Ильи Саца. «Мы целую неделю жили с мамой в Киеве, у ее дяди-фотографа. В темной комнате, накрывшись темной материей, стоял большой одноглазый фотоаппарат. Это был удивительный аппарат. Кого бы он ни снимал, все становились красивыми. Все как один, с прямыми носами, прилизанными волосами, узкими губами и черными бровями. Мне было страшно интересно узнать, как же это получается. Придут, бывало, сниматься и старики, и толстые, и подслеповатые, и кривоносые, разные. Разные люди, а получают одинаковые карточки. Но те, кто у маминого дяди снимался, ничуть не грустили, что вышли совсем на себя непохожими. Они благодарили фотографа. Как красиво все получилось. Потом папа приехал, они с мамой попросили маминого дядю их вместе сфотографировать. Через неделю после того, как мы вернулись в Москву, пришли из Киева карточки. Папа посмотрел на них и давай хохотать. Но я же таким приличным и безличным никогда не был. Приказчик из лучшего галантерейного магазина. Молодец, фотограф. Ретуши не жалеет, всех под одну гребенку. Мама хотела заступиться за своего дядю. Он, мол, добрый, а люди хотят думать, что они красивые. Но папа ответил: «Красота в правде. В том, что каждый человек – неповторимое чудо. Что у каждого свой нос, свои глаза, свои губы, своя душа». Он посмотрел на меня и сказал очень серьезно: «Бойся ретуши, дочка. Говорит только правду. В людях много противоречий. Не бойся их». Он помолчал и добавил: «И об отце своем, даже если он не всегда бывает таким, как хотел бы, всегда только правду».
0: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена, имена милосердия.
1: Жители села Замараевского Шадринского уезда Пермской губернии не переставали удивляться своему новому священнику. Во-первых, каждую свободную минутку в дороге, в домах прихожан, даже в храме, он что-то писал, чертил, считал. Во-вторых, практически сразу он стал заниматься организацией начальной школы для детей и воскресной школы для взрослых. И в-третьих, отец Иоанн Первушин был чрезвычайно добрым человеком, никому не мог отказать в помощи, и этим не стеснялись злоупотреблять многие – и соседи, и его родные, и случайные посетители. Старушка, ведущая его хозяйство, часто ворчала на непрактичность отца Иоанна. Он раздавал все свое жалование нуждающимся. Зато паства доброго священника души в нем не чаяла. И еще больше бы удивились односельчане, узнав, что их скромный и добросердечный отец Иоанн – всемирно известный математик. Иван Первушин родился в 1827 году в городе Лысьва Пермской губернии в семье потомственного сельского священника. Здравомыслие, трудолюбие, терпение – вот принципы, с детства воспитываемые родителями в Иване и его шестерых братьях и восьми сестрах. Образование Иван получил в Пермском духовном училище, а затем в Казанской духовной академии. Первушин был действительно настоящим просветителем. Добился открытия в Замараевском начальной школы для местных ребятишек. Организовал воскресную школу для взрослых, обучая их счету и грамоте. А главное – самостоятельности мышления. В обеих школах занятия вел сам, создавал собственноручно все необходимые наглядные пособия и таблицы. Первушин работал над созданием популярной и общедоступной азбуки. Впоследствии священник организовал бесплатную сельскую библиотеку. Отец Иоанн прежде всего стремился посеять в своих прихожанах семена доброты, человеколюбия, чувства собственного достоинства. Особое внимание отец Иоанн Первушин уделял образованию девочек, на которых тогда обращалось мало внимания. Считалось, что будущим домохозяйкам особая ученость ни к чему. Отец Иоанн, напротив, был уверен, что женщина – это душа семьи. Он писал: «В женские учебные заведения уже проникла мысль готовить воспитанниц не только для кухни и бала. Наряды, лоск, танцы – все идет долой. Одаренность матери не ограничивается одним питанием детей. Нет, она должна родить в дитяти и понятия, и чувства. Нужно духовное рождение». В 1861 году Первушин стал издавать рукописный журнал «Шадринский вестник» – первое частное уральское издание, пользовавшееся большим интересом образованной публики. Отец Иоанн был настоящим патриотом уральской земли, талантливым этнографом и краеведом. На страницах вестника он записывал местные предания и легенды, сказки и былички, а также многие другие проявления народной мудрости. Фольклорный материал Первушина помогали собирать несколько крестьян. Таким образом, он подготовил первых краеведов из среды простонародья. Всему миру скромный сельский священник Иван Первушин был известен как талантливый математик. В 1883 году Первушин открыл самое большое для конца XIX века простое число. Данное число теперь называют числом Первушина. За выдающееся исследование священника-математика выбрали членом-корреспондентом сразу нескольких академий наук – Петербургской, Парижской и Неаполитанской. Это был один из симпатичнейших, благороднейших и замечательных представителей сельского духовенства, написал в Первушинском некрологе в Московских ведомостях профессор Николай Юрьевич Заграф. Дай Бог, чтобы на Святой Руси было поболее таких сельских пастырей, каким был отец Иоанн.
0: Имена, имена милосердия.

0: Светлое радио.
1: Что истина? Пилат ему сказал. И руку поднял высоко над головой. И говоря о том, слепец не знал, что истина пред ним, с поникшей головою. В томлении изменчивых путей, блуждая в темноте усталыми ногами, об истине тоскуем мы сильней, не зная, что она всегда, везде пред нами. Павел Булыгин.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Византийские греки считали, что богословие и поэзия отлично дополняют друг друга. Большое число богословов той эпохи специально избирали для себя поэтический стиль. Его возвышенность казалась им условием изложения духовных истин. Одним из самых известных богословов-поэтов Византии был Роман Сладкопевец. Святой Роман жил на рубеже V-VI веков. Он был диаконом, первоначально служил в Сирии, а затем уже переехал в Константинополь. В византийской столице он сначала подвергался насмешкам. Роман плохо пел и неуклюже служил. Современники считали его деревенщиной. Сам Роман очень переживал, что не может достойно совершать богослужение. Господь смилостивился над диаконом. Однажды ему во сне явилась Богоматерь. Она дала святому прекрасный голос и удивительный поэтический дар. В благодарность за такую милость святой Роман написал множество песнопений в честь Бога и Девы Марии. Об одном из них, кандаке Рождества Христова, рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Кандак Рождества Христова, который мы в наши дни слышим на праздничном богослужении, действительно принадлежит перу святого Романа Сладкопевца. Но это всего лишь часть большой поэмы, сочиненной им и посвященной рождению Спасителя мира. Всего же в оригинальном кандаке содержится 24 подобных поэтических части по числу букв греческого алфавита. Исторически сложилось, что мы на богослужении слышим только первый из них. Церковнославянский текст кандака выглядит так. «Дева днесь присущественного рождает, и земля вертеп неприступному приносит. Ангели с пастырями словословят, волсвиже со звездою путешествуют. Нас, бо ради родися отрача млада, привечный Бог». В переводе на русский язык текст выглядит следующим образом. «Дева сегодня рождает высшего сущности, и земля приносит пещеру неприступному. Ангелы славят с пастухами, волхвы же путешествуют со звездою. Ибо ради нас родился юный отрок, привечный Бог». Главное, что пытается донести до нас византийский поэт, Христос из любви к людям как будто втеснил себя в человеческое естество. Через Рождество подчинился законам реальности, которую он же сам и создал.
2: Кандак Рождества Христова поется на праздничном богослужении несколько раз. Его текст вновь и вновь погружает молящихся в древнюю эпоху рождения Христа. На вечерней службе во время пения кандака открываются царские врата, центральные двери иконостаса. Это действие является символом того, что благодаря приходу в мир Сына Божьего двери рая вновь стали открыты для человечества. Давайте послушаем кандак Рождества Христова в исполнении детско-юношеского хора имени преподобного Иоанна Дамаскина.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Наталья Столярова. Литературные эскизы. Читает Ирина Образцова.
1: Дом. Здесь всегда пели птицы. Не знаю, как они звались. Серые такие, неприметные. И песни самые простенькие. Чистая радость новому дню. Первое воспоминание. Мне года 3. Мама белит печь. Свежий запах из вёстки, с кисти падают крупные капли. Скоро Пасха, и я повторяю – Пасха. И всегда вдруг просыпаешься утром. Вышитая скатерть на круглом столе. Крашенки от золотисто-желтого до бордового. Кулич, посыпанный разноцветной крошкой, подплывшим нежными молочными потеками. Две большие яблони у крыльца. Старая скамеечка. На ней мы умещаемся вместе с мамой. Близко-близко. Ставим к печке. Прислоняемся спинами к теплой беленой стене. Я, не отрываясь, смотрю на мамино лицо. Мамины руки пахнут корицей.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Господи, кто в мир грех принес, так что занемог мир и стал добычей смерти. Через врата ума грех в мир вошел. Через ум капля яда просочилась в сердце и душу. Утративший святость и девственность, не троичный уже, единичный, отпадает ум от Святой Троицы и становится четвертым, имя которому небытие, и помышляет о земном, не о божественном. Отделившийся от девства души и святости сердца, становится он тенью Сына Божия, изнанкой мудрости. Тьмою ложится тень на ум и сердце. И когда все трое погружаются во тьму и тлен, образуется несвятая троичность. Тень святой троичности, так же, как небытие, призрачная тень бытия. Чем вначале согрешил ум человеческий, Господи? Каким грехом принес он страдания и муку всему роду человеческому? Первым грехом ума стал самообман, вторым – гордость. Чувства приковали человека к ложному, и ложное ум принял за истинное. Самообман месяца отражения в озере за настоящий месяц принимает – и спешит поймать отражение. Самообман веревку за змею принимает и бежит от нее. Самообман пса видит отражение, пса в воде, и заставляет лаять на отражение. Самообман о полноте тленной жизни мирской заставляет ум придавать значение миру ложному и заслоняет от него мир истинный. Поистине, самообман ума есть первый грех, и первый грех сей вступает в брак с гордостью, от которого рождаются все грехи и все зло, причиняющие муки и страдания. Господи мой, как вслед за самообманом рождается гордыня! Первооткрыватели прежде неведомого всегда исполняются гордыней. Обманувшийся ум открывает нечто новое и неведомое. Ах, если бы знал он, что открывает гроб свой! Самообман подменяет мир истинный ложным, представляя его открытием нового. Каким губительным помрачением станет для него открытие сие! Открывая мир ложный, самообман закрывает мир истинный и представляет его нереальным. Господи мой, единый сущий, спаси ум мой от грехов сих адских. Истина моя, спаси меня от злосчастного обмана ума моего, властителю и дородавче всего, что имею и что есмь. Избави мя от гордыни, погибели глупцов и безумцев.

0: Светлое радио. Наталья Столярова. Литературные эскизы. Читает Ирина Образцова.
1: Фотографии. Я достал коробку со старыми фотографиями и вытянул первую попавшуюся. На скальнике кустик брусники, крошечный, на островке узорчатого ягеля. Первая моя осень в Якутии. Сколько этих размытых, затемненных, пробных фотографий. Вот мама над корытом с бельем машет рукой. Нет, нет, не надо, не надо. И светлая ее улыбка. Отец с рубанком не видит меня. Сосредоточенное серьезное лицо, ровные стружки из-под его крупных и красивых рук. И наш старый дом. Весной с потемневшей крышей, зимой занесенный до самых ставень, со светлыми пятнами кленовых листьев на крыльце, с букетом незабудок в распахнутом окне.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Варвары Пыльневой, духовной дочери протоиерея Алексея Мичева. 20-е годы 20 века. Москва. О молитве Иисусовой отец Алексей Мичев говорил: «Число раз – неважно, главное – как можно чаще. Ешь, пьешь, ходишь, говоришь, работаешь. Все время надо ее читать про себя или в уме. Ночью проснешься – тоже. Только как можно проще, совсем-совсем просто. Обычно нам кажется, что это занятие для пустынников, отшельников, для тех, кто условиями жизни не связан так, как мы, простые люди, с работой и хлопотами, мешающими помнить о молитве. Между тем, отец Алексей говорил это не монахам, не отшельникам или пустынникам, а таким же обычным людям, работающим, спешащим, устающим днем, не всегда крепко спящим ночью. Почему же он все-таки советовал именно Иисусову молитву? Вероятнее всего, потому что она короче других, что в ней нет ни одного слова, которое бы как-то отвлекало от самого главного, от Господа, что она ставит человека непосредственно перед Богом, что она доступна всем. Ни особого ума здесь не надо, ни вдохновения, ни многословия. Одно важно – простота. И еще ни в коем случае нельзя мечтать о себе. Я-то, мол, уж за спасение души как следует берусь. Вон какой молитвой занимаюсь. Где я, там все ненадежно, все подпорчено самолюбием и далеко от Бога. Основное правило при этом – как можно чаще и проще. И везде, всегда, без счета и оглядки на себя. Отец Алексей пояснял: все дело в том, чтобы читать Иисусову молитву с чувством покаяния. Все внимание на слова: «Помилуй мя грешную». Кратко ее читать, хотя бы два слова «Господи, помилуй», можно везде и всюду. Чем больше самых различных причин, которые мешают молиться, тем усерднее должно быть наше обращение к такой молитве.
0: Голоса

для тех, кто хочет верить. Радио.

Люблю отчизну я, но странную любовью. Не победит ее рассудок мой, ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой, ни темной старины заветные предания не шевелят во мне отрадного мечтания. Но я люблю, за что не знаю сам, ее степей холодное молчание, ее лесов безбрежных колыханья, разливы рек ее, подобные морям. Проселочным путем люблю скакать в телеге и взором медленным, пронзая ночи тень, встречать по сторонам, вздыхая ночлеги, дрожащие огни печальных деревень. Михаил Лермонтов.

0: мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: Шла Вторая мировая война. Жители оккупированных Афин редко выходили из своих домов.

0: мысленно прося Господа помочь несчастной, он пошел прямо на немца. Монах молился так горячо, что воздел руки к небу. Увидев священника с поднятыми в молитвенном жесте руками, немец опешил. Такого он точно не ожидал. Словно повинуясь какой-то высшей силе, немец отпустил девушку и сам удалился на почтительное расстояние. Вооруженный до зубов солдат почувствовал, что оружие, которым обладает этот афонский монах, искренняя, идущая от самого сердца молитва, превосходит по силе его военный арсенал. Господь оставил нам великий дар – право общаться с Ним в молитве. Где бы и в каких обстоятельствах мы ни находились, мы можем обращаться к Богу. И Он всегда готов со вниманием выслушать нас и дать нам просимое, лишь бы оно было на пользу нам и нашим ближним, говорил отец Порфирий. Сам он молился даже за тех, кого не знал и никогда не видел. Недаром его называют великим святым нашего времени, преподобным Порфирием Ковсоколевитом.
1: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Георгий Букин.
1: Довольно часто люди верят снам. Утро у таких людей начинается не с молитвы и чтения Евангелия, а с чтения сонника. Если в соннике написано, что сон к чему-то плохому, то человек расстраивается и ни о чем больше не может думать, кроме этого сна. Все это от недоверия к Богу. Хочу поделиться с вами поучениями преподобного Макария Оптинского. Святые отцы запрещают верить снам, а особенно, когда те к отчаянию приводят, явно, что от бесов есть. Верующим не должно иметь предрассудков и снам верить. Сны могут быть от врагов для того, чтобы смутить человека будущей случайностью. Без промысла Божия или попущения ничто не может с нами случиться, то и надо утверждаться верой и с покорностью принимать, что случится, а снам не верить.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников митрополита Нестора Анисимова «Моя Камчатка. Записки православного миссионера». 1911 год. Меня пригласили к императору Николаю II. В небольшой, уютной, довольно скромно обставленной гостиной находились государь с супругой и с ними красивый мальчик в матросской форме, престолонаследник Алексей. Царь, указывая на своего сына, сказал, обращаясь ко мне: «Вот покровитель вашего камчатского братства, отец Нестор, примите». Когда я, выполняя монаршую волю, рассказал вкратце о пережитом, виденном и проделанном мною в этом далеком забытом крае, Николай II осведомился: «У вас все хорошо?» «Да, ваше величество», — ответил я с благодарностью. «В настоящее время мною открываются отделения Камчатского братства в Петербурге, Москве, Киеве и других городах. Но я осмеливаюсь просить вашего всемилостивейшего разрешения на один товарный вагон ежегодно от Москвы до Владивостока для отправки приобретаемого братством школьного оборудования, церковной утвари, медикаментов и других пожертвований». Государь ответил: «Ваша просьба будет исполнена». «А что еще для вас сделать?» — спросил царь и, как бы что-то обдумывая, сказал: «Отец Нестор, наша семья желает подарить Камчатскому братству церковь. А еще я и царица вручаем вам образ преподобного Серафима Саровского». Голоса.

0: теплый майский день 1885 года на пристани Самарского общества «Дружина» было шумно и оживленно. Собравшиеся гости ожидали освещения и спуска на воду первого парохода, построенного в Самаре. Создатель парохода, промышленник и купец первой гильдии Павел Михайлович Журавлев тоже был среди гостей и очень переживал за судьбу своего детища. Судно оправдало все ожидания. На ходу пароход очень устойчив, незаметно ни малейшего сотрясения, легко и свободно повинуется рулю, так что можно положительно сказать, что начало этого нового дела в Самаре вышло очень удачным. Такую высокую оценку дали журавлевскому детищу самарские губернские ведомости. В честь успеха своего начинания Павел Михайлович пожертвовал немалую сумму на Самарскую Смоленскую церковь. Павел Журавлев родился в семье богатого купца в городе Угличе в 1815 году. Возмужав, Паша захотел начать собственное дело, независимое от отца. В 40-х годах XIX века Журавлев переселился в Самару и занялся прибыльной хлебной торговлей, приобрел мельницу. Целью купца было создать в Самаре один из центров волжского судостроения. Для этого он купил механический завод, электрифицировал его, установил там 3 паровые машины и паровой молот, увеличил число работников до 500 человек. Более 40 судов за четверть века своего существования выпустило журавлевское предприятие. Богатый и авторитетный купец Павел Журавлев никогда не был скупым и с готовностью откликался на просьбы о помощи. Жертвовал крупные суммы на оказание помощи голодающим жителям Самарской губернии в 1873 году. Тогда же внес 500 рублей на устройство общежития для учениц классической и реальной гимназии. Очень переживал Павел Михайлович за русских солдат, раненых в Болгарии во время русско-турецкой войны. В мае 1877 года передал 3000 рублей на нужды больных и раненых воинов. Считал своим долгом Павел Михайлович жертвовать средства на украшение и строительство православных церквей и монастырей. В 1858 году за его счет заказали кресты на главы Сретенского храма в Иверском женском монастыре. Одна из красивейших церквей в честь Смоленской иконы Божьей Матери в самом сердце Самары, на Хлебной площади, была построена при участии Павла Михайловича. 7000 рублей Журавлев вложил в строительство нового кафедрального собора во имя Христа Спасителя. Купец хорошо знал и ценил старинные иконы, нередко покупал и дарил самарским храмам ценные экземпляры. Прекрасная икона пророка Илии в киоте с позолоченной резьбой была подарена Павлом Журавлевым церкви во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Особое попечение нес Павел Михайлович о храме святого князя Александра Невского при больнице душевнобольных в местечке Тамашев-Колок, где располагался его загородный дом. Теперь это район города Самары. Он неоднократно помогал лечебнице и раньше, а когда узнал, что в память о чудесном избавлении императора Александра III и его семьи от смерти в железнодорожной катастрофе здесь собираются строить храм Александра Невского, не мог остаться в стороне. Журавлев пожертвовал 5000 рублей на церковь, закупил облачение и многие иконы для нового храма. В 1889 году купца избрали старостой Александра Невской церкви. Эту должность Павел Михайлович исправлял много лет. Павел Журавлев запомнился в Самаре как добрый человек и щедрый меценат. Многие храмы, построенные с его помощью, сохранились и по-прежнему служат Богу и людям.
1: Имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Бежит, бежит, и зыблется трава, и клонится предсмертным ураганом. Еще кричат ненужные слова, уже лежат, прижав ладони к ранам. О гибели вопит живая плоть, а ты молчи и восклоняйся духом. И в шуме бурь лови отверстым слухом, что говорит над бурями Господь.

0: Константин Бальмонт из записной книжки. Читает Максим Леонидов.
1: Как странно перебирать старые бумаги, перелистывать страницы, которые жили и погасли для тебя, их написавшего. Они дороги и чужды, как лепестки подаренных увядших цветов, как письма женщин, в которых ты пробудил непонятность, что зовется любовью, как выцветшие портреты отошедших людей. Вот я смотрю на них, и многое в этом старом удивляет меня новизной. В свете мгновений я создавал эти слова. Мгновения всегда единственны. Они слагались в свою музыку, я был их частью, когда они звенели. Они отзвенели и навеки унесли с собой свою тайну.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги Николая Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями». 1845 год. «Никак не могу сказать вам, чей удел на земле выше и кому суждена лучшая участь. Прежде я предпочитал одно звание другому, теперь же вижу, что участь всех равно завидна. Все получат равное воздаяние, как тот, кому верен был один талант, и он принес на него другой, так и тот, которому дано было 5 талантов, и который принес на них другие 5. Даже, я думаю, участь первого еще лучше, именно от того, что он не пользовался на земле известностью и не вкушал очаровательного напитка земной славы, подобно последнему. Чудна милость Божья, определившая равное воздаяние всякому, исполнившему честно долг свой, царь ли он или последний нищий. Все они там уравняются, потому что все внидут в радость господина своего и будут пребывать равно в Боге. Конечно, сам Христос сказал в другом месте: «В дому Отца моего обители многие суть». Но как помыслю об этих обителях, как помыслю о том, что должны быть у Бога обители, не могу удержаться от слез и знаю, что никак бы не решил, какую из них выбрать себе, если бы только действительно был удостоен небесного царства и вопрошен, какую из них хочешь. Знаю только то, что сказал бы: «Последнюю, Господи, но лишь бы она была в дому Твоем».
0: Голоса

Светлое радио. То были времена чудес. Сбывались слова пророка. Сходили ангелы с небес. Звезда катилась от востока. Мир искупления ожидал. И в бедных яслях Вифлеема, под песнь хвалебную Эдема, младенец дивный воссиял. Лев Мей.

0: из жизни афонских монахов. Старец Ефрем Филофейский.
1: Есть на Афоне монахи, живущие уединенно в своих хижинах-кельях, вдали от больших монастырей, в пустыне, как это принято там называть. Именно в такой пустыне и обитал монах Ефрем. Однажды ему предстояло провести ночь под открытым небом. К нему приехал дальний родственник. Вдвоем в тесной низенькой келье было не поместиться. Отец Ефрем сел на крыльцо и стал тихо молиться. Среди ночи дверь скрипнула. Гость вышел во двор. «Страшно, уснуть не могу. Пустыня. И как ты здесь живешь?» «Чего же бояться?» – удивился отец Ефрем. «Бог сохранит. Спите спокойно». Наутро гость обнаружил, келья стоит под скалой. И снова ужаснулся. «А если обвалится? Не боишься, что тебя раздавит?» «Что вы! Господь не допустит!» — с улыбкой сказал отец Ефрем. Но гость не унимался. «А если упадет?» «Даже если Бог захочет, чтобы скала упала, то и тогда он все равно убережет от беды», — твердо сказал отец Ефрем. Годы, проведенные в молитве, в общении с опытными братьями-монахами, научили отца Ефрема судить о вещах, опираясь прежде всего не на логику, а на искреннюю веру. Уповающий на Бога подобен дому на каменном фундаменте. Если подуют ветры и нахлынут реки, они не причинят ему вреда. Если же мы уповаем на свои сомнения, то фундамент наш на песке, и мы падаем при малейшем дуновении. Говорил прославившийся своей мудростью на весь мир афонский старец Ефрем Филофейский.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Ефрем Филофейский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает иеромонах Назарий Рыпин.
1: Откуда у людей берутся страхи? Человеческие страхи так разнообразны, как и души людей. У каждого человека свое устроение и свои страхи. Кто-то боится смерти, кто-то болезней, кто-то одиночества. И все они от маловерия и сильной привязанности человека к земному. Хочу поделиться с вами словами святителя Николая Сербского. «У боязливых людей сердце слишком земляное».

0: и оттого окаменевший. Слово Божие лучше всего растет при внешних бурях и ветрах, словно горные сосны. Но боязливый, с радостью принявший Слово Божие, пугается бури ветров и отпадает от Слова Божия, отвергается его и снова прилепляется к своей земле. Земля приносит быстрые плоды, а плодов Слова Божия надо ждать. При этом боязливого терзает сомнение: если я упущу сие плоды земные, которые держу в руках, то кто знает, дождусь ли и вкушу ли плодов, обещанных мне Словом Божиим. И так боязливый усомнится в Боге и уверует в землю, усомнится в истине и уверует в ложь. И вера, не пустив корня в его окаменевшем сердце, исчезает, и Слово Божие, посеянное на камне, возвращается к своему сеятелю.
1: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников генерала Антона Деникина. 1889 год. Польша. У меня по русскому языку в аттестате, выданном Владславским училищем, значится четверка. Как-то раз, еще в четвертом классе, инспектор Мазюкевич задал нам классное сочинение на слова поэта «Куда как упорен в труде человек, чего он не сможет, лишь было б терпенье, да разум, да воля, да Божье хотенье». Под последней фразой, объяснил нам инспектор, поэт разумел удачу. А я свое сочинение закончил словами «И, конечно, Божье хотенье». Не удача, как судят иные, а именно Божье хотенье. Недаром мудрая русская пословица учит «без Бога не до порога». За такую мою дерзость поставили мне тогда тройку. И с тех пор до самого выпуска, несмотря на все старание, выше четверки я не подымался.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Январским утром 1915 года у дверей Петропавловского собора Петербурга стояла скромно одетая женщина. Она явно стеснялась обратиться к выходящим после окончания богослужения со своей просьбой, поэтому лишь робко переступала с ноги на ногу и молчала. Последним из храма вышел настоятель храма, протоиерей Александр Александрович Дернов. Он заметил робкую незнакомку и ласково спросил, что ей нужно. Оказалось, что женщина приехала просить у священника помощи. Тяжело больная ее дочь, не хватает денег на лекарства. Батюшка достал из кармана конверт с пожертвованием и передал, не вскрывая, просительнице. «Возьми, милая, сколько тут, не знаю, но, думаю, на лекарства тебе хватит». Женщина заплакала. «Батюшка, век буду за тебя молиться. Назови имя доброго человека, который спас мою девочку». Отец Александр тихо ответил. Благотворитель пожелал остаться неизвестным. Саша Дернов родился в семье священника села Никольское Яранского уезда Вятской губернии в 1857 году. Его отец, протоиерей Александр Афанасьевич, рано остался вдовцом с 11 детьми на руках. Однако он смог дать своим сыновьям и дочерям по-настоящему христианское воспитание, уделить каждому из них достаточно внимания и любви. Такую же неизменную любовь батюшка проявлял к своим прихожанам. В любую погоду протоиерей Александр ехал на требы в дальние и ближние деревни. Еще до открытия земских школ организовал в своем доме школу для крестьянских детей. Старший сын, Саша, первым покинул отцовский дом, отправился в город учиться. С отличием закончил Вятское духовное училище и Вятскую семинарию и, как сильнейший в учебе, поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию. После окончания академии со степенью кандидата богословия Александр начал служить диаконом в церкви больницы Святой Марии Магдалины на первой линии Васильевского острова. Почти сразу же он стал активно участвовать в деятельности общества распространения религиозно-нравственного просвещения в духе православной церкви. Вел просветительские беседы, читал лекции. Каждое воскресенье послушать талантливого оратора приходили до 200 человек. В 1899 году Александр Дернов стал настоятелем Петропавловского собора Петербурга. Отец Александр отличался кротостью и человеколюбием. Многочисленные пожертвования своих духовных чад он раздавал нуждающимся, передавал храмам, библиотекам, учебным заведениям, православным обществам и братствам трезвости. Очень много внимания и сил уделял Дернов людям, страдающим недугом пьянства. Он проводил просветительские беседы о трезвости, материально помогал алкоголикам, желающим избавиться от пагубной болезни и встать на верный путь. Отец Александр был сподвижником праведного Иоанна Кронштадтского. В 1909 году, после кончины всероссийского батюшки, как того называли, протоиерей Александр Дернов возглавил общество в память отца Иоанна Кронштадтского. Общество оказывало нуждающимся духовную и материальную помощь. Под руководством протоиерея Александра при обществе открыли дом для паломников, приют для девочек-сирот, народную библиотеку и столовую, где беднякам выдавали бесплатные обеды. Протоиерей Александр Дернов всей жизнью засвидетельствовал правдивость своих слов. Ничем иным, как только истинной христианской любовью, не завидующей, не превозносящейся, не ищущей своего, все терпящей, можно явить плодотворную работу.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». На своде неба голубого, реки в волнистом серебре, на трубке в желтом янтаре и на штыке у часового повсюду свет луны сияет. Там повсеместен свет иной, который ярко позлощает железный жребий наш земной. Федор Глинка –

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Праздник Крещения Господня – один из самых древних в церковном календаре. Он возник в эпоху, когда церковь боролась с учениями, искажающими смысл служения Иисуса Христа. Сторонники неправославного учения полагали, что Христос не был Богом, а являлся всего лишь человеком. Спаситель якобы почти не отличался от пророков Ветхого Завета, и призван на свое служение он был в момент крещения в реке Иордан от рук Иоанна Предтечи. Православная церковь решила опровергнуть подобное мнение, и вот по какой причине. Любое искажение веры ведет за собой искажение духовной жизни отдельно взятого христианина. Человек утрачивает ориентиры верного пути, который должен привести его в Царство Божие. Ведь если ты неправильно веришь в Бога, как ты к Нему сможешь прийти? Православное учение о служении Христа и Его личности Церковь изложила в богослужебных песнопениях, чтобы люди, приходя в храм, слышали и понимали: Христос не просто человек, а Бога-человек, и Его крещение в реке Иордан имеет особый смысл. Но значение этого события иное, нежели думают еретики. О событии крещения Христова рассказывает нам тропарь, одно из главных песнопений праздничной службы. Комментирует священник Антоний Борисов.
3: Имени автора тропаря праздника Крещения Господня мы не знаем, но можно предположить, что его написал Роман Сладкопевец, один из самых известных церковных поэтов древности. Послушаем церковнославянский текст тропаря. «Во Иордане крещающийся тебе, Господи, троическое явися поклонение, родителев Боглас, свидетельствовавши тебе, возлюбленного тя сына именуя, и дух в виде голубини, извествовавши словесе утверждение. Явлейся, Христе Божий, мир просвещей, слава тебе». В русском переводе текст выглядит так. «При крещении твоем в Иордане, Господи, открылось поклонение Троице, ибо голос родителя свидетельствовал о тебе, возлюбленным тебя сыном именуя, и дух в виде голубицы подтверждал его слово непреложность, явившийся Христе Божий и мир просветивший, слава тебе». Тропарь крещения говорит об основном элементе христианской веры – учении о Боге Троице. Православная Церковь исповедует Бога Отца, Сына и Святого Духа, но не трех богов, а единого Бога Троицу. Понять это учение полностью нельзя, но оно основано на откровении Бога о себе самом. И часть этого откровения – событие крещения, когда Троица явила себя людям.
2: Тропарь крещения – во время праздничного богослужения исполняется неоднократно. Поется он, например, и при великом освящении воды. Священник с молитвой окунает крест в воду, а хор поет тропарь. Этим действием церковь показывает, что вода освящается не человеческим действием, а благодатью Бога Троицы, Отца, Сына и Духа Святого. Давайте послушаем тропарь крещения в исполнении детско-юношеского хора имени преподобного Иоанна Дамаскина.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Константин Бальмонт. «Без русла» читает Максим Леонидов.
1: Я полон беспредельной любви к миру и к моей матери, которая называется Россия. Там, в родных местах, так же, как в моем детстве и в юности, цветут купавы на болотных затонах и шуршат камыши, сделавшие меня своим шелестом, своим вещим шепотом, тем поэтом, которым я стал, которым я был, которым я буду, которым я умру. Там, в родных моих лесах, слышно ауканье, и я люблю его больше, чем блестящую музыку мировых гениев. Поют соловьи, над полями возносятся, рассыпая ожерелье солнечных песен, жаворонки. Там говорят «до свидания», «милый», «прощай», «люблю». И на лесной опушке кличет эхо, которое откликалось мне, когда еще мир казался добрым, и вся жизнь казалась тайной.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волею и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить.
8: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Слово «апокалипсис» давно уже стало синонимом чего-то неотвратимо ужасного. Но это довольно поздние и не совсем корректные ассоциации, ведь в рамках библейского понимания слово «апокалипсис» переводится на русский как «откровение». Это откровение о победе, красоты и любви. Давайте убедимся в этом, послушав отрывок из 24 главы Евангелия от Матфея, что читается сегодня во время богослужения в православных храмах.
9: «Претерпевший же до конца, той спасется».
10: «Претерпевший же до конца, спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни». Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам «вот здесь Христос» или «там», не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам «вот он в пустыне», не выходите. «Вот он в потаенных комнатах», не верьте. Ибо как молнии исходят от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы.
9: И где же вообще будет труп, там и соберутся орлы.
8: Несомненно, кто-то спросит, простите, а где обещанные красота и любовь? Христос же говорит о принципиально иных, очень устрашающих слух вещах. Чтобы ответить на данный вопрос, необходимо обозначить, о чем, собственно, идет речь. В словах Спасителя пересекаются, смешиваются два временных слоя – прошедший и еще предстоящий. Первый временной слой имеет отношение к событиям конца первого века, когда в Иудее случилась национально-религиозная революция, крайне неудачная. Революцию жестоким образом подавила Римская империя. Иерусалим и его храм, посвященный Богу Единому, были разрушены. Все, что осталось от той красоты, — стена плача. Ее специально римляне сохранили, чтобы усилить скорбь иудеев. Второй временной слой в словах Христа имеет отношение к событиям конца мира, когда явится Антихрист, зло поработит человечество почти полностью и не останется уже никакой надежды на покаяние. Тогда Спаситель придет второй раз не для того, чтобы проповедовать, но чтобы судить людей. При чем же тут красота и любовь? Постараюсь пояснить. Описанная Христом история, случившаяся и предстоящая, конечно же, вызывает трепет, ведь речь идет о тяжелейших испытаниях. Но они не являются окончательным итогом, не служат целью замысла Божия. Испытание, предрекаемое Сыном Божиим, является переходом от заблуждений к правде, от затхлости к обновлению. Священное Писание в отношении конца мира и вовсе использует образ родов. Мать, рождая своего младенца, мучается, но как только ребенок появляется на свет, она забывает о боли и безмерно радуется новой жизни. Вот и описываемые Христом события сами по себе болезненны, но ведут они к благословленной Богом новой реальности. Конечно же, разрушение Иерусалима и его храма – трагедия, но в результате окончательно ушло в прошлое искушение, стоявшее перед первоначальными христианами из евреев – жить сразу в двух заветах – новом и ветхом. Ветхого больше не было, и герметичные границы иудейской цивилизации исчезли. Место ветхозаветного народа занял новый – церковь, где национальность уже не имеет прежнего значения. События конца света тоже ужасают, но и за ними скрывается радость обновления. Это, впрочем, не означает, что нужно искусственно приближать второе пришествие. Бог сам определит, когда наступит для нашей Вселенной финальная точка. Но поверьте, всем точно тогда будет понятно, время настало, обветшалый мир свое отжил. Его нужно отпустить, чтобы встретить нечто новое, прекрасное и вечное, уготованное Богом тем, кто смог через исполнение заповедей с Господом сродниться. Поэтому апокалипсис, откровение Христа о грядущем, пусть не вводит нас в состояние паники. Спаситель говорит не о катастрофе безысходности, а о надежде и глубине божественного замысла, способного зло обратить во благо. А того, кто благо Христово выбрал, промысел Господень будет хранить. Тому есть подтверждение. Христиане Палестины ведь пережили падение Иерусалима. Вот и тем, кто Господу Иисусу будет верен, никакой апокалипсис не страшен.

0: Читая Евангелие, мы даем Богу возможность вновь и вновь беседовать с нами. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Мария Юшина.
2: Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Жизнь, ты прекрасна. Как волшебны утренние белые лоскутки облаков в голубом прозрачном небе осенним ясным утром после молитвы. Выходишь из часовни, окидываешь долгим взглядом этот чудесный утренний мир, пронизываешь его любовью и теряешься. Эти осенние желтые ковры, багряные листочки последние, последние. Изумрудная трава с поблескивающей изморосью, взметнувшиеся стаи птиц и тотчас рассеивающиеся. Жизнь идет осторожной поступью, едва касаясь земли, оставляя после себя островки раненых любовью сердец. Сердец, тянущихся ввысь. И потом уже летит, словно птица над землей, охватывая размахом крыл голубые, бескрайние просторы, исчезающие где-то там вдали, в седой дымке. Простор, полет, утренняя прозрачность и ясность. Задержи дыхание, останься, замри, жизнь, ты прекрасна.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 1 октября, день памяти священномученика Киприана и мученицы Иустины. О молитвенном обращении к этим святым настоятель Староладожского Никольского мужского монастыря в Ленинградской области игумен Филарет Пряшников.
2: Святоотеческое предание сохраняет свидетельство о том, как святые Божии угодники побеждали своей твердой верой и любовью ко Христу силы поднебесной злобы. Апостол Павел к Ефесянам пишет так: «Борьба наша не против плоти и крови, а против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Преподобные отцы, подвижники благочестия, боролись с падшими ангелами через свой личный подвиг, через аскезу, побеждая свои страсти. Они наносили поражение бесам, которые мстили им, или через злых людей. Давайте вспомним преподобного Сергия Радонежского, который пережил страхование злых духов. Иногда ему казалось, что толпа людей заходит в его келью и кричит. Иногда видимым образом дьявол бросал в его келью остатки дерева или пня, который потом с определенными усилиями преподобный вытаскивал из своего уединенного места молитвы. Мы и сегодня обращаемся к подвигу святых, чтобы они своими молитвами помогали нам побеждать страсти, побеждать духов злобы поднебесной.
0: Актуальная тема. Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы. С понедельника по четверг в 23:00.
3: Сегодня мы обратимся к труду Семёна Людвиговича Франка «С нами Бог».
0: Слушайте программу «Истоки» на радио «Вера». Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. В Екатеринбурге есть уникальное арт-пространство «Палуба». Я побывала там в 2019 году, еще до пандемии коронавируса. На 150 квадратных метрах современного лофта сосредоточено сразу несколько творческих проектов. Один из них – галерея 500 картин кисти Александра Лосякова. Весной 2020 года художник решил продать свои полотна, чтобы поддержать Екатеринбургскую больницу номер 40. На момент пандемии коронавируса Александру Лосякову исполнилось 74 года, и, как все пожилые люди, он оказался в зоне риска и добросовестно соблюдал режим самоизоляции. Для творческого человека уединение – это не ограничение свободы, а возможность сосредоточиться и найти новые способы для самореализации. Лосяков много размышлял над тем, как он может помочь медикам в борьбе с коронавирусом, и придумал своим искусством. Картины Лосякова, написанные акрилом в смелом современном стиле, очень эффектно смотрятся в интерьерах. Ценители готовы выкладывать за них внушительные суммы. Самая дорогая отправилась в Англию за 900 тысяч рублей. Но во время пандемии художник за каждое полотно просил 4,5 тысячи. Он снизил цену на свои произведения до минимума, чтобы они стали доступны для большего количества людей. Акция некоммерческая. Все вырученные деньги пошли на счет больницы, которая стала форпостом противостояния коронавирусу. То есть каждый покупатель стал участником благотворительного проекта. Оказывается, участвовать в борьбе с вирусом можно, даже не имея медицинского образования. Екатеринбургский художник не только нашел способ помочь медицине своим творчеством, но и привлек к доброму делу десятки любителей живописи. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
2: Сегодня, 1 октября, церковь вспоминает преподобного Евмения, епископа Гортинского, преподобную Ефросинию Суздальскую, мученицу Ариадну, священномученика Константина Твердислава. Также сегодня праздник иконы Божией Матери Целительницы. Преподобный Евмений жил в 7 веке в Римской империи. Он с юности отличался добродетельной жизнью. Следуя евангельскому завету и идеалу, он все свое имущество, даже одежду, роздал нищим. Став епископом Гортинской церкви на острове Крит, преподобный, как милостивый отец, утешал свою паству, помогал сиротам и неимущим. О нем говорили, что Евмений исцелял больных, усмирял враждующих и гневающихся. Известно, что однажды во время сильной засухи по молитвам Евмения начался дождь. За противоборство ереси преподобный Евмений был сослан в Северный Египет, где и скончался. Тело его было погребено на родном Крите.
3: Преподобный Силуан Афонский писал: «Господь дал святым столь великую благодать, что они любовью обнимают весь мир. Мы обращаемся к ним за молитвенной помощью и заступничеством. И сегодня просим преподобного Евмения, епископа Гортинского. Святой праведный Евмений, моли Бога о нас».

1985 году состоялась премьера киноэпопеи Юрия Озерова «Битва за Москву». Этот фильм рассказывает о последних днях накануне Второй мировой войны и о первых месяцах сражений. В картине нет ни одного вымышленного персонажа. Все герои на экране имеют реальных прототипов. Сценарий документально воспроизводит драматические события начала 40-х годов. Юрий Озеров использовал в работе над фильмом хроники военного времени, мемуары военачальников, воспоминания рядовых участников боевых действий. Режиссер поставил перед собой цель создать максимально правдивое свидетельство о войне. Он хотел, чтобы последующие поколения знали и понимали, что кровавое противостояние народов – это всегда боль и горечь потерь. Чтобы дети ценили подвиг отцов и дедов. Творческую задачу режиссера разделили все участники съемочной группы. Тем более, что большинство из них помнили военное лихолетье. Александра Пахмутова и Николай Добронравов, чье детство пришлось на годы оккупации, написали для фильма песню, посвященную битве за Москву. В исполнении Льва Лещенко она стала частью наследия героев Великой Отечественной, завещанного нам с вами.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Помимо размышлений об отношении мужей и жен, в посланиях апостола Павла есть и продолжение этих наставлений, которое касается взаимоотношений детей и родителей, рабов и хозяев. Конечно, отношения в последней из этих пар, рабов и хозяев, нельзя назвать актуальными в наше время. Однако и они указывают на общий принцип, который не может утратить своей временности. Все отношения между людьми должны быть освящены верой во Христа. Давайте послушаем повествующий об этом отрывок из 5 и 6 глав послания апостола Павла к Ефесянам. Сегодня он звучит во время литургии в православных храмах.
2: «Обачи вы по единому киежду свою жену сица да любит, яко же и себе».
3: Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимою только услужливостью, как человекоугоднике, но как

0: рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия.
1: И обиновение лица несть у него.
2: Всем известно, что дети должны повиноваться своим родителям. Этого требует сама природа. И, как мы только что услышали, этого требует справедливость. И вместе с этим, говоря о послушании родителям, апостол Павел сделал важное дополнение, которое довольно часто остается без нашего внимания. Он написал так: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе». А обращаясь к родителям, апостол выразил свою мысль такими словами: «Отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Оба раза мы находим в словах апостола Павла упоминание Господа, то есть самого Бога. Это упоминание существенным образом ограничивает повиновение детей родителям. Да, безусловно, слушаться надо, повиноваться надо, но лишь в том случае, если родительские требования не входят в противоречие с волей Божией. Увы, но такое случается. И есть классические житийные примеры такого рода противоречий. Так преподобному Феодосию Печерскому пришлось пойти против воли собственной матери, которая сопротивлялась его монашескому призванию. Во всем же прочем, он оставался послушным сыном. Осознавая возможность таких коллизий, апостол Павел написал, что родители должны воспитывать своих детей в первую очередь в учении и наставлении Господнем. Ведь если родители поступают таким образом, то они и сами научаются познанию воли Божией. Следовательно, вероятность конфликта родительских повелений и повелений Господних существенным образом снижается. Далее апостол Павел перешел к размышлениям о взаимоотношениях рабов и их хозяев. Стоит заметить, что само явление рабства апостол никак не комментирует. Он не пытается с ним бороться. Он не дает ему никакой оценки. С точки зрения апостола, подтвержденной опытом церкви, рабство отнюдь не препятствует спасению во Христе. Отсюда можно сделать довольно очевидный вывод. Уж если такое уродливое и отвратительное явление, как рабство, не мешает спасению, то помешать ему не может и никакое иное общественное устроение, если, конечно, соблюдаются те условия, о которых написал святой апостол. Если человек хранит простоту сердца и все, что делает, делает, имея перед своим мысленным взором самого Христа и служа ему с усердием.
3: Апостольские чтения.

0: Прекрасна ты, осенняя пора, задумчивой природы увиданье, седой туман в час раннего утра, лучей и птиц прощальная игра, все будет грусть и сны очарования. Константин Фофанов. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Центр пространства общения работает в Москве с 2017 года. Здесь поддерживают детей и взрослых с ментальными и множественными нарушениями развития. Помогают наладить коммуникацию, учат общаться в разных ситуациях – в игре, в магазине, в кафе, обслуживать себя в повседневной жизни, а еще предлагают творческие занятия. Один из подопечных проекта – 28-летний Сергей. У молодого человека аутизм. Больше 7 лет он посещает занятия в центре. Сережа не умеет говорить, но стремится к общению. Здесь молодой человек научился выражать мысли и эмоции благодаря жестам и специальной коммуникативной книге с картинками-символами. А после открытия в центре так называемой тренировочной квартиры, Сережа теперь умеет готовить простые блюда и увереннее чувствует себя в общественных местах. Тренировочная квартира стала для Сережи первым местом, где он регулярно ночует вне дома. Здесь есть все для освоения бытовых навыков. Кухня, спальня и санузел. Первое время молодой человек нервничал и беспокоился в новом месте, но уже через месяц привык и стал самостоятельнее. Родители Сережи рады, что их сын теперь может обслуживать себя в быту и выразить свои желания. Как и 29-летний Илья. У молодого человека есть нарушение интеллекта и проблемы с движением. Илья занимается в центре пространства общения почти 10 лет. Раньше он неловко чувствовал себя в людных местах, мог кричать, хотел поскорее уйти. Но педагоги центра часто бывают с подопечными в общественных пространствах и создают условия, чтобы ребята не боялись пробовать новое. Мама Ильи теперь может спокойно ходить с ним в кафе и магазины. Илье нравится пользоваться тележкой для продуктов. Он может дать понять, что хочет пить кофе и терпеливо ждет еду и напитки. Также специалисты центра помогли выстроить родителям Ильи распорядок дня для сына. Сейчас молодой человек сам готовится ко сну и выполняет гигиенические процедуры. Чтобы как можно больше людей с ментальными особенностями здоровья стали самостоятельнее, поддержите работу центра «Пространство общения» на его сайте. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Когда всех людей видит, кто хорошими, и никто не представляется ему нечистым и оскверненным, тогда подлинно чист он сердцем. Преподобный Исаак Сирин.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.

0: радио.
1: Сегодня, 1 октября, церковь вспоминает преподобного Евмения, епископа Гортинского, преподобную Ефросинию Суздальскую, мученицу Ариадну, священномученика Константина Твердислава. Также сегодня праздник иконы Божией Матери Целительницы. Преподобная Ефросиния Суздальская родилась в 1212 году в семье великого князя Михаила Черниговского. В крещении ей было дано имя Феодулия. Разностороннее образование и редкая красота княжны привлекли благоверного князя Федора, брата святого Александра Невского. Была назначена свадьба, но в день венчания жених скоропостижно скончался. Княжна осталась в Суздальском женском Ризоположенском монастыре, где вскоре приняла постриг с именем Ефросиния. Она вела строгую подвижническую жизнь и стала настоятельницей обители. По преданию, Ефросинии было даровано откровение о монгольском нашествии. Сбылось ее провидение о трагической кончине родного отца, князя Михаила Черниговского. Он был убит в Орде. Преподобная Ефросиния прожила всего 38 лет. Ее прославили в лике святых в конце 17 века. Преподобная Ефросиния пронесла свою веру и упование на Бога сквозь череду личных трагедий. Ее жизнь пришлась на один из самых драматичных периодов русской истории. Многие века святая Ефросиния служит образцом духовной крепости и аскетического самоотречения. Терпеливицей называли ее в русском народе. Церковь молится преподобной. Святая Ефросиния Суздальская, моли Бога о нас.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Открываем историю.
1: Маленький мальчик, девятый ребенок в большой многодетной семье, в ученической тетради снова и снова старательно переписывал фразу: «Тот истинный есть царь, кто живет для благополучия подданных своих». Так в детстве обучали чистописанию, а заодно и готовили к возможному царскому поприщу великого князя Николая Павловича Романова, будущего императора Николая I, который правил с 1825 по 1855 год. В Государственном архиве Российской Федерации сохранились его учебные тетради, а в 1906 году вышли и в наше время переиздавались его мемуары под заголовком «Воспоминания о младенческих годах» императора Николая Павловича, записанные им собственноручно. В них Николай I делится первыми впечатлениями своего детства. Образ нашей детской жизни был довольно схож с жизнью прочих детей, писал император. По-видимому, в юные годы Николай Павлович действительно какое-то время ощущал себя вполне обычным ребенком, а вовсе не августейшим отпрыском. Вероятность его восхождения на российский престол была крайне невелика. Кроме Николая, в семье его отца Павла I и матери Марии Федоровны было еще двое старших сыновей. У братьев когда-то должны были появиться свои дети, поэтому очередь Николая Павловича на трон в перспективе все более и более отодвигалась. Однако во время правления старшего брата Николая, Александра I, ближайший в очереди на трон великий князь Константин Павлович подписал отречение. Сыновей ни у него, ни у Александра не было. Это означало, что следующим императором станет Николай. Ему предстояли 3 десятилетия императорского служения. О начале своего правления он напишет в других мемуарах, а в воспоминаниях о младенческих годах обращается к детству. Николай Павлович пишет о своей бабушке Екатерине Великой. Она скончалась через несколько месяцев после его рождения, однако, по рассказам родных, Николай знал, что его появлению на свет Екатерина была очень рада. «Я думаю, что рождение мое было последним счастливым событием, ею испытанным. Я был, говорят, большой и здоровый ребенок. Она меня благословила, сказав при этом: «Экий богатырь!»» С теплом вспоминает Николай об отце, Павле I. Рассказывает об отцовской заботе. «Однажды, когда я был испуган шумом гвардии в Зимнем дворце, отец мой, проходивший рядом в это время, взял меня на руки». Николай I пишет и о страшной ночи дворцового переворота, когда Павел I был убит в Михайловском замке. Признается, что когда его увезли оттуда в тихий Зимний дворец, он не знал о том, что отца не стало. В память 4-летнему мальчику тогда врезались увиденные в Зимнем любимые игрушки. «Для нас было счастьем опять увидеть наши комнаты и наших деревянных лошадок». Необычайно интересно описание Николаем Павловичем встречи с генералиссимусом Александром Суворовым. Николаю тогда не было и 4 лет, однако воспоминание, по-видимому, ярко врезалось в его память. «В библиотеке моей матери я увидел оригинальную фигуру, покрытую орденами, которых я не знал. Эта личность меня поразила. Я его осыпал множеством вопросов по этому поводу. Он стал передо мной на колени и имел терпение мне все показать и объяснить». Эти совсем небольшие по объему мемуары императора Николая I стали одновременно и важным историческим документом, и трогательным подтверждением того, что все мы родом из детства, и могущественные монархи не исключение.
0: Открываем историю. Радио «Вера». Сюжеты.
2: Предприниматель Дмитрий Большаков.
3: Бытовая проблема была у меня дома. Слабый напор горячей воды после того, как кто-то сделал очередной ремонт в нашем подъезде. Мы вызвали сантехника, мы с ним договорились, что он будет делать, даже во сколько это обойдется. После того, как мы с ним договорились, так получилось, что и я, и моя супруга, мы независимо друг от друга попросили владыку Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского помочь, потому что слабый напор горячей воды нас уже утомил. Нам хотелось, чтобы наконец-то у нас был нормальный напор. И я разговаривал с этим сантехником по телефону, потому что я был на работе, и моя жена мне дала телефон, сантехник пришел к нам домой, и вот мы с ним так поговорили. Потом, как жена мне рассказала, после того, как мы оба помолились, ему вдруг пришла в голову мысль о том, что не надо делать то, о чем мы договорились, не надо бежать в магазин за новым фильтром, а нужно прочистить одну из трубок, которая идет от основной трубы. И вся проблема оказалась именно в ней. И с тех пор у нас отличный напор воды, все хорошо. И здесь имело место вот такое неожиданное вразумление человека. Человек собирается что-то сделать, потом он молится или о нем молится, и человек получает вразумление, что нет, надо сделать вот так. И это оказывается правильно. Вот это чудо.
0: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Слово «апокалипсис» давно уже стало синонимом чего-то неотвратимо ужасного. Но это довольно поздние и не совсем корректные ассоциации, ведь в рамках библейского понимания слово «апокалипсис» переводится на русский как «откровение». Это откровение о победе, красоты и любви. Давайте убедимся в этом, послушав отрывок из 24 главы Евангелия от Матфея, что читается сегодня во время богослужения в православных храмах.
2: «Претерпевший же до конца, той спасется».
3: «Претерпевший же до конца, спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни». Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: «Вот здесь Христос» или «там», не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: «Вот он в пустыне», не выходите. «Вот он в потаенных комнатах», не верьте. Ибо как молнии исходят от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы».
2: «И где же ваще будет труп, там и соберутся орли».
1: Несомненно, кто-то спросит: «Простите, а где обещанные красота и любовь? Христос же говорит о принципиально иных, очень устрашающих слух вещах». Чтобы ответить на данный вопрос, необходимо обозначить, о чем, собственно, идет речь. В словах Спасителя пересекаются, смешиваются два временных слоя – прошедший и еще предстоящий. Первый временной слой имеет отношение к событиям конца первого века, когда в Иудее случилась национально-религиозная революция, крайне неудачная. Революцию жестоким образом подавила Римская империя – Иерусалим и его храм, посвященный Богу Единому, были разрушены. Все, что осталось от той красоты, — стена плача. Ее специально римляне сохранили, чтобы усилить скорбь иудеев. Второй временной слой в словах Христа имеет отношение к событиям конца мира, когда явится Антихрист, зло поработит человечество почти полностью и не останется уже никакой надежды на покаяние. Тогда Спаситель придет второй раз не для того, чтобы проповедовать, но чтобы судить людей. При чем же тут красота и любовь? Постараюсь пояснить. Описанная Христом история, случившаяся и предстоящая, конечно же, вызывает трепет, ведь речь идет о тяжелейших испытаниях. Но они не являются окончательным итогом, не служат целью замысла Божия. Испытание, предрекаемое Сыном Божиим, является переходом от заблуждений к правде, от затхлости к обновлению. Священное Писание в отношении конца мира и вовсе использует образ родов. Мать, рождая своего младенца, мучается, но как только ребенок появляется на свет, она забывает о боли и безмерно радуется новой жизни. Вот и описываемые Христом события сами по себе болезненны, но ведут они к благословленной Богом новой реальности. Конечно же, разрушение Иерусалима и его храма – трагедия, но в результате окончательно ушло в прошлое искушение, стоявшее перед первоначальными христианами из евреев, жить сразу в двух заветах – Новом и Ветхом. Ветхого больше не было, и герметичные границы иудейской цивилизации исчезли. Место ветхозаветного народа занял новый – Церковь, где национальность уже не имеет прежнего значения. События конца света тоже ужасают, но и за ними скрывается радость обновления. Это, впрочем, не означает, что нужно искусственно приближать второе пришествие. Бог сам определит, когда наступит для нашей Вселенной финальная точка. Но поверьте, всем точно тогда будет понятно, время настало, обветшалый мир свое отжил. Его нужно отпустить, чтобы встретить нечто новое, прекрасное и вечное, уготованное Богом тем, кто смог через исполнение заповедей с Господом сродниться. Поэтому апокалипсис, откровение Христа о грядущем, пусть не вводит нас в состояние паники. Спаситель говорит не о катастрофе безысходности, а о надежде и глубине божественного замысла, способного зло обратить во благо. А того, кто благо Христово выбрал, промысел Господень будет хранить. Тому есть подтверждение. Христиане Палестины ведь пережили падение Иерусалима. Вот и тем, кто Господу Иисусу будет верен, никакой апокалипсис не страшен.

0: Новый день, новый дар от Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Пресвятая Богородица с ее нравственными совершенствами несравнима ни с кем из рожденных земными родителями. Пречистая Дева Мария была плодом слезных молений святых Иоакима и Анны, несших крест бездетности в течение многих десятков лет. Смиренная покорность провидению, кротость, долготерпение, взаимная поддержка и трогательная любовь друг к другу, глубокая сердечная молитва и всегдашнее благодарение Создателя – вот отдельные штрихи к их духовному портрету. Именно эти качества и призван с Божьей помощью взращивать в своей душе каждый из нас, ибо благодать Господня живет лишь в простом и незлобивом сердце.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрый

0: Ставрополе пройдет православная выставка «Ярмарка Град Креста». По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла она состоится с 3 по 11 октября на Крепостной горе краевой столицы. Основными участниками православной ярмарки станут церковные и светские организации, монастыри, издательства, а также организации, связанные с деятельностью Русской Православной Церкви. Гостям мероприятия будут представлены церковная утварь и атрибутика, книжная продукция, ювелирные изделия, иконы русских мастеров, изделия монастырских мастерских, сувениры, одежда и многое другое. Также в рамках ярмарки «Град Креста» пройдет еще ряд значимых мероприятий. С 3 по 7 октября будет работать православная книжная выставка-форум «Радость слова». Особое духовное значение для посетителей будет иметь пребывание ковчега с мощами святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского и Коломенского. Святыня будет доступна для поклонения с 3 по 7 октября. А 4 октября в 13 часов состоится встреча с известным проповедником и общественным деятелем архимандритом Мелхиседеком Артюхиным. Кроме того, с 3 по 11 октября здесь же, на Крепостной горе, будет работать продовольственная ярмарка «Дары Ставрополья». Гости ярмарки смогут продегустировать и приобрести сыры, хлебобулочные, кондитерские и колбасные изделия, мясные деликатесы, мед, грибы, фрукты, овощи и напитки. Приглашаем всех жителей и гостей города посетить православную выставку-ярмарку «Град Креста». В Ставропольской духовной семинарии началась традиционная заготовка овощей и солений на зиму. Этот процесс возглавили секретарь епархиального управления Ставропольской и Невинномысской епархии, куратор столовой Ставропольской духовной семинарии и иеромонах Гавриил Ольховик и заведующая столовой духовной школы Татьяна Иноземцева. Сотрудники приступили к переработке урожая, выращенного на епархиальном подсобном хозяйстве, засолке и консервированию овощей для нужд воспитанников и преподавателей семинарии, а также сотрудников епархиального управления в предстоящие зимние месяцы. В рамках заготовки планируется засолить капусту, огурцы и помидоры, а также обеспечить запасы свежих корнеплодов для хранения. 1 октября откроются воскресные онлайн-занятия для учащихся 10 и 11 классов, а также всех желающих поступать в Ставропольскую духовную семинарию. Школа абитуриента готовит православных юношей к вступительным испытаниям. Тем, кто успешно окончил онлайн-обучение, выдается характеристика-рекомендация для поступления в духовную школу. К будущим абитуриентам обратился благочинный Грачевского округа, куратор воскресной онлайн-школы при Ставропольской духовной семинарии протоиерей Сергий Гринев.
1: Дорогой друг, я уверен, что ты был в православных храмах, видел их красоту и благолепие, наблюдал, а может быть даже участвовал в богослужениях. Но храмы – это не просто здания, это люди и духовенство – которая совершает в нем богослужение. Ты молод и юн. Ты задумываешься о смысле жизни. Думаешь о том, кем ты станешь, какую профессию изберешь. Думаешь иногда о духовных вопросах. Все профессии по-своему важны, нужны и хороши. Но я предлагаю тебе ни много ни мало, а стать священником. Стать одним из нас, нашей большой священческой семьи. Приглашаю тебя воскресную онлайн-школу абитуриентов при нашей Ставропольской духовной семинарии.
0: Подробности и телефоны для записи на онлайн-занятия школы абитуриента на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. На сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает сестра милосердия Надежда Владимирова.
2: Познакомилась я с Еленой Григорьян, когда мне понадобилась помощь медика. Она помогала мне с дедушкой и мужем, делала им капельницы. Замечательный человек. Я узнала, что она перенесла тяжелейшую операцию – трепанацию черепа. После такого начинаешь смотреть на жизнь немного по-другому. Мне кажется, своими благими делами Лена благодарит Господа за каждый новый день, который она прожила. Об одном случае я ей расскажу. На тот момент мы уже обе стали сестрами милосердия и помогали в больнице. Я в детском отделении, а она в травме. Как-то мы узнали о том, что в реанимации лежит девушка. Она выпала из окна с высоты нескольких этажей. Ситуация обострялась тем, что она росла в не очень благополучной семье. Так получилось, что полноценного ухода Катюша не получала. Когда я ее увидела, у нее в горле торчала трахеостома. Взгляд был направлен в никуда. Рядом лежал плюшевый медвежонок. Если бы я была одна, я бы не знала, что делать. Я бы просто подержала ее за ручку и поплакала. Мне повезло, что Леночка была со мной. Тогда я узнала много нового. У Екатерины оказалось много друзей. Но так как у них не было медицинского образования, они толком не знали, что делать. Благодаря Лене мы узнали, как ухаживать за лежачими больными. А также она помогла нам составить график, когда кто приходит, чтобы помощь была оказана своевременно. Остро встал вопрос, куда перевести Екатерину после выписки. Родители не захотели брать на себя такую ответственность. Их дочь до трагедии была яркой, красивой девушкой после травмы. Она очень сильно изменилась. А потом дальняя родственница оформила над ней опекунство. И все это время Елена помогала, направляла, как правильно ухаживать. Наведывалась так часто, как могла. Через своих подписчиков в соцсетях она организовала сбор средств для того, чтобы можно было пройти курсы массажа. Также мы приобрели на эти деньги специализированную кровать с матрасом и многое другое. Помогали Екатерине многие, но благодаря Елене мы это сделали вовремя, а также правильно. Спасибо ей огромное за это.
0: Добрые истории. Вера. Светлое радио.
3: Сегодня, 1 октября, церковь вспоминает преподобного Евмения, епископа Гортинского, преподобную Ефросинию Суздальскую, мученицу Ариадну, священномученика Константина Твердислава. Также сегодня праздник иконы Божией Матери Целительницы. Святая мученица Ариадна была рабыней. Жила во II веке во Фригии на территории современной Турции. Однажды ее хозяин Тертил, по случаю рождения сына, совершал жертвоприношение языческим богам. Христианка Ариадна отказалась участвовать в торжестве. Только за это ее подвергли побоям и пыткам. Потом мученицу бросили в темницу и морили голодом, принуждая поклониться идолам. Увидев ее непреклонность, святую отпустили. Однако Тертил послал за ней погоню. Увидев, что ее преследуют, святая мученица побежала, взывая к Богу, чтобы он защитил ее от врагов. Внезапно по ее молитве в горе образовалась расщелина, и святая Ариадна скрылась в ней. Это чудо привело преследователей в смятение и страх. Бог избавил Ариадну от рук преследователей, подобно тому, как избавляет птицу от сетей ловцов. В житии святой говорится, что Господь избавил рабу свою Ариадну от рук нечестивых, подобно тому, как избавляет птицу от сетей ловцов. Доподлинно неизвестно, что случилось с мученицей. Ариадна осталась верной Христу и пребывает в таком мире и такой тайне, какие знает только Бог. Церковь обращается к ней. «Святая мученица Ариадна, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Среди памятников древней литературы до наших дней дошли 5 романов. В их числе повествование о Дафнисе и Хлое, созданное античным писателем Лонгом, предположительно во II веке. Историю любви пастуха Дафниса и его подруги Хлои в обрамлении античной эстетики привлекла внимание французского композитора Мариса Равеля, и в 1912 году по заказу русского импресарио Сергея Дягилева он создал одноименный балет. В автобиографии Равель писал: «В этом сочинении я задумал дать большую музыкальную фреску, в которой не столько стремился воссоздать подлинную античность, сколько запечатлеть Элладу моей мечты». И действительно, музыка балета похожа на ожившую мечту. Она яркая, поэтичная, красочная. Этому немало способствовало и то, что сюжет романа разворачивается на фоне первозданной природы, которая всегда являлась для Равеля источником вдохновения. Позднее отдельные музыкальные номера из балета стали исполняться вне театрального контекста в качестве 2 оркестровых сюит, то есть самостоятельных инструментальных циклов. Самой известной композицией из второй сюиты стало произведение под названием «Рассвет». Сцена из спектакля показывает спящего Дафниса.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, Углический феоктист. Помимо размышлений об отношении мужей и жен, в посланиях апостола Павла есть и продолжение этих наставлений, которое касается взаимоотношений детей и родителей, рабов и хозяев. Конечно, отношения в последней из этих пар, рабов и хозяев, нельзя назвать актуальными в наше время. Однако и они указывают

0: указывают на общий принцип, который не может утратить своей временности. Все отношения между людьми должны быть освящены верой во Христа. Давайте послушаем повествующий об этом отрывок из 5 и 6 глав послания апостола Павла к Ефесянам. Сегодня он звучит во время литургии в православных храмах.
1: «Обачи вы по единому киежду свою жену сица да любит, яко же и себе».
2: Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия».
1: «И обиновение лица несть у него».
0: Всем известно, что дети должны повиноваться своим родителям. Этого требует сама природа. И, как мы только что услышали, этого требует справедливость. Вместе с этим, говоря о послушании родителям, апостол Павел сделал важное дополнение, которое довольно часто остается без нашего внимания. Он написал так: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе». А обращаясь к родителям, апостол выразил свою мысль такими словами: «Отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Оба раза мы находим в словах апостола Павла упоминание Господа, то есть самого Бога. Это упоминание существенным образом ограничивает повиновение детей родителям. Да, безусловно, слушаться надо, повиноваться надо, но лишь в том случае, если родительские требования не входят в противоречие с волей Божией. Увы, но такое случается. И есть классические житийные примеры такого рода противоречий. Так преподобному Феодосию Печерскому пришлось пойти против воли собственной матери, которая сопротивлялась его монашескому призванию. Во всем же прочем, он оставался послушным сыном. Осознавая возможность таких коллизий, апостол Павел написал, что родители должны воспитывать своих детей в первую очередь в учении и наставлении Господнем. Ведь если родители поступают таким образом, то они и сами научаются познанию воли Божией. Следовательно, вероятность конфликта родительских повелений и повелений Господних существенным образом снижается. Далее апостол Павел перешел к размышлениям о взаимоотношениях рабов и их хозяев. Стоит заметить, что само явление рабства апостол никак не комментирует. Он не пытается с ним бороться. Он не дает ему никакой оценки. С точки зрения апостола, подтвержденной опытом церкви, рабство отнюдь не препятствует спасению во Христе. Отсюда можно сделать довольно очевидный вывод. Уж если такое уродливое и отвратительное явление, как рабство, не мешает спасению, то помешать ему не может и никакое иное общественное устроение, если, конечно, соблюдаются те условия, о которых написал святой апостол. Если человек хранит простоту сердца и все, что делает, делает, имея перед своим мысленным взором самого Христа и служа ему с усердием.
3: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Мария Чугреева. Журналист, поэт-песенник.
0: Частное мнение.
2: Недавно я прочитала изречение святителя Николая Сербского. Тело не может ни любить, ни ненавидеть. Не может тело любить тело. Способность любить принадлежит душе. Когда душа любит тело, это не любовь, но желание, страсть. Когда душа любит душу не в Боге, то это либо восторг, либо жалость. Когда же душа в Боге любит душу, невзирая на внешность, красоту, уродство, это и есть любовь. Удивительные, как мне показалось, по глубине и мудрости строки, которые дали мне почву для размышления. Действительно, в современном мире существует модное определение любви. Звучит оно так. Любовь – это химия, некое притяжение, возникающее между людьми, физическое влечение, попросту – страсть. И на ней люди сходятся, пытаются выстроить отношения, женятся или выходят замуж, или даже венчаются, при этом давая клятву вечной любви. Я знаю много таких примеров, когда люди пытаются создать семью, основываясь именно на этом страстном порыве. Но точно так же, как порыв возникает, он может исчезнуть. И что за этим? Разочарование, опустошение, боль. На самом деле винить некого. Люди обманули сами себя, когда принимали страсть за любовь. Только на чувственности, как мне кажется, отношения создавать нельзя. Нужно строить будущее на духовной близости, на общности интересов, на единстве понимания своих ожиданий от брака и семьи. Это как раз и есть главное. А как принято говорить, химия может внезапно возникнуть и так же быстро пройти. А может возникнуть в отношении еще какого-то человека. И тогда нужно расставаться с первым. Господь наделяет каждого бессмертной, неповторимой душой. И когда по милости Божией ты вдруг находишь в другом свою, то, скорее всего, это и будет твое будущее. И тогда совпадет все. И будет та самая неповторимая, открытая только для двоих территория любви, основанная на главном, на духовном единстве. И только в такой любви, по моему мнению, люди будут прорастать друг в друга, крепнуть, набираться сил, строить, рожать детей. Помоги нам в этом, Господи. Поэтому, мне кажется, вступая в брак, а тем более предполагая венчаться со своим избранником, нужно постараться почувствовать не химию, а духовное единение. А возвращаясь к словам Николая Сербского, когда душа любит душу, это и есть любовь, я хочу научиться этой любви и объяснить своим подрастающим детям, что любовь – не химия. И, как мне кажется, если подростки будут с юности понимать смысл настоящей любви, ее основу, не будет измен, разводов. Тогда будет ценен однажды выбранный тобой человек, и будут двое в плоть едину.
0: Частное мнение.

0: Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается перед тобой. Лев Кассиль. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 1 октября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и фрагмент «Встречи» из сборника «Отец Арсений». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

Радио «Вера». Сегодня, 1 октября, церковь вспоминает преподобного Евмения, епископа Гортинского, преподобную Ефросинию Суздальскую, мученицу Ариадну, священномученика Константина Твердислава. Также сегодня праздник иконы Божией Матери Целительницы. Протоиерей Константин Николаевич Твердислав родился в 1881 году в Гороховце, городе Владимирской губернии. Отец его возглавлял почту, но среди предков были священники. Об этом свидетельствовала необычная фамилия. Твердо и Слово – старинные церковнославянские названия букв. По такому принципу в духовных училищах очень часто давали новые фамилии особо отличившимся семинаристам. Константин также выбрал духовную стезю. После семинарии работал учителем, был рукоположен в священники. До революции он служил в Юрьев-Польском. Стал довольно известен благодаря проповедям и печатным статьям. Из сохранившихся публикаций видно, как искренне от самых глубин сердца протоиерей Твердислав стремился говорить с людьми. Накануне революционных событий он поступил в Московскую духовную академию, но в 1918 году вернулся и служил в селе под Юрьев-Польским и в Вязниках. В 1928 году отца Константина арестовали и приговорили к ссылке за попытки предотвратить закрытие Вязниковского Казанского собора. После освобождения он два года служил в Вязниках, а в 1937-м вновь был арестован по обвинению в участии в контрреволюционной группе. Отец Константин не признал своей вины. Тройка приговорила его к расстрелу. 1 октября священномученика расстреляли в Иваново. Священномученик Константин Твердислав разделил судьбу тысяч христиан, пострадавших за веру в 20 веке. Подвигом и молитвами мучеников стоит Русская Православная Церковь. Мы молимся им и сердечно просим святого Константина. Священномученик Константин, моли Бога о нас. –

0: Отними у любви терпение, и она, как разоренная, перестанет существовать. Священномученик Киприан Карфагенский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Погожим июньским утром на космодроме Байконур сотрудники стартовой площадки заметили девушку. Не отрывая глаз, она смотрела на устремленную в небо огромную ракету. Воздушное светлое платье развивалось на ветру, и казалось, что девушка вот-вот оторвется от земли и взмоет ввысь, подобно чайке. «Чайка». Под этим позывным весь мир узнал Валентину Владимировну Терешкову, первую в истории женщину-космонавта. 16 июня 1963 года на корабле «Восток-6» Терешкова совершила полет на околоземную орбиту, который продолжался около 3 суток. На космодром она приехала за день до старта. Валя появилась в легком летнем платье, изящных туфельках, с цветами в руках. Такого Байконур еще не видел, вспоминал Иван Борисенко, инструктор, который тренировал Терешкову перед полетом в Центре подготовки космонавтов. О небе Валентина начала мечтать еще в детстве, когда услышала от бабушки сказку про ковер-самолет. С крыши сарая 8-летняя Валя запускала самолетики, сделанные из страниц школьной тетради. А когда ей исполнилось 17, записалась в секцию парашютного спорта Ярославского аэроклуба. На любимое занятие, к которому тянулась душа, время приходилось буквально выкраивать. Валентина помогала семье, оставшейся без кормильца. Отец погиб на фронте в 1939-м, в Советско-финской войне. Девушка работала на текстильном комбинате, по вечерам училась, а в выходные спешила на аэродром. На счету у Терешковой было более 90 прыжков с парашютом. В начале 1962 года Центр подготовки космонавтов начал поиски кандидатуры для очередного, 6-го по счету, полета в космос. На сей раз отправить на орбиту было решено женщину. Парашютистка, возрастом до 30 лет, ростом до 170 сантиметров и весом до 70 килограммов. Такие критерии были разосланы по всем советским аэроклубам. Терешкова подходила идеально. Из 800 претенденток после строжайшего отбора в женский отряд космонавтов зачислили 5. В их числе оказалась и Терешкова. Валентина Владимировна вспоминала, что никаких поблажек и скидок на слабый пол при подготовке не делалось. Были и тренировки в термокамере, где жара достигала 70 градусов по Цельсию, и сурдокамера, в которой при полной звукоизоляции нужно было провести 10 суток. Все это мог выдержать только очень мужественный, целеустремленный человек, говорила дублер Терешковой, космонавт-испытатель Валентина Пономарева. И вот долгожданный день настал. Уже не в платье, а в тяжелом скафандре первая женщина-космонавт прибыла на стартовую площадку корабля «Восток-6». Я была свидетельницей того, как невозможное становилось возможным. Услышав последнюю команду, еще до того, как ракета сдвинулась с места, захватило дыхание. И сердце неистово заколотилось, вспоминала Терешкова. А вскоре на Земле, в Центре управления полетами, слушали ее первый доклад. «Я чайка. Настроение бодрое. Самочувствие отличное. Вижу горизонт». Позже Валентина Владимировна рассказывала, с каким восхищением любовалась из космоса Землей, ее голубым сиянием. Не обошлось, однако, без внештатных ситуаций. Одна из них могла стоить Терешковой жизни. На завершающей стадии полета Валентина обнаружила, что неверно настроена система управления спуском корабля. Получив с земли уточненные, с учетом неисправности, указания, Терешкова смогла успешно завершить полет. Посадка прошла спустя 70 часов, 51 минуту и... 48 витков вокруг Земли. Чайка приземлилась в Алтайском крае неподалеку от небольшого села. С радостью первую женщину-космонавта встречали местные жители. Принесли ей нехитрое угощение – картошки, молока. С тех пор прошло много лет. Но Валентина Владимировна Терешкова и сейчас помнит все так, словно это было вчера. И признается, что космос до сих пор снится ей в прекрасных снах.
1: Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте. У микрофона священник Антоний Борисов. Слово «апокалипсис» давно уже стало синонимом чего-то неотвратимо ужасного. Но это довольно поздние и не совсем корректные ассоциации, ведь в рамках библейского понимания слово «апокалипсис» переводится на русский как «откровение». Это откровение о победе, красоты и любви. Давайте убедимся в этом, послушав отрывок из 24 главы Евангелия от Матфея, что читается сегодня во время богослужения в православных храмах.
2: «Претерпевший же до конца, той спасется».
3: «Претерпевший же до конца, спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: «Вот здесь Христос» или «Там», не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: «Вот он в пустыне», не выходите. «Вот он в потаенных комнатах», не верьте. Ибо как молнии исходят от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы.
2: И где же вообще будет труп, там и соберутся орлы.
1: Несомненно, кто-то спросит: «Простите, а где обещанные красота и любовь?» Христос же говорит о принципиально иных, очень устрашающих слух вещах. Чтобы ответить на данный вопрос, необходимо обозначить, о чем, собственно, идет речь. В словах Спасителя пересекаются, смешиваются два временных слоя – прошедший и еще предстоящий. Первый временной слой имеет отношение к событиям конца первого века, когда в Иудее случилась национально-религиозная революция, крайне неудачная. Революцию жестоким образом подавила Римская империя, и Иерусалим и его храм, посвященный Богу Единому, были разрушены. Все, что осталось от той красоты, — стена плача. Ее специально римляне сохранили, чтобы усилить скорбь иудеев. Второй временной слой в словах Христа имеет отношение к событиям конца мира, когда явится Антихрист. Зло поработит человечество почти полностью, и не останется уже никакой надежды на покаяние. Тогда Спаситель придет второй раз не для того, чтобы проповедовать, но чтобы судить людей. При чем же тут красота и любовь? Постараюсь пояснить. Описанная Христом история, случившаяся и предстоящая, конечно же, вызывает трепет, ведь речь идет о тяжелейших испытаниях. Но они не являются окончательным итогом, не служат целью замысла Божия. Испытание, предрекаемое Сыном Божиим, является переходом от заблуждений к правде, от затхлости к обновлению. Священное Писание в отношении конца мира и вовсе использует образ родов. Мать, рождая своего младенца, мучается, но как только ребенок появляется на свет, она забывает о боли и безмерно радуется новой жизни. Вот и описываемые Христом события сами по себе болезненны, но ведут они к благословленной Богом новой реальности. Конечно же, разрушение Иерусалима и его храма – трагедия, но в результате окончательно ушло в прошлое искушение, стоявшее перед первоначальными христианами из евреев, жить сразу в двух заветах – новом и ветхом. Ветхого больше не было, и герметичные границы иудейской цивилизации исчезли. Место ветхозаветного народа занял новый – церковь, где национальность уже не имеет прежнего значения. События конца света тоже ужасают, но и за ними скрывается радость обновления. Это, впрочем, не означает, что нужно искусственно приближать второе пришествие. Бог сам определит, когда наступит для нашей Вселенной финальная точка. Но поверьте, всем точно тогда будет понятно, время настало, обветшалый мир свое отжил. Его нужно отпустить, чтобы встретить нечто новое, прекрасное и вечное, уготованное Богом тем, кто смог через исполнение заповедей с Господом сродниться. Поэтому апокалипсис, откровение Христа о грядущем, пусть не вводит нас в состояние паники. Спаситель говорит не о катастрофе безысходности, а о надежде и глубине божественного замысла, способного зло обратить во благо. А того, кто благо Христово выбрал, промысел Господень будет хранить. Тому есть подтверждение. Христиане Палестины ведь пережили падение Иерусалима. Вот и тем, кто Господу Иисусу будет верен, никакой апокалипсис не страшен.

0: Важно, чтобы сердце раскрылось навстречу Богу, чтобы человек почувствовал себя в присутствии Божьем. Протоиерей Дмитрий Смирнов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. В русском языке есть слова мужского рода с нулевым окончанием. Например, «гость», «стол» или «дуб». Они отнесены к одному склонению, второму, поэтому закономерно должны изменяться по числам одинаково. Однако, если мы сравним множественное число существительных «мост» и «рог», «гвоздь» и «берег», то увидим, что данные формы отличаются. Мы говорим «мосты», но «рога», «гвозди», но «берега». Дело в том, что слова с окончанием на «а» – это в основном остатки реликтового, то есть устаревшего двойственного числа. К той же категории относятся «бока», «глаза», «рукава». Данная категория числа в древнерусском языке обозначала пары предметов. Двойственное число стало исчезать, начиная с XIII века, а к XV столетию почти перестало употребляться, сохранившись только в некоторых формах слов и в церковнославянских текстах. Еще один пример. Обычно слова среднего рода с окончанием «о», «е» имеют в именительном падеже множественного числа окончание «а» или «я». Поля, села, окна. Однако существительные ухо, плечо, колено имеют другие окончания. Уши, плечи, колени. И хотя они кажутся нам привычными и нисколько не устаревшими, это тоже наследие от формы двойственного числа. В так называемом обычном множественном они звучали бы как плеча или колено. У поэта XIX века Михаила Лермонтова в поэме «Боярин Орша» встречаем строки. «Он с ложа мягкого вскочил, соболью шубу на плеча накинул он в руке свеча». Так получилось, что устаревшим в некоторых случаях стало простое множественное число. Его заменило двойственное. Кстати, эта категория встречалась и в глаголах. Например, в церковно-славянском тексте Евангелия от Матфея Иисус Христос спрашивает двух незрячих людей: «Что хоща-то, да сотворю вама?» То есть, что вы двое хотите, чтобы я сделал для вас? Или в том же Евангелии от Матфея Христос обращается к братьям Петру и Андрею: «Гряди-то по мне, и сотворю вы ловца человеком». Форма глагола «гряди-то» – двойственное число. Двойственное число является общеиндоевропейским наследием и изначально присутствовало во всех славянских языках. И хотя эта категория утрачена, все же его отголоски существуют и сейчас. Зная истоки, мы лучше понимаем родной язык и можем любоваться разнообразием форм и значений слов. С вами была Нина Резник.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Богословие в красках.
2: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочина Изобильнинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Меня зовут Анастасия Ильина. Сегодня поговорим о том, как стать иконописцем. Дело в том, что отец Сергий является руководителем иконописного кружка при Ставропольской духовной семинарии. И как раз сейчас в этом кружке начался новый учебный год. Отец Сергий, скажите, пожалуйста, а как к вам попасть?
3: К нам попасть очень просто. Нужно прийти, когда мы собираемся. Собираемся мы один раз в неделю сейчас. По четвергам с 15 до 17 часов идет занятие. Собираемся мы в старой семинарии.
2: В старом здании
3: семинарии.
2: Возле Андреевского собора.
3: Дзержинского 155. Там, на втором этаже, в самой последней аудитории по коридору. 215-я аудитория. Мы там собираемся и проводим занятия. Поэтому попасть очень просто. Нужно просто прийти к этому времени и сказать, я хочу посещать кружок иконописный.
2: Вы всех принимаете или есть какой-то отбор?
3: Мы принимаем всех православного вероисповедания. Это принципиально важно, конечно, потому что иконопись – это церковное искусство, это не просто светское искусство. И мы принимаем от 17 лет, потому что уже человек должен немножко хотя бы что-то уметь должен.
2: То есть уже какие-то навыки рисования?
3: Хотя бы, если он приходит в иконописный кружок, да, то наверняка же он как-то уже пробовал рисовать чего-то. И мы первым делом просим какие-то свои работы показать. Приходят совершенно разные люди, на самом деле. То есть там есть у нас люди, которые закончили училища художественные, сами преподают рисование, приходят, хотят именно освоить иконопись. А есть те, которые пытались что-то там дома рисовать. В принципе, мы берем всех. Поэтому, на самом деле, если человек понимает, то он ходит на кружок. И если он понимает, что у него не получается, да, он, как правило, сам уходит.
2: Отец Сергей, как вы считаете, икону рисовать сложнее, чем светскую картину?
3: И сложнее, и проще. На самом-то деле иконописная техника для тех, кто уже учился в училище художественном, есть некоторые вещи, допустим, охрение, плавление, сама техника иконописная, она дается с большим трудом тем, кто уже имеет навыки, работы с красками, с акварелью, с маслом, с акрилом, потому что все-таки сама техника иконописная, она немножко другая. Она древняя, эта техника, но она другая. Но те, кто начинают с нуля, те, у кого нету, скажем так, каких-то навыков художественных работ, им иногда дается легче иконопись, потому что им проще объяснить.
2: Потому что они не знают азы, да?
3: Да, их не надо переучивать, одним словом. И это, на самом деле, прослеживается даже на уровне больших иконописных школ, таких как Санкт-Петербургская или в Сергиевом Посаде, Московская академия, известная иконописная школа. Это прям там прослеживается очень хорошо, что если человек училище у него есть художественное, и прям его переучивать приходится иногда. Иногда даже не берут в иконописные школы тех, кто слишком хорошо живописью владеет, потому что там чуть другая техника. Так что так.
2: Отец Сергей, для желающих присоединиться к занятиям в иконописном кружке, подскажите, пожалуйста, что приносить с собой?
3: С собой на первый раз принести только, если есть какие-то работы свои. И все, больше ничего не надо на первый раз.
2: Благодарю вас, отец Сергий.
3: Всех ждем в нашем иконописном кружке. Приходите.
2: Всем слушателям радио «Вера» хорошего дня.
3: До свидания.
1: Богословие в красках. Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Москвичка Юлия Карельская по образованию художник, дизайнер. Окончила знаменитую Строгановку, художественно-промышленный университет имени Строганова. В студенческие годы она создала проект под названием «Мастерская добрых дел». Мы писали картины, делали открытки, подарочные наборы и передавали в благотворительные фонды и госпитали, вспоминает Юлия. Это вдохновляло девушку много лет, а через некоторое время ей предложили преподавать в Российской академии художеств. Вместо этого в конце 2023 года она переехала из столицы на север. Ее мужа, священника Сергия Карельского, назначили настоятелем Ильинского кафедрального собора в Архангельске. Впереди ждала неизвестность, делится переживаниями Юлия. «Я не знала, смогу ли реализовать себя в творчестве, а главное, как буду сочетать работу с приходской жизнью и помощью супругу. К счастью, опыт дизайнера пригодился и на новом месте». Супруги Карельские начали с художественного оформления расписания богослужений и объявлений о праздниках, которые размещали снаружи храма. Это радовало постоянных прихожан и привлекало внимание потенциальных. А позже у Юлии зародились собственные проекты. Первым была рождественская сказка – выставка фотографий и картин прихожан, которая помогла всем поближе познакомиться. А в январе около Ильинского собора появился вертеп – праздничная двухметровая композиция, заметная издалека. Мы с отцом Сергием хотели через красоту рассказать людям о Боге, о радости праздника, объясняет наша героиня. А деньги на масштабное сооружение нам прислала директор творческого центра, где я когда-то преподавала. И это стало настоящим рождественским чудом. Вскоре Юлия Карельская и Анастасия Герасимова, жена другого священника, организовали мастер-класс для взрослых и детей по росписи имбирных пряников, который со временем превратился в арт-проект Юлии «Искусство для души». Теперь на благотворительные занятия в Ильинский собор приходит множество жителей Архангельска разного возраста и уровня подготовки. Творческие мастер-классы не только дарят им вдохновение и помогают сделать своими руками подарок для близких, но и объединяют приход. «Мне хочется, чтобы как можно больше людей научились замечать красоту вокруг себя, создавать ее и нести в мир», — говорит Юлия Карельская, и делится своим творческим даром с окружающими. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
2: Сегодня, 1 октября, церковь вспоминает преподобного Евмения, епископа Гортинского, преподобную Ефросинию Суздальскую, мученицу Ариадну, священномученика Константина Твердислава. Также сегодня праздник иконы Божией Матери Целительницы. Икона под названием «Богоматерь Целительница» прославилась в 18 веке в Москве. На ней изображена Божия Матерь, стоящая у постели больного человека. Сюжетом послужило предание о чудесном исцелении. Церковный певчий Викентий Бульвинский при каждом входе и выходе из храма преклонял колени перед образом Богородицы и молился ей. Однажды он тяжело заболел. Больной не переставал молиться. И вдруг у изголовья увидел юношу, взирающего на него с состраданием, своего ангела-хранителя. Ангел стал молить Пресвятую Богородицу об исцелении страждущего. В ответ на горячую молитву явилась Матерь Божия и исцелила Викентия. Икону, на которой Богородица склонилась над одром больного, можно часто встретить в больничных часовнях и палатах клиник. В честь иконы Божией Матери Целительницы очень часто освящаются больничные храмы. Ведь кому же еще, как не ко Христу и к Его Пречистой Матери, обращаться верующему человеку в тяжелые минуты болезни и страданий? Чествуя Божию Матерь и ее святой образ Целительницы, мы просим Небесную Владычицу, Пресвятая Богородица, спаси нас –

1947 году драматурги Александр Галич и Константин Исаев написали пьесу «Вас вызывает Таймыр» – добрую наивную комедию. Несмотря на незамысловатый сюжет, сценарий понравился режиссеру Ленинградского театра комедии Ирасту Гарину. К участию в спектакле о приключениях снабженца Дюжикова, командированного с острова Таймыр в столицу, любимый ученик Всеволода Мейерхольда привлек лучших актеров города на Неве. Роль Любы Поповой стала одной из первых заметных работ в творческой биографии Ольги Аросевой. Одновременно за постановку пьесы Галича и Исаева взялся московский режиссер Андрей Гончаров. Премьера в столичном академическом театре «Сатиры» состоялась в том же сезоне 1948 года. В спектакле были заняты Виталий Доронин, Владимир Лепко, Татьяна Пельцер, Анатолий Папанов. Для зрителей пьеса «Вас вызывает Таймыр» стала отдушиной. Она позволяла на 2 часа погрузиться в атмосферу добрых курьезов и забыть о послевоенных тяготах. Но несмотря на то, что спектакли и в Москве, и в Ленинграде проходили с аншлагом, многие критики возмущались пьесой. Произведение Александра Галича и Константина Исаева сочли слишком легкомысленным. На одном из заседаний Союза писателей «Таймыр» требовали запретить, как порочащий советскую драматургию. Но до исполнения этого намерения дело не дошло. И в начале 50-х спектакль с успехом шел во многих театрах страны. В 1970 году режиссер Алексей Коренев снял по пьесе «Вас вызывает Таймыр» одноименный фильм. Со дня победы в Великой Отечественной на тот момент прошло уже 15 лет. Люди стали забывать трудности, на фоне которых выходили первые спектакли. Атмосферу послевоенных лет в фильме воссоздает песня «Поет гармоний голос звонкий», специально написанная Александром Галичем. Трогательная героиня юной Елены Кореневой звонким голосом Нины Бродской напевает о девчонках, вернувшихся с войны. И все смешные недоразумения наивной комедии предстают зрителям драгоценными подробностями мирного времени.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, углический феоктист. Помимо размышлений об отношении мужей и жен, в посланиях апостола Павла есть и продолжение этих наставлений, которое касается взаимоотношений детей и родителей, рабов и хозяев. Конечно, отношения в последней из этих пар, рабов и хозяев, нельзя назвать актуальными в наше время. Однако и они указывают на общий принцип, который не может утратить своей временности. Все отношения между людьми должны быть освящены верой во Христа. Давайте послушаем повествующий об этом отрывок из 5 и 6 глав послания апостола Павла к Ефесянам. Сегодня он звучит во время литургии в православных храмах.
2: «Обачи вы по единому киежда свою жену сица да любит, яко же и себе».
3: Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. «Почитай отца твоего и мать» — это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия».
2: «И обиновение лица не есть у него».
1: Всем известно, что дети должны повиноваться своим родителям. Этого требует сама природа. И, как мы только что услышали, этого требует справедливость. И вместе с этим, говоря о послушании родителям, апостол Павел сделал важное дополнение, которое довольно часто остается без нашего внимания. Он написал так: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе». А обращаясь к родителям, апостол выразил свою мысль такими словами: «Отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Оба раза мы находим в словах апостола Павла упоминание Господа, то есть самого Бога. Это упоминание существенным образом ограничивает повиновение детей родителям. Да, безусловно, слушаться надо, повиноваться надо, но лишь в том случае, если родительские требования не входят в противоречие с волей Божией. Увы, но такое случается. И есть классические житийные примеры такого рода противоречий. Так преподобному Феодосию Печерскому пришлось пойти против воли собственной матери, которая сопротивлялась его монашескому призванию. Во всем же прочем, он оставался послушным сыном. Осознавая возможность таких коллизий, апостол Павел написал, что родители должны воспитывать своих детей в первую очередь в учении и наставлении Господнем. Ведь если родители поступают таким образом, то они и сами научаются познанию воли Божией. Следовательно, вероятность конфликта родительских повелений и повелений Господних существенным образом снижается. Далее апостол Павел перешел к размышлениям о взаимоотношениях рабов и их хозяев. Стоит заметить, что само явление рабства апостол никак не комментирует. Он не пытается с ним бороться. Он не дает ему никакой оценки. С точки зрения апостола, подтвержденной опытом церкви, рабство отнюдь не препятствует спасению во Христе. Отсюда можно сделать довольно очевидный вывод. Уж если такое уродливое и отвратительное явление, как рабство, не мешает спасению, то помешать ему не может и никакое иное общественное устроение, если, конечно, соблюдаются те условия, о которых написал святой апостол. Если человек хранит простоту сердца и все, что делает, делает, имея перед своим мысленным взором самого Христа и служа Ему с усердием.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Алена Боголюбова. Экономист, социальный волонтер.
0: Частное мнение.
2: Когда я раньше готовилась к исповеди, думала, что точно не нарушала заповедь «не убий». Но в одной из проповедей услышала, что ранить человека – тоже преступление против заповеди «не убий». Мы же причиняем вред здоровью. И все равно это не про меня, полагала я. И вот взялась я как-то читать роман одного православного автора. Там ярко описывалась ситуация, когда ангелы показали человеку страшную картину. Он ругался с супругой, и раны, которые он словом наносил ее душе, кровоточили. Одним только словом – раны душе. Почему я прежде об этом не задумывалась? Сколько таких царапин, ушибов, порезов я нанесла людям за всю мою жизнь? А поранить душу человека едва ли не страшнее, чем повредить телу. Но как же тогда не спорить, не ругаться, не гневаться на людей, если они не правы? Нереально. Без Христа. А с ним есть ответ. Главный ответ всего Евангелия – любить ближнего. Ведь любовь долготерпит, милосердствует, не ищет своего, все покрывает. Господи, помоги, научи и прости меня.
0: Частное мнение.

0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия. В программе «Места и люди» на радио «Вера».
1: Мнение – это понятие, убеждение, суждение или точка зрения. Частное мнение – это программа на радио «Вера». Размышления разных людей обо всем, что волнует и вдохновляет. Честное мнение. Каждый день на радио «Вера».

Сегодня, 1 октября, церковь вспоминает преподобного Евмения, епископа Гортинского, преподобную Ефросинию Суздальскую, мученицу Ариадну, священномученика Константина Твердислава. Также сегодня праздник иконы Божией Матери Целительницы. Преподобный Евмений жил в VII веке в Римской империи. Он с юности отличался добродетельной жизнью. Следуя евангельскому завету и идеалу, он все свое имущество, даже одежду, роздал нищим. Став епископом Гортинской церкви на острове Крит, преподобный, как милостивый отец, утешал свою паству, помогал сиротам и неимущим. О нем говорили, что Евмений исцелял больных, усмирял враждующих и гневающихся. Известно, что однажды во время сильной засухи по молитвам Евмения начался дождь. За противоборство ереси преподобный Евмений был сослан в Северный Египет, где и скончался. Тело его было погребено на родном Крите. Преподобный Силуан Афонский писал: «Господь дал святым столь великую благодать, что они любовью обнимают весь мир. Мы обращаемся к ним за молитвенной помощью и заступничеством. И сегодня просим преподобного Евмения, епископа Гортинского. Святой праведный Евмений, моли Бога о нас».

0: Среди стволов сверкают просени, как вспышки синего огня. Но ласков лик туманной осени, глядящий с неба на меня. Георгий Иванов. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Семейные истории Стуты Ларсен.
2: Иногда спрашиваешь знакомых, как вы познакомились со своей второй половиной? Обычно люди отвечают, что сошлись благодаря общим интересам. Познакомились на концерте, ходили на одни лекции, занимались одним и тем же видом спорта. Считается, что очень трудно поддерживать отношения, а тем более жить с человеком, с которым у вас нет общих увлечений. Таким парам не о чем поговорить, и они быстро надоедают друг другу. Однако у Булата Акуджавы и Ольги Арцемович тоже поначалу не было ничего общего, кроме любви с первого взгляда. Ольга воспитывалась в семье ученых и сама по образованию была физиком. Эта женщина, признанная красавица, мало чем интересовалась, кроме науки. Среди ее друзей не было литераторов, в основном ученые. Про Булата Акуджаву, который тогда уже прославился своими песнями под гитару, она ничего не слышала. Однажды дядя, известный физик Лев Арцемович, пригласил Ольгу в гости на дачу. У него собирались не только профессора, но и люди творческие. Пригласил он и Булата Акуджаву попеть.
3: А как первая любовь, она сердце жжет.
2: Для молодой девушки это стало откровением. Сама Ольга рассказывала о той знаменательной встрече так. «Вот тогда я Булата увидела впервые. Вошел гений, и все. Жена не имеет права говорить о муже в таких выражениях. Но я тогда в самом деле понятия не имела, кто он такой, и потому с полным правом подумала. Вот гений. И никогда с тех пор этой точки зрения не изменила». 38-летний Акуджава сразу был очарован молодой красавицей, не отрывающей от него взгляда. Он задавал ей какие-то вопросы, а смущенная таким вниманием девушка постоянно говорила «да». И оба понимали, какие бы слова ни произносил Булат, спрашивал он о другом. И на это другое, которое Ольга чувствовала сердцем, она и отвечала согласием. Выйти за него замуж Акуджава предложил уже на следующий день. Влюбленная Ольга не могла отказать. Ольга и Булат Акуджава прожили в браке почти 35 лет, до самой смерти Барда. После его смерти журналисты стали говорить о женщинах, с которыми певец и композитор якобы заводил романы. Но Ольга была спокойна. Она говорила, подобное, возможно, случалось до их свадьбы, но не после нее. И многочисленные стихи, посвященные Ольге, выступают лучшими свидетелями сильной любви Булата Акуджавы к жене.
3: Господи,

0: С годами Ольга прониклась творчеством мужа, давала ему советы, подсказывала, какие обороты лучше использовать в стихах. У нее на то был особый нюх. Физики предпочитают точность не только в числах, но и в словах. Вместе с женой они написали несколько сценариев. Булат ничего не понимал в физике, однако Ольгу это не расстраивало. Порой им, влюбленным друг в друга, даже не нужно было разговаривать. Достаточно было просто посмотреть в глаза. Единственная разница, которая всерьез тревожила Ольгу, касалась веры. Булат был совершенно равнодушен к религиозным вопросам. Об этом она со скорбью рассказывала знакомым священникам. В 1997 году супруги поехали за границу, в Париж, и там Акуджаве неожиданно стало плохо. Чувствуя приближение смерти, Булат попросил жену крестить его. Испуганная, волнующаяся за мужа Ольга стала лихорадочно соображать, где же ей найти священника, но поняла, что не успеет. К тому же она знала, что в подобных случаях крещение может совершить любой верующий человек. Она спросила у мужа только одно – какое имя ему дать? «Иван», – прошептала Акуджава. И тогда Ольга вспомнила, как однажды известный старец-архимандрит Иоанн Крестьянкин предсказал ей, что она сама окрестит мужа с именем Иоанн. Через несколько минут после крещения Акуджава умер. Так под конец жизни Ольга с Булатом объединились и в вере. Сейчас, спустя годы, Ольга с улыбкой вспоминает, как помогала Акуджаве переписывать его стихотворения, как слушала его выступления. И совершенно очевидно, что разница в интересах не помешала физику и поэту прожить долгую и счастливую совместную жизнь.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Слово «апокалипсис» давно уже стало синонимом чего-то неотвратимо ужасного. Но это довольно поздние и не совсем корректные ассоциации, ведь в рамках библейского понимания слово «апокалипсис» переводится на русский как «откровение». Это откровение о победе, красоты и любви. Давайте убедимся в этом, послушав отрывок из 24 главы Евангелия от Матфея, что читается сегодня во время богослужения в православных храмах.
2: «Претерпевший же до конца, той спасется».
3: «Претерпевший же до конца, спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни». Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: «Вот здесь Христос» или «Там», не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: «Вот он в пустыне», не выходите. «Вот он в потаенных комнатах», не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы.
2: И где же вообще будет труп, там и соберутся орлы.
1: Несомненно, кто-то спросит: простите, а где обещанные красота и любовь? Христос же говорит о принципиально иных, очень устрашающих слух вещах. Чтобы ответить на данный вопрос, необходимо обозначить, о чем, собственно, идет речь. В словах Спасителя пересекаются, смешиваются два временных слоя – прошедший и еще предстоящий. Первый временной слой имеет отношение к событиям конца первого века, когда в Иудее случилась национально-религиозная революция, крайне неудачная. Революцию жестоким образом подавила Римская империя. Иерусалим и его храм, посвященный Богу Единому, были разрушены. Все, что осталось от той красоты, — стена плача. Ее специально римляне сохранили, чтобы усилить скорбь иудеев. Второй временной слой в словах Христа имеет отношение к событиям конца мира, когда явится Антихрист, зло поработит человечество почти полностью и не останется уже никакой надежды на покаяние. Тогда Спаситель придет второй раз — не для того, чтобы проповедовать, но чтобы судить людей. Причем же тут красота и любовь? Постараюсь пояснить. Описанная Христом история, случившаяся и предстоящая, конечно же, вызывает трепет, ведь речь идет о тяжелейших испытаниях. Но они не являются окончательным итогом, не служат целью замысла Божия. Испытание, предрекаемое Сыном Божиим, является переходом от заблуждений к правде, от затхлости к обновлению. Священное Писание в отношении конца мира и вовсе использует образ родов. Мать, рождая своего младенца, мучается, но как только ребенок появляется на свет, она забывает о боли и безмерно радуется новой жизни. Вот и описываемые Христом события сами по себе болезненны, но ведут они к благословленной Богом новой реальности. Конечно же, разрушение Иерусалима и его храма – трагедия, но в результате окончательно ушло в прошлое искушение, стоявшее перед первоначальными христианами из евреев, жить сразу в двух заветах – новом и ветхом. Ветхого больше не было, и герметичные границы иудейской цивилизации исчезли. Место ветхозаветного народа занял новый – церковь, где национальность уже не имеет прежнего значения. События конца света тоже ужасают, но и за ними скрывается радость обновления. Это, впрочем, не означает, что нужно искусственно приближать второе пришествие. Бог сам определит, когда наступит для нашей Вселенной финальная точка. Но поверьте, всем точно тогда будет понятно, время настало, обветшалый мир свое отжил. Его нужно отпустить, чтобы встретить нечто новое, прекрасное и вечное, уготованное Богом тем, кто смог через исполнение заповедей с Господом сродниться. Поэтому апокалипсис, откровение Христа о грядущем, пусть не вводит нас в состояние паники. Спаситель говорит не о катастрофе безысходности, а о надежде и глубине божественного замысла, способного зло обратить во благо, а того, кто благо Христово выбрал, промысел Господень будет хранить. Тому есть подтверждение. Христиане Палестины ведь пережили падение Иерусалима. Вот и тем, кто Господу Иисусу будет верен, никакой апокалипсис не страшен.

0: Тебе помолюсь я, Господи, поутру услышь голос мой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Антон Макарский.
2: Анна Покровская. Литературные эскизы. Разогнать тучи. Просыпаюсь, и после первых безмятежных секунд нового дня вдруг ощущаю тревогу и волнение. Вспоминаю. Мы же вчера вечером с женой поссорились. И все из-за какого-то пустяка. На днях уезжаем в отпуск, а я давно мечтаю о морской рыбалке. Хотел прихватить свои рыболовные снасти. Жена возмутилась, стала упрекать, мол, знает она меня, весь отпуск проведу с удочкой в руках. Тут уже возмутился я. Конечно, рыбак я заядлый, но отпуск есть отпуск. И посвящать его рыбной ловле я не планировал. Так, думал, закинуть пару раз для разнообразия, посмотреть, что за рыба в море водится и хорошо ли клюет. В общем, слово за слово, припомнили друг другу все старые обиды и разошлись по комнатам, громко хлопнув дверями. Но сейчас вчерашняя ссора кажется такой нелепой. Ведь я сам виноват. Придумал тащить с собой удочки. Если уж очень захочется порыбачить, их нетрудно взять на прокат. А может, на рыбалку и вовсе времени не останется. Планы у нас грандиозные. В общем, как говорится, на месте разберемся, и нечего было мне супругу понапрасну волновать. Смотрю, как за окном разгорается утро. Солнце прорывается сквозь стену серых облаков. Мне тоже нужно разогнать тучи. Подойти к жене, улыбнуться, обнять, попросить прощения. Она уже проснулась. Слышу, как гремит посудой на кухне. Выхожу из комнаты и в коридоре сталкиваюсь с женой. Она смотрит на меня виновато и говорит, что всю ночь не спала. Мы просим друг у друга прощения. За окном ярко светит солнце, и у нас на душе тоже становится светло.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца. Сахар. Соль. Соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
5: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает предприниматель Татьяна Жукова.
2: У каждого, наверное, есть такая ситуация в жизни, на которую он ориентируется и которая является жизненным маяком. Для меня такая ситуация – случай с моей мамой. Было мне лет 15-16. Мы жили в частном доме в Подмосковье. И я возвращалась из школы. Пришла домой и обнаружила, что по участку бегают маленькие цыганята, качаются на гамаке на моем, на моих качелях сидят. Вот. А мама с тремя цыганками на веранде пьет чай. Я в ужасе говорила: мама, что такое? Откуда эти люди? Это же так страшно. Мама говорит: ну, они были такие несчастные, им надо было детей покормить где-то. Вот. Я их позвала к себе. Но потом я поняла, когда они через несколько дней, проходя мимо, зашли просто сказать спасибо, пожелать всего хорошего, я поняла, что для каждого человека есть какой-то кодекс чести и для любой национальности, наверное. Это стало для меня примером. Я долго думала об этом. И, думаю, корни этого понятны, потому что когда моя мама была маленькой, была война, и совсем близко здесь проходила линия фронта, шло очень много беженцев в сторону Москвы, и моя бабушка, в то время молодая женщина, всех привечала, оставляла у себя ночевать с маленькими детьми, даже на несколько дней, хотя она была одна с маленьким ребенком, и жить было страшно и тяжело, и варили картофельные очистки в то время. Но, тем не менее, всегда был дом открыт. И мама, видя это, тоже впитала вот эту доброту. Знаете, в то время, даже если люди и не были очень религиозные, все-таки это было время социализма, но это очень отвечает всем религиозным принципам нашим вот православным.
0: Добрые истории. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
3: Сегодня, 1 октября, церковь вспоминает преподобного Евмения, епископа Гортинского, преподобную Ефросинию Суздальскую, мученицу Ариадну, священномученика Константина Твердислава. Также сегодня праздник иконы Божией Матери Целительницы. Преподобная Ефросиния Суздальская родилась в 1212 году в семье великого князя Михаила Черниговского. В крещении ей было дано имя Феодулия. Разностороннее образование и редкая красота княжны привлекли благоверного князя Федора, брата святого Александра Невского. Была назначена свадьба, но в день венчания жених скоропостижно скончался. Княжна осталась в Суздальском женском Ризоположенском монастыре, где вскоре приняла постриг с именем Ефросиния. Она вела строгую подвижническую жизнь и стала настоятельницей обители. По преданию, Ефросинии было даровано откровение о монгольском нашествии. Сбылось ее провидение о трагической кончине родного отца, князя Михаила Черниговского. Он был убит в Орде. Преподобная Ефросиния прожила всего 38 лет. Ее прославили в лике святых в конце 17 века. Преподобная Ефросиния пронесла свою веру и упование на Бога сквозь череду личных трагедий. Ее жизнь пришлась на один из самых драматичных периодов русской истории. Многие века святая Ефросиния служит образцом духовной крепости и аскетического самоотречения. Терпеливицей называли ее в русском народе. Церковь молится преподобной. Святая Ефросиния Суздальская, моли Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В 1892 году композитор Петр Ильич Чайковский создал балет, которому суждено было стать национальным рождественским символом. Этот балет «Щелкунчик» основан на одноименной сказке немецкого писателя Эрнста Гофмана, однако в основу либретто легло ее переложение, сделанное

Гюст Мюстель назвал свое детище «Челестой», что в переводе с итальянского означает «небесное». И действительно, звучание этого удивительного инструмента вызывает ассоциации перезвоном колокольчиков из райского сада. Не менее красочные и эффектные находки представлены в дивертисменте, то есть небольшом самостоятельном цикле из нескольких номеров внутри спектакля. Композитор изобразил разные национальные культуры – испанскую, арабскую, китайскую. Но самым ярким и зажигательным получился русский танец «трепак». Так на Руси называли быструю пляску с дробными шагами и присядкой. Танец передает бурное веселье, охватывающее жителей волшебной страны при появлении щелкунчика, победившего злые чары, и его верной спутницы Мари. «Трепак» из балета «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского прозвучит в исполнении Государственного симфонического оркестра СССР. Дирижер Евгений Светланов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Помимо размышлений об отношении мужей и жен, в посланиях апостола Павла есть и продолжение этих наставлений, которое касается взаимоотношений детей и родителей, рабов и хозяев. Конечно, отношения в последней из этих пар, рабов и хозяев, нельзя назвать актуальными в наше время. Однако и они указывают на общий принцип, который не может утратить своей временности. Все отношения между людьми должны быть освящены верой во Христа. Давайте послушаем повествующий об этом отрывок из 5 и 6 глав послания апостола Павла к Ефесянам. Сегодня он звучит во время литургии в православных храмах.
2: «Обачи вы по единому киежду свою жену сица да любит, яко же и себе».
3: Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия.
2: И обиновение...

0: Всем известно, что дети должны повиноваться своим родителям. Этого требует сама природа. И, как мы только что услышали, этого требует справедливость. И вместе с этим, говоря о послушании родителям, апостол Павел сделал важное дополнение, которое довольно часто остается без нашего внимания. Он написал так: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе». А обращаясь к родителям, апостол выразил свою мысль такими словами: «Отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Оба раза мы находим в словах апостола Павла упоминание Господа, то есть самого Бога. Это упоминание существенным образом ограничивает повиновение детей родителям. Да, безусловно, слушаться надо, повиноваться надо, но лишь в том случае, если родительские требования не входят в противоречие с волей Божией. Увы, но такое случается. И есть классические житийные примеры такого рода противоречий. Так преподобному Феодосию Печерскому пришлось пойти против воли собственной матери, которая сопротивлялась его монашескому призванию. Во всем же прочем, он оставался послушным сыном. Осознавая возможность таких коллизий, апостол Павел написал, что родители должны воспитывать своих детей в первую очередь в учении и наставлении Господнем. Ведь если родители поступают таким образом, то они и сами научаются познанию воли Божией. Следовательно, вероятность конфликта родительских повелений и повелений Господних существенным образом снижается. Далее апостол Павел перешел к размышлениям о взаимоотношениях рабов и их хозяев. Стоит заметить, что само явление рабства апостол никак не комментирует. Он не пытается с ним бороться. Он не дает ему никакой оценки. С точки зрения апостола, подтвержденной опытом церкви, рабство отнюдь не препятствует спасению во Христе. Отсюда можно сделать довольно очевидный вывод. Уж если такое уродливое и отвратительное явление, как рабство, не мешает спасению, то помешать ему не может и никакое иное общественное устроение, если, конечно, соблюдаются те условия, о которых написал святой апостол. Если человек хранит простоту сердца и все, что делает, делает, имея перед своим мысленным взором самого Христа и служа ему с усердием.
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Светлана Чехова. Предприниматель, общественный деятель.
0: Частное мнение.
2: Как-то услышала фразу: «Мы все больны, и эта болезнь называется дефицит любви. Все хотят лишь взять себе, а не дать другому». И в этом случае, увы, спрос не рождает предложение. Получая образование в одном из экономических вузов, я еще на первом курсе выучила закон спроса и предложения, смысл которого в том, что объем предлагаемых товаров и услуг имеет прямую зависимость от того, насколько они нужны потребителям в данный момент времени. Мы все замечаем, как на прилавках от сезона к сезону меняются товары. Летом полки завалены разноцветными сланцами, пестрыми платьями и соломенными шляпами. Зимой – меховыми сапогами, теплыми куртками и шапками. В зависимости от наших потребностей продавцы готовы предоставить товар, который решит любую нашу проблему. Но вот почему этот закон так четко работает в экономике и совсем не работает в сфере человеческих взаимоотношений? Мы все с рождения нуждаемся в любви. Сначала в любви родителей, затем друзей, коллег, мужа или жены. Мы всю жизнь ждем, что нас кто-то будет любить. Но глядя по сторонам, можно заметить, что, несмотря на повсеместный спрос, предложение весьма скудное. Еще в песочнице мы получаем лопаткой по голове, мама не всегда реагирует на наши слезы, одноклассники высмеивают за чересчур торчащие уши, а друг может однажды предать. Обескураженные холодом мира, мы совсем разочаровываемся в понятии «любовь». Все было бы так грустно, если бы мы не знали правды о том, что есть любовь. Об этой правде говорил преподобный Порфирий Ковсоколевит. «Давайте будем бескорыстно раздавать всем свою любовь, не обращая внимания на их отношение к нам. Когда войдет в нас благодать Божия, тогда мы не будем интересоваться тем, любят нас или нет, хорошо ли с нами разговаривают. Мы будем ощущать необходимость любить всех». То есть вместо того, чтобы страдать от отсутствия любви окружающих, нам нужно всего-навсего начать любить самим. Ведь можно всю жизнь прожить в ожидании, что нас кто-то полюбит, и умереть глубоко несчастным человеком. А можно самому стать источником предложения посредством соединения с Богом, потому что Бог всегда предлагает нам любовь. Чтобы соединиться с Богом, нужно очистить свое сердце. Я не раз замечала, как после искренней исповеди хочется обнять весь мир. Не зря говорят, что любовь — это дар Божий, но чтобы его принять, нужно освободить место в сердце. В нем не должно быть злобы, осуждения, зависти и другого мусора. Важно стараться делать дела любви даже без любви, помогать другим, говорить добрые слова, молиться за других. Пусть сначала механически, но со временем можно почувствовать, как душа начнет согреваться, а вслед за этим появится и любовь к людям. Я думаю, что каждый может в масштабе своей маленькой жизни подчинить себе закон спроса и предложения, разбудив свое сердце и дав немного любви тем, кто рядом. Мы ничего не потеряем, если попробуем не ждать ничего взамен. Но мы точно теряем, пока ждем взаимности, обижаемся, ссоримся или не любим. Теряем время, близких, себя и Бога, а надо просто любить. Стать руками Бога на земле и этими руками обнять людей. Передавая им то самое предложение любви, на которое есть такой огромный спрос.
0: Частное мнение.

0: «Если видишь твоего брата перед сотворением греха, набрось ему на плечи одежду своей любви». Преподобный Исаак Сирин.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.

Сегодня, 1 октября, церковь вспоминает преподобного Евмения, епископа Гортинского, преподобную Ефросинию Суздальскую, мученицу Ариадну, священномученика Константина Твердислава. Также сегодня праздник иконы Божией Матери Целительницы. Святая мученица Ариадна была рабыней. Жила во II веке во Фригии на территории современной Турции. Однажды ее хозяин Тертил, по случаю рождения сына, совершал жертвоприношение языческим богам. Христианка Ариадна отказалась участвовать в торжестве. Только за это ее подвергли побоям и пыткам. Потом мученицу бросили в темницу и морили голодом, принуждая поклониться идолам. Увидев ее непреклонность, святую отпустили. Однако Тертил послал за ней погоню. Увидев, что ее преследуют, святая мученица побежала, взывая к Богу, чтобы он защитил ее от врагов. Внезапно по ее молитве в горе образовалась расщелина, и святая Ариадна скрылась в ней. Это чудо привело преследователей в смятение и страх. Бог избавил Ариадну от рук преследователей, подобно тому, как избавляет птицу от сетей ловцов. В житии святой говорится, что Господь избавил рабу свою Ариадну от рук нечестивых, подобно тому, как избавляет птицу от сетей ловцов. Доподлинно неизвестно, что случилось с мученицей. Ариадна осталась верной Христу и пребывает в таком мире и такой тайне, какие знает только Бог. Церковь обращается к ней. «Святая мученица Ариадна, моли Бога о нас».

0: утро вечера светлее. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В истории взаимоотношений России и Соединенных Штатов Америки случались разные периоды. Многие наслышаны о холодной войне и железном занавесе. Однако бывали времена, когда в отношениях между двумя державами царила вполне дружеская атмосфера. Один из примеров добрососедского сотрудничества России и США можно найти в середине 19 века. В 1861 году на президентских выборах в США одержал победу Авраам Линкольн, яростный противник рабства. Он запустил процесс освобождения чернокожих рабов, с которым не согласились южные штаты. Вплоть до того, что захотели отделиться, началась знаменитая гражданская война между севером и югом. Южан в этом противостоянии активно поддерживали Франция и Великобритания, снабжали оружием, строили корабли и грозили непосредственным вмешательством в конфликт. В Российской империи в это время тоже происходили тревожные события. Спустя два года после начала гражданской войны в США в западных регионах России поднялся мятеж, который вошел в историю как «Польское восстание». Лондон и Париж тогда вмешались и во внутренние дела российского государства, угрожая военной поддержкой мятежников. На фоне этих угроз глава русского морского министерства Николай Карлович Краббе предложил вывести флот за пределы Балтики. В случае, если неприятель действительно решит напасть, существовал большой риск того, что русские корабли окажутся попросту заблокированными. Однако российским судам нужно было где-то базироваться. И такое место нашлось у берегов Северной Америки. Направить туда эскадру попросили Александра II власти Северных Штатов. Они надеялись, что мощные боевые корабли под российскими флагами смогут отрезвить Британию и Францию в их стремлении поддерживать юг и продлевать кровопролитную гражданскую войну. Император откликнулся. Он приветствовал стремление северян к уничтожению рабства, поскольку и сам в 1861 году отменил в России крепостное право. В июле 1863-го из Кронштадта через Балтику, а оттуда через Атлантический океан в направлении американского города Нью-Йорка, в обстановке строжайшей секретности вышла русская крейсерная эскадра под командованием контр-адмирала Степана Лисовского. В это же время в Тихом океане двигались корабли сибирской флотилии контр-адмирала Андрея Попова. Они держали курс на Сан-Франциско. Русский флот не собирался воевать за Америку. Никаких договоренностей об этом между государствами не было. Однако неожиданное появление кораблей под Андреевским флагом у западного и восточного берегов Северной Америки привело британцев и французов в сильное замешательство. Когда обе эскадры прибыли к портам назначения, свою признательность русским выразил Авраам Линкольн, заявив, что Америка испытывает в отношении России сердечность и дружелюбие. А военно-морской министр Соединенных Штатов Америки Гидеон Уэллс записал в своем дневнике: «Боже, благослови русских». Французы и англичане решили, что Петербург и Вашингтон заключили союзнический договор. А прямого военного противостояния с Россией Лондон и Париж, несмотря на всю свою воинственную риторику, совсем не хотели. Результат не заставил себя ждать. Великобритания и Франция свернули поддержку Южных Штатов и польского восстания в России. Такая вот страница была в истории отношений России и США. Два государства в трудный для обоих момент протянули друг другу руку помощи.

0: Вера. Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Слово «апокалипсис» давно уже стало синонимом чего-то неотвратимо ужасного. Но это довольно поздние и не совсем корректные ассоциации, ведь в рамках библейского понимания слово «апокалипсис» переводится на русский как «откровение». Это откровение о победе, красоты и любви. Давайте убедимся в этом, послушав отрывок из 24 главы Евангелия от Матфея, что читается сегодня во время богослужения в православных храмах.
2: «Претерпевший же до конца, той спасется».
3: «Претерпевший же до конца, спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни». Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: «Вот здесь Христос» или «там», не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: «Вот он в пустыне», не выходите. «Вот он в потаенных комнатах», не верьте. Ибо как молнии исходят от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы.
2: И где же вообще будет труп, там и соберутся орлы.
1: Несомненно, кто-то спросит: «Простите, а где обещанные красота и любовь?» Христос же говорит о принципиально иных, очень устрашающих слух вещах. Чтобы ответить на данный вопрос, необходимо обозначить, о чем, собственно, идет речь. В словах Спасителя пересекаются, смешиваются два временных слоя – прошедший и еще предстоящий. Первый временной слой имеет отношение к событиям конца первого века, когда в Иудее случилась национально-религиозная революция, крайне неудачная. Революцию жестоким образом подавила Римская империя. Иерусалим и его храм, посвященный Богу Единому, были разрушены. Все, что осталось от той красоты, — стена плача. Ее специально римляне сохранили, чтобы усилить скорбь иудеев. Второй временной слой в словах Христа имеет отношение к событиям конца мира, когда явится Антихрист, зло поработит человечество почти полностью и не останется уже никакой надежды на покаяние. Тогда Спаситель придет второй раз не для того, чтобы проповедовать, но чтобы судить людей. При чем же тут красота и любовь? Постараюсь пояснить. Описанная Христом история, случившаяся и предстоящая, конечно же, вызывает трепет, ведь речь идет о тяжелейших испытаниях. Но они не являются окончательным итогом, не служат целью замысла Божия. Испытание, предрекаемое Сыном Божиим, является переходом от заблуждений к правде, от затхлости к обновлению. Священное Писание в отношении конца мира и вовсе использует образ родов. Мать, рождая своего младенца, мучается, но как только ребенок появляется на свет, она забывает о боли и безмерно радуется новой жизни. Вот и описываемые Христом события сами по себе болезненны, но ведут они к благословленной Богом новой реальности. Конечно же, разрушение Иерусалима и его храма – трагедия, но в результате окончательно ушло в прошлое искушение, стоявшее перед первоначальными христианами из евреев, жить сразу в двух заветах – Новом и Ветхом. Ветхого больше не было, и герметичные границы иудейской цивилизации исчезли. Место ветхозаветного народа занял Новый – Церковь, где национальность уже не имеет прежнего значения. События конца света тоже ужасают, но и за ними скрывается радость обновления. Это, впрочем, не означает, что нужно искусственно приближать второе пришествие. Бог сам определит, когда наступит для нашей Вселенной финальная точка. Но поверьте, всем точно тогда будет понятно, время настало, обветшалый мир свое отжил. Его нужно отпустить, чтобы встретить нечто новое, прекрасное и вечное, уготованное Богом тем, кто смог через исполнение заповедей с Господом сродниться. Поэтому апокалипсис, откровение Христа о грядущем, пусть не вводит нас в состояние паники. Спаситель говорит не о катастрофе безысходности, а о надежде и глубине божественного замысла, способного зло обратить во благо. А того, кто благо Христово выбрал, промысел Господень будет хранить. Тому есть подтверждение. Христиане Палестины ведь пережили падение Иерусалима. Вот и тем, кто Господу Иисусу будет верен, никакой апокалипсис не страшен.

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Пресвятая Богородица с ее нравственными совершенствами несравнима ни с кем из рожденных земными родителями. Пречистая Дева Мария была плодом слезных молений святых Иоакима и Анны, несших крест бездетности в течение многих десятков лет. Смиренная покорность провидению, кротость, долготерпение, взаимная поддержка и трогательная любовь друг к другу, глубокая сердечная молитва и всегдашнее благодарение Создателя – вот отдельные штрихи к их духовному портрету. Именно эти качества и призван с Божьей помощью взращивать в своей душе каждый из нас, ибо благодать Господня живет лишь в простом и незлобивом сердце.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами прикоснемся к священному преданию по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Поговорим о молитве Иисусовой. Это поучение идет в виде беседы старца с учеником. Итак, начнем. Путь истинной молитвы соделывается несравненно теснее, когда подвижник вступит на него деятельностью внутреннего человека. Когда же он вступит в эти теснины и ощутит правильность, спасительность, необходимость такого положения, когда труд во внутренней клете соделается вожделенным для него, тогда соделается вожделенную и теснота по наружному жительству, как служащая обителю и хранилищем внутренней деятельности. Вступивший умом в подвиг молитвы должен отречься и постоянно отрекаться как от всех помыслов и ощущений падшего естества, так и от всех помыслов и ощущений, приносимых падшими духами. Сколько бы ни были благовидными те и другие помыслы и ощущения, он должен идти постоянно тесным путем внимательнейшей молитвы, не уклоняясь ни налево, ни направо. Уклонение налево называется оставление молитвы умом для беседы с помыслами суетными и греховными. Уклонение направо называется оставление молитвы умом для беседы с помыслами, по-видимому, благими, только по-видимому. Четырех родов помыслы и ощущения действуют на молящегося. Одни прорастают из благодати Божией, насажденной в каждого православного христианина святым крещением. Другие предлагаются ангелам-хранителям. Иные возникают из падшего естества. Наконец, иные наносятся падшими духами. Первых двух видов помыслы, правильнее, воспоминания, ощущения, содействуют молитве. Оживляют ее, усиливают внимание, чувство покаяния, производят умиление, плач, сердце. Слезы обнажают пред взорами молящегося обширность греховности его и глубину падения человеческого. Возвещают о неминуемой никем смерти, о безызвестности часа ее, о нелицеприятном и страшном суде Божием, о вечной муке, по лютости своей превышающей постижение человеческое. В помыслах и ощущениях падшего естества добро смешано со злом, а в демонских зло часто прикрывается добром, действуя, впрочем, иногда и открытым злом. Последних двух родов помыслы и ощущения действуют совокупно по причине связи и общения падших духов с падшим человеческим естеством. И первым плодом действия их является высокоумие, в молитве рассеянность. Демоны, принося мнимое духовные высокие разумения, отвлекают ими от молитвы, производят тщеславную радость, услаждение, самодовольство, как бы от открытия таинственнейшего христианского учения. Вслед за демонскими богословием и философией вторгаются в душу помыслы и мечтания суетные и страстные, расхищают, уничтожают молитву, разрушают благое устроение души. По плодам различаются помыслы и ощущения. Истинно благие от помыслов и ощущений мнимо благие. О, как справедливо называют отцы упражнения молитвы Иисусовой и тесным путем, и самоотвержением, и отречением от мира сего. Эти достоинства принадлежат всякой внимательной и благоговейной молитве, по преимуществу же молитве Иисусовой, чуждой того разнообразия в форме и того многомыслия, которые составляют принадлежность псалмопений и прочих молитвословий. Ученик. Из каких слов состоит молитва Иисусова? Старец. Она состоит из следующих слов. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Некоторые отцы разделяют молитву для новоначальных на две половины и повелевают от утра до обеда примерно говорить «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», а после обеда «Сыне Божий, помилуй меня». Это древнее предание, но лучше приучиться, если то можно, к произношению цельной молитвы. Разделение допущено по снисхождению к немощи немощных и новоначальных. А мы, друзья мои, все с вами новоначальные и немощные. И будем стараться совершать дело нашего спасения со вниманием и усердием. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Про протоиерея Михаила Потокина я узнала в бытность его настоятелем Московского храма Входа Господня в Иерусалим в Бирюлеве. А когда увидела на сайте «Милосердия» публикацию об отце Михаиле, обрадовалась как старому знакомому и начала читать. В храме Входа Господня в Иерусалим Михаил Потокин служил до 2020 года, а затем возглавил храм мучеников Флора и Лавра на Зацепе. Эта улица находится в Замоскворечье, рядом с Павелецким вокзалом, где немало бездомных и голодных. Поэтому на территории храма еженедельно по вторникам раздают нуждающимся одежду и еду. «Во многих храмах готовят пищу, потом везут на пункты выдачи, и по дороге она остывает», — говорит отец Михаил. А мы отдаем еду сразу, пока горячая. Каждый вторник в храме собираются около 70 бродяг. Они приходят и в другие дни. Ведь здесь всегда разрешают погреться, а порой и дают продукты с кануна. Стола пожертвований для поминовения усопших. Волонтер Анна пояснила, что не каждого из приходящих в храм на бесплатные обеды можно назвать лицом без определенного места жительства. Некоторые опрятные старушки жалуются на маленькую пенсию, которой не хватает на жизнь. Кто-то приезжает на заработки и ради экономии ночует на улице. Вот и заходит подкрепиться. Есть и настоящие бездомные, не скрывает Анна. На Рождество 2022 года в храме Флора и Лавра для них устроили настоящий праздник с ужином, волонтерами-официантами и концертом. Приглашения вручали всем, кто приходил по вторникам за супом. «С пригласительными мы немного не рассчитали», — признается отец Михаил. «Раздали 80 билетов, а собралось 100 человек. Но мы всех усадили, всех накормили, а на будущее решили готовить угощение с запасом. Программу концерта составляли общими усилиями. Пожилой доброволец, выпускник школы Дедов Морозов, играл роль новогоднего волшебника. Девушка-прихожанка читала свои стихи. Да и актеры театра-студии, которые базируются по соседству, никому не давали скучать. Атмосфера была радостной, все шутили и общались между собой. Мне легко находить с ними общий язык. Они же не иностранцы, говорят по-русски», — поясняет отец Михаил. «Это обычные люди, хотя и с особенностями». У батюшки большой опыт социальной работы. Он несколько лет служил духовником в одном из столичных хосписов и в Центре медицинской и социальной реабилитации инвалидов с ДЦП. «Мне запомнились рассуждения отца Михаила о взаимопомощи. Сейчас многие хотят участвовать в жизни церкви, а петь или читать во время службы не все могут. Но богослужение не ограничивается храмом и молитвами. Это и поддержка ближнего через дела милосердия. Истинная вера в делах любви. По-моему, лучше и не скажешь». С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. «Вера». Светлое радио.
2: Сегодня, 1 октября, церковь вспоминает преподобного Евмения, епископа Гортинского, преподобную Ефросинию Суздальскую, мученицу Ариадну, священномученика Константина Твердислава. Также сегодня праздник иконы Божией Матери Целительницы. Протоиерей Константин Николаевич Твердислав родился в 1881 году в Гороховце, городе Владимирской губернии. Отец его возглавлял почту, но среди предков были священники. Об этом свидетельствовала необычная фамилия. Твердо и Слово – старинные церковнославянские названия букв. По такому принципу в духовных училищах очень часто давали новые фамилии особо отличившимся семинаристам. Константин также выбрал духовную стезю. После семинарии работал учителем, был рукоположен в священники. До революции он служил в Юрьев-Польском. Стал довольно известен благодаря проповедям и печатным статьям. Из сохранившихся публикаций видно, как искренне от самых глубин сердца протоиерей Твердислав стремился говорить с людьми. Накануне революционных событий он поступил в Московскую духовную академию. но в 1918 году вернулся и служил в селе под Юрьев-Польским и в Вязниках. В 1928 году отца Константина арестовали и приговорили к ссылке за попытки предотвратить закрытие Вязниковского Казанского собора. После освобождения он 2 года служил в Вязниках, а в 1937-м вновь был арестован по обвинению в участии в контрреволюционной группе. Отец Константин не признал своей вины. Тройка приговорила его к расстрелу. 1 октября священномученика расстреляли в Иваново. Священномученик Константин Твердислав разделил судьбу тысяч христиан, пострадавших за веру в 20 веке. Подвигом и молитвами мучеников стоит Русская Православная Церковь. Мы молимся им и сердечно просим святого Константина. Священномученик Константин, моли Бога о нас. –

«Самый разноликий режиссер в мире». Так характеризовали критики российского мастера мультипликации Льва Константиновича Атаманова. Каждый отрезок 50-летнего творческого пути этого автора отмечен созданием особенных произведений, не похожих ни на чьи другие. Так в 30-е годы из подруг молодого выпускника первой госкиношколы вышли трюковые черно-белые мультики по сценарию Владимира Сутеева «Улица поперек» и по сказке армянского писателя Аванеса Туманяна «Пес и кот». В 50-е имя Льва Атаманова прославили полнометражные сказки «Аленький цветочек», «Снежная королева», «Золотая антилопа», до сих пор любимые маленькими зрителями. В начале 70-х годов российская мультипликация переживала период обновления. По словам самого Атаманова, все вдруг начали безудержно экспериментировать, и я не остался в стороне. Мастер снял в то время юмористическую зарисовку «Скамейка» по рисункам датского художника Херлофа Бидструпа, романтичную историю «Балерина на корабле» в нежных морских тонах, сатирический рассказ в духе Леонида Гайдая «Выше голову». Однако Лев Атаманов не стал заложником бесконечного поиска новых творческих форм. Как он признавался в одном из интервью, цель искусства вообще и мультипликации в частности заключается в том, чтобы помогать ориентироваться в жизни, разбираться в мире чувств, характеров, поступков, событий, отличать правду от лжи и полуправду от полулжи. Помогать искреннему и доброму человеку противостоять самому плохому, что есть на земле – подлости, приспособленчеству, равнодушию, цинизму. Помогать всем и каждому становиться добрее и благороднее. С этой целью сам мастер в своих работах справлялся вполне. Достаточно вспомнить снятый им в 1975 году мультфильм «Пони бегает по кругу». Режиссер и его соавторы, поэтесса Юнна Морец и композитор Евгений Батяев, смогли без лишних поучений донести до детей мысль, что дарить людям радость важнее, чем участвовать в парадах. Всю суть этой прозрачной притчи передает песня в исполнении Елены Камбуровой.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, углический феоктист. Помимо размышлений об отношении мужей и жен, в посланиях апостола Павла есть и продолжение этих наставлений, которое касается взаимоотношений детей и родителей, рабов и хозяев. Конечно, отношения в последней из этих пар, рабов и хозяев, нельзя назвать актуальными в наше время. Однако и они указывают на общий принцип, который не может утратить своей временности. Все отношения между людьми должны быть освящены верой во Христа. Давайте послушаем повествующий об этом отрывок из 5 и 6 глав послания апостола Павла к Ефесянам. Сегодня он звучит во время литургии в православных храмах.
2: «Обачи вы по единому киждо свою жену сица да любит, яко же и себе».
3: Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. «Почитай отца твоего и мать» — это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость

0: что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия.
1: И обиновение лица не есть у Него.
2: Всем известно, что дети должны повиноваться своим родителям. Этого требует сама природа. И, как мы только что услышали, этого требует справедливость. И вместе с этим, говоря о послушании родителям, апостол Павел сделал важное дополнение, которое довольно часто остается без нашего внимания. Он написал так: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе». А обращаясь к родителям, апостол выразил свою мысль такими словами: «Отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Оба раза мы находим в словах апостола Павла упоминание Господа, то есть самого Бога. Это упоминание существенным образом ограничивает повиновение детей родителям. Да, безусловно, слушаться надо, повиноваться надо, но лишь в том случае, если родительские требования не входят в противоречие с волей Божией. Увы, но такое случается. И есть классические житийные примеры такого рода противоречий. Так преподобному Феодосию Печерскому пришлось пойти против воли собственной матери, которая сопротивлялась его монашескому призванию. Во всем же прочем, он оставался послушным сыном. Осознавая возможность таких коллизий, апостол Павел написал, что родители должны воспитывать своих детей в первую очередь в учении и наставлении Господнем. Ведь если родители поступают таким образом, то они и сами научаются познанию воли Божией. Следовательно, вероятность конфликта родительских повелений и повелений Господних существенным образом снижается. Далее апостол Павел перешел к размышлениям о взаимоотношениях рабов и их хозяев. Стоит заметить, что само явление рабства апостол никак не комментирует. Он не пытается с ним бороться. Он не дает ему никакой оценки. С точки зрения апостола, подтвержденной опытом церкви, рабство отнюдь не препятствует спасению во Христе. Отсюда можно сделать довольно очевидный вывод. Уж если такое уродливое и отвратительное явление, как рабство, не мешает спасению, то помешать ему не может и никакое иное общественное устроение, если, конечно, соблюдаются те условия, о которых написал святой апостол. Если человек хранит простоту сердца и все, что делает, делает, имея перед своим мысленным взором самого Христа и служа ему с усердием.
3: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Наталья Разувакина. Поэт, писатель, журналист.
0: Частное мнение.
2: Получив известие, что сын демобилизован из армии, я решила не дожидаться его дома, а сама встретить у ворот воинской части. Благо, это недалеко. Из Переславля-Залесского до Москвы 2 часа на автобусе, затем через всю Москву на метро и на другом уже автобусе до поселка, где располагается часть. Встреча была намечена на вечер, возвращение домой уже вдвоем предполагалось ночью. И вот, подъезжая к Москве, я получаю сообщение от сына. Оказывается, покинуть воинскую часть он сможет только на утро. Значит, мне нужно где-то заночевать. Смотрю по интернету наличие мест в единственной поселковой гостинице. Их нет. Остается одно – провести ночь в Москве. Тревожить друзей и родственников внезапным появлением мне не хочется. К тому же чувствую, что нет у меня душевных сил для общения. Вся нацелена на предстоящую встречу. Лучше уж побыть эту ночь одной. Я быстро нахожу мини-отель в центре города, где только что освободился номер. Кто-то по телефону снял бронь. Выбора нет. Мне предстоит уснуть в крохотной комнате. Она напоминает каюту корабля и расположена на -1 этаже, а попросту в подвале, на глубине 2 лестничных пролетов. Здесь не выпрямиться во весь рост. Возможно лишь растянуться на койке, что занимает почти всю площадь комнаты. Душновато. Но главное, меня вдруг обуял иррациональный страх из-за того, что нахожусь под землей. Стараясь не поддаваться эмоциям, пытаюсь убедить себя, бояться нечего. В Москве давным-давно не было землетрясений. И вообще, нужно лишь уснуть и проснуться. Ночь пройдет быстро. Но страх не уходит, его логикой не возьмешь. И что же делать? В панике бежать куда-то на вокзал, в зал ожидания? Но уж нет. Я решаю просто не обращать внимания на свой страх, отделиться от него и делать, что должно. А должно умыться на ночь и почитать псалмы, как обычно, помолиться Господу, Богородице, ангелу-хранителю и святым. Устраиваюсь на коечке, достаю из рюкзака маленькие иконы. И постепенно моя, как сейчас говорят, локация, то есть место пребывания, перестает давлеть, делать погоду в моей душе. Отодвинутый за пределы сознательного внимания страх исчезает, будто его и не было. И приходит явственное ощущение. Господь не просто в курсе, Он рядом, Он здесь. А с Ним хорошо, спокойно и радостно. Уже засыпая в полной темноте на неудобной подушке, я вспоминаю о своем страхе перед гипотетическим разрушением здания и понимаю, что мне уже не столь важно, окажусь я под завалами или нет. Ведь главное – до конца оставаться со Христом. И еще понимаю, что не будет тут никаких землетрясений. Мне сопутствует ангел-хранитель. Я же прошу его об этом всегда. И не зря, будто специально для меня освободилась именно эта подземная комнатка. Случайностей не бывает. Зачем-то эта ситуация понадобилась Господу. Может быть, в качестве упражнения для меня, а может быть, это был маленький экзамен. Размышлять дальше я уже не смогла. Провалилась в глубокий и спокойный сон. А утром отправилась дальше, навстречу к сыну. Спокойная и уверенная, что все будет хорошо, непременно. Все сложится самым наилучшим образом. Ведь самое главное – не забывать про Бога. И всегда, изо всех сил, стараться быть с Ним.
0: Частное мнение.

Псалтирь – это самое настоящее утешение и вдохновение. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера» каждый вечер в 21:30.

Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на Радио Вера.

Я так устал терять друзей и слез моих уже на несколько

Сегодня, 1 октября, Церковь вспоминает преподобного Евмения, епископа Гортинского, преподобную Ефросинию Суздальскую, мученицу Ариадну, священномученика Константина Твердислава. Также сегодня праздник иконы Божией Матери Целительницы. Икона под названием «Богоматерь Целительница» прославилась в XVIII веке в Москве. На ней изображена Божия Матерь, стоящая у постели больного человека. Сюжетом послужило предание о чудесном исцелении. Церковный певчий Викентий Бульвинский при каждом входе и выходе из храма преклонял колени перед образом Богородицы и молился ей. Однажды он тяжело заболел. Больной не переставал молиться. И вдруг у изголовья увидел юношу, взирающего на него с состраданием, своего ангела-хранителя. Ангел стал молить Пресвятую Богородицу об исцелении страждущего. В ответ на горячую молитву явилась Матерь Божия и исцелила Викентия. Икону, на которой Богородица склонилась над одром больного, можно часто встретить в больничных часовнях и палатах клиник. В честь иконы Божией Матери Целительницы очень часто освящаются больничные храмы. Ведь кому же еще, как не ко Христу и к Его Пречистой Матери, обращаться верующему человеку в тяжелые минуты болезни и страданий? Чествуя Божию Матерь и ее святой образ Целительницы, мы просим Небесную Владычицу, Пресвятая Богородица, спаси нас –

0: Светлое утро на радио Вера. Время хороших мыслей.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Летом 1918 года в Свято-Боголюбском Богородице-Рождественском монастыре на Владимирщине работала Всероссийская комиссия по сохранению и раскрытию памятников древнерусской живописи. Ведомство было новым и появилось практически сразу после Октябрьской революции. Его основателем и руководителем стал знаменитый художник и исследователь древнерусского искусства Игорь Эммануилович Грабарь. На этот шаг живописец пошел не случайно. Уже в первые дни после большевистского переворота стало понятно, что победивший пролетариат с культурными ценностями церемониться едва ли станет. По стране прокатилась волна грабежей. Вандалы обворовывали музеи, которые на историческом перепутье оказались как бы ничьими. Из храмов выносились ценные старинные иконы. Все это в огромном количестве уплывало через черный рынок за границу. Вандализму необходимо было положить конец. Другая проблема заключалась в том, что многие древние святыни находились под угрозой разрушения и остро нуждались в грамотной реставрации. Однако новая власть на подобные проблемы смотрела сквозь пальцы. Судьба искусства, в особенности церковного, не слишком ее волновала. Но Игорю Грабарю в условиях послереволюционного хаоса удалось сделать поистине невероятное. Художник сумел убедить советских вождей в том, что иконы и древние храмы – это национальное достояние, ценности, которые непременно надо спасать. Сохранению и изучению исторических памятников Древней Руси Грабарь посвятил огромную часть своей жизни. Боголюбовская экспедиция стала одной из первых для основанной Игорем Эммануиловичем комиссии по сохранению памятников. Желаю успеха этому полезному для Святой Церкви начинанию. Призываю благословение Божие на тружеников науки. Напутствовал экспедицию патриарх Тихон Белавин. В Богородице-Рождественском монастыре ученые и реставраторы осмотрели одну из древнейших на Руси икон Богородицы. Почитаемый чудотворный образ, написанный в XII веке по велению князя Андрея Боголюбского. Состояние иконы оказалось критическим. Лик Богоматери с трудом просматривался. Казалось, спасти святыню невозможно. Прикоснешься, и она рассыплется. Но Грабарь пошел на риск. С Боголюбской иконы аккуратно сняли серебряный оклад. Под руководством Игоря Эммануиловича реставраторы в течение нескольких недель укрепляли древесину специальным клеевым раствором. Насколько было возможно, расчистили живописную часть. Когда работа была окончена, этот на две трети разрушенный памятник, который все же посчастливилось спасти от неминуемой окончательной гибели, засиял царственной красотой линий и красок, писал Грабарь. С работы над спасением Боголюбской иконы Божьей Матери по сути началось еще одно детище Игоря Эммануиловича – центральные реставрационные мастерские, которые и по сей день выполняют свою непростую и важную задачу. Троица Андрея Рублева, неповторимые иконы Звенигородского чина, рублевский иконостас в Троице Сергиевой Лавре, фрески Московского Спаса Андронникова монастыря, кремлевские соборы и еще сотни памятников древнерусского искусства по всему Советскому Союзу были спасены благодаря энтузиазму и опыту Грабаря. В 20-е годы, во время кампании по изъятию церковных ценностей в пользу государства, Игорь Эммануилович добился от властей, чтобы при каждой процедуре изъятия присутствовали ученые-специалисты. Таким образом, удалось спасти от переплавки и уничтожения множество уникальных предметов церковного искусства. Будучи директором государственной Третьяковской галереи, Игорь Грабарь организовал в ней отдел древнерусского искусства и устраивал выставки икон как в СССР, так и за рубежом. Однажды он сопровождал экспозицию в Германию и с восторгом писал оттуда жене, что люди идут толпами, а иконы производят на всех потрясающие впечатления. Игорь Эммануилович Грабарь говорил, что искусство наполняет его жизнь смыслом. Служа искусству, он служил и людям, для которых бережно сохранил уникальные шедевры и святыни Древней Руси.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте. У микрофона священник Антоний Борисов. Слово «апокалипсис» давно уже стало синонимом чего-то неотвратимо ужасного. Но это довольно поздние и не совсем корректные ассоциации, ведь в рамках библейского понимания слово «апокалипсис» переводится на русский как «откровение». Это откровение о победе, красоты и любви. Давайте убедимся в этом, послушав отрывок из 24 главы Евангелия от Матфея, что читается сегодня во время богослужения в православных храмах.
2: «Претерпевший же до конца, той спасется».
3: «Претерпевший же до конца, спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: «Вот здесь Христос» или «Там», не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: «Вот он в пустыне», не выходите. «Вот он в потаенных комнатах», не верьте. Ибо как молнии исходят от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы.
2: И где же вообще будет труп, там и соберутся орлы.
1: Несомненно, кто-то спросит: «Простите, а где обещанные красота и любовь?» Христос же говорит о принципиально иных, очень устрашающих слух вещах. Чтобы ответить на данный вопрос, необходимо обозначить, о чем, собственно, идет речь. В словах Спасителя пересекаются, смешиваются два временных слоя – прошедший и еще предстоящий. Первый временной слой имеет отношение к событиям конца первого века, когда в Иудее случилась национально-религиозная революция, крайне неудачная. Революцию жестоким образом подавила Римская империя, и Иерусалим и его храм, посвященный Богу Единому, были разрушены. Все, что осталось от той красоты, — стена плача. Ее специально римляне сохранили, чтобы усилить скорбь иудеев. Второй временной слой в словах Христа имеет отношение к событиям конца мира, когда явится Антихрист. Зло поработит человечество почти полностью, и не останется уже никакой надежды на покаяние. Тогда Спаситель придет второй раз не для того, чтобы проповедовать, но чтобы судить людей. При чем же тут красота и любовь? Постараюсь пояснить. Описанная Христом история, случившаяся и предстоящая, конечно же, вызывает трепет, ведь речь идет о тяжелейших испытаниях. Но они не являются окончательным итогом, не служат целью замысла Божия. Испытание, предрекаемое Сыном Божиим, является переходом от заблуждений к правде, от затхлости к обновлению. Священное Писание в отношении конца мира и вовсе использует образ родов. Мать, рождая своего младенца, мучается, но как только ребенок появляется на свет, она забывает о боли и безмерно радуется новой жизни. Вот и описываемые Христом события сами по себе болезненны, но ведут они к благословленной Богом новой реальности. Конечно же, разрушение Иерусалима и его храма – трагедия, но в результате окончательно ушло в прошлое искушение, стоявшее перед первоначальными христианами из евреев, жить сразу в двух заветах – Новом и Ветхом. Ветхого больше не было, и герметичные границы иудейской цивилизации исчезли. Место ветхозаветного народа занял Новый – Церковь, где национальность уже не имеет прежнего значения. События конца света тоже ужасают, но и за ними скрывается радость обновления. Это, впрочем, не означает, что нужно искусственно приближать второе пришествие. Бог сам определит, когда наступит для нашей Вселенной финальная точка. Но поверьте, всем точно тогда будет понятно, время настало, обветшалый мир свое отжил. Его нужно отпустить, чтобы встретить нечто новое, прекрасное и вечное, уготованное Богом тем, кто смог через исполнение заповедей с Господом сродниться. Поэтому апокалипсис, откровение Христа о грядущем, пусть не вводит нас в состояние паники. Спаситель говорит не о катастрофе безысходности, а о надежде и глубине божественного замысла, способного зло обратить во благо. А того, кто благо Христово выбрал, промысел Господень будет хранить. Тому есть подтверждение. Христиане Палестины ведь пережили падение Иерусалима. Вот и тем, кто Господу Иисусу будет верен, никакой апокалипсис не страшен.

0: Время духовной радости. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Представьте, что вы смотрите на дом с крыльцом. Если вы отвернетесь или зайдете за угол, дом останется на прежнем месте, но крыльцо вы уже не увидите. Чтобы снова заметить этот предмет, нужно поменять положение, повернуться, изменить ракурс. Примерно так можно объяснить, что значит нулевое окончание или нулевая флексия. Например, в именительном падеже существительное «дом» будет иметь нулевую морфему, то есть часть слова. Но если поставить его в другой падеж или число, к дому, дома, то окончание становится заметным. Данное явление встречается во многих изменяемых частях речи. Например, в существительных мужского рода – голос, луч, или в существительных женского рода – совесть, даль. В глаголах мужского рода прошедшего времени – пришел, нес, или повелительного наклонения – пиши, читай. Суффиксы «и» или «ай» – есть, а окончание в единственном числе не выражено. Появляется оно во множественном числе – читайте. У числительных есть нулевое окончание, например, в словах «один», «пять», «шестнадцать», «сорок». Однако понятие скрытой нулевой морфемы существует только у изменяемых слов. Продолжая аналогию с домом, если крыльца у него нет, то оно и не появится, как бы вы ни поворачивались. Получается, есть части речи, у которых нет и не может быть окончания. Это наречие, деепричастие, заимствованные из других языков несклоняемые существительные, кафе, киви, ревю, жюри, а также предлоги, союзы и частицы. Нулевая морфема была в языке не всегда. Появилась она после XIII века. В XII-XIII веках в древнерусском языке произошел важный фонетический процесс – исчезновение сверхкратких гласных, которые назывались «ер» и «ерь». Писались они так же, как сейчас твердые и мягкие знаки, но произносились очень коротко. Все слова раньше заканчивались на эти сверхкраткие звуки. «Нос», «дом», «соль». Увидеть, как писались, а значит, произносились подобные слова, можно в церковнославянских текстах. В светской литературе написание букв «ер» и «ерь» еще долго использовалось в письменности, вплоть до орфографической реформы 1918 года. Почему же краткие гласные в свое время перестали произноситься? Точная причина неизвестна. Некоторые лингвисты предполагают, что люди стали сильнее выделять в словах ударение, при этом остальные слоги проговаривали слабо. Также есть мнение, что мог измениться темп речи. Люди начали произносить слова быстрее, но при этом менее четко. Обычные гласные в разговоре стали звучать короче, а сверхкраткие вовсе исчезли в потоке речи. Так, например, многие слова утратили флексию. «Нос» превратился в «нос», «дом» – в «дом» и так далее. В результате на месте бывших окончаний появилось нулевое окончание. Отсутствие буквы и звука в конце слова, которое стало выполнять грамматическую роль, показывать определенную форму слова. Кстати, букву «ерь» в виде современного мягкого знака мы все еще пишем на конце определенных слов, но уже не как обозначение краткой гласной, а как показатель мягкости предыдущего согласного. С вами была Нина Резник.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». В Ставрополе пройдет православная выставка-ярмарка «Град Креста». По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла она состоится с 3 по 11 октября на Крепостной горе краевой столицы. Основными участниками православной ярмарки станут церковные и светские организации, монастыри, издательства, а также организации, связанные с деятельностью Русской Православной Церкви. Гостям мероприятия будут представлены церковная утварь и атрибутика, книжная продукция, ювелирные изделия, иконы русских мастеров, изделия монастырских мастерских, сувениры, одежда и многое другое. Также в рамках ярмарки «Град Креста» пройдет еще ряд значимых мероприятий. С 3 по 7 октября будет работать православная книжная выставка-форум «Радость слова». Особое духовное значение для посетителей будет иметь пребывание ковчега с мощами святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского и Коломенского. Святыня будет доступна для поклонения с 3 по 7 октября. А 4 октября в 13 часов состоится встреча с известным проповедником и общественным деятелем архимандритом Мелхиседеком Артюхиным. Кроме того, с 3 по 11 октября здесь же, на Крепостной горе, будет работать продовольственная ярмарка «Дары Ставрополья». Гости ярмарки смогут продегустировать и приобрести сыры, хлебобулочные, кондитерские и колбасные изделия, мясные деликатесы, мед, грибы, фрукты, овощи и напитки. Приглашаем всех жителей и гостей города посетить православную выставку-ярмарку «Град Креста». В Ставропольской духовной семинарии началась традиционная заготовка овощей и солений на зиму. Этот процесс возглавили секретарь епархиального управления Ставропольской и Невинномысской епархии, куратор столовой Ставропольской духовной семинарии и иеромонах Гавриил Ольховик и заведующая столовой духовной школы Татьяна Иноземцева. Сотрудники приступили к переработке урожая, выращенного на епархиальном подсобном хозяйстве, засолке и консервированию овощей для нужд воспитанников и преподавателей семинарии, а также сотрудников епархиального управления в предстоящие зимние месяцы. В рамках заготовки планируется засолить капусту, огурцы и помидоры, а также обеспечить запасы свежих корнеплодов для хранения. 1 октября откроются воскресные онлайн-занятия для учащихся 10 и 11 классов, а также всех желающих поступать в Ставропольскую духовную семинарию. Школа абитуриента готовит православных юношей к вступительным испытаниям. Тем, кто успешно окончил онлайн-обучение, выдается характеристика-рекомендация для поступления в духовную школу. К будущим абитуриентам обратился благочинный Грачевского округа, куратор воскресной онлайн-школы при Ставропольской духовной семинарии протоиерей Сергий Гринев.
3: Дорогой друг, я уверен, что ты был в православных храмах, видел их красоту и благолепие, наблюдал, а может быть даже участвовал в богослужениях. Но храмы – это не просто здания, это люди и духовенство – которая совершает в нем богослужение. Ты молод и юн. Ты задумываешься о смысле жизни. Думаешь о том, кем ты станешь, какую профессию изберешь. Думаешь иногда о духовных вопросах. Все профессии по-своему важны, нужны и хороши. Но я предлагаю тебе ни много ни мало, а стать священником. Стать одним из нас, нашей большой священческой семьи. Приглашаю тебя воскресную онлайн-школу абитуриентов при нашей Ставропольской духовной семинарии.
2: Подробности и телефоны для записи на онлайн-занятия школы абитуриента на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. На сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.

0: радио.
1: Сегодня, 1 октября, церковь вспоминает преподобного Евмения, епископа Гортинского, преподобную Ефросинию Суздальскую, мученицу Ариадну, священномученика Константина Твердислава. Также сегодня праздник иконы Божией Матери Целительницы. Святая мученица Ариадна была рабыней. Жила во II веке во Фригии на территории современной Турции. Однажды ее хозяин Тертил, по случаю рождения сына, совершал жертвоприношение языческим богам. Христианка Ариадна отказалась участвовать в торжестве. Только за это ее подвергли побоям и пыткам. Потом мученицу бросили в темницу и морили голодом, принуждая поклониться идолам. Увидев ее непреклонность, святую отпустили. Однако Тертил послал за ней погоню. Увидев, что ее преследуют, святая мученица побежала, взывая к Богу, чтобы он защитил ее от врагов. Внезапно по ее молитве в горе образовалась расщелина, и святая Ариадна скрылась в ней. Это чудо привело преследователей в смятение и страх. Бог избавил Ариадну от рук преследователей, подобно тому, как избавляет птицу от сетей ловцов. В житии святой говорится, что Господь избавил рабу свою Ариадну от рук нечестивых, подобно тому, как избавляет птицу от сетей ловцов. Доподлинно неизвестно, что случилось с мученицей. Ариадна осталась верной Христу и пребывает в таком мире и такой тайне, какие знает только Бог. Церковь обращается к ней. «Святая мученица Ариадна, моли Бога о нас».

0: Вы слушаете радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В 1893 году 20-летний Сергей Рахманинов решил издать сборник романсов на стихи русских поэтов. Но молодой композитор был настолько требователен к себе, что долго сомневался, достойны ли его произведения публикации. Пересмотрев свои ранние сочинения и дописав несколько новых романсов, Рахманинов все же завершил работу над сборником. Каждый из шести романсов композитор посвятил кому-то из близких друзей. Например, миниатюра на стихи Михаила Янова «Утро» адресована Юрию Сахновскому, музыканту, служившему регентом церковного хора. Возможно, поэтому в музыке романса сочетаются светлая лирика и внутренняя сосредоточенность. Образы зари и утренней росы, которую поэт сравнивает с алмазными слезами, тонко перекликаются со спокойной, прозрачной музыкой. «Утро» — одно из ранних произведений Рахманинова. Уже здесь проявились черты, которые позднее станут важной частью его стиля. Певучая мелодия, тонкая эмоциональность и особое внимание к музыкальному настроению. «Утро» из цикла «Шесть романсов» Сергея Рахманинова прозвучит в исполнении Елены Зарембы и Антонины Кодобновой.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, углический феоктист. Помимо размышлений об отношении мужей и жен, в посланиях апостола Павла есть и продолжение этих наставлений, которое касается взаимоотношений детей и родителей, рабов и хозяев. Конечно, отношения в последней из этих пар, рабов и хозяев, нельзя назвать актуальными в наше время. Однако и они указывают на общий принцип, который не может утратить своей временности. Все отношения между людьми должны быть освящены верой во Христа. Давайте послушаем повествующий об этом отрывок из 5 и 6 глав послания апостола Павла к Ефесянам. Сегодня он звучит во время литургии в православных храмах.
2: «Обачи вы по единому киежда свою жену сица да любит, яко же и себе».
3: Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия.
2: И обиновение лица несть у него.
1: Всем известно, что дети должны повиноваться своим родителям. Этого требует сама природа. И, как мы только что услышали, этого требует справедливость. И вместе с этим, говоря о послушании родителям, апостол Павел сделал важное дополнение, которое довольно часто остается без нашего внимания. Он написал так: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе». А обращаясь к родителям, апостол выразил свою мысль такими словами: «Отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Оба раза мы находим в словах апостола Павла упоминание Господа, то есть самого Бога. Это упоминание существенным образом ограничивает повиновение детей родителям. Да, безусловно, слушаться надо, повиноваться надо, но лишь в том случае, если родительские требования не входят в противоречие с волей Божией. Увы, но такое случается. И есть классические житийные примеры такого рода противоречий. Так преподобному Феодосию Печерскому пришлось пойти против воли собственной матери, которая сопротивлялась его монашескому призванию. Во всем же прочем, он оставался послушным сыном. Осознавая возможность таких коллизий, апостол Павел написал, что родители должны воспитывать своих детей в первую очередь в учении и наставлении Господнем. Ведь если родители поступают таким образом, то они и сами научаются познанию воли Божией. Следовательно, вероятность конфликта родительских повелений и повелений Господних существенным образом снижается. Далее апостол Павел перешел к размышлениям о взаимоотношениях рабов и их хозяев. Стоит заметить, что само явление рабства апостол никак не комментирует. Он не пытается с ним бороться. Он не дает ему никакой оценки. С точки зрения апостола, подтвержденной опытом церкви, рабство отнюдь не препятствует спасению во Христе. Отсюда можно сделать довольно очевидный вывод –

0: Уж если такое уродливое и отвратительное явление, как рабство, не мешает спасению, то помешать ему не может и никакое иное общественное устроение. Если, конечно, соблюдаются те условия, о которых написал святой апостол. Если человек хранит простоту сердца и все, что делает, делает, имея перед своим мысленным взором самого Христа и служа ему с усердием.
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Наталья Лангамер. Журналист, автор, режиссер телепрограмм и фильмов.
0: Частное мнение.
2: Почти у каждого человека есть свои удивительные истории про общение с Богом во время паломничества на Святую Землю. У меня тоже за плечами две такие поездки с интервалом почти в 10 лет. Впечатления от каждой из них совсем разные. Первый раз я поехала чудом, спустя 3 месяца с моего осознанного воцерковления. Меня позвали как режиссера снимать фильм о паломничестве игумена Киприана и его учеников. «У меня же нет загранпаспорта», — сказала я. «Батюшка помолится и будет», — пообещали мне. Так и вышло. Я собралась и через несколько дней оказалась в Израиле. Там я реально почувствовала Бога. Как сладкое, ароматное, такое нежнейшее облако, в которое я буквально погрузилась. Господь был везде, а я все удивлялась. Ну, вроде недостойно, а мне такой подарок. Священники объясняли, это не столько подарок, сколько тебе аванс. И правда оказался аванс. Камень, на котором я дальше строила свою духовную жизнь. Вторую поездку на Святую Землю я организовывала сама. Собирала группу, договаривалась с гидом. Я же все там уже знала. Второе паломничество началось с Вифлеема. Я уже сама рассказывала новичкам в группе о городе, о храме Рождества, о пещере. И все же ждала того сладкого облака. Но было пресно, сухо и пусто. Наверное, пока просто не случилось. Только приехали, рассуждала я. В Вифлееме Господь был малышом, поэтому не очень получается здесь с ним говорить. Он же тогда и разговаривать не умел. Купили сувениры, красивые платки, финики. Поехали дальше. Вот мы уже в Иудейской пустыне. Тут Господь ходил. Он, должно быть, и сейчас где-то рядом. Гора искушений. Сюда ведь точно Христос поднимался. Но его, по моим ощущениям, рядом по-прежнему не было. Это же его родина, его земля. А Христа как будто нет дома. Я начала тревожиться. И эта эмоция отвлекала от радости покупки сувениров и конкуренции с гидом по части погружения новичков в атмосферу. «Господи, ты где? Почему я тебя не чувствую?» Скребло в душе. «Наверное, в Галилее. Он там вырос, там проповедовал. Я успокоюсь, помолюсь и почувствую хозяина, к которому приехала в гости. И вот мы там, где Бог дал заповеди блаженства. Красиво, а его нет. Боже, что же такое? Уже почти отчаяние». И тут наш священник организовал исповедь для всех. В Тапхе, под открытым небом. Я не хотела исповедоваться, не до того мне было. Но пошла. И вдруг полились слезы градом. «Господи, прости. И прости, я все делаю по своему сценарию. Руковожу уже и гидом, и батюшкой, и...» Тут я похолодела. «Господи, и тобой. Я пытаюсь руководить тобой? Ужас какой. Я в своем мире и в своем мысленном фильме отвела тебе роль, и не пойму, от чего ты ее не играешь. Ты же должен, согласно моей драматургии, выйти мне навстречу и обеспечить облако благодати. Почему его нет?» Я плакала и плакала. «Иисус, пожалуйста, прости. Уйми мое своеволие. Все, я расслабляюсь и отдаю все в твои руки». Я плакала, сидя на бордюре рядом с клеткой, из-за которой вышагивали павлины. И меня кто-то словно гладил по голове. «Какая свобода! Господи, как хорошо с тобой!» Бог уже был рядом. На следующее утро он так управил, что мы смогли войти в Галилейское озеро и плыть в водах, по которым он сам ходил. Или ходит нынче. Я ощущала, что я полностью в его присутствии. Такое счастье! «Не моя, а твоя воля, Господи, да будет вовеки. И все сценарии, которые придется писать, я приношу тебе. Ты лучший драматург, сценарист и режиссер. Слава тебе, Господи!»
0: Частное мнение.

0: Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 1 октября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и фрагмент «Встречи» из сборника «Отец Арсений». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

Сегодня, 1 октября, церковь вспоминает преподобного Евмения, епископа Гортинского, преподобную Ефросинию Суздальскую, мученицу Ариадну, священномученика Константина Твердислава. Также сегодня праздник иконы Божией Матери Целительницы. Преподобная Ефросиния Суздальская родилась в 1212 году в семье великого князя Михаила Черниговского. В крещении ей было дано имя Феодулия. Разностороннее образование и редкая красота княжны привлекли благоверного князя Федора, брата святого Александра Невского. Была назначена свадьба, но в день венчания жених скоропостижно скончался. Княжна осталась в Суздальском женском Ризоположенском монастыре, где вскоре приняла постриг с именем Ефросиния. Она вела строгую подвижническую жизнь и стала настоятельницей обители. По преданию, Ефросинии было даровано откровение о монгольском нашествии. Сбылось ее провидение о трагической кончине родного отца, князя Михаила Черниговского. Он был убит в Орде. Преподобная Ефросиния прожила всего 38 лет. Ее прославили в лике святых в конце 17 века. Преподобная Ефросиния пронесла свою веру и упование на Бога сквозь череду личных трагедий. Ее жизнь пришлась на один из самых драматичных периодов русской истории. Многие века святая Ефросиния служит образцом духовной крепости и аскетического самоотречения. Терпеливицей называли ее в русском народе. Церковь молится преподобной. Святая Ефросиния Суздальская, моли Бога о нас. –

0: Великая тайна семейной жизни в том, чтобы научиться прощать. Монах Гавриил Корейский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стуте Ларсен.
2: История любой семьи складывается из традиций. Они могут быть простыми, вроде общих сборов по праздникам, а могут касаться сложных вопросов, например, воспитание детей или сохранение династии. В семье священника Алексея Мечева эти сложные вопросы решались просто и полюбовно. Алексей Мечев родился во второй половине XIX века в семье регента Хора. Родители определили сына в московскую духовную семинарию. Сам же он мечтал стать врачом, но мама Алёши видела, что ее тихий, миролюбивый мальчик для профессии медика не годится, и умоляла сына стать священником. Алексей послушался и никогда не пожалел об этом, несмотря на то, что первые годы его службы были тяжелыми. Приняв сан священника, отец Алексей пришел в маленькую Николаевскую церковь на улице Моросейка. По соседству находились большие храмы. Верующие предпочитали ходить туда. 8 лет священник ежедневно служил литургию в пустой церкви. Но постепенно сумел расположить к себе людей. На Моросейку потянулись богомольцы. Батюшка всех встречал приветливо и с любовью. Говорил: «Священник должен принадлежать народу. Приходите и берите все, чем я богат». Отец Алексей обладал даром сочувствия и всегда разделял чужое горе. Главными для него были слова «прощать» и «помогать». При церкви отец Алексей открыл церковно-приходскую школу, а потом приют для сирот. Вокруг храма на Моросейке всегда толпился народ. Многие, приходя сюда впервые, оставались с отцом Алексеем навсегда. Так образовалась Моросейская община, помогавшая больным, нищим, учащимся. Она напоминала большую христианскую семью, где нет чужих, а все свои, и, главное, все вместе. Так легче преодолевать превратности судьбы. И неудивительно, что после революции прихожан у отца Алексея стало еще больше. Люди, потерявшие почву под ногами, шли к нему за помощью. Один раз в храм ворвались комсомольцы. Они явились бить священника. Но не то, что бить не стали, они даже присоединились к молитве, потрясенные тем, что сказал им отец Алексей. А он всего-то добрым словом помянул родителей этих комсомольцев. Батюшку дважды вызывали на допрос и дважды отпускали. В последний раз, потому что видели, отец Алексей серьезно болен. Предчувствуя скорую кончину, он передал заботу о церкви и прихожанах своему сыну Сергею. Сергей с детства помогал отцу в церкви. Священник мечтал, что сын пойдет по его стопам. Но история семьи повторялась удивительным образом. Сергей хотел быть врачом, поступил в университет. Отец Алексей не давил на сына авторитетом. Считал, что Сергей определится сам. Так и получилось. Очень скоро юноша понял, что медицина – не его призвание. Когда началась Первая мировая война, Сергей ушел на фронт братом милосердия. А вернувшись домой, принял сан священника. Конечно, его сравнивали с отцом. Находили, что сын намного строже, но что он так же, как его батюшка, честен и добр. Прихожане полюбили отца Сергия, а новые власти поторопились арестовать. Вернувшись из тюрьмы, он продолжал служить в храме и руководил Моросейской общиной вплоть до своего ареста в 1929 году. Из ссылки священник писал своим прихожанам: «Особые скорби, небывалые напасти – удел наших дней. В покаянном преодолении их – смысл нашей жизни». Напасти и преодолений оказалось гораздо больше, чем может выдержать человек. Отец Сергий выдержал. Его арестовывали без конца. Едва успевала закончиться одна ссылка, тут же начиналась другая. Лагерный труд подорвал здоровье отца Сергия. Но сильнее физических страданий были страдания души. Священник молился о том, чтобы никто из его родных или духовных детей не пострадал из-за него. В последний раз отца Сергия арестовали в начале Великой Отечественной войны. Спустя полгода его расстреляли. В 21 веке отец и сын Мечевы были причислены Русской Православной Церковью к лику святых. История священников Алексея и Сергия почти 80 лет передается из уст в уста. Уже не осталось людей, лично знавших мароссийских пастырей. Так в Москве называли Мечовых. Но об отце, который передал дело жизни своей сыну, и о сыне, который пожертвовал собой, но не предал дело отца, люди помнят по сей день.
1: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Предприниматель Дмитрий Большаков.
4: Бытовая проблема была у меня дома. Слабый напор горячей воды после того, как кто-то сделал очередной ремонт в нашем подъезде. Мы вызвали сантехника, мы с ним договорились, что он будет делать, даже во сколько это обойдется. После того, как мы с ним договорились, так получилось, что и я, и моя супруга, мы независимо друг от друга попросили владыку Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского помочь, потому что слабый напор горячей воды нас уже утомил. Нам хотелось, чтобы наконец-то у нас был нормальный напор. И я разговаривал с этим сантехником по телефону, потому что я был на работе, и моя жена мне дала телефон, сантехник пришел к нам домой, и вот мы с ним так поговорили. Потом, как жена мне рассказала, после того, как мы оба помолились, ему вдруг пришла в голову мысль о том, что не надо делать то, о чем мы договорились, не надо бежать в магазин за новым фильтром, а нужно прочистить одну из трубок, которая идет от основной трубы. И вся проблема оказалась именно в ней. И с тех пор у нас отличный напор воды, все хорошо. И здесь имело место вот такое неожиданное вразумление человека. Человек собирается что-то сделать, потом он молится или о нем молится, и человек получает вразумление, что нет, надо сделать вот так. И это оказывается правильно. Вот это чудо.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника послушника Николая Беляева, будущего преподобного Никона Оптинского. 1 октября 1908 года. Последнее время батюшка часто ходил к утренне и обыкновенно говорил поучения, и говорил хорошо. «Авва Дорофей, — говорил батюшка, — поучает нас рассматривать свою жизнь, чтобы видеть, в каком мы устроении, много ли преуспели. Это рассматривание себя, это внимание себе необходимо. И кто этого не делает под предлогом неумения и незнания, тот пусть знает, что преуспеяние заключается главным образом в смирении. Преуспели мы в смирении, значит, идем вперед».
0: Голоса

0: радио. На струнах псалтыри.
1: О, Андрюша, здравствуй, дорогой. Как же я рад видеть тебя. Наконец ты таки смог приехать на святую землю. И ко мне заглянул. Но молодец.
2: Толик, родной, о чем ты? Разве я мог побывать в Иерусалиме и с тобой не встретиться? Друг детства – это как брат. Такие связи не рвутся.
1: Да, пожалуй. Ведь самые лучшие воспоминания у меня – это наш старый московский двор, школа, футбольное поле на пустыре. Ребята, знал бы ты, как мне не хватает возможности пробежаться по любимым местам. Хоть одним глазком бы посмотреть на старых друзей.
2: Так а что тебе мешает? Сел на самолет, 3,5 часа, и ты в Москве.
1: Да ну. Вот, ты давно был?
2: Давным-давно не был. Темп жизни не позволяет.
1: О, то-то и оно. А тебе ехать-то всего ничего. 20 минут на метро. Куда уж мне с моим-то дальним зарубежьем. А иногда, знаешь, прямо тоска берет. А если честно признаться, она и не отпускает меня вовсе. Как ржавчина разъедает изнутри. Саднет душу.
2: Ну ты что, друг, тосковать последнее дело. Тем более здесь, на святой земле, по которой совсем недавно, каких-то 2000 лет назад, ходил сам Христос. Здесь, кажется, камни мостовой, стены зданий, окрестные горы должны исцелять от уныния. Вспомни 124-й псалом. «Не поколеблются вовеки те, что живут в Иерусалиме».
1: Нет, стены помогают дома. Ты вспомни поговорку. А дом-то у меня остался там, в Москве. А здесь я как будто вечный гость.
2: Я думаю, знаешь, о чем эта поговорка?
1: О чем же?
2: О том, что родной дом помнит тебя ребенком. И какие бы ошибки и проступки ты ни совершал, входя под крышу родительского дома, ты словно реабилитируешься, возрождаешься. Ведь почему детство нам так дорого?
1: Наверное, потому что мы были беззаботны тогда.
2: Точно. А беззаботны мы были, потому что были чистосердечны с собой и друг с другом. И как бы человек ни менялся в жизни, каким бы солидным и важным он ни стал, в нем не перестает пульсировать желание вернуться к себе, настоящему, умеющему доверять, любящему без оглядки. Отсюда и острая тяга возвратиться в родные места, в дом, где стены помогают быть таким, каким тебя задумал Творец.
1: Как тут не вспомнить светлый наказ Христа? Будьте как дети.
2: Точно. И здесь, в Иерусалиме, этот наказ хочется исполнить с той же жаждой. Вот словно домой вернулся. Словно этот город непостижимым образом тоже стал твоей родиной.
1: Вот ты как рассудил. Неожиданно. И утешительно.
2: Больше того, вполне может оказаться, что евангельские места поддержит тебя надежнее, чем те края, где ты вырос. Ностальгия коварна, она может обмануть, как там у Геннадия Шпаликова. По несчастью или к счастью, истина проста. Никогда не возвращайся в прежние места.
1: Да, да, помню. Даже если пепелище выглядит вполне, не найти того, что ищешь. Ни тебе, ни мне. Ну почему так получается, Андрюш?
2: Трудно сказать, Толя. Может быть, потому что дерзкость в человеке – это зерно вечности, царства небесного. И не в прошлое оно нас влечет, а в будущее. А мы увязаем в несбывшемся, вместо того, чтобы стремиться вверх и вперед.
1: Слушай, а вот эта строчка про Иерусалим, ты сказал, она из псалма?
2: Да, это одна из песней восхождения. Их всего 15, и вместе они иногда именуются «Псалтырь в псалтыре».
1: Песни восхождения? А почему такое название?
2: Есть версия, что эти псалмы пели иудеи во время богослужения на ступенях вновь отстроенного после вавилонского пленения Иерусалимского храма. По-другому их так и называют – песни ступеней. Но, вероятнее всего, свое название эти псалмы получили за то, что они помогают душе совершить восхождение к Богу, настроиться на верный лад – служат духовным камертоном.
1: Прочитай, а?
2: 124-й. Конечно, слушай. «Надеющиеся на Господа, подобно горе Сиону, не поколеблются вовеки те, что живут в Иерусалиме. Горы осеняют их, и Господь осеняет людей своих отныне и вовеки. Ибо не дает Господь грешникам власти над праведными, да не протянут праведные рук своих к беззаконию. Даруй благо тем, кто добр и праведен сердцем, а людей развращенных и творящих беззаконие покарает Господь. Мир Израилю!»
1: Надо же, как звучит по-детски. Господь дарует благо, а тех, кто творит беззаконие, покарает. Хочется в это верить, но не слишком ли это наивно?
2: Наивно, говоришь? Это написал человек, который прошел вавилонский плен, то есть в рабстве побывал. Едва ли он в жизни хлебнул лихо меньше, чем мы с тобой. И после всего, что псалмопевцу пришлось пережить, он в какой-то радостной простоте исповедует, что «надеющиеся на Господа подобно горе Сиону». Мне это напоминает, как мой дед Андрей, пройдя войну и германский плен, и сталинские лагеря, остался человеком светлым и верующим. А насчет детскости очень верно сказано. Ты же вот в детстве верил в то, что зло обязательно будет наказано, в то, что жить нужно по правде.
1: Ты же знаешь, что верил. Вместе росли.
2: Так не отрадно ли найти подтверждение твоей детской веры в древнем псалме «Песни восхождения к Богу»?
1: Отрадно, Андрюш. Все меня сегодня радует. И твой приезд, и наш разговор, и 124-й псалом, так свежо прозвучавший, будто бы и не было стольких лет за плечами.
3: «Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек. Горы – окрест Иерусалима, а Господь – окрест народа своего отныне и вовек. Ибо не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных, дабы праведные не простерли рук своих к беззаконию. Благотвори, Господи, добрым и правым в сердцах своих, а совращающихся на кривые пути свои, да оставит Господь ходить с делающими беззаконие. Мир на Израиля!»

0: Сегодня, 1 октября, церковь вспоминает преподобного Евмения, епископа Гортинского, преподобную Ефросинию Суздальскую, мученицу Ариадну, священномученика Константина Твердислава. Также сегодня праздник иконы Божией Матери Целительницы. Преподобный Евмений жил в VII веке в Римской империи. Он с юности отличался добродетельной жизнью. Следуя евангельскому завету и идеалу, он все свое имущество, даже одежду, роздал нищим. Став епископом Гортинской церкви на острове Крит, преподобный, как милостивый отец, утешал свою паству, помогал сиротам и неимущим. О нем говорили, что Евмений исцелял больных, усмирял враждующих и гневающихся. Известно, что однажды во время сильной засухи по молитвам Евмения начался дождь. За противоборство ереси преподобный Евмений был сослан в Северный Египет, где и скончался. Тело его было погребено на родном Крите. Преподобный Силуан Афонский писал: «Господь дал святым столь великую благодать, что они любовью обнимают весь мир. Мы обращаемся к ним за молитвенной помощью и заступничеством. И сегодня просим преподобного Евмения, епископа Гортинского. Святой праведный Евмений, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей. Рассуждаем о самом важном.
3: Кто такая Богородица?
4: Богородица – это наша заступница. Она очень мудрая, красивая, добрая, чистая, прекрасная. Защищает нас своим покровом. Она смирена тем, что когда ангел ей сказал, что ты родишь Иисуса Христа, она не сказала, что я недостойна. Она смирилась и сделала все по Божьему. У меня есть икона Пресвятой Богородицы. Вот, и мне даже бывает порой хочется обнять. Какое-то у меня происходит чувство, как будто она как мне мать.
5: Богородица – это Матерь Господа.
6: Когда ей исполнилось 4 года, ее повели в храм. И так как, когда заходить в храм, были очень высокие ступеньки, они были очень большие. И Богородица, она переступала каждую ступеньку и так вошла в храм. Она смогла переступить эти большие ступеньки. Когда я прихожу в храм, я молюсь Богородице, чтобы у меня все было хорошо, чтобы все было именно как Господь захочет. Вот ты стоишь в храме возле иконы Богородицы, и вот у тебя возникает такое чувство, как будто бы Богородица вот прям не икона изображения ее, вот как будто бы она по-настоящему перед тобой стоит и вот таким нежным взглядом на тебя смотрит. Так все это приятно происходит. У меня есть любимая икона Богородицы, образ умиления, потому что такая вот икона, как будто бы был вот грешный человек, вот он пришел на исповедь и начинает каяться, то есть: «Господи, прости меня за все».
7: Богородица была красивой, доброй. Я себе ее такой представляю.
8: Богородица для меня самая чистая девушка в мире. Я представляю доброй. В ней нет ни капельки зла. Я когда прихожу в храм, прошу Богородицы, чтобы у меня в семье все было отлично, хорошо. Она все может сделать.
9: Богородица – это Матерь Иисуса Христа. Она была девой. В храм ее привели, когда ей было 4 года. Богородица – это наша заступница. Добрая, смиренная, красивая.
10: Богородица – это Матерь Божья, самая Пречистая Дева. Она появилась у Иоакима и Анны, когда им было уже лет 90-80. И обычно в этом возрасте у людей не появляются внуки. Но случилось чудо, и у Иоакима и Анны появилась Богородица. Богородица, она светлая, сияет, как солнце. На ней нету всяких черных пятен. Она чистая, как будто только она умылась, и все, она чистая.
11: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
12: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
13: И я рад вас видеть. Что-то в последнее время большая нагрузка в школе. И пришел я к вам, собственно, по школьному вопросу.
3: Рассказывай, чем я могу тебе помочь?
13: Мне нужно подготовить эссе по портрету одного из русских писателей.
3: Любого писателя?
13: Да, любого. Но желательно из школьной программы.
3: Тогда предлагаю тебе для эссе портрет Антона Павловича Чехова. Работа как раз находится неподалеку от нас, в соседнем зале. Идем.
13: О, я знал, что вы мне поможете. Конечно, давайте посмотрим на нее.
3: Вот она. Это работа художника Иосифа Браза. Выполнена в 1898 году.
13: Кажется, я видел ее раньше. Антон Павлович расположился в кресле, обитом темно-зеленой тканью. Взгляд его устремлен на зрителя. Фигура немного смещена вправо относительно центра изображения.
3: Но при этом есть ощущение устойчивости его позы. Наверное, потому что правый локоть писателя свободно лежит на подлокотнике, а левая рука слегка подпирает подбородок.
13: Антон Павлович в строгом черном костюме. На глазах его пенсне. Лоб немного напряжен. Кажется, будто герою портрета позировать было нелегко.
3: Ты верно подметил, Ваня. Чехову действительно было трудно позировать из-за проблем со здоровьем. Дело в том, что работу над портретом художник Иосиф Браз планировал начать еще в 1897 году. Этот заказ поручил ему Павел Третьяков, который непременно желал иметь в своей галерее портрет Антона Павловича. Но у Чехова началось легочное кровотечение. Его положили в больницу, и написание портрета пришлось отложить.
13: Да, ведь писатель страдал туберкулезом.
3: Когда опасность миновала, Чехов отправился в свою подмосковную усадьбу, Мелехово, где Браз продолжил работу над портретом. Но дело продвигалось медленно и трудно. Сказывалось плохое самочувствие Антона Павловича. Портрет явно не получался. Врачи рекомендовали ему отправиться на море в теплый морской климат. И Чехов уехал во Францию, в Ниццу, куда за ним отправился и художник Иосиф Браз.
13: Ну, а там-то, наконец, портрет получился?
3: Да. Павел Третьяков оплатил художнику поездку в Ниццу. Таким образом, работа над портретом была продолжена. И вскоре, в 1898 году, портрет был готов и получился замечательным с точки зрения многих искусствоведов. Но сам Чехов отзывался о нем в свойственной ему ироничной форме. О выражении своего лица на портрете он говорил так: «Выражение такое, точно я нанюхался хрену».
13: Да, с юмором у Антона Павловича было все в порядке.
3: Он так шутил о портрете: «Если я стал пессимистом и пишу мрачные рассказы, то виноват в этом портрет мой».
13: Но согласитесь, Маргарита Константиновна, взгляд за стеклами пенсне и правда печален. Сколько всего в этом взгляде. Но не усталость, а скорее сильные переживания и огромный опыт.
3: У Чехова была непростая жизнь. Болезни мучили его. Но, несмотря на это, он очень много делал для других людей. И для родных, и для большого числа пациентов, которым он служил как врач. Антон Павлович занимался благотворительностью. На собственные средства построил 3 школы для крестьянских детей. Его жизнь была настоящим служением.
13: И все это художник Иосиф Браз удивительным образом смог передать во взгляде на портрете Антона Павловича Чехова. Что ж, здесь есть о чем поразмыслить. Спасибо вам, Маргарита Константиновна, за помощь.
3: Я рада, что смогла тебе помочь, Ванечка. Приходи почаще к нам в Третьяковскую галерею.
12: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. В радости не возносись, в горести не унывай.
1: Так советовал святитель Милетий Леонтович, архиепископ Харьковский, церковный иерарх конца XVIII – начала XIX веков. Суждение владыки связано с православной традицией и смыслово перекликается со словами апостола Павла:

0: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Можно ли в один совсем небольшой рассказ поместить человеческую жизнь с ее бедами и радостями, противоречиями и прозрениями, глубиной и хрупкостью? Именно это попробовал сделать Владимир Галактионович Короленко в своем произведении «Старый звонарь». Рассказ был впервые опубликован в 1885 году. С тех пор он неоднократно издавался в составе сборников произведений писателя и антологии русской классики. А в 2017-м издательство «Храма сошествия Святого Духа» на Лазаревском кладбище выпустило рассказ Владимира Короленко «Старый звонарь» отдельной книгой. Литературоведы относят произведение к особому жанру пасхальной прозы, уникальному явлению русской литературы. Пасхальные рассказы можно найти в творчестве известных наших классиков – Гоголя, Бунина, Куприна, Чехова, Андреева. В соответствии с духом главного православного праздника эти произведения воспевают христианскую победу жизни над смертью. Поэтически тонко звучит этот мотив и в рассказе «Старый звонарь». Его герой, старик Михеич, всю жизнь с самого детства звонил на колокольне своего сельского храма. Именно там читатель с ним и встречается. Село, с высоты видное Михеичу, как на ладони, окутано неповторимой атмосферой весенней пасхальной ночи. Вот как пишет об этом Короленко. «Тонкий туман, подымаясь с земли, сгущает тени лесов и застилает пространство серебристо-лазурную дымкой. Из темной массы выделяются фигуры пешеходов. То жители собираются в свою церковь встречать весенний праздник». Вместе с Михеичем читатели ждут трепетного и торжественного момента, когда нужно будет ударить в самый большой колокол и возвестить радость Христова воскресения. В ожидании этого перед нашим мысленным взором пронесется вся жизнь старого звонаря. Была она простой, тихой и мирной. И, можно сказать, вся прошла на этой самой колокольне – старой, высокой, темной, тонущей вершиной в лазуре, как пишет автор. Старик пережил нужду, горе, похоронил жену и сына. Страдал сам, видел страдания других, но не озлобился и никого не осуждал. Теперь в пасхальную ночь, вспоминая все былое, он только повторял: «Бог вас суди, Бог суди». Впрочем, «Старый звонарь» – история не только о жизни, но и о смерти. Точнее, о жизни и смерти во Христе. А значит, о победе жизни над смертью. В произведении ясно прослеживается мысль, которую излагает апостол Павел в своем послании к римлянам. «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти». В этом смысл праздника Пасхи и пасхального рассказа Владимира Короленко «Старый звонарь». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
1: «Литературный навигатор».

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Володе из Астрахани 4 года. Он любит играть в машинки и ухаживать за домашними животными, проводить время с друзьями и двумя старшими сестрами. Только слышит Володя с трудом. Мальчик родился с серьезными нарушениями слуха. Об этом родители Володи узнали еще во время обследования в роддоме. В 6 месяцев ребенку поставили инвалидность, но семья решила бороться за его здоровье. В год Володе сделали первую операцию по восстановлению слуха, а через 3 месяца – вторую. Это дало хорошие результаты. Володя стал реагировать на звуки и теперь слышит близких. Мальчик заново изучает окружающий мир. Сейчас Володя учится говорить и даже знает много слов. Называет по именам педагогов, с которыми занимается в специализированном центре. Каждая реабилитация приносит ему новые навыки. Но чтобы Володя мог и дальше развиваться и уверенно говорить, ему нужны еще 2 курса реабилитации. В семье, где мама посвящает все время уходу за ребенком, а папа работает охранником, оплатить занятия со специалистами не под силу. Помогает Володе и его родителям фонд «Семья детям». Вы тоже можете поддержать сбор на реабилитацию Володи на сайте организации. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». География Веры. Поэтесса Елизавета Кузьмина-Караваева с детства подолгу жила в Анапе. Она черпала в красоте Черноморского побережья образы для своих произведений. После революции 1917 года Кузьмина-Караваева проявила здесь себя в новом качестве. Анапчане знали поэтессу как честного человека и избрали ее городским главой. Во время большевистского террора Елизавета Юрьевна многих горожан защитила от арестов и расстрелов, а сама была вынуждена эмигрировать в Париж. На чужбине подвижница стала православной монахиней с именем Мария и создала приют для неимущих беженцев из России. В 1945 году матушка приняла мученическую смерть вместо другой женщины в газовой камере фашистского концлагеря «Равенсбрюк». Исполнились строки, которые написала мать Мария в 1938-м. «Огонь показался у ног, и громче напев погребальный. И мгла не мертва, не пуста, и в ней начертание креста. Конец мой, конец огнепальный». В 1999 году в Анапском археологическом музее открылся мемориальный зал поэтессы, посвятивший свою жизнь служению людям.
1: Радио «Вера» в Анапе можно слушать на частоте 90,5 FM.
2: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
0: Апостольские чтения.
3: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Помимо размышлений об отношении мужей и жен, в посланиях апостола Павла есть и продолжение этих наставлений, которое касается взаимоотношений детей и родителей, рабов и хозяев. Конечно, отношения в последней из этих пар, рабов и хозяев, нельзя назвать актуальными в наше время. Однако и они указывают на общий принцип, который не может утратить своей временности. Все отношения между людьми должны быть освящены верой во Христа. Давайте послушаем повествующий об этом отрывок из 5 и 6 глав послания апостола Павла к Ефесянам. Сегодня он звучит во время литургии в православных храмах.
4: «Обачи вы по единому кижду свою жену сица да любит, яко же и себе».
5: Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия.
4: И обиновение лица несть у него.
3: Всем известно, что дети должны повиноваться своим родителям. Этого требует сама природа. И, как мы только что услышали, этого требует справедливость. И вместе с этим, говоря о послушании родителям, апостол Павел сделал важное дополнение, которое довольно часто остается без нашего внимания. Он написал так: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе». А обращаясь к родителям, апостол выразил свою мысль такими словами: «Отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Оба раза мы находим в словах апостола Павла упоминание Господа, то есть самого Бога. Это упоминание существенным образом ограничивает повиновение детей родителям. Да, безусловно, слушаться надо, повиноваться надо, но лишь в том случае, если родительские требования не входят в противоречие с волей Божией. Увы, но такое случается. И есть классические житийные примеры такого рода противоречий. Так преподобному Феодосию Печерскому пришлось пойти против воли собственной матери, которая сопротивлялась его монашескому призванию. Во всем же прочем, он оставался послушным сыном. Осознавая возможность таких коллизий, апостол Павел написал, что родители должны воспитывать своих детей в первую очередь в учении и наставлении Господнем. Ведь если родители поступают таким образом, то они и сами научаются познанию воли Божией. Следовательно, вероятность конфликта родительских повелений и повелений Господних существенным образом снижается. Далее апостол Павел перешел к размышлениям о взаимоотношениях рабов и их хозяев. Стоит заметить, что само явление рабства апостол никак не комментирует. Он не пытается с ним бороться. Он не дает ему никакой оценки. С точки зрения апостола, подтвержденной опытом церкви, рабство отнюдь не препятствует спасению во Христе. Отсюда можно сделать довольно очевидный вывод. Уж если такое уродливое и отвратительное явление, как рабство, не мешает спасению, то помешать ему не может и никакое иное общественное устроение, если, конечно, соблюдаются те условия, о которых написал святой апостол. Если человек хранит простоту сердца и все, что делает, делает, имея перед своим мысленным взором самого Христа и служа ему с усердием.
0: Апостольские чтения.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Пространстве. Путешествуем со смыслом.
1: На юго-западе Тверской области, в Зубцовском районе, на берегу реки Вазуза, есть крошечная деревенька Гнездилово. Числится она заброшенной, но все же в ней иногда появляются люди. Они приезжают сюда, чтобы посмотреть на руины затонувшего храма Владимирской иконы Божией Матери, которые величественно возвышаются над гладью Вазузского водохранилища примерно в 1,5 километрах от деревни. От Москвы до Гнездилова примерно 3 часа езды. Потом 20 минут пешего пути через поля, и мы в урочище Архангельское Чашниково. Когда-то здесь стояли дома и жили люди, но в 70-е годы 20 века при строительстве гидроэлектростанции местность затопили. Вместе с селами ушла под воду и Владимирская церковь, возведенная здесь еще в конце 18-го столетия. По одной из самых распространенных версий, строителем церкви был богатый купец по фамилии Лихачев из деревни Александровская. Он построил храм в память о погибшем сыне. Впрочем, это лишь предположение исследователей. Единственное же на сегодняшний день упоминание о Владимирском храме содержится в Тверском епархиальном статистическом справочнике от 1914 года. Там говорится, что храм служил приходским для 19 окрестных деревень. И сегодня из вод Вазузского водохранилища видны его стены. Сохранились резные колонны, тонкий узор на фасаде, судя по всему, некогда белокаменном, а также арочные и круглые окна. Весной и летом руины полностью окружены водой. Посмотреть на них можно с берега или подплыть на лодке. А вот осенью и зимой, когда уровень воды в водохранилище падает, затопленный Владимирский храм в буквальном смысле выходит на сушу. Можно подойти к нему и дотронуться до старинных камней, над которыми оказались невластными ни время, ни вода. Становится уже неважно, кто именно его построил, и даже кто пытался уничтожить, потому что храм остался живым, какими всегда остаются даже разрушенные и поруганные святыни. И всегда над гладью Вазузского водохранилища звучит неслышная молитва, к которой присоединяешься всем сердцем.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом. Радио «Вера».
2: Когда один в минуты размышления с природой я беседую в тиши, я верю, есть святое провидение и кроткий мир для сердца и души. И грусть свою тогда я забываю, своей нуждой безропотно мирюсь. И небесам невидимо молюсь, и песнь пою, и слезы проливаю. Иван Никитин.

Радио «Вера». Светлое радио. Даже болеть приятно, когда знаешь, что есть люди, которые ждут твоего выздоровления как праздника. Антон Чехов.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Анны Достоевской, супруги писателя Федора Достоевского. Записано в середине 1910-х годов. Федор Михайлович очень любил Дрезден, главным образом за его знаменитую картинную галерею и прекрасные сады его окрестностей. Королевской картинной галереи муж мой, минуя все залы, повел меня к Сикстинской Мадонне, картине, которую он признавал за высочайшее проявление человеческого гения. Впоследствии я видела, что муж мой мог стоять перед этой поразительной красоты картиной часами, умиленный и растроганный. Скажу, что первое впечатление на меня Сикстинской Мадонны было ошеломляюще. Мне представилось, что Богоматерь с младенцем на руках как бы несется в воздухе навстречу идущим. Такое впечатление я испытала впоследствии, когда во время всеночной на 1 октября я вошла в ярко освещенный храм святого Владимира в Киеве и увидела гениальное произведение художника Васнецова. То же впечатление Богоматери с кроткой улыбкой благоволения на божественном лике, идущей мне навстречу, потрясло и умилило мою душу.
0: Голоса

0: православие.
1: Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. В православной церкви почитается более 800 икон Пресвятой Богородицы. Впрочем, при всем многообразии изображений Святой Девы их можно отнести к трем основным типам, которые появились в разные времена и в разных регионах. Первый и наиболее ранний тип изображения Богородицы называется «оранта», в переводе с греческого «молящиеся». Классическим его примером является икона Знамения, где Богородица изображена по пояс с поднятыми к небу руками. Впервые молитвенные образы типа «оранта» появились в римских катакомбах, погребальных подземных туннелях, в которых древние христиане собирались и молились по причине языческих гонений. В римских катакомбах можно найти множество различных изображений, среди которых символический рисунок молящейся души. Оно, это изображение, представляет собой фигуру молящегося человека в длинной белой одежде с воздетыми к небу руками. Жест, поднятые к небу руки, издревле обозначает молитву. Отсюда и название «оранта», то есть «молящаяся душа». Со временем катакомбная «оранта» трансформировалась в тип иконы Богоматери. Еще одним не менее древним типом иконы Богоматери является «одигитрия», что в переводе с греческого означает «указующая». Наиболее известным примером одигитрии считается Владимирская икона, где Христос изображен сидящим на одной руке Богородицы, а другой она указывает на своего Сына и как бы говорит, что Христос есть Спаситель мира. Согласно преданию, Владимирскую икону написал сам апостол Лука, а потом она оказалась на Руси. Можно с точностью сказать, что одигитрия, как тип иконы, стала очень популярной в Византии, начиная с V века, и с тех пор распространилась по всем православным церквам. Третий тип иконного изображения Богородицы называется «элеуса», с греческого «милующая» или «жалеющая». Элеуса – самый поздний по времени появления тип иконы Богоматери. На иконе данного типа Богоматерь очень ласково и нежно обнимает своего сына, как бы предчувствуя, что ему предстоит умереть на кресте за всех людей. Наиболее известные примеры Элеусы – Донская или Федоровская иконы Богородицы. После всего сказанного остается лишь добавить. Все имеющееся разнообразие икон Богородицы базируется на трех типах ее изображения – оранта, одигитрия и элеуса. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о трех типах иконы Богоматери.

0: Сегодня, 1 октября, церковь вспоминает преподобного Евмения, епископа Гортинского, преподобную Ефросинию Суздальскую, мученицу Ариадну, священномученика Константина Твердислава. Также сегодня праздник иконы Божией Матери Целительницы. Икона под названием «Богоматерь-целительница» прославилась в XVIII веке в Москве. На ней изображена Божия Матерь, стоящая у постели больного человека. Сюжетом послужило предание о чудесном исцелении. Церковный певчий Викентий Бульвинский при каждом входе и выходе из храма преклонял колени перед образом Богородицы и молился ей. Однажды он тяжело заболел. Больной не переставал молиться. И вдруг у изголовья увидел юношу, взирающего на него с состраданием, своего ангела-хранителя. Ангел стал молить Пресвятую Богородицу об исцелении страждущего. В ответ на горячую молитву явилась Матерь Божия и исцелила Викентия. Икону, на которой Богородица склонилась над одром больного, можно часто встретить в больничных часовнях и палатах клиник. В честь иконы Божией Матери Целительницы очень часто освящаются больничные храмы. Ведь кому же еще, как не ко Христу и к Его Пречистой Матери, обращаться верующему человеку в тяжелые минуты болезни и страданий? Чествуя Божию Матерь и ее святой образ Целительницы, мы просим Небесную Владычицу, Пресвятая Богородица, спаси нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу». И я ее ведущий, протоиерей Евгений Камзяк, настоятель храма Святой Троицы, станица Новотроицка. Святость и праведность жизни. Слова привычные. Мы употребляем их как синонимы. Наверное, это правильно. Но что означали они первоначально? Какой их первоначальный смысл? Святость, освящение означает принадлежность Богу, извлеченность из мира, из мирского употребления и обихода. А праведность или правда христианина означает стиль новой жизни, отвечающий правде Божией, явленной во Христе Иисусе и открытой в Евангелии креста и воскресения. Праведность или правда – это принципиальная черта святости, освященной богоугодной жизни в Духе Святом. Апостол Павел всячески подчеркивает различия между прежней и новой жизнью. Прежняя жизнь характеризовалась нечистой и беззаконной. И это беззаконие приводило к новым беззакониям. В этом и есть суть рабства греху. Грех производит грех, и грех производит смерть. Совсем иная – это новая жизнь в рабстве Богу и Его правде. Эта жизнь ведет путем освящения к совершенной святости. Конечно, будучи реалистом, апостол Павел знает, что человек, отдающий себя Христу, не сразу становится совершенным человеком. Его жизнь будет постоянной борьбой. Поэтому неудивительно, что апостол использует в своих наставлениях метафору, заимствованную из воинского словаря – жалование или дар. Жалование воин получил за свою верную службу. Дар он получал по милости императора по особым праздничным дням. Апостол Павел жалование за службу греху, а это жалование есть смерть, противопоставляет щедрый подарок божественной благодати во Христе Иисусе, то есть жизнь вечную. Смерть – это по заслугам ветхой жизни во грехе, а вечная жизнь – не по нашим заслугам, а по вере и великой милости Божией.
4: Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: страшная совсем история.
1: Обычная история в обычной песне. Но если копнуть поглубже, взглянуть пристальнее, послушать повнимательнее, то нам откроется что-то необычное. Программа «Песня с историей». Слушаем необычные факты об обычных песнях, как обычно по утрам, на радио «Вера».

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера гостем рубрики «Вера и дело» будет клирик храма Живоначальной Троицы на Шаболовке священник Николай Вахромеев. Наш гость расскажет о своих предках, новомученике Сергии Краснохолмском и купцах Вахромеевых. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о сложных евангельских притчах. Сегодня у нас в студии священник Стефан Дамущи, и разговор пойдет о значении притчи о талантах.
0: Светлый вечер на Светлом радио. Прообразы. Святые в литературе.
2: Образ святых находит отражение в разных литературных жанрах, романах, поэмах, рассказах. А иногда подлинным художественным произведением становятся записи, которые человек делал сам для себя, его дневники. Особенно если эти записи делает человек исключительный, и в них описаны события неординарные. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о святой Фивии Перпетуе и ее дневниковых тюремных записках. Время действия – 3 век по Рождестве Христовом. Место действия – Карфаген, главный город провинции Африка Римской империи. Есть рукописи уникальные, чудом дошедшие за много веков до наших дней. Таким бесценным сокровищем для христиан является древний документ «Страдания святых мучеников Перпетуи, Фелицитаты, Сатура, Сатурнина, Секунда и Реваката» начала III века. Первая его часть представляет собой дневник или тюремные записи карфагенской христианки Фивии Перпетуи. Находясь в темнице в ожидании суда, а затем и казни на арене цирка, молодая женщина-христианка делала, как она пишет, записи собственной рукой по ее собственным мыслям. Благодаря им мы можем узнать достоверные подробности о жизни первых христиан и услышать голос самой святой Перпетуи. Фивия Перпетуя родилась в конце II века в Карфагене в богатой и знатной семье, вышла замуж, родила сына. О ее муже ничего не известно, скорее всего, он рано погиб на войне. Отец Фивии был декурионом, членом городского совета в Карфагене. Он всячески старался отвратить дочь от веры в Христа, и в своем дневнике Фивия приводит такой между ними диалог.
3: «Отец, — сказала я ему, — видишь ли, скажем, этот сосуд, кувшин, лежащий здесь?»
4: «Вижу, — отвечал отец.
3: Можешь ли ты назвать этот кувшин каким-нибудь иным наименованием, чем то, что он есть?»
4: «Нет, — сказал он, — и я не могу назвать себя ничем, кроме того, что я есть, христианка». Тогда отец мой, разгневанный моими словами, бросился на меня, как будто хотел вырвать глаза мои. Но он только пригрозил мне и ушел прочь.
2: Фивии Перпетуе было 22 года, когда она сама, ее раб Ревакат и его жена рабыня Фелицитата, а также еще двое юношей благородного происхождения Сатурнин и Секунд готовились принять крещение. Молодых людей схватили и привели в суд на допрос. К ним добровольно присоединился Сатур, которого в момент ареста не было дома. По возрасту он был старше всех и, судя по всему, являлся наставником группы оглашенных. По недавнему указу римского императора Септимия Севера подданным империи запрещалось принимать христианство. Заключенных держали под арестом в частном доме, и там все они приняли крещение, тем самым открыто выразив неповиновение запрету. Карфагенских христиан бросили в темницу, где они должны были дожидаться суда.
3: «Я была очень испугана, потому что никогда ранее не испытывала такой темноты. О, ужасный день! Страшная жара, удары воинов, непролазная толпа.
4: Я была очень прискорбна из-за беспокойства о моем ребенке. Благословенные диаконы Терии и Помпоний, которые прислуживали нам, были здесь, и путем вознаграждения они исхлопотали, чтобы нас подбодрили отправкой на несколько часов в лучшую часть тюрьмы.
2: Больше всего Фивия Перпетуя тревожилась об оставленном дома грудном ребенке. Но вскоре карфагенским христианам удалось подкупить стражников, и ей стали приносить сына в тюрьму на кормление. После этого, как она пишет, темница показалась мне дворцом, и я предпочитала быть в ней скорее, чем где бы то ни было в другом месте. А впереди ее ожидало новое испытание – свидание во время судебного заседания с отцом, который умолял ее отложить свою храбрость и публично отречься от Христа.
4: «И я скорбела о седых волосах моего отца и о том, что он, единственный из всей нашей семьи, не радовался моему мученичеству. И я старалась утешить его, говоря, на лобном месте будет то, что Богу угодно. Ибо знай, что мы находимся не в собственных наших руках, но в руках Божиих. И он ушел от меня в огорчении».
2: Вскоре арестованных повели для слушания дела в городское управление. Слух об этом быстро распространился по всему Карфагену, и в зале суда собралось много народа. Карфагенине знали Перпетую и других арестованных с детских лет, и уж, конечно, не как злостных преступников. Подсудимые по очереди поднимались на возвышение, их допрашивали, и каждый вслух исповедал свою вину, то есть говорил, что он христианин. Когда очередь дошла до Перпетуи, в зале появился ее отец с младенцем на руках. Он снова стал упрашивать дочь принести жертву императору. К нему присоединился и судья.
4: «Пощади седины отца твоего, пощади младенчество твоего сына, принеси жертву о благополучии императоров». Я ответила: «Я не сделаю этого». Иларион спросил: «Христианка ли ты?» Я ответила: «Да, я христианка».
2: После полученных показаний карфагенских христиан снова отправили в темницу дожидаться решения суда. Впрочем, Фивия Перпетую еще до вынесения вердикта знала, что всех их ожидает мученичество за Христа, и Сатур уйдет из жизни первым. Во сне она видела, как вслед за Сатуром поднимаются по золотой лестнице, и они оказываются в райских селениях. И все-таки приговор, который вынес карфагенским христианам суд, многих заставил содрогнуться. Во время празднования игр в честь дня рождения Геты, сына императора Септимия Севера, христиан приговорили отдать на растерзание зверям на арене цирка. Накануне дня казни Фивия Перпетую записывает в дневнике еще одно сновидение. Она борется на арене с неким чернокожим силачом и побеждает его, получая в награду ветвь с золотыми яблоками. Ее дневниковые записи заканчиваются словами:
4: «И я проснулась и поняла, что я буду бороться не со зверями, но с дьяволом. И я знаю, что меня ждет победа». Итак, я заканчиваю это описание нескольких дней перед представлением. А то, что совершится на представлении, пусть запишет кто-нибудь другой.
2: Вторая часть древнего манускрипта страданий представляет собой записи очевидца казни. Среди жадных до кровавых зрелищ зрителей в амфитеатре, конечно, были и карфагенские христиане. Они пришли для того, чтобы запомнить и записать каждое слово мучеников, а после казни забрать их святые останки для достойного захоронения. Перпетуя шла с кротким видом, с величием невесты Христовой, избранницы Божией, пряча сияние своих глаз от рассматривания толпы. С репортажной точностью описано величайшее мужество и смирение христианки Фивии Перпетуи. Тела карфагенских мучеников погребли в Карфагене. Позднее над их могилой возвели величественную базилику. В XX веке археологи на месте захоронения обнаружили плиту, с высеченными на ней именами Фивии Перпетуи и ее подруги Фелицитаты. А еще одним памятником карфагенским христианам стал дневник Фивии Перпетуи.
3: После того прокуратор произнес приговор обо всех нас, осудив нас на съедение диким зверям. Мы сошли с помоста вниз и, радостные, вернулись в темницу.
2: Радостные. Дневниковые записи святой Фивии Перпетуи свидетельствуют, что христиане первых веков воспринимали страдания и смерть за Христа как высшую награду. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе.

0: Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Господи, благослови меня войти в новый день, который до этого никогда не существовал, который, как белоснежная равнина, лежит передо мной. Так начинается одна из молитв, принадлежащих митрополиту Суржскому Антонию, выдающемуся проповеднику 20-21 столетия. Этим словам созвучно стихотворение «Новое утро каждый день», написанное американской писательницей Сьюзен Кулидж в начале 20 века. Ключевая его идея: «Прошлое да покроет Господь своим милосердием, в нашей же власти только сегодняшний день». И именно этим днем Кулидж и предлагает распорядиться так, чтобы он стал началом новой жизни. «Невзирая на скорби, невзирая на грехи, с рассветом ободрись и заново начни». Эта мысль созвучна словам святителя Демит

0: Андрея Ростовского, подвижника и духовного писателя 17-го, начала 18-го столетия. «Путь к небесам успешно совершает только тот, — говорил святитель, — кто каждый день начинает его заново». В конце концов, покаяние — это и есть разрыв с тем, кем мы были в прошлом и кем не хотим оставаться в настоящем. А значит, каждый день — это шанс начать заново, не отрицая прошлого, но преображая его через покаяние и доверие Богу, к чему и призывает стихотворение «Новое утро каждый день».
1: Прочтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

0: Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы. С понедельника по четверг в 23:00.
1: Сегодня мы обратимся к труду Семёна Людвиговича Франка «С нами Бог».
0: Слушайте программу «Истоки» на радио «Вера».

0: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Слово «апокалипсис» давно уже стало синонимом чего-то неотвратимо ужасного. Но это довольно поздние и не совсем корректные ассоциации, ведь в рамках библейского понимания слово «апокалипсис» переводится на русский как «откровение». Это откровение о победе, красоты и любви. Давайте убедимся в этом, послушав отрывок из 24 главы Евангелия от Матфея, что читается сегодня во время богослужения в православных храмах.
2: «Претерпевший же до конца, той спасется».
3: «Претерпевший же до конца, спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни». Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: «Вот здесь Христос» или «там», не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: «Вот он в пустыне», не выходите. «Вот он в потаенных комнатах», не верьте. Ибо как молнии исходят от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы.
2: И где же вообще будет труп, там и соберутся орлы.
1: Несомненно, кто-то спросит: «Простите, а где обещанные красота и любовь?» Христос же говорит о принципиально иных, очень устрашающих слух вещах. Чтобы ответить на данный вопрос, необходимо обозначить, о чем, собственно, идет речь. В словах Спасителя пересекаются, смешиваются два временных слоя – прошедший и еще предстоящий. Первый временной слой имеет отношение к событиям конца первого века, когда в Иудее случилась национально-религиозная революция, крайне неудачная. Революцию жестоким образом подавила Римская империя. Иерусалим и его храм, посвященный Богу Единому, были разрушены. Все, что осталось от той красоты, — стена плача. Ее специально римляне сохранили, чтобы усилить скорбь иудеев. Второй временной слой в словах Христа имеет отношение к событиям конца мира, когда явится Антихрист, зло поработит человечество почти полностью и не останется уже никакой надежды на покаяние. Тогда Спаситель придет второй раз не для того, чтобы проповедовать, но чтобы судить людей. При чем же тут красота и любовь? Постараюсь пояснить. Описанная Христом история, случившаяся и предстоящая, конечно же, вызывает трепет, ведь речь идет о тяжелейших испытаниях. Но они не являются окончательным итогом, не служат целью замысла Божия. Испытание, предрекаемое Сыном Божиим, является переходом от заблуждений к правде, от затхлости к обновлению. Священное Писание в отношении конца мира и вовсе использует образ родов. Мать, рождая своего младенца, мучается, но как только ребенок появляется на свет, она забывает о боли и безмерно радуется новой жизни. Вот и описываемые Христом события сами по себе болезненны, но ведут они к благословленной Богом новой реальности. Конечно же, разрушение Иерусалима и его храма – трагедия, но в результате окончательно ушло в прошлое искушение, стоявшее перед первоначальными христианами из евреев – жить сразу в двух заветах – Новом и Ветхом. Ветхого больше не было, и герметичные границы иудейской цивилизации исчезли. Место ветхозаветного народа занял новый – Церковь, где национальность уже не имеет прежнего значения. События конца света тоже ужасают, но и за ними скрывается радость обновления. Это, впрочем, не означает, что нужно искусственно приближать второе пришествие. Бог сам определит, когда наступит для нашей Вселенной финальная точка. Но поверьте, всем точно тогда будет понятно, время настало, обветшалый мир свое отжил. Его нужно отпустить, чтобы встретить нечто новое, прекрасное и вечное, уготованное Богом тем, кто смог через исполнение заповедей с Господом сродниться. Поэтому апокалипсис, откровение Христа о грядущем, пусть не вводит нас в состояние паники. Спаситель говорит не о катастрофе безысходности, а о надежде и глубине божественного замысла, способного зло обратить во благо. А того, кто благо Христово выбрал, промысел Господень будет хранить. Тому есть подтверждение. Христиане Палестины ведь пережили падение Иерусалима. Вот и тем, кто Господу Иисусу будет верен, никакой апокалипсис не страшен.
0: Евангелие, день за днем. Радио «Вера».

0: Вы слушаете радио «Вера». Вера. Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Стефан Камельский.
1: Над Камельским озером, что под Вологдой, со всех сторон окруженным дремучим лесом и топями, стояла глубокая тишина. Лишь изредка крики болотных птиц нарушали ее. Здесь, на берегу озера, в маленькой хижине из необструганных бревен, вот уже 2 года жил монах-отшельник по имени Стефан. Забрел он сюда случайно, странствуя по святым местам Вологодской земли. Монаху понравилась тишина и уединенность Камельского озера, и он решил остаться на его берегах. 2 года в непрестанной уединенной молитве пролетели незаметно. Ни одна живая душа за это время не побеспокоила Стефана. Тем временем скудные съестные припасы монаха подошли к концу. И хотя довольствовался он лишь чашкой похлебки из муки, замешанной на сырой воде, да и то не каждый день, однажды утром небольшой мучной куль оказался пустым. Однако Стефан, во всем привыкший полагаться на Бога, не стал отчаиваться. «Господь меня сюда привел и на голодную смерть не оставит», — думал монах и только молился еще усерднее. Весной и летом он собирал ягоды, грибы и коренья. Их было немного, но на скромную монашескую трапезу вполне хватало. Но вот наступила дождливая осень. Не за горами была и зима. В один из холодных октябрьских дней Стефан, помолившись, развел костер, чтобы сварить похлебку из прелой листвы. Больше у монаха ничего съестного не оставалось. Над хворостом поднялся дымок, и вдруг монах услышал голоса людей. Кто-то выходил из леса и, кажется, направлялся прямиком к его хижине. Через мгновение на опушке показались 2 мужчин. Это были звероловы. Увидев на берегу озера монаха, они застыли в удивлении. Удивленный не меньше, Стефан низко поклонился нежданным гостям и пригласил разделить его скромную трапезу. Так охотники узнали, что живет он здесь давно, что за 2 года не видел ни одной живой души и что уже не имеет иного пропитания, кроме палой листвы. Набожные звероловы были рады встрече с монахом. Они отдали ему все имевшиеся у них с собою припасы. Оказалось, что живут они в деревне совсем неподалеку отсюда. С тех пор звероловы стали навещать Стефана в его лесной хижине, приносили ему хлеб и муку. Другие, узнав о том, что в их лесу живет пустынник, тоже последовали примеру охотников. Голод больше не грозил Стефану. Каждый день монах возносил Богу благодарственные молитвы за то, что он не оставил его в беде. Когда молимся Господней молитвой «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день», то и на миг краткий сомневаться не можем в том, что подаст он нам потребное, говорил старец Стефан Камельский, которого церковь прославила как преподобного в лике святых.
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Стефан Камельский.

0: Радио «Вера».
1: О, тот воистину блажен, кто этой осенью прелестной не замкнут улицею тесной, не заслонен громадой стен. Блажен, кто в эти дни не слышит докучных шумов городских. Здесь Божий мир теперь так тих, здесь воздух листья чуть колышет. Алексей Жемчужников –

Радио «Вера». Светлое радио. Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает расприю. Книга притчей Соломоновых.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой цесаревичу Николаю Александровичу Романову, период его ухаживания за принцессой Алекс. 1 октября 1890 года. Большое спасибо, дорогой Ники, за твое милое письмо. Я показала его Пелли. Пелли – это секретное имя, которым Елизавета Федоровна называла Алекс. Будем верить, что Бог укажет ей правильный путь и даст мужество преодолеть все препятствия. Ты не можешь представить, как она выросла, как мило и любезно она говорит со всеми, и каждое ее движение полно грации. Настоящий праздник для глаз. Она так женственна и мила. Я уверяю тебя, что если бы даже она не была моей сестрой, я бы жаждала ее видеть, наслаждаться ее прелестными манерами и ангельской красотой. Как печально, что все это не так легко, как хотелось бы. Но я надеюсь на мужество и на молитвы к Богу. Она так глубоко тебя любит, что я надеюсь, она наберется достаточно сил, чтобы пройти все испытания. Да благословит тебя Бог, вечно любящая тебя Элла.
0: Голоса

0: и глаз их. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Много лет назад я была на похоронах своего дальнего пожилого родственника. Мы собрались в церкви недалеко от кладбища, чтобы попрощаться с ним. Усопший лежал в открытом гробу перед алтарем. Время шло, а отпевание все никак не начиналось. Батюшка задерживался. Как потом выяснилось, его машина застряла в снегу, и все, пришедшие попрощаться со сродником, ожидали у гроба. На улице в этот день был сильный мороз, и о том, чтобы ждать на улице, не было и речи. Поэтому довольно долго, около часа, все пришедшие были вынуждены провести возле покойника. Самые близкие тихо плакали, молились. Кто-то нервно ходил по храму, поглядывая на часы. Я сначала тоже начала волноваться. Ненадолго отпросилась с работы, и нужно было уже возвращаться. Но спустя некоторое время мои мысли ушли далеко-далеко от работы. «Вот так я спешу куда-то, лечу, пытаясь успеть сделать все дела», – размышляла я. «А потом вдруг нет меня». И время остановилось. И вся земная суета оказалась лишь суетой. Я уже никуда не буду спешить. И важно будет лишь то, какие плоды я оставила после себя, что доброго я сделала людям. Когда приехал батюшка, а с ним еще две певчих, началось отпевание. Ближе к концу богослужения священник попросил нас по очереди подойти к усопшему, чтобы попрощаться. В это время звучало одно из заупокойных песнопений, которое называют «Последнее целование». Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Первая часть молитвы звучит так. «Приходите, братья, дадим последний поцелуй умершему, принося благодарение Богу». По-церковнославянски первая часть звучит так. «Приидите, последнее целование дадим, братья, умершему, благодаряще Бога». Давайте послушаем этот отрывок.

0: Текст второй части песнопения такой. «Вот он, то есть покойный, ушел от своих родственников и спешит к могиле, уже не заботясь о суете земной и о многострадальной плоти». На церковнославянском языке отрывок звучит так. «Сей бо оскуде от сродства своего, и ко гробу тщится, не к тому пекися о суетных и о многострастной плоти». Послушаем второй отрывок.
1: «Сей

0: Третий отрывок песнопения звучит так. «Где теперь его родные и друзья? Сейчас мы с ним разлучаемся. Помолимся же Господу, чтобы он упокоил его». Или по-церковно-славянски «Где ныне сродница же и друзи? Все разлучаемся. Его же упокоите, Господу помолимся». Послушаем третью часть.
1: Где?

Думаю, для всех, кто приехал в этот день попрощаться с нашим родственником, произошедшее в храме было важным уроком. Нам всем было дано время подумать о главном, стоя у бездыханного тела новоприставленного, и горячо помолиться о его душе. Предлагаю вместе послушать заупокойное песнопение «Последнее целование» в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? В эфире радио «Вера».

0: Сегодня, 1 октября, церковь вспоминает преподобного Евмения, епископа Гортинского, преподобную Ефросинию Суздальскую, мученицу Ариадну, священномученика Константина Твердислава. Также сегодня праздник иконы Божией Матери Целительницы. Преподобная Ефросиния Суздальская родилась в 1212 году в семье великого князя Михаила Черниговского. В крещении ей было дано имя Феодулия. Разностороннее образование и редкая красота княжны привлекли благоверного князя Федора, брата святого Александра Невского. Была назначена свадьба, но в день венчания жених скоропостижно скончался. Княжна осталась в Суздальском женском Ризоположенском монастыре, где вскоре приняла постриг с именем Ефросиния. Она вела строгую подвижническую жизнь и стала настоятельницей обители. По преданию, Ефросинии было даровано откровение о монгольском нашествии. Сбылось ее провидение о трагической кончине родного отца, князя Михаила Черниговского. Он был убит в Орде. Преподобная Ефросиния прожила всего 38 лет. Ее прославили в лике святых в конце 17 века. Преподобная Ефросиния пронесла свою веру и упование на Бога сквозь череду личных трагедий. Ее жизнь пришлась на один из самых драматичных периодов русской истории. Многие века святая Ефросиния служит образцом духовной крепости и аскетического самоотречения. Терпеливицей называли ее в русском народе. Церковь молится преподобной. Святая Ефросиния Суздальская, моли Бога о нас.
1: Радио «Вера».

0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера». Краски России.
1: Простите, а вы тоже первый раз в доме-музея Левитана в Плёсе? Здесь так красиво, столько замечательных работ, что мне непременно нужно с кем-то поделиться впечатлениями.
2: Я здесь бывал и раньше, и полностью с вами согласен. Прекрасный музей. Да и сам небольшой провинциальный городок Плёс в Ивановской области довольно уютный. Широкая Волга, утопающие в зелени белоснежные дома.
1: Полагаю, это не могло не вдохновлять художника.
2: Левитан и его друзья, художники Софья Кувшинникова и Алексей Степанов, путешествовали по Волге в поисках живописного поселка, чтобы снять дачу на лето. Когда они увидели Плёс, то влюбились в это прекрасное место с первого взгляда. И провели здесь 3 дачных сезона в 80-х годах 19 века.
1: Да, здесь такие виды, что невозможно не вдохновиться.
2: Кстати, Антон Павлович Чехов, близкий друг Исаака Ильича, увидев плёсские этюды художника, сказал: «Ну, наконец-то на твоих картинах появилась улыбка».
1: Замечательное сравнение. Пейзажи Левитана и нас, зрителей, заставляют улыбаться. Вот, например, посмотрите на эту картину «Цветущие яблони». Какие тонкие, почти прозрачные ветви написал художник. Какие нежные лепестки соцветий.
2: Да, работа замечательная. Это, кстати, оригинал одноименной картины, которая находится в Третьяковской галерее в Москве. И обе эти работы написаны в 1896 году. Картину, которая сейчас перед нами, Левитан подарил дочери своего друга, врача Ивана Трояновского. Девочку звали Анна. Сначала он долго пересматривал все свои работы, искал какой-нибудь подходящий для юной особы светлый этюд. И решил подарить пейзаж с цветущими яблонями.
1: Наверное, девочка была счастлива получить такой подарок.
2: Подарку в доме были очень рады, особенно именинница. Ну, кстати, она и сама неплохо рисовала, и, повзрослев, стала замечательной художницей. Ей пришелся по душе изображенный на полотне светлый весенний пейзаж.
1: Да, в самом деле, Исаак Ильич был художником от Бога.
2: И очень светлым человеком. В плёсских семьях и поныне бережно хранят воспоминания о встречах жителей городка с Левитаном и его друзьями-художниками в те далекие годы конца 19 века. У кого-то сохранилась подаренная прабабушке Левитаном открытка, чьи-то прадедушки, будучи мальчишками, ждали Исаака Ильича у дома, в котором он снимал комнату, чтобы помочь художнику донести этюдник.
1: И в результате получались пейзажи, написанные с любовью, такие, например, как «Цветущие яблони».
2: Вы верно подметили – с любовью. Как трепетно художник с помощью красок передает благоухающее весеннее цветение.
1: А небо какое! Глубокие сиреневые и синие оттенки.
2: Глядя на эту работу, вспоминается 148-й псалом пророка Давида. «Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звезды света, хвалите Его, небеса небес и воды, которые превыше небес».
1: Благодарю вас за интересную беседу. Ой, я еще долго буду вспоминать этот замечательный город, музеи и картины художника, который некоторое время жил здесь и оставил глубокий след Исаака Ильича Левитана.
3: Картину Исаака Левитана «Цветущие яблони» можно увидеть в Доме-музее художника в городе Плёсе Ивановской области.
0: «Краски России». Радио «Вера».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». В Ставрополе пройдет православная выставка-ярмарка «Град Креста». По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла она состоится с 3 по 11 октября на Крепостной горе краевой столицы. Основными участниками православной ярмарки станут церковные и светские организации, монастыри, издательства, а также организации, связанные с деятельностью Русской Православной Церкви. Гостям мероприятия будут представлены церковная утварь и атрибутика, книжная продукция, ювелирные изделия, иконы русских мастеров, изделия монастырских мастерских, сувениры, одежда и многое другое. Также в рамках ярмарки «Град Креста» пройдет еще ряд значимых мероприятий. С 3 по 7 октября будет работать православная книжная выставка-форум «Радость слова». Особое духовное значение для посетителей будет иметь пребывание ковчега с мощами святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского и Коломенского. Святыня будет доступна для поклонения с 3 по 7 октября. А 4

0: православную выставку-ярмарку «Град Креста». В Ставропольской духовной семинарии началась традиционная заготовка овощей и солений на зиму. Этот процесс возглавили секретарь епархиального управления Ставропольской и Невинномысской епархии, куратор столовой Ставропольской духовной семинарии и иеромонах Гавриил Ольховик и заведующая столовой духовной школы Татьяна Иноземцева. Сотрудники приступили к переработке урожая, выращенного на епархиальном подсобном хозяйстве, засолке и консервированию овощей для нужд воспитанников и преподавателей семинарии, а также сотрудников епархиального управления в предстоящие зимние месяцы. В рамках заготовки планируется засолить капусту, огурцы и помидоры, а также обеспечить запасы свежих корнеплодов для хранения. 1 октября откроются воскресные онлайн-занятия для учащихся 10 и 11 классов, а также всех желающих поступать в Ставропольскую духовную семинарию. Школа абитуриента готовит православных юношей к вступительным испытаниям. Тем, кто успешно окончил онлайн-обучение, выдается характеристика-рекомендация для поступления в духовную школу. К будущим абитуриентам обратился благочинный Грачевского округа, куратор воскресной онлайн-школы при Ставропольской духовной семинарии протоиерей Сергий Гринев.
1: Дорогой друг, я уверен, что ты был в православных храмах, видел их красоту и благолепие, наблюдал, а может быть даже участвовал в богослужениях. Но храмы – это не просто здания, это люди и духовенство, которая совершает в нем богослужение. Ты молод и юн. Ты задумываешься о смысле жизни. Думаешь о том, кем ты станешь, какую профессию изберешь. Думаешь иногда о духовных вопросах. Все профессии по-своему важны, нужны и хороши. Но я предлагаю тебе ни много ни мало, а стать священником. Стать одним из нас, нашей большой священческой семьи. Приглашаю тебя воскресную онлайн-школу абитуриентов при нашей Ставропольской духовной семинарии.
0: Подробности и телефоны для записи на онлайн-занятия школы абитуриента на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. На сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Литературный навигатор.
3: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Очень добрый старичок, неизменно окруженный толпой паломников. Таким впервые увидел архимандрита Иоанна Крестьянкина, одного из почитаемых старцев XX века, его духовный ученик, автор книги «Не святые святые», митрополит Тихон Шевкунов. А известный реставратор Савва Ямщиков, которому в юности посчастливилось видеться и беседовать с отцом Иоанном, вспоминал глаза старца, полные любви, доброжелательную улыбку, словно к нему пришел не чужой человек, а близкий родственник. Те, кто знал батюшку, отмечали и его редчайший дар рассуждения. О том, что архимандрит Иоанн действительно общался с людьми как с родными, с лаской, теплом и родственной заботой и помогал своими мудрыми советами, ярко свидетельствуют его письма и проповеди. В издательстве АСТ собрали некоторые из наставлений старца и выпустили книгу под названием «Так говорил Иоанн Крестьянкин». Умиротворяющие, обнадеживающие слова батюшки Иоанна, хоть изначально и были обращены к конкретным адресатам, оказываются поистине универсальными. В его наставлениях ответы на вопросы, которые волнуют каждого. И когда читаешь их, не покидает чувство, что отец Иоанн говорит «именно с тобой». Семья, работа, взаимоотношения супругов, отцы и дети. Архимандрит Иоанн Крестьянкин размышляет на эти вечные темы, стараясь обратить взгляд собеседника и читателя на духовную сторону вопроса. И самые, казалось бы, обыденные вещи связывает с духовной жизнью человека и Божьим промыслом. «Не забывайте, бессильно зло, мы вечны, с нами Бог», обнадеживает батюшка на страницах книги «Так говорил Иоанн Крестьянкин». И уверяет в том, что все наши жизненные трудности обязательно разрешатся. Ведь Господь хочет помочь нам устранить все то, что нас тяготит, обременяет и печалит,

0: Нужно лишь доверить и передать ему наши заботы. Тем, кто считает, что сделать это не так уж и просто, старец возражает и говорит: «Многие люди думают, что жить по вере и исполнять волю Божию очень трудно. На самом деле очень легко. Стоит лишь стараться не согрешить в самых маленьких и легких делах. Например, почитать родителей, исполняя заповедь, данную самим Богом. Будь же с мамой как ласковый ребенок. Любовь и ласка будут для нее благотворным лекарством, а молитва о ней – целительным бальзамом», советует отец Иоанн кому-то из своих духовных чад, и одновременно всем нам. Мудрый совет дает он и относительно супружеской жизни. «Хорошо бы принять закон, – рассуждает старец, – чтобы к себе быть построже, а к супругу поснисходительнее». Отец Иоанн советует внимательнее всматриваться в жизнь. «Случайностей в жизни нет и быть не может», – предупреждает он. «Бог-промыслитель правит миром, и каждое обстоятельство имеет высший духовный смысл и даровано Богом. А зная, что повсюду Господь, нельзя унывать. И пусть крылышки наши иногда повисают, и нет сил взмыть в небо, это ничего. Главное – видеть это небо над головой», – так говорил Иоанн Крестьянкин. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
1: «Литературный навигатор».

0: Светлое радио. География веры.
1: В 6 километрах от Белгорода, неподалеку от аэропорта, есть заповедное место, известное как Монастырский лес. В глубине этой дубравы с незапамятных времен бил родник. В 18 веке возле ручья обрели икону Богородицы, искусно выполненный список образа, именуемого Корсунским. После чудесного явления святыни вода в источнике получила целебные свойства. Для Корсунского образа в дубраве построили сначала часовню, а в начале 19 века – каменную церковь. Храм стал подворьем Белгородского Рождества Богородицкого монастыря. После революции 1917 года этот скит был полностью уничтожен. В 1995 году Монастырский лес стал государственным природным заказником. На его территории расчистили целебный родник и восстановили над ним часовню. Спустя еще 2 года поблизости на городском кладбище построили храм в честь Корсунской иконы Божьей Матери. Ежегодно 22 октября в честь празднования чудотворного образа от церкви к источнику совершается крестный ход. Сотни жителей Белгорода участвуют в этом молитвенном шествии.
2: Радио «Вера» в Белгороде можно слушать на частоте 103,2 FM.
3: Псалтирь – это духовный мостик к небу. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера» каждый вечер в 21:30.
4: Изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
5: Чему же учит нас история?
4: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». Воскресенье, 20:00 на радио «Вера».
6: Апостольские чтения.
7: Здравствуйте! С вами епископ Ярославский, углический феоктист. Помимо размышлений об отношении мужей и жен, в посланиях апостола Павла есть и продолжение этих наставлений, которое касается взаимоотношений детей и родителей, рабов и хозяев. Конечно, отношения в последней из этих пар, рабов и хозяев, нельзя назвать актуальными в наше время. Однако и они указывают на общий принцип, который не может утратить своей временности. Все отношения между людьми должны быть освящены верой во Христа. Давайте послушаем повествующий об этом отрывок из 5 и 6 глав послания апостола Павла к Ефесянам. Сегодня он звучит во время литургии в православных храмах.
8: «Обачи вы по единому кижду свою жену сица да любит, яко же и себе».
9: Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия.
8: И обиновение лица не есть у него.
7: Всем известно, что дети должны повиноваться своим родителям. Этого требует сама природа. И, как мы только что услышали, этого требует справедливость. Вместе с этим, говоря о послушании родителям, апостол Павел сделал важное дополнение, которое довольно часто остается без нашего внимания. Он написал так: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе». А обращаясь к родителям, апостол выразил свою мысль такими словами: «Отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Оба раза мы находим в словах апостола Павла упоминание Господа, то есть самого Бога. Это упоминание существенным образом ограничивает повиновение детей родителям. Да, безусловно, слушаться надо, повиноваться надо, но лишь в том случае, если родительские требования не входят в противоречие с волей Божией. Увы, но такое случается. И есть классические житийные примеры такого рода противоречий. Так преподобному Феодосию Печерскому пришлось пойти против воли собственной матери, которая сопротивлялась его монашескому призванию. Во всем же прочем, он оставался послушным сыном. Осознавая возможность таких коллизий, апостол Павел написал, что родители должны воспитывать своих детей в первую очередь в учении и наставлении Господнем. Ведь если родители поступают таким образом, то они и сами научаются познанию воли Божией. Следовательно, вероятность конфликта родительских повелений и повелений Господних существенным образом снижается. Далее апостол Павел перешел к размышлениям о взаимоотношениях рабов и их хозяев. Стоит заметить, что само явление рабства апостол никак не комментирует. Он не пытается с ним бороться. Он не дает ему никакой оценки. С точки зрения апостола, подтвержденной опытом церкви, рабство отнюдь не препятствует спасению во Христе. Отсюда можно сделать довольно очевидный вывод. Уж если такое уродливое и отвратительное явление, как рабство, не мешает спасению, то помешать ему не может и никакое иное общественное устроение, если, конечно, соблюдаются те условия, о которых написал святой апостол. Если человек хранит простоту сердца и все, что делает, делает, имея перед своим мысленным взором самого Христа и служа ему с усердием.
6: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Влахернская икона Богородицы в судьбах России.
1: Влахернская икона Божией Матери известна с V века. Византийская императрица Евдокия привезла ее из Иерусалима в Константинополь в 439 году. Это рельефное изображение Богородицы, выполненное из особой смеси воска, смолы и ароматических масел. По преданию, в состав были также добавлены частицы останков мучеников, пострадавших за Христа во время гонений императора Диоклетиана в 303 году. То есть икона представляет собой своеобразный реликварий, хранилище святых мощей. Для образа Божией Матери выстроили церковь в предместье Константинополя в селении Влахерны. Отсюда святыня получила название. По молитвам перед Влахернской иконой Царица Небесная много веков защищала византийскую столицу от стихийных бедствий и нашествия иноплеменников. Летопись сообщает, когда весной 628 года город осадили персы, патриарх Сергий молитвенно пронес реликвию по крепостной стене, и враги отступили. С этого момента появилась традиция ежегодно в Великий пост крестным ходом доставлять Влахернскую икону в императорский дворец и оставлять там до пасхальной недели. В годы иконоборчества в VIII веке образ Божией Матери удалось сохранить, замуровав на некоторое время в стене Константинопольского монастыря Пантократор. Там же реликвию укрывали в XIII столетии, когда город грабили западные рыцари-крестоносцы. В середине XV века Византию захватили турки, и Влахернскую икону, спасая от поругания, доставили на Афон. А в 1653 году образ привезли со Святой Горы в Россию в подарок царю Алексею Михайловичу. В Успенском соборе Московского Кремля в честь обретения святыни состоялось торжественное богослужение. Эта церковь на многие века стала хранилищем древней реликвии. С приходом большевиков храм Успения Божией Матери в Кремле закрыли для верующих. Святыню объявили музейным экспонатом. Успенский собор до сих пор остается частью историко-культурного заповедника. Но с 90-х годов XX века под его сводами во время великих христианских праздников вновь совершаются православные службы. И перед Влахернской иконой в эти дни паломники возносят соборные молитвы Небесной Заступнице.
0: Небесная Заступница. Влахернская икона Богородицы в судьбах России.

Радио «Вера». Я на тебя гляжу, любуюсь ежечасно. Ты так невыразимо хороша. Уверна, под такой наружностью прекрасной такая же прекрасная душа. Какой-то кротости и грусти сокровенной в твоих очах таится глубина. Как ангел, ты тиха, чиста и совершенна. Как женщина, стыдлива и нежна. Константин Романов.

Радио «Вера». Светлое радио. От праздности происходит умственная и физическая дряблость. Антон Чехов.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника послушника Николая Беляева, будущего преподобного Никона Оптинского. 1 октября 1908 года. Последнее время батюшка часто ходил к утренне и обыкновенно говорил поучения, и говорил хорошо. «Авва Дорофей», — говорил батюшка, — «поучает нас рассматривать свою жизнь, чтобы видеть, в каком мы устроении, много ли преуспели. Это рассматривание себя, это внимание себе необходимо. И кто этого не делает, под предлогом неумения и незнания, тот пусть знает, что преуспеяние заключается главным образом в смирении. Преуспели мы в смирении, значит, идем вперед».
0: Голоса

0: Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Когда пророку Аврааму исполнилось 75 лет, он по велению Бога оставил дом в месопотамском городе Харане и отправился на поиски земли, обещанной Господом. Настал день, когда семейство праведника вступило в благословенный Ханаан. Однако вскоре ветхозаветный патриарх был вынужден удалиться из земли обетованной, поскольку там начался голод. Трудные времена евреи пережили, переселившись в Египет. К этим фактам, изложенным в библейской книге «Бытия», историки долгое время относились с недоверием. Принимал ли Египет во время пророка Авраама странствующих иноплеменников, спасающихся от бескормицы? С уверенностью ответить на этот вопрос ученые не могли ни утвердительно, ни отрицательно, поскольку не располагали никакими доказательствами. Но лишь до 1890 года. В последние десятилетия XIX века археологическая экспедиция под руководством британского египтолога Перси Эдварда Ньюберри проводила раскопки в небольшом селении Бени-Хасан неподалеку от Мемфиса. Во время исследования гробницы египтянина Хнумхотепа ученые неожиданно нашли подтверждение рассказа 12 главы книги «Бытия».
1: На стене гробницы Хнумхотепа археологи увидели замечательно сохранившуюся фреску с изображением группы из 37 путешественников – мужчин, женщин и детей, которых встречают египетский чиновник и писец. По одежде и внешнему облику странники на росписи резко отличались от изображенных здесь египтян. Детали изображения позволили ученым определить чужеземцев как семитов. В надписи на фреске указано, что князя пришельцев звали Абиша, что вполне могло быть искаженным от имени Авраам.
0: К тому моменту, когда Перси Эдвард Ньюберри совершил свое открытие, ученым уже было известно, что евреи жили в Египте. Немецкий египтолог Генрих Минутоли в середине 19 века доказал, что одна из египетских пирамид – это не что иное, как зернохранилище, спроектированное и построенное правнуком пророка Авраама, библейским праведником Иосифом. Египтяне называли его Имхотепом, великим архитектором и строителем, первым после царя в Египте. Так можно ли утверждать, что на фреске гробницы Хнумхотепа отображены события, происходившие во времена Авраама? Может быть, на росписи запечатлен Иосиф современниками, переселившимися в Египет на волне его успеха? В поисках ответов англичане тщательно исследовали захоронения в Бени-Хасане.
1: Кроме фрески с изображением странников-евреев, гробница Хнумхотепа хранила в себе еще немало интересного. Так, одна из стен усыпальницы оказалась испещрена надписями. После расшифровки выяснилось, что это подробно изложенная биография умершего. Древние письмена поведали ученым, что Хнумхотеп был чиновником при фараоне Аменемхете II. В то время как имя библейского праотца Иосифа историки связывают с правлением Аменемхета IV. За время правления от жизни Хнумхотепа до жизни Иосифа на египетском троне сменилось 4 императора, причем власть переходила от отца к сыну. Отсюда вполне логичным выглядит предположение, что на фреске гробницы Хнумхотепа запечатлен прадед Иосифа, праотец Авраам.
0: Тринадцатая глава книги «Бытия» повествует о событиях, произошедших за 20 веков до Рождества Христова. И разве не удивительно, что до наших времен сохранились материальные свидетельства столь давнего времени? Попадая в руки археологов, артефакты складываются в мозаику, подтверждая правдивость Священного Писания. Тайны Библии.

0: Сегодня, 1 октября, церковь вспоминает преподобного Евмения, епископа Гортинского, преподобную Ефросинию Суздальскую, мученицу Ариадну, священномученика Константина Твердислава. Также сегодня праздник иконы Божией Матери Целительницы. Протоиерей Константин Николаевич Твердислав родился в 1881 году в Гороховце, городе Владимирской губернии. Отец его возглавлял почту, но среди предков были священники. Об этом свидетельствовала необычная фамилия. Твердо и Слово – старинные церковнославянские названия букв. По такому принципу в духовных училищах очень часто давали новые фамилии особо отличившимся семинаристам. Константин также выбрал духовную стезю. После семинарии работал учителем, был рукоположен в священники. До революции он служил в Юрьев-Польском. Стал довольно известен благодаря проповедям и печатным статьям. Из сохранившихся публикаций видно, как искренне от самых глубин сердца протоиерей Твердислав стремился говорить с людьми. Накануне революционных событий он поступил в Московскую духовную академию, но в 1918 году вернулся и служил в селе под Юрьев-Польским и в Вязниках. В 1928 году отца Константина арестовали и приговорили к ссылке за попытки предотвратить закрытие Вязниковского Казанского собора. После освобождения он два года служил в Вязниках, а в 1937-м вновь был арестован по обвинению в участии в контрреволюционной группе. Отец Константин не признал своей вины. Тройка приговорила его к расстрелу. 1 октября священномученика расстреляли в Иваново. Священномученик Константин Твердислав разделил судьбу тысяч христиан, пострадавших за веру в 20 веке. Подвигом и молитвами мучеников стоит Русская Православная Церковь. Мы молимся им и сердечно просим святого Константина. Священномученик Константин, моли Бога о нас.
1: Радио «Вера».

0: «Не отделяй богатого от бедного и не старайся распознавать достойного от недостойного. Пусть все люди будут для тебя равны для доброго дела». Преподобный Исаак Сирин.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: «Радио Вера». Вместе творим добро.
3: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

0: Страницы летописи. Преподобная Ефросиния появилась на свет незадолго до того, как на Русь хлынули монгольские полчища, и вся ее жизнь была тесно связана с судьбой несчастной, истерзанной врагом родины. Отцом Ефросинии был черниговский князь Михаил. У князя и его супруги долго не было детей. Рождение этой девочки стало Божьим ответом на их горячую молитву. После долгожданной дочери княгиня родила еще 6 детей. Но старшая дочка была любимицей отца. Князь сам обучал ее грамоте, поражаясь необыкновенному уму дочери. Для дальнейшего обучения Ефросинии был приглашен боярин Феодор. Это был мудрый, а главное, благочестивый наставник. Он сумел дать княжне прекрасное образование для того времени. Как свидетельствуют летописи, она, например, отлично знала античную литературу. Но главное, что вложил Феодор в сердце своей воспитанницы, это любовь к Богу и стремление жить по заповедям Евангелия. Когда Траковице исполнилось 15 лет, отец просватал ее за сына суздальского князя. Все уже было готово к свадьбе, и невеста уже примеряла подвенечное платье, когда прибыл гонец из Суздаля.
1: Горе, господин!
2: Что случилось?
1: Не смею говорить при княжне.
2: Дочь моя настоящая христианка, она готова к любым испытаниям. Говори.
1: Жених Ефросинии умер.
0: Потрясенная девушка упросила родителей все-таки отпустить ее в Суздаль. Там, в Ризоположенском монастыре, молясь об упокоении души своего жениха, княжна приняла решение стать монахиней. Собираясь быть в Суздале княжеской женой, Ефросиния по Божьей воле стала здесь невестой Христовой. Вскоре игуменья монастыря заметила, что юная инокиня умна не по годам, и дала ей послушание – толковать священное писание и говорить поучения монахиням и городским девицам. Благодаря своей начитанности и образованности Ефросиния приобрела большую известность не только в Суздале, но и за пределами города. К ней стали приезжать даже из других княжеств. Да и сама матушка-игуменья обращалась к юной монахине со советом. Несмотря на такую популярность, Ефросиния жила очень строго, проводя время в посте и в молитве. Когда полчища врагов хлынули на Русь, Суздальская земля была разорена. Но монастырь по молитве княжны-монахини захватчики обошли стороной. Существует предание, что в тот недобрый час обитель вдруг окутало облако, и враги не заметили ее. Но все же навсегда укрыться от беды нельзя было даже за монастырскими стенами. Вскоре хан Баты призвал к себе князя Михаила, отца Ефросинии. Собираясь в путь, князь заехал в Суздаль попрощаться с любимой дочерью.
2: «Нынче пришли ко мне воины ханские, говорят, теперь ты слуга Батыя. Нельзя жить на земле хана, не сходивши поклониться хозяину».
3: «Слышала я, любезный батюшка, как хан заставляет себе кланяться. Нужно будет пройти мимо костров огненных, принести жертву языческим идолам, отрекаясь от Христа, истинного Бога».
2: «Но когда я не сделаю этого, хан замучает меня пыткой страшною».
3: «Не бойся страданий, батюшка. Царство Батыя скоро разрушится, но останется Царство Небесное, где ждет тебя венец победителя».
0: Князь Михаил с боярином Феодором, учителем Ефросинии, отправились к Батыю. Там они, как истинные христиане, отказались поклониться идолам. Хан приказал пытать непокорных данников, и Михаил с Феодором приняли мученическую смерть. Узнав о гибели дорогих ей людей, Ефросиния оделась в ветхое рубище, перестала разговаривать. Теперь ее главным делом стала молитва за русскую землю. 4 года провела святая, усердно молясь, и сильно заболела. Перед самой смертью Ефросинья получила от Господа утешение. Во сне она увидела князя Михаила и боярина Феодора в белых сияющих одеждах, стоящих посреди райского сада. Они уверили Ефросинью в том, что Господь не оставит русскую землю, что кровь мучеников лилась не напрасно.

Страницы летописи. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Жизнь сердца – это любовь. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

0: Вы слушаете радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. «Сия есть победа, победившая мир, вера наша», пишет в своем послании святой апостол Иоанн Богослов. Вслед за ним эти слова повторили своей жизнью тысячи новомучеников и исповедников российских, также одержавших свои победы над миром, злом, малодушием, грехом. Современный писатель Олег Симонов в повести «Дилогии. Пашка и его друзья» описывает одну из таких побед. Вкратце сюжет повести таков. Идет 1935 год. 11-летний Пашка с мамой переезжают из Рязани в Подмосковье. В первые недели Пашке на новом месте живется прекрасно. В Рязани маму уже не раз арестовывали за веру, а тут пока не трогают. И главное, Пашка нашел, наконец, друзей, верующих мальчишек Тима, Тему, Тоху, Борю. Но вскоре вокруг Пашки начинает смыкаться то же кольцо зла, что и в Рязани. Участковый грозит маме, а злые местные ребята под предводительством хулигана Путяты избивают Пашку с друзьями, мстя за то, что «попята», как они их называют, отказываются участвовать в злых выходках. Мальчика все сильнее охватывает уныние. Он верит в Бога, но ему страшно. Пашке кажется, что создавшееся положение безвыходно. Нигде ни ему, ни его друзьям не найти мира. Внезапно наступает перелом. На шайку Путяты нападает компания ребят постарше с серьезным криминальным опытом. Начинается драка, которая грозит обернуться поножовщиной. Пашка и его друзья после недолгого колебания вступаются за Путяту. Им удается напугать противника и остановить стычку. Выходя с поля боя, Путята неловко благодарит Пашку. А Пашка, оставшись один, вдруг осознает: тоска, давившая все эти дни его сердце, ушла. На душе воцарился мир. Почему? Потому что Пашка полностью доверился Богу и в решающий момент поступил так, как он велит, защитив обижавших его ранее хулиганов. Отныне Пашка твердо знает: как бы сильно ни было зло, победа все равно останется за теми, кто следует за Христом. «Слава вышних Богу!» — вполголоса поет Пашка. А за его спиной лежит вытоптанное поле. Первое маленькое поле победы.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополь.

0: Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобномученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. В 1936 году храм был закрыт. Церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобномученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
1: Монастыри и храмы Ставрополья.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».
3: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».
4: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Слово «апокалипсис» давно уже стало синонимом чего-то неотвратимо ужасного. Но это довольно поздние и не совсем корректные ассоциации, ведь в рамках библейского понимания слово «апокалипсис» переводится на русский как «откровение». Это откровение о победе, красоты и любви. Давайте убедимся в этом, послушав отрывок из 24 главы Евангелия от Матфея, что читается сегодня во время богослужения в православных храмах.
5: «Претерпевший же до конца, той спасется».
6: «Претерпевший же до конца, спасется». и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: «Вот здесь Христос» или «Там», не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: «Вот он в пустыне», не выходите. «Вот он в потаенных комнатах», не верьте. Ибо как молнии исходят от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы.
5: И где же больше будет труп, там и соберутся орли.
4: Несомненно, кто-то спросит: «Простите, а где обещанные красота и любовь?» Христос же говорит о принципиально иных, очень устрашающих слух вещах. Чтобы ответить на данный вопрос, необходимо обозначить, о чем, собственно, идет речь. В словах Спасителя пересекаются, смешиваются два временных слоя – прошедший и еще предстоящий. Первый временной слой имеет отношение к событиям конца первого века, когда в Иудее случилась национально-религиозная революция, крайне неудачная. Революцию жестоким образом подавила Римская империя, и Иерусалим и его храм, посвященный Богу Единому, были разрушены. Все, что осталось от той красоты, — стена плача. Ее специально римляне сохранили, чтобы усилить скорбь иудеев. Второй временной слой в словах Христа имеет отношение к событиям конца мира, когда явится Антихрист, зло поработит человечество почти полностью и не останется уже никакой надежды на покаяние. Тогда Спаситель придет второй раз не для того, чтобы проповедовать, но чтобы судить людей. При чем же тут красота и любовь? Постараюсь пояснить. Описанная Христом история, случившаяся и предстоящая, конечно же, вызывает трепет, ведь речь идет о тяжелейших испытаниях. Но они не являются окончательным итогом, не служат целью замысла Божия. Испытание, предрекаемое Сыном Божиим, является переходом от заблуждений к правде, от затхлости к обновлению. Священное Писание в отношении конца мира и вовсе использует образ родов. Мать, рождая своего младенца, мучается, но как только ребенок появляется на свет, она забывает о боли и безмерно радуется новой жизни. Вот и описываемые Христом события сами по себе болезненны, но ведут они к благословленной Богом новой реальности. Конечно же, разрушение Иерусалима и его храма – трагедия, но в результате окончательно ушло в прошлое искушение, стоявшее перед первоначальными христианами из евреев – жить сразу в двух заветах – новом и ветхом. Ветхого больше не было, и герметичные границы иудейской цивилизации исчезли. Место ветхозаветного народа занял новый – церковь, где национальность уже не имеет прежнего значения. События конца света тоже ужасают, но и за ними скрывается радость обновления. Это, впрочем, не означает, что нужно искусственно приближать второе пришествие. Бог сам определит, когда наступит для нашей Вселенной финальная точка. Но поверьте, всем точно тогда будет понятно, время настало, обветшалый мир свое отжил. Его нужно отпустить, чтобы встретить нечто новое, прекрасное и вечное, уготованное Богом тем, кто смог через исполнение заповедей с Господом сродниться. Поэтому Апокалипсис откровения Христа о грядущем пусть не вводят нас в состояние паники. Спаситель говорит не о катастрофе безысходности, а о надежде и глубине божественного замысла, способного зло обратить во благо, а того, кто благо Христово выбрал, промысел Господень будет хранить. Тому есть подтверждение. Христиане Палестины ведь пережили падение Иерусалима. Вот и тем, кто Господу Иисусу будет верен, никакой апокалипсис не страшен.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: На Афоне шел дождь. После нескольких недель страшной засухи его шум казался монахам прекрасной музыкой. Отец Паисий сидел в своей маленькой хижине и с благодарностью молился Богу. «Отец мой небесный, спасибо тебе за этот дождь. Тысячи, миллионы, миллиарды раз спасибо». Внезапно за окном раздался грохот. И это был явно не удар грома. Отец Паисий вышел посмотреть, в чем дело, и увидел, как кто-то быстро убегает со двора. В торопях этот кто-то задел и уронил горшок с цветком, который монах с утра выставил под дождь. Озадаченный, отец Паисий вернулся в келью. Через некоторое время раздался робкий стук в дверь. На пороге стоял паломник, совсем еще молодой человек. Он был очень смущен и едва не плакал. «Батюшка, простите, это я уронил цветок», — виновато произнес он.
2: «А чего ж ты убежал? Почему не зашел?» — удивленно спросил его отец Паисий.
1: Паренек покраснел, опустил голову и признался: «Я подошел к вашей келье и уже хотел постучать, как вдруг услышал, что вы все повторяете. Тысячи, миллионы, миллиарды. Так вот что за фрукт этот отец Паисий. Деньги пересчитывает», — подумал я. «А потом вы вышли, и я убежал. Теперь мне ужасно стыдно, потому что я понимаю, что был неправ».
3: Отец Паисий рассмеялся и дружески обнял парня. Вот так мы и страдаем от вещей, которых не существует в природе, сказал молодому человеку афонский старец Паисий Святогорец.
1: А другой на твоем месте попытался бы меня еще и ограбить. И мне бы досталось, и он бы ничего не нашел. Поэтому думай о людях хорошо, и увидишь, насколько лучше и счастливей станет твоя собственная жизнь.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

увидим дома своего. Не отдохнем ни на мгновенье. Мы призваны пройти среди всего, соединив любовью мир творения. И только после, в наш последний час, когда сойдет благоволение, мы вдруг увидим, что любили нас. И вдруг услышим ангельское пение. Архиепископ Иоанн Шиховской.

Радио «Вера». Светлое радио. Суди о ближнем по себе, и о всяком действии рассуждай. Книга «Премудрости Иисуса», сына Сирахова.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Анны Достоевской, супруги писателя Федора Достоевского. Записано в середине 1910-х годов. Федор Михайлович очень любил Дрезден, главным образом за его знаменитую картинную галерею и прекрасные сады его окрестностей. Королевской картинной галереи муж мой, минуя все залы, повел меня к Сикстинской Мадонне, картине, которую он признавал за высочайшее проявление человеческого гения. Впоследствии я видела, что муж мой мог стоять перед этой поразительной красоты картиной часами, умиленный и растроганный. Скажу, что первое впечатление на меня Сикстинской Мадонны было ошеломляюще. Мне представилось, что Богоматерь с младенцем на руках как бы несется в воздухе навстречу идущим. Такое впечатление я испытала впоследствии, когда во время всеночной на 1 октября я вошла в ярко освещенный храм святого Владимира в Киеве и увидела гениальное произведение художника Васнецова. То же впечатление Богоматери с кроткой улыбкой благоволения на божественном лике, идущей мне навстречу, потрясло и умилило мою душу.
0: Голоса времени.

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Андрей Борисович, а можно я вам личный вопрос задам?
2: Личный? Ну, спрашивай, Степ, попробуй ответить.
1: А вы не будете сердиться, если он вам глупым покажется?
2: Конечно, буду. Так заинтриговал меня и вдруг разочаруешь. Да шучу, шучу. Задавай скорее свой таинственный вопрос.
1: Мне вот интересно, вот вы столько лет псалтырь изучаете, и за это время она вам не наскучила?
2: Нисколько. И это все?
1: Не совсем. А главное, что я хотел узнать у вас, что для вас псалмы? Предмет исследования, красивые стихи или молитвы? И почему вы их читаете? Потому что считаете, что так нужно, или потому что вам так хочется?
2: Знаешь, вопрос совсем не глупый, и ответить на него однозначно не получится. Я постараюсь быть откровенным. Благодарен за то, что интересуешься такими вещами нематериальными. Так получилось, что в молодости со мной произошла история, которую без преувеличения можно назвать трагической. Я потерял жену. Сказать, что я ее очень любил, это значит ничего не сказать. Горе накрыло меня, как душный мешок, которым в буквальном смысле было нечем дышать. И вот тут мне дали в руки псалтырь. Читай, чтобы жена твоя спаслась.
1: Это за упокой, да?
2: Да, именно так. Только тогда я не понимал, как я могу спасти жену, не понимал и смысла читаемых строк. Хотя в ту пору я уже защитил диссертацию по старославянскому языку, и церковнославянский язык не был для меня китайской грамотой. Наверное, главное препятствие в постижении молитв все-таки не языковое. Больше мешает отсутствие опыта постижения Бога.
1: А что же вас заставляло читать?
2: Взялся я за псалтырь, потому что мне сказали, что так нужно. А оказалось, что это еще и утешительно. Сладко.
1: Сладко?
2: Да, Степ. Неизвестный автор 146-го псалма так сказал об этом в своей песне. «Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая». Понимаешь? С одной стороны, петь псалмы и вообще молиться нужно, потому что так лучше, полезнее для тебя. Ну вот как родители понуждают детей, учи уроки, в жизни пригодится. А с другой, даже в самых робких, неуклюжих попытках богообщения кроется непередаваемая словами радость. Таково было мое первое знакомство с псалтырью.
1: А потом?
2: Потом, с каждым кругом чтения, она открывалась мне все новыми гранями смысла. А главным в этом узнавании было то, что в Боге все живы. И стремясь приблизиться к Нему, человек тянет за собой всех, кто дорог ему, кому дорог он сам. В этом вхождении в жизнь, в бессмертие, вместе, взявшись за руки, наверное, и заключается спасение.
1: Андрей Борисович, ну почему вы стали профессионально изучать псалтырь?
2: Обстоятельства складывались так, как будто не я выбрал псалтырь в качестве предмета изучения, а она меня сделала своим исследователем. Мне стали поступать предложения, которых я не искал. Ну, написать статью о псалмах, выступить с докладом, подготовить материал для альманаха. Сейчас это уже не удивительно, поскольку моя специализация известна в определенных кругах. Но поначалу это воспринималось как призыв, как чудо.
1: И с годами у вас не притупилось восприятие псалмов?
2: Степ, но ведь у тебя с годами не притупляется восприятие воды, воздуха, хлеба. Наоборот, сейчас я не просто с верой, а с твердой уверенностью произношу такие, например, строки. «Господь лечит сокрушенных сердцем, перевязывает их раны, пересчитывает он звезды, всех их по имени называет».
1: Надо же, какой масштаб и какие образы. А как это вы уверены, что тот, кто как хозяин знает все звезды по именам, станет перевязывать раны человеческого сердца.
2: Станет, Степ. Велик Господь наш, и сила Его велика, и безмерно знание Его. О каждом из нас и обо всем в этом мире. И мне в это не просто верится. Это радостная уверенность, которая освещает всю мою жизнь. Ну вот как солнце. Иной раз кажется, так бы и воскликнул вслед за псалмопевцем без стеснения, прямо где-нибудь в людном месте. Пойте Господу песни хвалы, Богу нашему пойте под лиру.
1: Не поймут.
2: Поймут. Каждый в свое время. А эпатировать публику, конечно, ни к чему. Тем более, если вспомнить, что Бог открывает себя в неприметных мелочах, которые наполняют нашу жизнь. Он заволакивает небо облаками, посылает на землю дождь, покрывает горы травой, скоту домашнему пищу дает и пищащим вороньим птенцам.
1: Андрей Борисович, а эти мелочи, может быть, и неприметные, но говорящие. Кажется, будто они свидетельствуют о том, что Богу дорога беззащитность.
2: Точно. Беззащитность, которая ищет опоры, черпает силу в его всемогуществе, сыновняя доверчивость ему. Автор 146-го псалма об этом тоже сказал, и очень образно. Не смотрит Бог на силу коня, на быстроту ног человеческих, а угодны ему те, кто почитает его и уповает на милость его.
1: Знаете, Андрей Борисович, почему я вас стал расспрашивать? А потому что я тоже хочу профессионально изучать псалтырь. Как вы думаете, получится это у меня?
2: Ах, вот в чем дело. Ну что ж, я очень рад. Вот только мне хочется, знаешь, что сказать тебе? Есть два метода познания. Первый – препарировать изучаемый предмет извне, рационально постигать его качество. И второй – самому войти в предмет, слиться с ним, собой познать его суть. Вот псалтырь, ее можно постигнуть лишь вторым способом.
1: Сердцем?
2: Сердцем.
3: Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая. Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля. Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их. Исчисляет количество звезд, всех их называет именами их. Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли. Пойте поочередно славословие Господу, пойте Богу нашему на гуслях. Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произращает на горах траву, дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к нему. Не на силу коня смотрит он, не к быстроте ног человеческих благоволит. Благоволит Господь к боящимся его, к уповающим на милость его.
0: Радио.

0: Литература во всех ее видах – ничто иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 1 октября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и фрагмент «Встречи» из сборника «Отец Арсений». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Радио «Вера». Свидание с шедевром.
1: Маргарита Константиновна, Русский музей Санкт-Петербурга, как всегда, радует меня. Вот взгляните, какая интересная работа Василия Сурикова «Первый Вселенский собор». Небольшая, но очень выразительная. Манера изображения настолько живая.
2: Я бы даже сказала, репортажная. Художник предлагает нам яркие психологические портреты участников церковного собрания, состоявшегося в 325 году в византийском городе Никее. Спокойно и величаво восседает на своем троне император Константин Великий. Перед ним на кафедре пламенно произносит свою речь Афанасий Великий. Жесты красноречиво свидетельствуют об убежденности оратора и его готовности отстаивать правду до конца.
1: Я так понимаю, святой Афанасий обличает еретика Ария, отрицавшего божественную природу Христа.
2: Да. Василий Суриков изобразил святителя Афанасия в центре картины, как одного из главных участников собора.
1: Мужественный человек. Последовательно и стойко он защищал чистоту православной веры. Не только на Никейском соборе, где Арий был осужден, но и позднее, когда весь епископат уклонился в арианство.
2: Точно. Его еще тогда прозвали Афанасиус контрамундум, что значит «Афанасий против всего мира». За свои взгляды Афанасий Великий претерпел гонения и ссылки. Но благодаря его упорству и смелости церковь сохранила один из главных догматов христианского вероучения, сформулировала и приняла символ веры.
1: Ну, конечно, в этом есть заслуга и многих других святых отцов. И некоторых из них Василий Суриков даже представил в своей работе «Первый Вселенский собор». Кто, по-вашему, вот этот седой архипастырь на переднем плане, который так взволнованно прислушивается к речи Афанасия Великого?
2: Полагаю, что это его духовный наставник, епископ Александр Александрийский. Как известно, он председательствовал на Никейском соборе. Святитель Александр был тогда уже в преклонном возрасте. Он скончался через год после собрания.
1: Еще на картине среди других участников собора выделяется старец в простой монашеской одежде.
2: А это, скорее всего, святитель Спиридон Тримифунтский. Греческий епископ так скромно одевался, что однажды стражник принял его за нищего и отказался пускать в императорский дворец.
1: А ведь точно. На картине он держит в руках предмет, похожий на плинфу. Глиняную пластинку для строительства, аналог современного кирпича. По преданию, с помощью плинфы святитель Спиридон явил на соборе чудо, помогающее осознать единосущность лиц Святой Троицы. Епископ жал пластину, и из глины вышли огонь и вода. «Как плинфа одна, а стихии в ней три», — сказал мудрый старец, — «так и Пресвятая Троица, единое божество в трех лицах».
2: Удивительно, как Василий Суриков смог в нескольких деталях запечатлеть ключевые моменты и интересные подробности Первого Вселенского собора. А ведь он в то время был еще только выпускником Академии художеств.
1: Это его дипломная работа?
2: Нет, первый заказ. В 1876 году художник участвовал в росписи Московского храма Христа Спасителя. И перед нами эскиз для этой большой работы. Собор большевики взорвали в 1931 году, а благодаря этюду Сурикова мы можем представить, какие изображения украшали его внутреннее пространство.
1: Эскиз Василия Сурикова, что хранится в Русском музее, как маленькое зеркальце, в котором отражается и великолепие храма Христа Спасителя, и церковная история первых веков христианства.
0: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Георгий Букин.
1: Иногда спрашивают, можно ли верить снам. Святые отцы советуют снам не верить, особенно если от сна происходит смущение. Интересное мнение на эту тему я прочел у преподобного Гавриила Самтаврийского и хочу им с вами поделиться. Когда можно верить сну? Если увидишь себя в аду, поверь. А если увидишь себя среди ангелов, такому сну не верь. Если сон заставляет тебя задуматься о грехах, то он от Бога. Сейчас наступает такое время, когда нельзя верить снам.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. В том, что святые люди писали книги, нет ничего удивительного. Известным духовным автором был святитель Иоанн Златоуст и многие современные нам святые, например, святитель Лука Крымский. Но вот святого, который писал бы художественную прозу, представить себе, пожалуй, непросто. И все-таки есть такой святой. Это святитель Николай Сербский, тоже фактически наш современник, канонизированный Сербской православной церковью в 2003 году. Его литературное наследие – это несколько десятков богословских и вероучительных произведений, толкования на евангельские тексты, жития святых и одна художественная повесть, которая называется «Кассиана» – «Повесть о христианской любви». Завязка произведения интригует. В канун Пасхи несколько паломников из Сараева едут в монастырь Милешево. Один из них везет с собой тетрадь с воспоминаниями своего отца об одной из недавно усопших монахинь этого монастыря по имени Кассиана, которую тот знал с детства. В воспоминаниях удивительная и необыкновенная история. В пути путешественники делают остановку в гостинице, и паломник читает рукопись отца спутником. Начинается захватывающая история почти как детектив. В церковь, где иеромонах по имени Калистрат готовится к венчанию незнакомой пары, врывается девушка и, размахивая пистолетом, грозится убить во время таинства жениха, а потом и себя. Ошеломленный монах с трудом успокаивает несчастную и убеждает ее рассказать, в чем дело. Выясняется, что тот, кого отец Калистрат сегодня собирается венчать, бывший жених Юлии, так зовут девушку с пистолетом. Он обманул ее хитростью, завладел ее богатым наследством, а главное – сердцем, и сбежал. Теперь, когда Юлия узнала, что негодяй решил жениться на другой, она задумала расквитаться с ним. В одном небольшом по объему произведении святитель Николай Сербский сумел органично соединить и любовную драму, и детектив, и духовную мудрость. В книге есть целая глава, состоящая из духовных наставлений отца Калистрата Юлии. Они, как и вообще вся повесть Кассиана, написаны необычайно поэтичным языком и производят сильное впечатление и своим литературным стилем, и необыкновенной духовной глубиной. К сожалению, нет достоверной информации о том, существовали ли в реальности герои книги, хотя в некоторых источниках можно встретить утверждение, что повесть основана на житии местно чтимой сараевской святой. Однако сам автор, святитель Николай Сербский, об этом не упоминает. Возможно, потому что концентрирует все свое внимание на самом главном – настоящей любви, которая заключается в заповеди Христа «Да любите друг друга», и которую, в конце концов, обретают герои повести Кассиана. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
1: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Шестого сентября сего года частица мощей святаго благоверного великого князя Дмитрия Донского была принесена из Архангельского собора Московского Кремля в главный храм вооруженных сил. Причем примечательно, что частица из мощей святаго благоверного князя была взята из правой руки, из десницы. И на самом ковчеге в металле изображена правая рука благоверного князя, и сверху под стеклом и вложена данная частица. То есть получается, частица мощей взята из той руки, из десницы, которая крепко держала меч и ограждение Святой Руси, объединение русских земель, победы на Куликовом поле и так далее. И затем, что тоже промыслительно, в эти дни в главном храме вооруженных сил находилась икона Тихвинской Божией Матери, древняя икона, написанная апостолом Лукой. Затем она была 5 веков в Иерусалиме, еще 9 веков в Константинополе. Чудесным образом в 1383 году оказалась на Ладоге, остановилась у речки Тихвинка, почему называется Тихвинская, и затем был образован храм и мужской монастырь Тихвинский. Почему здесь это важно понимать, и промысел Божий, в том числе, когда встретились Тихвинская, Матерь Божия и князь Дмитрий Донской, потому что она явилась на Ладоге чудесным образом из Византии, именно в годы правления князя Дмитрия Донского за 6 лет до его кончины. Затем 7 сентября частица мощей была принесена в город Ростов-на-Дону, в южные пределы нашего Отечества. Я доставил данный ковчег с мощами вместе с представителями Министерства обороны и священнослужителями. И мы с митрополитом Ростовским, Новочеркасским Меркурием, также с викарием, епископом Артемием, мы отслужили торжественный молебен и весь день могли приложиться к мощам благоверного князя православные города Ростова-на-Дону, что, собственно говоря, и происходило. 8 сентября, в день Владимирской иконы Божией Матери, мы смогли принести этот мощевик, частицы мощей благоверного князя Дмитрия, уже на Донецкую землю, на этот известный, очень мощный, красивый памятник, так называемый Саур-могилы. Дело в том, что в этот именно день, 8 сентября, был освобожден Донбасс от немецко-фашистских захватчиков. И в том числе это число связано, собственно говоря, и с освобождением, можно сказать, вот этой земли, именно Саур-могилы непосредственно, как раз во время вот этих событий, начиная с 2014 года, когда Донбасс сражался за свою независимость, свободу, русский язык, веру, свободу веры, именно с теми нацистами, которые пришли в Киев. Сегодня этот памятник восстановлен в своем полном величии, действительно он очень грандиозен. Там торжественно была встречена частица мощей, мощевик, и перед часовней в честь Александра Невского я служил молебен вместе с митрополитом Донецким, Мариупольским, Владимиром. Также прибыли официальные высокие гости и первый заместитель главы администрации президента Кириенко Сергей Владимирович, глава Донецкой Народной Республики Пушилин, глава Луганской Народной Республики Пасечник, военные и другие лица. После молебна Также все поднялись на вершину этого удивительного комплекса воинской славы. И там были возложены цветы. Этим как бы завершилось такое, так сказать, торжественное мероприятие, но имеющее очень-очень глубокий символизм. Далее есть определенные программы, в котором частица мощей будет принесена в различные воинские подразделения зоны специальной военной операции, также и штатные подразделения на территории Российской Федерации, военные вузы и другие подразделения Министерства обороны Российской Федерации. Святые, благоверные, великий княже Дмитрия, моли Бога о нас.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Переменил и не отпустил израильтян. Даже когда все жители Египта покрылись язвами, фараон по-прежнему не отпускал народ Моисея. Тогда на Египет обрушился огненный град и побил все живое, что не успело укрыться. Это испугало жестокого правителя. Он даже дал обещание отпустить евреев, но слова своего так и не сдержал. Наказанием ему стало нашествие саранчи. А затем на Египет опустилась тьма, которую не смогли развеять даже факелы и светильники. Это была девятая казнь и грозное предзнаменование самого страшного проклятия, которым Бог хотел вразумить египтян лишь в самом крайнем случае. Увы, даже загадочная тьма не убедила фараона. Тогда по египетской земле прошел ангел, и в каждой семье египтян умер первенец, старший мальчик. Не стало исключением и семья фараона. Только после этой беды египетский правитель внял Богу и отпустил евреев. Вот откуда возникли эти крылатые выражения «тьма египетская» и «казни египетские».
0: Первоисточник.

0: только для тех, кто хочет верить. Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В таежных лесах Поволжья, в 150 километрах севернее Нижнего Новгорода, есть старинный поселок Варнавино. Его основатель – преподобный Варнава Ветлужский, православный подвижник XV века. Он родился в Великом Устюге и служил священником, а вдовев покинул родные края. Ради молитвенного уединения поставил келью среди тайги на высоком берегу реки Ветлуги и 28 лет прожил отшельником. Варнава был уже в преклонных годах, когда рядом с ним стали селиться ученики. Подвижники сложили деревянную церковь во имя Святой Троицы. Вокруг нее образовался монастырь – Троицкая Варнавина пустынь. Обитель стала центром христианского просвещения языческих племен, населявших берега Ветлуги. После смерти Варнавы иноки возвели над его могилой храм во имя Николая Чудотворца. Жители окрестных деревень находили здесь молитвенное утешение, а некоторые даже пожелали поселиться в благодатном месте. Близ монастыря образовалось село Варнавино-Слобода. Ее жители разделили с Троицкой пустынью немало испытаний. В XVI веке в России свирепствовала эпидемия чумы. Затронула она и земли по берегам Ветлуги. В XVII обитель претерпела разорение от крестьян-бунтовщиков. Преодолевать невзгоды верующим помогало небесное покровительство основателя монастыря. Сохранилось немало свидетельств о чудесах, совершавшихся по молитвам к нему. В 1639 году церковь прославила преподобного Варнаву Ветлужского в лике святых. В 1764 году Екатерина II упразднила Троицкий монастырь. Земли, принадлежавшие иноческой общине, стали государственными, а храмы – приходскими. Мощи преподобного Варнавы по-прежнему почивали под спудом в Никольской церкви. Святыня всегда привлекала паломников. Варнавина Слобода, как наследница монастыря, стремительно развивалась и в 1778 году получила статус города. В начале 19 столетия горожане построили вместо ветхой Троицкой церкви каменный храм. В 1912 году под его своды перенесли мощи преподобного Варнавы. Их подняли из-под спуда, чтобы уберечь. Ветлуга подмыла крутой берег в том месте, где над захоронением святого стояла Никольская церковь. Останки праведника торжественно поместили в серебряную раку. Богомольцев в Варнавино стало еще больше. Особенно многолюдно было здесь в день памяти святого Варнавы, 24 июня. Со всей России приезжали люди, чтобы соборно помолиться у мощей преподобного. Казалось, этот людской поток никогда не иссякнет. Но 1917 год перевернул жизнь в стране. В Варнавино все церкви были закрыты, а затем разрушены. Мощи святого Варнавы безбожники изъяли, и с тех пор святыня исчезла. Город Варнавин словно осиротел. Он утратил свою значимость, стал считаться рабочим поселком. Имя преподобного сохранилось лишь в названии. В соборной молитве оно зазвучало вновь в конце 20 века. В 1999 году на месте утраченной Троицкой церкви построили деревянный храм и посвятили его Варнаве Ветлужскому. Сегодня святой для жителей поселка – родной человек, чье ходатайство к Богу выручает в нужде. Варнавинцы верят, что когда-нибудь и мощи преподобного вновь будут обретены.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Вера.
1: Гроза прошла, а вместе с ней печаль. И сладко на душе. Гляжу я смело вдаль, и вновь зовет к себе отчизна дорогая, отчизна бедная, несчастная, святая. Готов забыть я все, страдания, горе, слезы, и страсти гадкие, любовь и дружбу, грезы, и самого себя. Себя ли? Да, себя. О, Русь страдалица святая, для тебя.

Радио «Вера». Светлое радио. Не успокаивайтесь, не давайте усыплять себя. Пока молоды, сильны, бодры, не уставайте делать добро. Антон Чехов.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой цесаревичу Николаю Александровичу Романову, период его ухаживания за принцессой Алекс. 1 октября 1890 года. Большое спасибо, дорогой Ники, за твое милое письмо. Я показала его Пелли. Пелли – это секретное имя, которым Елизавета Федоровна называла Алекс. Будем верить, что Бог укажет ей правильный путь и даст мужество преодолеть все препятствия. Ты не можешь представить, как она выросла, как мило и любезно она говорит со всеми, и каждое ее движение полно грации. Настоящий праздник для глаз. Она так женственна и мила. Я уверяю тебя, что если бы даже она не была моей сестрой, я бы жаждала ее видеть, наслаждаться ее прелестными манерами и ангельской красотой. Как печально, что все это не так легко, как хотелось бы. Но я надеюсь на мужество и на молитвы к Богу. Она так глубоко тебя любит, что я надеюсь, она наберется достаточно сил, чтобы пройти все испытания. Да благословит тебя Бог, вечно любящая тебя Элла.
0: Голоса времени.

0: православие.
1: Здравствуйте, с вами священник Антоний Борисов. Остров Кипр – не только известный морской курорт, но и место с мощнейшей христианской цивилизацией. Христианство присутствует здесь с первого века от Рождества Христова, а здешняя церковь является хранительницей удивительных святынь. Одна из них – Кикская икона Богоматери. По преданию, она была написана апостолом Лукой, но история этого образа четко прослеживается только с X века, когда икона оказалась в собственности византийских императоров из династии Комнинов. С одним из них, императором Алексием, и связан ключевой момент в истории Кикской иконы. Как-то ему во сне было видение, что любимая им реликвия должна быть привезена на Кипр. Точно такое же видение посетило кипрского губернатора и местного подвижника Исаию. Император Алексий очень не хотел расставаться с иконой, но не осмеливался противиться повелению небес. В знак своей скорби он приказал завесить верхнюю часть образа, расшитой пеленой, чтобы быть последним человеком, созерцавшим икону во всей ее красоте. Икона в таком состоянии была доставлена на Кипр и помещена в специально основанный к приезду монастырь. Обитель, а вместе с ней икона, были названы Кикскими из-за особого кустарника, росшего в тех местах. Кикская икона до сих пор пребывает в монастыре именно в таком уникальном, наполовину завешенном состоянии. В течение веков людям доступна для созерцания только нижняя часть образа. И то видны не краски, а драгоценный оклад, форма которого как будто повторяет рисунок иконы. Кто-то может спросить, неужели православие настолько консервативно, что даже блажь давно умершего императора оно не дерзает нарушить? Но не все так просто. В 17 веке Александрийский патриарх дерзнул заглянуть под покров иконы и временно ослеп. Тогда всем стало понятно, что сама Богоматерь не хочет открывать свой образ. Запрет стал понятен. Но причина этого запрета выяснилась уже в следующем, 18 веке. Кипр тогда был объят жестокой засухой. Природа страдала, почти вся растительность острова погибла. Монахи Кикской обители молились Богородице о даровании дождя. В религиозном порыве они взяли икону и подняли ее на вершину горы к северу от монастыря. Повернув образ ликом к небу, они сняли покров, так, чтобы самим не видеть лица Богородицы, и усилили молитву. Неожиданно пошел дождь, и засуха прекратилась. Монахам стало понятно, что покров с иконы снимать можно, но только в особых случаях, когда ситуация не может разрешиться без прямого вмешательства Богоматери. Гора, на вершине которой молились монахи, была прозвана троном, поскольку для последующих размещений там иконы братья устроили постамент, напоминающий внешне трон. Сегодня этот постамент сделан из камня, а рядом с ним похоронен знаменитый архиепископ Макариус, первый президент Кипра в новейшей его истории. Кикская икона считается жителями Кипра защитницей острова и очень ими почитается. Киприоты, так же, как и века назад, не дерзают поднимать покров иконы. В случае необходимости замены покрова монахи Кикской обители производят замену завесы в абсолютной темноте, чтобы не нарушить древний запрет. Таким образом, уникальная традиция продолжает жить на Кипре в течение веков. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал вам о Кикской иконе Богоматери, главной святыне острова Кипр.

0: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
1: Основа любой семьи – это любовь. Она заставляет нас верить в то, что любые трудности преодолимы, и надеяться, что семейное счастье будет долгим. О людях, сумевших не только обрести любовь, но и сохранить ее, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории» ежедневно, утром, на радио «Вера».
0: Прообразы. Святые в литературе.
2: Крещение Болгарии произошло на 100 с лишним лет раньше, чем крещение Руси, и нам интересно знать о нем любые подробности. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о праведном Борисе, царе болгарском, и книге под названием «Жизнеописание византийских царей». Место действия – Болгария. Время действия – 9 век по Рождестве Христовом. Во второй половине 9 века Болгарией правил князь Борис. И сам он, и его отец, хан Присиан, были язычниками и часто враждовали с христианской Византией. Исторических сведений о князе Борисе сохранилось не так много. Как-то Борис объявил византийской императрице Феодоре, что двинется на нее войной. Феодора ответила ему знаменитыми словами: «Если ты восторжествуешь над женщиной, слава твоя не будет стоить ничего, но если тебя разобьет женщина, ты станешь посмешищем целого мира». После такого ответа Борис предпочел благоразумно сохранить мир. А вскоре болгарский правитель сделался союзником Византийской империи. Более того, он стал глубоко верующим христианином. В византийских хрониках сохранились сведения о том, что же так сильно повлияло на перемену мировоззрения царя Бориса. Болгарский царь страстно любил охоту и имел в разных частях своего княжества богатые охотничьи дворцы. Один из них Борис решил украсить настенными росписями. Давайте послушаем, как говорится об этом в книге «Жизнеописание византийских царей».
3: И царь пригласил одного монаха-художника по имени Мефодий. А когда тот к нему явился, по некому провидению Божию царь Борис велел писать не битву мужей, не убийство зверей и животных, а что тот сам захочет, с условием только, что эта картина должна вызывать страх и ввергать зрителей в изумление.
2: Монах Мефодий, несомненно, оказался бесстрашным человеком и незаурядным проповедником. Он не стал рисовать картины для услаждения глаз, а изобразил на стене царского дворца сцену страшного суда. Это был эмоциональный рассказ в красках о том, как в конце времен Господь будет судить грешников и праведников.
3: Художник нарисовал, как праведники получают награды за свои труды, а грешники пожинают плоды своих деяний и сурово отсылаются на предстоящее возмездие. Увидел Борис законченную картину, через нее воспринял в душу страх Божий.
2: В 865 году Борис принял святое крещение с именем Михаил. Вместе с болгарским царем Борисом крестилась его дружина, а затем и весь народ. На многие века Болгария стала светильником православия, который не угасал даже в темные времена османского владычества. Известно, что в 889 году царь Борис добровольно отрекся от престола и ушел в монастырь, где до самой своей кончины молился за болгарскую державу. История крещения царя Бориса дошла до наших дней благодаря сочинению под названием «Жизнеописание византийских царей». Имя автора этой книги звучит необычно – продолжатель Феофана. Жил во второй половине VIII века в Византии монах-летописец Феофан Исповедник, который подробно описывал историю христианской церкви, начиная с III века по Рождестве Христовом. После его смерти дальнейшую хронику событий стали вести его ученики под коллективным псевдонимом «Продолжатель Феофана». Имена их остались неизвестны, что вовсе не умаляет ценности трудов продолжателя Феофана в глазах потомков. Иначе как бы мы узнали удивительную историю из жизни равноапостольного Бориса, царя болгарского, которого до глубины души потрясла икона Страшного суда. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: «Прообразы. Святые в литературе».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Способ приобретения душ для Христа – только любовью.
1: Метод духовного влияния, который советует автор этих слов Ефрем Сирин, исходит из главного принципа евангельской педагогики – любви. Из глубины 4-го столетия подвижник делится пониманием того, как надо проповедовать Христа. Любовь – самая действенная убеждающая сила. Ни давление, ни принуждение, ни красноречие и ни доводы рассудка. Преподобный Ефрем не случайно подчеркивает – только любовь. Любовь не навязывается, не властвует, не требует. Произнести правильные слова может любой, но не каждый может дать ближнему чувство, что тот любим. Христианин свидетельствует о Христе тем, как он относится к человеку. Любовь помогает ему быть убедительным. Святой сам был примером такой проповеди. Об этом повествует его жизнеописание. Святитель Василий Великий около 370 года при встрече с преподобным Ефремом сказал: «Многих наставил ты на путь добродетели и укрепил в ней. Кротость твоя и незлобие сердца сияют для всех, как свет».
0: Цитата дня.

0: Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Нам часто приходится сожалеть об убытках. Мы жалеем, когда теряем деньги, время, здоровье. Но каково это, когда потерянный, то есть прошедший напрасно, можно назвать прожитую жизнь? Тема растраченной впустую жизни раскрывается в рассказе Антона Чехова «Скрипка Ротшильда». Герой рассказа, плотник Яков, внезапно осознает, что последние 50 лет жизни прошли как во сне. И вот уж верная старушка-жена на пороге смерти, а Яков ей за полвека так ни одного доброго слова и не сказал. Не успел. Он был слишком занят, бронился, выпивал. А что вообще успел? За плечами одни убытки, страшные. Зачем, в тоске спрашивает себя Яков, зачем всю свою жизнь бронился, обижал жену? Зачем вообще люди мешают жить друг другу? Ведь от этого какие убытки? Какие страшные убытки? Ответа на свои вопросы Яков не находит. Его и быть не может, ведь грех по определению лишен смысла. Недаром грешник в Священном Писании часто именуется безумным. Свою жизнь Яков называет убыточной. Но ведь она могла бы быть и другой. Можно же было попытаться так устроить свою жизнь, чтобы каждый прожитый день оказывался не в графе «убытки», а в разделе «прибыли». Не о том ли молится церковь, прося: «Господи, даруй нам этот день совершенный, святой, мирный и безгрешный». Единственное, что успевает сделать перед собственной смертью герой чеховского рассказа, это на исповеди попросить священника передать свою любимую скрипку соседу Ротшильду, которого Яков недавно сильно обидел. И с тех пор Ротшильд играет на скрипке Якова ту самую мелодию, которой Яков оплакивал свою жизнь. Рассказ Чехова «Скрипка Ротшильда» словно призывает своих читателей: живите так, чтобы не было потерь.
0: Чтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрый

Ставрополе пройдет православная выставка-ярмарка «Град Креста». По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла она состоится с 3 по 11 октября на Крепостной горе краевой столицы. Основными участниками православной ярмарки станут церковные и светские организации,

0: Монастыри, издательства, а также организации, связанные с деятельностью Русской Православной Церкви. Гостям мероприятия будут представлены церковная утварь и атрибутика, книжная продукция, ювелирные изделия, иконы русских мастеров, изделия монастырских мастерских, сувениры, одежда и многое другое. Также в рамках ярмарки «Град Креста» пройдет еще ряд значимых мероприятий. С 3 по 7 октября будет работать православная книжная выставка-форум «Радость слова». Особое духовное значение для посетителей будет иметь пребывание ковчега с мощами святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского и Коломенского. Святыня будет доступна для поклонения с 3 по 7 октября. А 4 октября в 13 часов состоится встреча с известным проповедником и общественным деятелем архимандритом Мелхиседеком Артюхиным. Кроме того, с 3 по 11 октября здесь же, на Крепостной горе, будет работать продовольственная ярмарка «Дары Ставрополья». Гости ярмарки смогут продегустировать и приобрести сыры, хлебобулочные, кондитерские и колбасные изделия, мясные деликатесы, мед, грибы, фрукты, овощи и напитки. Приглашаем всех жителей и гостей города посетить православную выставку-ярмарку «Град Креста». В Ставропольской духовной семинарии началась традиционная заготовка овощей и солений на зиму. Этот процесс возглавили секретарь епархиального управления Ставропольской и Невинномысской епархии, куратор столовой Ставропольской духовной семинарии и иеромонах Гавриил Ольховик и заведующая столовой духовной школы Татьяна Иноземцева. Сотрудники приступили к переработке урожая, выращенного на епархиальном подсобном хозяйстве, засолке и консервированию овощей для нужд воспитанников и преподавателей семинарии, а также сотрудников епархиального управления в предстоящие зимние месяцы. В рамках заготовки планируется засолить капусту, огурцы и помидоры, а также обеспечить запасы свежих корнеплодов для хранения. 1 октября откроются воскресные онлайн-занятия для учащихся 10 и 11 классов, а также всех желающих поступать в Ставропольскую духовную семинарию. Школа абитуриента готовит православных юношей к вступительным испытаниям. Тем, кто успешно окончил онлайн-обучение, выдается характеристика-рекомендация для поступления в духовную школу. К будущим абитуриентам обратился благочинный Грачевского округа, куратор воскресной онлайн-школы при Ставропольской духовной семинарии протоиерей Сергий Гринев.
1: Дорогой друг, я уверен, что ты был в православных храмах, видел их красоту и благолепие, наблюдал, а может быть даже участвовал в богослужениях. Но храмы – это не просто здания. Это люди и духовенство, которое совершает в нем богослужение. Ты молод и юн. Ты задумываешься о смысле жизни. Думаешь о том, кем ты станешь, какую профессию изберешь. Думаешь иногда о духовных вопросах. Все профессии по-своему важны, нужны и хороши. Но я предлагаю тебе ни много ни мало, а стать священником. Стать одним из нас, нашей большой священческой семьи. Приглашаю тебя в воскресную онлайн-школу абитуриентов при нашей Ставропольской духовной семинарии.
0: Подробности и телефоны для записи на онлайн-занятия школы абитуриента на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. На сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Девом тот, кто обижает своих престарелых родителей. Таким людям автор «Домострой» обещает, что ничего доброго их в будущем не ждет. Кто же такой обещник нечестивых, о котором пишет автор «Домострой»? Будем разбираться. В эфире программа «Ларец слов» и ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «обещник». Церковнославянское слово «обещник» родственно таким понятиям, как «общество общий». Так же, как и они, «обещник» восходит к прославянскому корню «оптио», который дословно обозначает «то, что вокруг». Соответственно, общество – люди, которые находятся вокруг меня в данный момент. Обещником наши предки называли человека, который входит в чье-либо ближайшее окружение. Точный перевод слова «обещник» зависит от контекста, в котором оно употреблено. В некоторых текстах обещник – это друг, товарищ. В некоторых произведениях, как, например, в «Домострое», понятие «обещник» употреблено в негативном смысле. Здесь обещник нечестивых есть никто иной, как сообщник людей дурного поведения. Собственно, ничего удивительного в такой смысловой двоякости обещника нет. Ведь, как давно известно, подобное притягивается к подобному, и чтобы понять человека, достаточно приглядеться к его друзьям. Иногда они могут оказаться не друзьями, а сообщниками. Итак, запомним, что церковнославянское слово «обещник» переводится на русский язык как «сообщник», «друг», «товарищ».
2: Ларец слов.

0: верим, надеемся, любим. Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: На южной окраине Стерлитамака, неподалеку от берега реки Стерль, расположен женский Благовещенский монастырь. Обитель действует здесь с 1998 года, хотя история ее насчитывает 200 лет. Изначально монастырь был основан в 450 километрах к северо-западу от Стерлитамака, в селе Бетьки Уфимской губернии. По благословению священноначалия, несколько благочестивых женщин в 1826 году создали там общину, чтобы вместе молиться и вести хозяйство. Когда обитель выросла, Священный Синод определил для нее новое место пребывания – Буфе. На собственные средства и пожертвования сестры приобрели несколько домов на улице Усольской, на берегу реки Белой. Также меценаты подарили монахиням земельные угодья и мельницу близ города. Хозяйство получилось крепкое. За несколько лет в обители построили три церкви – Благовещенскую, Иверскую и Александро-Невскую. Монастырь обнесли каменной оградой с угловыми башнями. К началу 20 века здесь проживало 1500 насельниц. Сестры жили своими трудами. Мастерицы изготавливали и продавали одеяния, вышитые золотом, серебром и жемчугом. Вырученные средства позволяли заниматься благотворительностью. При обители открылось училище для неимущих девиц и бесплатная столовая для бедных. Революция 1917 года нарушила молитвенный строй монастырской жизни. Безбожники разорили обитель. Благовещенскую церковь разрушили, а в других зданиях разместили аптечные склады, поликлинику и баню. Во второй половине 20 века большую часть построек, некогда принадлежавших монастырю, снесли из-за земляных оползней в районе реки Белой. И когда в 1995 году по благословению патриарха Алексия II обитель начала возрождаться, сестры не смогли поселиться на прежнем месте. 3 года они ютились в неприспособленных помещениях, а в 1998 переселились в Стерлитамак. Здесь им предоставили Никольский собор с прилегающей к нему территорией. За 2 с лишним десятка лет монахини освоились в городе и обзавелись хозяйством. Сестры держат коров и курочек, выращивают овощи на огороде, трудятся в швейной мастерской. А еще они поют на клиросе, помогают священнику и по очереди круглые сутки читают псалтырь. В обители богатая библиотека, в которой более 2000 томов, в основном святоотеческой литературы. Брать книги могут не только насельницы, но и жители Стерлитамака. Несмотря на то, что монастырский храм освящен во имя Николая Чудотворца, обитель по-прежнему называется Благовещенской. Это историческое имя не только дань прошлому, но и перспектива в будущее. Когда-нибудь на южной окраине Стерлитамака будет построена церковь Благовещения Пресвятой Богородицы.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Матерь Всепетая, я пред тобою с мольбой. Бедную грешницу мраком одетую ты благодатью прикрой. Радость духовную, жажду спасения в сердце мое положи. В Царство Небесное, в мир утешения, путь мне прямой укажи. Юлия Жадовская.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Места и люди.
1: Как в человеке рождается любовь к своей родине? Как воспитать в юношестве патриотические чувства? Как пробудить в ребенке веру, этот бесценный Божий дар? Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы совершим с вами паломничество в один из древнейших российских монастырей, соединивший в себе и оплот монашества, и мужество русского воинства, и идеал любви и красоты на родной земле. Паломничество, путешествие, которое может стать интересным человеку воцерковленному и только-только встающему на стезю веры, но искренне любящему и русскую историю, и русскую культуру, потому что в этом месте соединяются все чувства, которые дороги нам в своем Отечестве. По словам Александра Сергеевича Пушкина, два чувства дивно близки нам. Их обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. В ранней редакции этого стихотворения далее следовало четверостишие. На них основано от века, по воле Бога самого, самостояние человека, залог величия его. Что же пробуждает в этом месте наша любовь к родине? Для одних это Можайская линия обороны в битве за Москву. Для других – Бородинское поле, вместившее в себя благодарность каждого русского человека родной земле. И все это – город Можайск, под славным покровительством Николы Можайского и русского святого, вернувшегося с далекого севера на эти рубежи, преподобного Ферапонта Белоезерского, Можайского, Лужецкого, чудотворца. Мы едем в Можайский, Лужецкий, Рождество Богородицы, Ферапонтов, мужской монастырь. И знакомят нас с ним люди, которые его очень любят. Елена Васильевна Семенищева, историк, долгие годы возглавлявшая научно-экспозиционный и выставочный отдел Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника. Она вспоминала, как сотрудники музея тепло, как к родным, относились к героям Бородино.
2: Практически сразу же, в первый год, как стала работать в музее, то сразу это получилось. Знаете, тогда был такой коллектив, тогда все были с высшим образованием, некоторые даже с университетским. У нас была только тема 12-й год, 12-й и 41-й год, 12-й особенно. Выходила какая-то новая книга, вот там по Петру Хессу, по живописцу. Вот ее читали и начинали обсуждать, и там рассматривать иллюстрации, и говорить, вот тут верно, а как вот здесь. Этот методист, он просто... Вот, все эти герои, они были как бы вот совершенно родные. Он говорил, ну вот когда Николай Николаевич разместился в батарее Раевского, занятие было. Я сейчас спрошу другого экскурсовода, я только начинал, так говорю, кто такой Николай? Она говорит, Раевский. А потом, когда Алексей Петрович с Александром Ивановичем, то есть это были Ермолов и Кутайсов, он просто так вот их называл. И...
1: Потому что их невозможно не любить.
2: И они вот стали потом также вот и как бы родными и мне.
1: Елена Васильевна рассказывала о том, как в честь столетия Бородинской битвы на Бородинское поле прибыла вся семья царственных страстотерцев. И как цесаревич Алексей вел себя, желая привлечь внимание так понравившихся ему мальчишек, одетых в военную форму.
2: Когда царь там беседовал с какими-то высокими гостями, а царевичу было скучно, ну, ему тогда 8 лет было, Алексею Николаевичу, и он стал это камешки поднимать и так в потешных ножичко так бросать. Но они стояли, конечно, никак ответить не могли, по стойке смирно. И государь заметил эту шалость, одернул его, пристыдил, и вот он вот так, это любопытный момент.
1: И это осталось в семье, да?
2: Да, да, да.
1: Страстотерпец цесаревич Алексей на многих фотографиях одет в военную форму. Для него, еще совсем ребенка, русская армия была священна. В возрасте 11 лет он первый раз отправился с отцом, государем Николаем II, в Ставку. Алексей часто посещал раненых. Больной ребенок, чувствуя их боль, старался утешить их, поддержать. И солдаты отвечали ему всем сердцем, своими искренними чувствами. Когда на Бородинском поле государь с цесаревичем обходили войска, сопровождавшие царя офицеры заметили, как солдаты, сильные воины, прошедшие немало боев, плакали, увидев перед собой наследника престола. Торжества к столетию Бородинского сражения прошли с грандиозным размахом. Было открыто немало памятников на Бородинском поле, посвященных многим прославленным частям русской армии. Среди них один очень дорогой для сердца русского человека – на могиле генерал-майора Дмитрия Петровича Неверовского. В его 27-й пехотной дивизии из 4700 солдат и офицеров на Бородинском поле погибло, умерло от ран и пропало без вести 3300 русских воинов. Сам генерал, контуженный в первые минуты сражения, поднялся и повел солдат в атаку. Генерал-майор Александр Алексеевич Тучков, увидев, что воины его ревельского полка дрогнули под непрерывным огнем врага, схватил знамя и пошел вперед. Его тело так и не нашли на поле битвы. Его вдова Маргарита Михайловна Тучкова основала на Бородинском поле Спасо-Бородинский монастырь и всю оставшуюся жизнь молилась за своего любимого супруга, погибшего в этом священном для каждого русского человека месте. Когда она впервые приехала на Бородино после отступления французов из Москвы, ее сопровождал иеромонах Лужецкого монастыря. Братья в течение 61 года ежедневно служили литургию в месте, где русская армия показала себя непобедимой.
2: А потом, первые числа ноября, сюда приехала вдова генерала Тучкова IV Маргарита Михайловна. И вот есть предположение, в Толстском монастыре его сестры поддерживают, тогда-то он был в 12 году мужской, а сейчас женский, что Тучкова приезжала туда, из Кинешмы, где она переждали они нашествия, приехала в Толгу в надежде от Николая Алексеевича, от старшего брата, получить какие-то известия. Потому что она поверить не могла. Александр мог оказаться в плену, как в плену под Смоленском оказался Тучков II Павел Алексеевич. Но ничего утешительного она не получила никаких, Николай Алексеевич. Вообще, мог ли он тогда уже говорить? Но вот в тот самый день, да, я сказала, что 30-го монахи выезжали только из Толги, и 30-го Николай Алексеевич умер. Ну, возможно, они еще что-то там пропели, какую-то вот панихиду, поучаствовали в погребении. Кстати, он похоронен под Спасским храмом, храмом Спасения Рукотворного в Толском монастыре. И Маргарита Михайловна, она, естественно, когда узнала, что вот эти вот монахи в непосредственной близости от того места, где было сражение, она могла с ними договориться, с тем же казначеем Асафом, что вот она приедет, она хотела найти тело мужа и похоронить его по-христиански. У него должна была быть могила. И, наверное, получила, конечно, поддержку. И поэтому, когда она приехала, то казначей отправился вместе с ней на Бородинское поле. А на поле тогда было, это было, как писал Фёдор Глинка, кладбище без гробов. 2 месяца, при том, что была очень теплая осень. Так французов обманул климат русский. Они считали, что такая теплая осень, и зима будет. И, естественно, уже запах тления стоял, угроза эпидемии. И правительство обеспокоенное. Были собраны отряды из крестьян окрестных деревень Русского, Верейского уездов с тем, чтобы они стали захоранивать. Вот на это вот поле, где уже начинали жечь костры, где сжигали то, что невозможно было вот просто похоронить, они приехали искать Александра Алексеевича. Ну, конечно, она его не нашла. Она даже приблизительно не знала места его гибели. Но она приехала с монахом. Монах кадил над павшими, кропил святой водой, уже не разбирая, кто там русские, французы или какие-то другие европейские национальности. И вот осенью 1812 года лужецкие монахи начали свое служение на Бородинском поле. Потом, когда Тучкова построила церковь Спасения Рукотворного, первый памятник, она именно просила священноначалия, чтобы казначей Иоасаф освящал этот храм. И он это сделал, и есть архивные подтверждения. И затем в 1827 году, когда она похоронила в Спасском храме сына Николая, был ее третий ребенок. Первый родился мертвым, второй умер в младенчестве, вот этот третий, 15 лет ему было. И тогда по распоряжению митрополита Филарета было установлено ежедневное богослужение в Спасском храме на Бородинском поле, и его должны были совершать лужецкие монахи в череду. И вот это служение они продолжали до 1873 года, то есть 61 год лужецкие монахи именно служили на Бородинском поле, то есть они молились за павших воинов.
1: Бородино, Можайск, Лужецкий монастырь. Такие скрепы нашей жизни, которые стоило бы постоянно обновлять в памяти каждого русского человека. Лужецкий монастырь в этом смысле принимает самое активное участие в поддержке этой памяти. Каждый год, в день Бородина, у главного монумента русским воинам, где покоится прах генерала от инфантерии Петра Ивановича Багратиона, игумен монастыря с братьей участвует в торжественной панихиде. А этой осенью в Можайске, вновь в культурно-досуговом центре в Лужецком Ферапонтовом монастыре, проводится Всероссийский фестиваль духовности и культуры «Бородинская осень». Настоятель обители игумен Давид Кургузов принимает самое активное участие в организации этих патриотических праздников, считая, что работа с подрастающим поколением, детьми, молодежью – одна из очень важных задач Русской Православной Церкви. Батюшка рассказал, что в монастырь часто приезжают паломники, желая потрудиться для обители, проводя свои выходные в монастыре. Для этого есть и паломническая гостиница, и уютное кафе, и замечательная атмосфера монастыря, наполненная силой и тишиной молитвы святого преподобного Ферапонта Можайского, чудотворца, основателя монастыря, мощи которого находятся в соборе в честь Рождества Богородицы, в главном храме Лужецкой обители.
3: В нашем монастыре так получается, что складывается очень понятная и удобная обстановка для того, чтобы побыть паломником монастыря. На один день, на два дня, на неделю. По-разному, в зависимости от талантов, умений. Нам всегда нужны рабочие руки. У нас большой сад. У нас нет большого хозяйства. У нас один парник и фруктовые деревья. Но территория не маленькая, и, в общем, помочь в уборке, в чистоте, в благоукрашении всегда найдется такая потребность. Будут руки, чем занять, мы найдем всегда. Причем это касается не только взрослых паломников, это касается и подростков. К нам приезжают средние и старшие группы воскресной школы с разных концов Подмосковья на один день, не на один день, для того, чтобы побыть, потрудиться, узнать историю, помолиться, познакомиться, посмотреть на людей, которые здесь. Потому что люди тоже, я думаю, вы обратили внимание, тоже очень интересные собрались. Для людей, которые хотят побыть в монастыре и всю возможную палитру вот этого опыта принять, наверное, лучше себе представить нельзя, если только это не какие-то огромные монастыри, значит, с большими паломнической службами. Но у них там все-таки уже порядочек и больше как-то дисциплина. У нас немножко все по-свойски, слегка. Поэтому мы и время на беседу найдем, и, в общем, и потрудимся, и помолимся. И старый, младый, в общем, все-все-все. Да, немного, но мне кажется, что это супер возможность. И даже кто и со строительными навыками, нам тоже были очень полезны. Постоянно идет какая-то ремонтная работа, пусть не в основных помещениях храма, но тем не менее. В общем, представить себе более какого-то благоприятного места и времени для даже проведения каких-то душеполезных выходных, мне кажется, сложно. Особенно, если не знаешь, кто такой преподобный Ферапонт. Вот приехать и уехать с огромным набором открытия, кто такой преподобный Ферапонт, какой бывает монастырь, какие бывают люди в церкви, как можно быть полезным. Ну, вообще, столько вопросов решится. И про себя тоже есть такое маленькое замечание. Все люди, которые приезжают с желанием и возможностью какой-то духовный шаг сделать, они этот духовный шаг делают. Может быть, не во всю ширину шага, но я вижу, как им о себе что-то становится более ясно. И это самое ценное.
1: Приехав в обитель в конце лета на праздник Преображения Господня, когда яркий монастырский сад радовал своими цветами, плоды, украшавшие икону Преображения, напоминали о поре урожая. Особенно вспоминались великие вехи истории, связанные с этой землей. Мне посчастливилось подняться с экскурсоводом паломнической службы обители Светланой Дорониной на колокольню, расположенную над усыпальницей ктиторов монастыря бояр Савеловых. И, внимательно вглядываясь в окрестности, представлялось, как в обители пребывали французы, как немецкие захватчики разгуливали по Можайску. Трудно было поверить сейчас, что все это происходило в сотни километров от Москвы. Можайск действительно был тем самым городом, где очень нужны были молитвы таких угодников Божьих, как святитель Николай Чудотворец, Никола Можайский, и как один из древних русских подвижников, современников святого преподобного Сергия Радонежского, прошедший такой же путь подвигов и молитвы, создавший монастырь далеко на Белом озере, но вернувшийся на эти рубежи, чтобы основать здесь оплот монашества по просьбе князя Андрея Дмитриевича Можайского, святой преподобный Ферапонт Можайский, Лужецкий, Белоезерский, Чудотворец. Место он выбрал для монастыря необыкновенное, очень красивое.
4: Надо же, какие большие высокие ступени!
5: А здесь мало того, что здесь сейчас заканчивается перила, и мы пойдем уже как осторожно вот здесь голову. С высоты птичьего полета мы посмотрим на Можайск, на окрестностях Можайска. С правой стороны у нас прекрасный вид Москва-река.
4: Вот это вид!
5: Некрополь наш. Москва-река, Некрополь, собор середины XVI века. Можно просмотреть и барабаны, и купола, и рисунок. Апсидные части здесь у нас видны, да? Все башни у нас круглые, 4, 17 века. А вон та дальняя, четырёхгранная, которую любил писать Герасимов, она 18 века, так называемая темная. Непослушники были везде, и в монастыре сидели в темнице.
4: Так получается, это Москва-река?
5: Да.
4: А что это она такая здесь?
5: Мелкая.
4: Мелкая, да.
5: Дело в том, что московское водохранилище, да, Можайское море спускают, особенно по весне, чтобы не затопило. И она у нас так вот всю зиму набурлила, было сильное течение, не замерзала. Даже когда мы на крещение пытались на Иордан спуститься, да, она бурлила, не замерзала в мороз. А вот сейчас такая у нас омелела. Зато прекрасный вид открывается. Вот этот колокол был подаренный Алексием II. После того, как были обретены мощи преподобного Ферапонта, он в 99-м году приезжает и пишет такую резолюцию. «Слава Богу, обретена еще одна святыня, к которой потянутся люди, к преподобному Ферапонту Можайскому-Лужецкому со своими просьбами, проблемами. И, конечно же, преподобный будет помогать». Мы, когда подъезжаем, этот колокол нас встречает. Наш главный благовест более 2 тонн. В 2018 году его отлили и подняли на колокольню. А остальные колокола – это новодел, подаренный в молитвенную память. Даже на них написано «Ферапонтов монастырь в молитвенную память». Татьяна, Георгия. Человек умирает, а жизнь продолжается. Самый маленький колокол от 150 тысяч, отлитый в мастерской Ильи Дроздихина. И не каждый может себе позволить. Когда мы поднимаемся, каждый хочет позвонить. А можно ли позвонить? Нет, конечно. В монастыре звон проводится в определенный период, да, на перед службой, перед праздничными, воскресными днями звонарь поднимается и один управляет всеми нашими колоколами. Но у нас есть альтернатива для гостей, для друзей. Мы разрешаем позвонить в небольшой вот такой колокольчик и конец платила за добавки.
4: Я попросила Светлану поделиться, с какими достопримечательностями в Можайске знакомят паломников и туристов, которые, приходя в обитель или заблаговременно по телефону, могут заказать экскурсию по монастырю и окрестностям. Сотрудники экскурсионного бюро, созданного в Можайском Лужецком монастыре.
5: В Можайске обязательно нужно посетить этот Никольский собор. Обязательно нужно посетить и посмотреть выставочный центр Краеведческий музей, где рассказывается история Можайска, историю разного периода и, конечно же, зал патриотический, где поисковый отряд находит какие-то предметы и рассказывает о тех военных действиях, которые здесь проходили. Настолько интересно, что даже открывается флакон с Красной Москвой, Москва, запуск 42-го года. Ну, конечно же, Бородинское поле, Спасо-Бородинский монастырь, Колоцкий монастырь. Это своя история. И если паломнику приезжают, то действительно это Лужецкий монастырь, Спасо-Бородинский, Колоцкий монастырь и Николай Чудотворец, Никольский собор готического стиля. Очень много здесь выставочных центров и даже музей Герасимова, наши соседи. Здесь находится дача Герасимова, когда-то была это его мастерская. А к столетию внучка отдала, пожертвовала Можайскому городу администрации. Это теперь музей, филиал Бородинского музея. Очень интересный такой, домашний, уютный, где много картин с видом на Лужецкий монастырь. Очень интересная его судьба, несмотря на то, что он был директором Строгановки, и в советское время был, на многих его картинах присутствует храм, крест. Даже самая известная картина «Мать партизана», а в Дали мы видим крест, купола. И до революции он пел в церковном хоре, а его предки захоронены в некрополе Лужецкого монастыря.
4: Лужецкий Рождества Богородицы Ферапонтов монастырь до революции являлся хранителем древней истории обители. Являлся памятником противостояния на этих рубежах всем неприятелям. Лена Васильевна рассказала, как жители окрестных деревень в 1812 году спасли величественные соборы Рождества Богородицы, построенные трудами святителя Макария, митрополита Московского и всея Руси, в середине XVI века.
2: Когда армия Наполеона вошла в Можайск и пошла дальше к Москве, здесь остался в Можайске Вестфальский, 4-й корпус Великой армии, так называемый Вестфальский корпус генерала Жуно. И здесь был штаб генерала Жуно. Естественно, говорят французы, но вестфальцы – это не французы, это немцы нынешние. Они вели себя, естественно, вот так, как и в Москве вели себя французы в храмах. То есть они в трапезном храме столярно устроили, там кони где-то стояли внизу по нижнему ярусу. Были иконы какие-то, икона глава Иоанна Крестителя на блюде была изрублена с тыльной стороны топором, на ней мясо рубили, вот это вот, ну, скота. Да, естественно, они разорили то, что оставалось в резнице. Архив казначейцев писал по нужникам, растащили все эти бумаги. И весь двор монастыря был завален побитым скотом, когда уходили, и в стенах были проделаны отверстия для орудий, ну, как бы защищаться. Собирались вдруг. И они собирались взорвать собор.
4: Просвещенная Европа.
2: В монастыре, да, служитель Иван Матвеев. Он, когда они уже ушли, он прибежал в собор, увидел, что иконостас горит. На окнах разложено по маленькому мешочку пороха. То есть ожидалось, что это все это вот рванет и собор рухнет. И вот он эти все мешочки собрал, вынес и таким образом спас собор от разрушения. Ну, конечно, иконостас погорел, но вот престольный крест сгорел, и Владимирская икона осталась цела. Ну, что-то осталось цело, что-то было уничтожено огнем. И когда 30 октября казначей Асав с братьями приехал, они, конечно, были, как сейчас скажем, в шоке от того, что увидели. Но хотелось быстрее начать молитву. Они очистили там церковь преподобного Ферапонта, потому что она была самая маленькая. Осветили, стали служить молебны и просили благословения на приведение в порядок собора Веденского храма, чтобы там начать уже служить литургию. Ну, народ, конечно, был обрадован, что вот они наконец вернулись.
4: И народ потихоньку потянулся, да, в своей деревне.
2: Конечно, конечно.
1: Елена Васильевна рассказала, что стала с монастырем и монахами Лужецкого монастыря и монахинями Спаса Бородинского монастыря в годы лихолетий.
2: Ну, вот монастырь постепенно возродился, все восстановили, отремонтировали, стали служить. Ну, пожары, правда, опять все равно случались. И, конечно, наибольшее разрушение монастырь получил не от иноплеменных захватчиков, а от своих собственных людей, которые вот жили тут вокруг, которым вдруг понадобилось в 1918 году все эти постройки. Здесь разместилась рота красноармейцев. В Рождественском соборе еще служили. Он как приходской храм использовался. Но вскоре он стал мешать, потому что там этот колокола звонили, какие-то там пели, что-то там кадили. Все это мешало. И вообще нужен был клуб, там и спортзал. И...
4: А почему-то не нужна стала церковь всем, кто был крещен и ходил до 17-го года в храм.
2: Сначала в 1926 году уже монастырь закрыли, а они чистили утварь в храме Ферапонта, потому что готовились к 500-летию со дня представления преподобного. А в 31-м году вот их 30 сестер и Гурий Мишанов, последний архимандрит Лужецкого монастыря, были осуждены по одному делу за контрреволюционную пропаганду. Были приговорены к различным срокам ссылки. Кое-кто из них вернулся из ссылки, кое-кто нет, и следы утеряны. Ну, то есть вот с 12-го года и до последнего. Они были вместе из этого монастыря.
1: Можайский, Лужецкий, Рождества Богородицы, Ферапонтов монастырь был передан Русской Православной Церкви в 1994 году. Запустение монастыря было таким, что на его территорию невозможно было войти. Но в 1999 году были обретены мощи основателя обители, святого преподобного Ферапонта Можайского, чудотворца. И возрождение монастыря пошло с необыкновенной силой. Каждое десятилетие ставит перед собой свои задачи. Но главными помощниками и вдохновителями на Можайской земле являются его небесные покровители. И, конечно же, образ Николы Можайского для многих людей становится путеводным в эти края. Стоит только помолиться именно этому образу святого угодника Божия Николая, как обязательно в вашей жизни появится возможность приехать в Можайск. А святитель Николай Чудотворца его чудотворном образе с мечом и храмом в руках, сказал отец Давид.
3: Я помню, в городе Баре, где находится мощь святителя Николая, там же есть собрание вообще всех возможных образов святителя Николая. Вот там есть Никола Можайский в том числе. Это какое-то явление, образа с мечом, с храмом. Интересный образ. Для нас он исторически важен, потому что, собственно, Можайск – западная граница Московского княжества, Московского царства и будущего русского государства. На этом рубеже отсюда выгоняли, за Можайск загоняли поляков. И это как такое свидетельство исповедания православной веры в том числе. Сам образ сейчас хранится в Третьяковской галерее. Уже и активно идет разговор о том, чтобы все-таки церкви передали этот образ. И впоследствии, конечно же, вернули его в Никольский собор города Можайска. К этому все потихонечку идет. Это обязательно сбудется рано или поздно. И это культурная веха нашего народа, поскольку мы пытаемся найти способы соприкоснуться с небесным миром, ищем каких-то чудес, мироточивых икон, может быть, каких-то особенных святых. А Никола Можайский явлен на Можайской земле в конкретных исторических обстоятельствах, непосредственно являющийся свидетелем вот этих эпох. То есть он сопровождал наш народ прям по истории. Это видно. И у этого есть свидетельство, выраженное в форме. Был старый Никольский собор, потом стал новый Никольский собор. И он не был разрушен ни Наполеоном, ни фашистами. Чуть-чуть пострадал, верхняя ротонда разрушена, но она будет восстановлена скоро, уже идет реконструкция. И это как такой знак видимой формы взаимодействия, не просто личного, но и культурного, и даже народного. Мне кажется, это такой в этом плане образ очень важный. Именно как свидетель, что как Никола сам по себе победитель народов, в переводе с греческого, собственно, этим же он для можайцев и русских, и вообще всех, и вот это пространство великоросских княжеств вот абсолютно стал защитником. Образ Николы Можайского очень распространен. Даже вплоть до Волги встречаются в храмах эти образы, именно потому что он, в общем, является таким городским защитником.
1: Какими бы дорогами вы ни приехали в Можайский, Лужецкий и Ферапонтов монастырь, вас удивит прежде всего его неповрежденная временем сила и мощь. Конечно, древний собор XVI века стоит и ждет своей реставрации, пока не воссозданы вокруг него галереи, но постепенно в монастырь возвращаются святыни, которые связаны с великими именами. В наши дни монастырь вернул с Евангелия, которое подарил обители святейший патриарх Московский всей Руси Иоаким. Его предки, упокоившиеся в усыпальнице бояр Савеловых, расположенной в колокольне монастыря, были главными жертвователями обители. Отец Давид рассказал об этом драгоценном для монастыря святом Евангелии.
3: Я не был свидетелем этой истории, но слышал несколько раз и очень ярко ее рассказывали. Дело в том, что история нашего монастыря тесно связана с родом Савеловых, откуда вышел патриарх Иоаким. У него сложная судьба, но таким показательным моментом является то, что он был сначала военнослужащим на самом деле в походе на Польшу. Когда он был там, в Москве умерла вся его семья от мора, и он принял монашество. То есть за 12 лет он стал патриархом московским и всей Руси, Иоакимом. В 1673 он стал патриархом, в 1676 построена колокольня, стоящая на нашем монастыре. В ней даже были часы. Там до сих пор сохранился ход, где гиревой механизм должен крутиться, чтобы заводить эти часы с первого этажа на четвертый. И он благодетельствовал монастырь в качестве одного из подарков. Он подарил на престольное Евангелие в окладе. Распространенный дар, много кто дарил. И на этом Евангелии была по летописи сделана дарственная надпись. Когда произошла революция, это Евангелие пропало. И до возобновления богослужения в монастыре никто не знал, где оно находится. Это был самый ценный дар в наш монастырь, помимо, например, каких-то окладов, каких-то икон. И в один год настоятелю монастыря, архимандриту Борису, какая-то женщина принесла престольное Евангелие. Тогда много возвращали книг в церковь, поскольку с ними не знали, кто чего делать. Иконы можно дома оставить, а вот книги, ну ты же их не почитаешь, ну возьмите. Он убрал в ризницу, не придал значения, а потом на какой-то праздник при собрании священства попросил диакона принести из ризницы, сказать, давай послужим на праздничном Евангелии, древнем, такое интересное. Диакон стал закладывать это Евангелие перед богослужением, как традиционно принято. И у него, что называется, отвисла челюсть, он позвал батюшку, и они нашли на этом Евангелии дарственную надпись, гласящую «Сие Евангелие, дадено в дар Лужецкому Рождества Богородицы Ферапонтовому монастырю, мною, смиреннейшим Иоакимом, патриархом Московской всей Руси, и да не изринется книга сия из обители сей вовек, аминь, точка». Все вернули, не зная, что она из этого монастыря. И это сейчас самый ценный экспонат нашей резницы. Когда мы откроем музей, мы обязательно будем его экспонировать именно вот в этом месте с открытым «Незринница вовек, аминь, точка».
1: Как молитва, возрождающаяся на святом месте, возвращает в него святыни, нужные следующему поколению людей. Как переплетаются наши судьбы с судьбами наших предшественников, предков. Основатель Можайского Лужецкого монастыря, святой преподобный Ферапонт Белозерский, мощи которого были обретены в 1999 году, отошел ко Господу 600 лет назад. В этом году торжественно праздновалось в обители это великое событие. 6 веков стоит на этих рубежах монастырь молитвами своего основателя, сохраненный для нас. Что мы сможем услышать из его молчаливого послания, завета святого безмолвника, человека, всецело предавшего себя волю Божью? Он ушел из столицы, из Симонова монастыря, на далекие берега Северных озер, чтобы вернуться на свою родную землю, на Москву, в тот период, когда она восставала после Куликовской битвы. Жизнь князя Андрея Дмитриевича Можайского, несомненно, после великой победы его отца, святого благоверного великого князя Дмитрия Донского, несомненно, была полна надежд и упования на возрождение, восстановление, расцвет своего княжества, русского государства, только почувствовавшего силу единения. И впереди всех его чаяний и надежд шла молитва. Оставайтесь на волнах радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим нашу программу о Можайском, Лужецком, Рождества Богородицы, Ферапонтовом монастыре, о том, как продолжается и развивается его история и в наш 21 век.

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».
2: Мнения могут быть разными. Правильными или неправильными. Объективными или субъективными. Радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно, по утрам, на Радио Вера.
1: Места и люди.
3: Уходили в леса ученики преподобного Сергия.

0: На Белом озере их могучие монастыри. Ферапонтов, Рождество Богородицы монастырь, прославлен по всему миру трудами замечательного иконописца Дионисия. Но немногие знают о том, что и под Москвой, в городе Можайске, был создан монастырь тем же святым преподобным Ферапонтом Белоизерским, которого здесь именуют Можайским, Лужецким, Чудотворцем. В 1408 году можайский князь, младший сын святого благоверного великого князя Дмитрия Донского, князь Андрей Дмитриевич, призвал к себе дивного старца, чтобы тот основал монастырь в его княжестве. И сейчас мы приезжаем в эту обитель и можем поклониться мощам святого человека, для которого все земное кончилось в 1426 году, 600 лет назад. Спустя непродолжительное время при святителе Макарии, митрополите Московском и всея Руси, он был канонизирован в лике преподобных. Украшали этот монастырь и цари русские, делали богатые вклады князья и бояре. Но святому человеку от нас прежде всего нужна молитва. Скорый во всем помощник, преподобный Ферапонт, пишет на встречу еще раньше, чем мы о нем узнаем. Экскурсовод паломнической службы экскурсионного бюро, созданного при Можайском Лужецком мужском монастыре, Светлана Доронина поделилась своей историей, как ей помог преподобный.
1: Я приезжаю сюда, нашла в интернете, посмотрела, что можно посмотреть, и нахожу, что мощи преподобного Ферапонта. Мне нужно искать работу, я как жена декабриста вместе с мужем. И ровно год назад, 21 сентября, я пришла помолиться преподобному Ферапонту, попросить, чтобы он мне помог найти работу по душе, устроиться. Не выходя отсюда, я вышла из монастыря, идет навстречу отец Давид. И вот при разговоре предложил мне работу. Здесь не было еще экскурсионного бюро, ну, так по отдельной экскурсии проводили краеведы, кто-то приезжал, а постоянного не было. И вот с ноября прошлого года у нас заработало экскурсионное бюро.
2: То есть каждый человек, который, я вот обратила внимание, что у вас стойка даже какая-то?
1: Конечно, у нас есть место, стойка, где находится дежурный. По выходным мы дежурим 2 человека. У нас теперь 5 человек в штате, то можно заменяем друг друга. И у каждого своя подача. Есть у нас 3 Светланы в экскурсионном бюро. Есть Светлана, которая рассказывает историю Можайска. Она местная, она с Можайска, такой объемный, даже до 2 часов. Есть Светлана, которая именно по архитектуре, по истории, она историк. У каждого экскурсовода своя подача. И вообще, недавно у нас появилась такая возможность, мы рассказываем не только в Лужецком монастыре, но и выезжаем по городу Можайск. Экскурсия, если вы приезжаете своим транспортом, наш экскурсовод с гарнитуры выезжает и по городу Можайск.
0: Удивительным образом новые жители города Можайска так быстро находят себе сферу применения, обращаясь в своих молитвах к преподобному Ферапонту. Ольга Сычева преподает в воскресной школе обители уроки добротолюбия. Она поделилась своей историей знакомства с древним подвижником.
3: Мы сюда первый раз приехали с мужем. Мы, конечно, были поражены невероятной красотой, тишиной этого места. Приехали днем, когда служба утренняя либо вечерняя не ведется. Да. Нас поразило убранство, нас поразил некрополь, то есть здесь были захоронены игумен, люди, которые жили много-много лет назад. Это, конечно, нас очень впечатлило. Зашли в Богородичный собор, который, наверное, это такое имеет многолетнюю историю, что нас очень вдохновило. Дальше уже познакомиться, начали читать историю этого монастыря, сами искать информацию, какая жизнь здесь происходила, что по времени, как, что, зачем следовало. И невероятно, что не в каждом монастыре есть мощи святого находятся, что просто какое-то невероятное событие. Оно освещает, мне кажется, весь город Можайск и все его окрестности, и в каком-то таком находится благоухании и святости это место, я бы сказала. Мы, когда пришли в монастырь, познакомились с иеромонахом, отец Давидом, который еще не был возведен в сан игумена. Соответственно, он на себя взял функции также общественного служения, да, с прихожанами. И подумал и решил, что необходимо при монастыре, при такой святыне организовать воскресную школу для детей. Сделал объявление, собрал родителей, детей. Нам здесь очень понравилось. И, видя, какие здесь возможности есть у людей, кто обладает каким-то умением, навыком, педагогическим талантом или еще что-то, он сплотил вокруг себя родителей, детей и педагогов. И сейчас это воскресная школа, куда ходят дети. Также есть на лето, так скажем, лагерное пребывание одного дня, вот как сегодня, да, где детки в свободном таком творческом пространстве

0: Прибывают при стенах монастыря, узнают его историю, историю Нового Ветхого Завета и вообще знакомятся с христианской жизнью, его праздник. А отец Давид, конечно же, держит все под своим крылом, контролем, нас вдохновляет, благословляет. Эта жизнь, она развивается, очень насыщенно идет, вот, и у нас очень большие планы впереди.
1: Но не только в стенах монастыря паломники, прихожане, туристы обретают свою неразрывную связь с Лужецким монастырем. Мария Анусова узнала о нем благодаря тому, что Можайская обитель развивает свои общественные связи далеко за ее пределами. Я спросила Марию, что она увидела, почувствовала, приехав в монастырь преподобного Ферапонта.
2: Особенный духовный опыт – то, что ты в храме находишься, ну, довольно много. Ты в обычной жизни в храм ходишь как? Ну, по воскресеньям, да? Там максимум суббота еще на всеночную. А тут ты каждый день можешь прийти в храм. Это классно. Это отдельный духовный опыт. А если это рассматривать с точки зрения физически, что здесь можно поделать, трудничество выглядит как детский лагерь. У тебя есть старший, распорядок дня, какие-то определенные занятия, и ты занимаешься этим из дня в день, и мозг отдыхает очень хорошо. Поэтому я не вижу чего-то такого особенного в том, что там, например, я, да, молодая, мне 17 лет, я приехала потрудиться в монастырь. Для меня, как для верующей православной христианки, это вполне понятная вещь.
3: А как вы узнали о Лужецком монастыре?
2: Ой, это забавная история, ну, как бы мы живем век цифровой, поэтому я об отце Давиде изначально узнала через подкасты. Он же в подкастах снимается, Фома, Серафим. И мы в мастерской на учебе иногда включаем разные подкасты, и он попался. Я посмотрела, подумала, слушайте, нормальный монах. Потом что-то заинтересовалась, и он в одном из интервью сказал, что вы можете сюда приехать. Где-то вот уже в конце недели я здесь была. Дальше был престольный праздник преподобного Ферапонта, и тут был такой великий субботник. Отмывался весь монастырь, колокольня, храм. Пробирались перед праздником, и не хватало очень рабочих рук. Собственно, позвали в канале. Сюда можно потрудиться приехать на денечек. Я приехала, понравилось, так и осталось. Послушания бывают совершенно разными. Иногда это бывает настроить компьютер. Я здесь отвечаю за гостиницу. У нас здесь есть дом паломника, собственно, где можно остановиться, например, на ночь, если вы хотите сюда приехать на паломничество. Я работаю как администратор, убираюсь, собственно, там и слежу за клиентами, за чистотой. Иногда в кафе я подрабатываю, помогаю.
1: Мы встретились с Марией в очень уютном кафе, устроенном перед монастырем, где, по ее словам, они борются за звание производителя лучших можайских круассанов. Хотя, по моим наблюдениям, здесь совершенно потрясающий хлеб и русские пирожки. Вот так прижились в России французские штучки, что даже на празднование столетия Бородинской битвы в качестве сувенирной продукции немало пестрило название с наполеоновской тематикой. Хотя на этой земле диковато выглядит увлечение европейскими кумирами. Но разговор с Марией, которая выглядит тоже не совсем традиционно для православной христианки, касался обретения в российской молодежи искренней, истинной веры в Господа.
2: Я знаю пару людей в нашем колледже, которые, ну, вот открыто православные. В среднем нет, но современная молодежь, она как бы относится к Богу как? Неравнодушно, она не отрицает его наличие. То есть, ну, если есть, хорошо. Если нет, ну, ладно, окей. Но открыто верующих немного. Я бы просто сказала, что, к сожалению, современный облик церкви, он не очень ориентирован на подростков и молодежь в принципе. Ну, потому что, я думаю, по моей внешности видно, что я очень часто выслушиваю комментарии насчет себя, потому что я выгляжу немножко нетипично для православной христианки. То есть, да, там зеленые волосы, пирсинг. Считается, что такое не приветствуется. И, к сожалению, у нас есть целое поколение людей, которые были травмированы злыми бабушками в церкви. Я думаю, это повсеместная история, когда там, например, девушка первый раз пришла в храм, она ничего не знает, и вместо того, чтобы там показать ей, что куда, что вот смотрите, вот здесь у нас иконы, вот здесь там можно Богу помолиться, что вообще в храме нужно делать, что можно там, ну, по крайней мере, свечечку поставить, записку написать. У нас получается так, что первое, что ты слышишь, это упрек на то, что ты платок не надела, там, или то, что ты в джинсах зашла. И, к сожалению, это оставляет негативный отпечаток, потому что церковь про людей становится не про людей, а про внешнюю атрибутику. И это очень начинает отталкивать, поэтому многие, например, даже мои друзья, и обычные неформальные внешности, они не хотят со мной идти именно из-за того, что боятся осуждения себя, когда ты приходишь к Богу, а тебя выгоняют в придворье. Поэтому в среднем эта тема, она просто может быть актуальной. Я вижу некоторое воцерковление среди, в принципе, молодежи, но это такая тоже работа там на ближайшие лет 10-20. Может, когда поколение сменится, мы все-таки придем к этому. Но это такая идея, задачка со звездочкой.
1: В наши дни многие мамы и папы очень серьезно задумываются о том, как же воспитать в своем ребенке прекрасные качества, привести их за собой в храм. А кто-то, может, и не думает об этом, а для него важно, чтобы ребенок получил навыки лидера, руководителя, успешного человека. Очень много слов тратится на это в информационном пространстве. Но церковь призывает к себе своих чад силой Божией. Даже с виду неформальная Мария так быстро вошла в церковную жизнь, что диву даешься, как открыты души детей, подростков к божественной благодати. Я спросила Марию, чем привлек ее святой покровитель обители, преподобный Ферапонт Можайский.
2: Мне кажется, преподобный Ферапонт хорош тем, что он изначально был безмолвником. Практиковал молчание, он практиковал Иисусову молитву. Как мы знаем, Иисусова молитва – это такой концентрат. То есть это все, что нам нужно. Можно любую молитву заменить Иисусовой. И в век, когда очень много шума вокруг, цифрового в том числе, особенно в Москве, когда ты едешь в метро и понимаешь, что тебя метро глушит, там даже настолько все громко. Здесь чувствуется очень большой контраст. То, что преподобный был безмолвником, и эта тишина, она сохранилась до сих пор. То есть здесь, да, там в воскресенье много людей, толпа, но все остальное время здесь очень тихо. И это сильно разгружает мозг, то есть такой некоторый цифровой детокс получается. Мне кажется, что это важно, и что именно тишиной это место может заинтересовать.
1: Настоятель монастыря игумен Давид Кургузов часто проводит беседы с молодежью. В обитель приезжают православные блогеры. В монастыре есть паломническая гостиница, и есть где разместиться, поговеть, поучаствовать в службах, помочь своими трудами монастырю. Я спросила батюшку, какие программы для паломников могут увлечь наших слушателей, чтобы внести их в свои ближайшие планы.
4: Если это 2-3 дня, то наш монастырь с участием в богослужениях, мне кажется, это важно очень, для того, чтобы побыть в монастыре. Вообще, в монастыре всегда надо стараться попасть именно на богослужение.
1: У вас служится какое-то особое преподобному Ферапонту?
4: У нас каждый день мы служим акафист преподобному Ферапонту, но мы еще специально для паломников на выходных в 12 часов служим. У нас в 11 приходит электричка, например, и как раз пока к нам от электрички добираются, попробуют братского кофе, в общем, с нашими пирожками, и потом идут на акафист, потом на экскурсию, сборную экскурсию в 12:30 после акафиста. Специально, то есть одним днем мы вообще совершенно потрясающе для посещения. Очень удобно. Никольский собор для посещения. Если получится пешком или на машине, храм Якима Анны. Это храм, который не закрывался в советские годы. Там сохранились иконы, там находящиеся. И там же находится стена Леонтьевского храма 15 века, рядом с которой строили оставшуюся часть храма уже позже. Это самая древняя можайская часть богослужебного здания. Съездить в Спасо-Бородинский монастырь, тоже постараться с богослужением и местом побыть там. Вообще Бородино достаточно объемный такой пункт туристического и паломнического маршрута, поскольку там есть и музей, и панорама, и поле, и монастырь. И все это действительно можно посетить. И мы, например, от этого немножко страдаем, потому что люди очень часто к нам ездят после Бородино, а мы уже закрыты вечером. Там все походили, везде побыли, и уже после 6-7 к нам приезжают и, в общем, натыкаются на закрытые ворота. Если есть время еще, то доехать до Колодского монастыря, потому что это такой провинциальный, вроде как небольшой, на самом деле тоже большой монастырь со святыней, женский, очень ухоженный, там очень-очень приятно находиться. Из тех пунктов, которые еще соседствуют, во-первых, рядом в Можайске много храмов и достаточно исторических. Ну, например, по пути в Боровск, если есть желание доехать до Боровска, это тоже, кстати, недалеко. До Боровска, может быть, 1,5 часа на машине, но по пути есть Ферия, и по пути, например, есть храм в поместье, и построили храм архитектор Б.В. Это тот, кто построил Скорбещенский храм на Третьяковке в Москве. Рядом Руза можно тоже посетить. По дороге к нам можно заехать в главный храм вооруженных сил, современный, в Кубинке, да. То есть на 2-3 дня вообще совершенно замечательный маршрут. Плюс какие-то маленькие места. У нас рядом в Можайске есть туристические разные места, там разные музеи, есть карта туриста Можайска. Не только паломнические места, но и такие интересные светские, краеведческий музей. Но вообще в целом Можайск – это такое очень историческое место.
1: Жители Можайска, по моим наблюдениям, по достоинству оценили появление при Можайском Лужецком монастыре воскресной школы и детского лагеря для детей. Я приехала в Можайск в конце августа, когда еще были каникулы, но на занятиях присутствовало около 20 детишек, которые чем-то увлеченно занимались на уроке творчества. Ольга Сычева рассказала, какие навыки приобретают дети в монастыре, удивляя порой своих родителей.
0: У нас каждый урок – это какая-то законченная деятельность. приносит домой свои поделки родителям, и родители находятся в таком восторге, как мой ребенок, находясь на этом, допустим, уроке первый раз, не обладая навыками к этой технике, мог сделать уже какую-то конкретную творческую работу. Это их удивляет, поражает невероятно. Мы делали... Вот недавно макраме. У нас даже мальчики, на что уж они никак, наверное, да, неусидчивые такие мальчики, сидели и плели какое-то определенное плетение, поделку. Получилось очень невероятно. Потом работали и с ватой. Они валяли из шерсти, коврики делали. Тоже невероятно. Вот сейчас использую технику акварели вместе с ватным плетением. Потом у нас был педагог, который занимается лепка из глины. Дети сделали из глины законченную, так скажем, даже не поделку, а результат был у них, это подсвечник. Сделали из глины, ее раскрасили, потом эту глину обожгли, покрыли лаком. У них получилась такая законченная поделка. Все принесли домой подсвечник, который сделан руками детей. Это было просто невероятно.
1: Меня заинтересовали в воскресной школе Лужецкого монастыря уроки добротолюбия, которые проводит Ольга Сычева.
0: У нас был цикл уроков, посвященный эмоциям. Эмоции, они неразрывно связаны с жизнью, в частности, с жизнью ребенка. В чем стоит сейчас основная проблема детей? Ну, может быть, их родители, которые не умеют пока пользоваться этими рычагами, мы не умеем выражать свои эмоции, мы не умеем их обуздывать, мы не умеем ими управлять. И вот мы с детишками решили, а давайте создадим такой цикл уроков, который нам покажет. Сначала мы вообще разобрали, что эмоции бывают положительные, а бывают отрицательные. Но отрицательные почему они называются? Потому что иногда их действие в нас может приводить негативный смысл в нашу жизнь, да? Вот ты гневаешься, да? И вдруг ты в гневе кого-то оскорбил, кого-то, может быть, стукнул, да? Обидел. Это негативные стороны этого отрицательной эмоции, гнева. Но иногда гнев может быть, как у апостолов, праведный. Когда ты видишь, что старший или сильный обижает младшего, у тебя возникает вот этот праведный гнев. Он дает тебе силы защитить слабого. Но мы должны понимать, что если не управлять отрицательными эмоциями, то они могут нанести разрушительную силу не только вовне, но и тебе, да? То есть ты от этого разрушаться начинаешь, обижаться или там какие-то действия неправильные делать. Поэтому мы все эти моменты разбирали. Детям очень понравилось, они поняли, как вот с каждой эмоцией, зависть, что это за эмоция, что она нас разрушает, и прежде всего разрушает именно тебя самого, когда кажется, что это на самом деле не так. Гнев, обида, как такая липучая, что-то непонятное, все твои эмоции связывают, ты не можешь дышать нормально. А что надо сделать? Надо просто... простить. Простить того человека, на которого обижаешься. И чувствуешь груз каких-то вот негативных эмоций, просто уходит с твоего сердца, и ты начинаешь жить полной жизнью с спокойным сердцем и с открытой душой. Всего этого мы разобрали, дети поняли, и мы к этому постоянно возвращаемся. Есть же какие-то ситуации между детьми, да? Какое-то недопонимание или еще что-то. И мы возвращаемся. А как мы учили, да? Гнев. Как боремся с гневом? Подышите, немножко отойдите в сторону, да, почитайте молитву, и вы почувствуете, что вот эмоции негативные от вас уходят, и вы уже можете эту ситуацию разрешить мирным путем. Вот такие вот уроки мы преподаем детям.
1: Наверное, в наше время, которое так изменило отношение человека к своей душе, многие увлекаются психологией. И найдя еще дорожки на исповедь к священнику, для которого многие проблемы открываются легче благодаря благодати Божией, церковным таинствам. Но, по словам отца Давида, в таких поездках по монастырям человек часто находит ответы на свои наболевшие вопросы. Иногда он слышит этот ответ в пронзительной тишине, которая действительно, я совершенно согласна с Марией, как будто теплым, благоухающим покровом окутывает тебя в этом месте. Я спросила Марию, какой маршрут она бы предложила своим друзьям, приглашая их в Лужецкий монастырь.
2: Ну, мне кажется, что если вы люди все-таки с работой, и у вас в среднем свободно только выходные, и здесь вполне спокойно можно приехать на там, 2 дня. У нас есть прекрасный маршрут, на самом деле. Утром вы приезжаете там, ближе к 12 к акафисту, преподобному Ферапонту. Ну, собственно, заселяетесь, идете в собор, слушаете акафист, гуляете по нашему прекрасному саду. А после этого можно поесть в кафе Лужки, а после этого пойти гулять по городу. Например, посетите вот ближайшую его часть. То есть, например, дойти до Иокманна, погулять по Ильинской слободе, спуститься к Москва-реке, тут же Москва-река протекает, и дальше уже вернуться и, например, зайти на ранчо Аванпост, покататься на лошадках, ну, по предварительному заказу. Они устраивают конные прогулки здесь, тоже можно посмотреть окрестности на лошадках. А на второй день уже отложить, например, дальнюю часть города, где находится Можайский Кремль и музей. То есть вот два денька вполне спокойно можно познакомиться и с городом, и с монастырем. Тут можно и до Бородино доехать, и, в принципе, посмотреть ближайшие окрестности около Можайска. Тут все в часе езды. Бородино, в принципе, в получасе.
1: Мне бы хотелось провести еще немало времени в обители, чтобы просто побыть в соборе Рождества Богородицы, в храме, который напоминает Успенский собор Московского Кремля, и где на селье расположена рака с мощами святого преподобного Ферапонта, Можайского, Лужайского и Белозерского чудотворца. Ведь 6 веков прошло с того времени, когда он почил. И все эти столетия этот святой человек принимал на себя все боли и переживания, радости и успехи людей, которые были рядом или приезжали в Лужецкий монастырь, или жили далеко в северных краях и по всей Руси. Такой путь святого сквозь века. О чем он расскажет твоему сердцу? Какую песню ты услышишь отголоском своим чувством? Словословие Богу, слезные молитвы к Богородице, просьба о защите. Потому что главное, что содержит наши российские монастыри, это великое богатство святости, духовный путь тех людей, которые в них молились. Сможем ли мы что-то узнать о них по-настоящему? Сможем ли услышать их совет и пожелания? Как наша жизнь будет меняться по их молитвам. Так замечательно, что надвратный храм обители посвящен празднику Преображения Господня. Может быть, каждый из нас призван взойти на гору Фавор. А готовиться к этому нужно, наверное, с малого. Можно вместе со своими детьми с уроков в воскресной школе.
0: Недавно мы отметили 9 июня 600-летие Ферапонта. Это было грандиозное событие. Дети к нему готовились чисто эмоционально, физически, помогали благоустраивать территорию. Ведь здесь было такое многолюдное, да, богослужение. Очень много приехали митрополиты, епископы приезжали. Вот, они непосредственно своим трудом, эмоциями, своими какими-то мыслями и подсказками помогали организовать этот праздник. Потом престольные праздники. Надвратный храм освящен в честь праздника Преображения, который был вот 19 августа. Дети об этом знают. Многие пришли на службу, зная, что это не просто яблочный спас, как в народе говорят, а именно праздник, который перетек в яблочный спас, освящение плодов. Но это Преображение Господа нашего Иисуса Христа. Мы сегодня с ними разобрали, что это за праздник. Посмотрели, как написаны иконы, кто на них изображен, почему, какой смысл заключен в этом празднике. Все это разобрали.
1: День завершался, начавшись с яркого солнышка, проливным дождем. Я возвращалась в Москву, как будто с огромным ворохом подарков, в котором было столько новых переживаний, мыслей, чувств, знаний, утешений. Как-то бывает, когда уезжаешь от родного человека, из родительского дома. Электричка бурлила, озабоченные уставшие люди торопились домой. А мне было спокойно и тихо внутри. Не хотелось спешить расстаться с этим чудом встречи. Ведь раньше я ничего не знала о преподобном Ферапонте Можайском. Хотя и на Бородино бывало не раз. А теперь обязательно поеду снова, чтобы заглянуть к преподобному в Лужецкий монастырь. Святой преподобный Ферапонт Можайский, чудотворец, моли Бога о нас.

0: места и люди.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
2: Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы, пространствие со смыслом слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Мария Сушенцова. Это программа «Вера и дело», в рамках которой мы рассуждаем о христианских смыслах экономики. С радостью представляю нашего сегодняшнего гостя. Это отец Николай Вахромеев, клирик храма Живоначальной Троицы на Шабловке. Добрый вечер, отец Николай.
2: Добрейший вечер.
1: И светлейший. Отец Николай, у нас в нашей вот этой рубрике «Вера и дело» за последний год уже как-то так вот с течением обстоятельств собралось много историй о святых, которые вели либо купеческую, либо промышленную деятельность, ну, как правило, в дореволюционный период, и впоследствии были прославлены в лике святых. И сегодня нашу программу в основном хотелось бы посвятить разговору о ваших сродниках, вот как раз прославленных в лике святых. Мы знаем, год назад приблизительно вы тоже были в нашей студии, и мы вместе со слушателями познакомились с вашими богатыми семейными преданиями. Вы действительно ими изобилуете, и особенно концентрация священнослужителей вашей родословной действительно, ну, поражает в самом хорошем смысле слова. Насколько я знаю, ваш троюродный прадед Сергей Матвеевич Краснохолмский, новомученик Сергей,
2: да,
1: Бородавкин.
2: Да.
1: Хотелось бы начать наш разговор с него. Расскажите вообще, почему обратились и как произошло ваше обращение к изучению этого святого, как, может быть, о нем узнали, вышли на эту информацию?
2: Это произошло чудеснейшим образом, просто чудеснейшим, по-другому не могу сказать. Мы, конечно, с почившим моим дядей и настоятелем храма Живоначальной Троицы на Шабловке, он был до 2024 года, октября, много посвящали времени изучению рода нашего, но совершенно как-то ушло из виду то, что связано именно с материнской линией наших прадедов. А именно у нас в роду такой основной, ярко выделяющийся, это Иван Александрович Вахромеев, мой трижды прадед, который был главой города Ярославля, который был тоже меценатом, собирателем древностей, собирателем рукописей, которые впоследствии он завещал Государственному историческому музею. В его коллекции было более 40 тысяч единиц, которые перешли в Государственный исторический музей. И вот у его супруги Елизаветы Семеновны Крохяткиной была сестра Софья Семеновна Крохяткина. И она впоследствии в браке родила Сергия, приняла на фамилию своего супруга Бородавкины, они стали. Угу. И вот он выделился своими тоже, как и вся их семья. Вообще вот так удивительно получается, что и Крохяткины тоже мощный купеческий род, и когда мы изучали так более глубоко историю, вот браки тогда еще до революции, они немножко строились, особенно в таких больших купеческих семейных семьях, в ином ключе. Если сейчас у нас все сами стараются определить свою судьбу, то тогда исключительно, представьте себе, родитель определял своим детям партию.
1: Подходящую партию, да.
2: И вот родителя Ивана Александровича, там так получается интересно, что поочередно все Александр Иванович, потом Иван Александрович, потом снова Александр Иванович. Ну, такие интересные три личности. И вот отец Ивана Александровича, он выбрал Елизавету Семеновну Крохяткину, и как раз в ее роде впоследствии рождается вот мученик Сергий. И Крахяткины, они в Ярославле, так же, как и в Ахрамеевы, владели большими производствами мукомольного дела. А впоследствии они, когда переехали уже, вот именно сестра Елизавета Семеновна, которая родила мученика Сергия, они перебрались в город, который называется Красный Холм. И в этом, этот город по сей день существует, и когда мы заглянем в святцы, то мы увидим, что святой мученик Сергий, в скобочках Бородавкин, Краснохолмский, прямо так он и именуется. Так вот, он перебирается с семьей в этот город, и их внимание падает на работу в области яичного производства, большие-большие лавки, большие поставки и в Москву, и в другие города, и не только, ну и продолжают еще и мукой заниматься, мукомольным делом. И вот они перебираются в этот город. Сам Сергий тоже таки является достаточно яркой личностью, так как он был из ярославских выходцев, из Ярославской губернии, где как раз к этому времени на большой, на хороший уровень поднялось и образование, и вообще культурная жизнь Ярославля к концу XIX века стала очень такой популярной и известной, как раз благодаря Ивану Александровичу, который открыл училища, библиотеки, были пущены трамваи. Представьте себе, даже можно сказать, что Ярославль к концу XIX века, благодаря вот таким мощным купеческим гильдиям, он стоял так впереди страны, впереди многих городов нашей большой родины. И, естественно, Сергий, получив большое, хорошее образование, большой опыт, перебирается вот со своей семьей в Красный Холм. Там тоже они открывают свое дело, занимаются продажей всяких бакалейных товаров. Также он являлся удивительно и гласным Краснохолмской городской думы. Занимался и занимал должность бухгалтера, представьте себе, одновременно, как это все тогда умудрялись совмещать. То есть он был очень разносторонним, образованным человеком. И, конечно, самое главное, что всех объединяло купцов первой гильдии, это преданность церкви и царю. И, конечно, несмотря на вот эти печальные годы, начиная с 1918 года, в их большой семье продолжали заниматься и церковной благотворительностью, и продолжали заниматься и не только церковной благотворительностью, но и просто, несмотря на все эти чудовищные разрушения, которые творились вокруг, они старались сохранить и дело свое, и поддерживать церкви. И впоследствии даже он стал старостой вот этого собора Красного в городе Красный Холм, Владимирского. Он сначала был прихожанином этого Владимирского собора, а затем стал и старостой этого собора. И даже был, управлял кладбищем Николо-Кладбищенского храма. То есть он был очень для своих горожан и в почете. И вплоть до, перейдем, наверное, да, вот к уже его мученическому пути, когда наступил 37-й год и началась ликвидация кулаков, которых власть провозгласила диверсантами и монархистами, 16 февраля его арестовали в 1938 году по обвинению в антисоветской агитации. Конечно, на допросах вины он не признал. И 8 марта 1938 года по приговору тройки УНКВД по Калининской области Сергей Матвеевич был расстрелян. И, к сожалению, место захоронения по сей день неизвестно. Но потом мученик Сергий был прославлен в лике новомучеников, исповедников российских на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года. Mm-hmm. Да, это вот что касается Сергия мученика. Но вот о нем мы узнали, наша семья, и я в том числе узнал вот совсем недавно, благодаря нашим друзьям из музея меценатов и предпринимателей города Москвы, угу. когда они прорабатывали вот эту купеческую гильдию Крохяткиных, они увидели, что они неразрывно связаны с Вахрамеевыми. И они задумались, а где же Вахрамеевы-то сейчас? Угу. Такой знаменитый тоже род. Опа! А оказывается, рядом под боком храм, в котором,
1: да, действительно,
2: да, в котором потомок Вахрамеевых совершает свое служение, несет свои послушания церкви и святейшему патриарху. И торжественно вручили мне генеалогическое древо, в котором ярко показано, что святой мученик Сергий является... получается, троюродным прадедом отца Николая, вашего покорного слуги. Вот такое, такое чудо, и обнаружилось это в декабре прошлого года, прямо на день святителя Николая, мне торжественно угу. вручили вот это памятное, памятное древо. Восторгов было море. И не только у меня, но и у всей семьи. Чудо Божие, что в нашей угу. семье есть святой. Вообще, конечно, с одной стороны радость, а с другой стороны понимаешь, что Господь возлагает ответственность. Угу. Это пронести и рассказать и сродникам, и близким о том, как важно знать свое прошлое. И вот сам Варфоломей Александр, сам, я прошу прощения, Иван Александрович говорил замечательные слова. Чем лучше мы знаем прошедшее, тем большую цену имеет настоящее. Иван Александрович Вахрамеев, который как раз, получается, дядей он приходится вот этому мученику uh-huh. Сергию, он настолько был в свое время тоже знаменит, что слава о нем до сих пор в городе Ярославле не оскудевает. И так интересно и примечательно, что его сын Александр Иванович, его сын, не путайте, угу. да?
1: Да?
2: Надеюсь,
1: да.
2: что все... Конечно, сложно, понимаю, но тем не менее. Его сын Александр Иванович в 1913 году принимал самого императора Николая в Пробоинском храме рядом с поместьем Вахрамеевых. И император своим высочайшим повелением вручил почетную грамоту, в которой наградил Александра Ивановича, вдову Ивана Александровича, угу. почетным дворянством и всему нисходящему потомству. Присвоено было дворянство. Вот так, такое знаменательное событие. Но еще интересный был момент, что Варфоломей Александрович, это внук Ивана Александровича угу. и мой прадед, угу. тоже знаменитый деятель культуры, искусства, музыкальный теоретик, преподаватель Гнесинки консерватории, помнит, как им пришлось переезжать из Ярославля, Он родился в 1908 году, ему было уже 10 лет. А как им пришлось переезжать из Ярославля в эти лихие годы, годы репрессий, годы переворотов в Москву. Но при этом он помнит и своего дедушку Ивана Александровича, он помнит лица вот этих купцов, он об этом пишет в своих заметках, он, слава богу, оставил свои заметки для нас. И рассказывает еще об интересном событии, что в родовой усадьбе в деревне Исады, где как раз гостили и Крохяткины, и Вахрамеевы, где как раз объединялись партии, где они, в общем, проводили такие вечера, встречи. Однажды туда приехал архиепископ Тихон Белавин. И рассказывает Варфоломей Александрович, как архиепископ Тихон вместе со своими соратниками встретил его в саду, увидел этого маленького мальчика Варфоломея, увидел, что у него развязан ботинок, шнурки на ботинке развязаны, и он, ничтоже сумнявшийся, выражаясь простым языком, наклонился, завязал ему шнурок, погладил его по головке, благословил, сказал напутственное слово и отпустил с миром. А затем Варфоломей Александрович пишет о том, что узнал о кончине святейшего патриарха, и он тоже был, и впоследствии мы с вами знаем, что уже святитель Тихон, патриарх Московский, был прославлен в лике святых, который покоится рядом с нами в Донском монастыре. Вот я считаю, что благословение святителя Тихона передалось всему на потомству и мне, многогрешному, вот через Варфоломея Александровича.
1: Вот через вот этот жест, да,
2: да,
1: смиренный, вот
2: это, да,
1: смиреннейший.
2: Да, да. Удивительные события, которые заставляют нас с вами задуматься о том, как важно помнить прошлое, чтобы ценить настоящее.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Я напомню, что сегодня с нами в этом часе отец Николай Вахрамеев, клирик храма Живоначальной Троицы на Шабловке. И знаете, как, может быть, эпиграф к вашей истории, просто пока вы вот рассказывали, это трогательный момент, как будущий святитель Тихон, патриарх Московский, завязывал шнурки маленькому мальчику, вот, да, вашему, одному из ваших предков. Вспомнилась просто, на поверхность всплыла вот эта метафора из Евангелия, да, когда Иоанн Предтеча говорит, что за мной идет сильнейший меня, которому я недостоин. Вот это действие, да, что я даже это недостоин ему сделать, и как будто вот с этим как-то вот резонирует какое-то действительно удивительный жест, такой вот смиреннейший, не знаю, что любви, заботы, снисхождения.
2: Действительно, ведь Варфоломей Александрович впоследствии стал отцом знаменитого иерарха, нашего современника, митрополита Филарета Вахрамеева, который вошел в историю как величайший просветитель не только белорусского народа, которому он отдал 40 лет своей жизни, но и Русской Православной Церкви. Поэтому вот благословение выразило святителя Тихона вот в том, что в роду появился архиерей, достойнейший архиерей, настоящий монах по своему служению, бессеребренник. О нем сейчас не то что слагают легенды о его служении, о его мыслях, о его делах. Ну, можно сказать, слагают пока легенды, потому что он не прославлен в лике святых, а затем будут писаться всевозможные жития и истории из его жизни. И сейчас все возможно, что идет даже к этому, потому что было очень много таких и тонко-духовных моментов, связанных с его архиерейским служением. И есть некоторые свидетельства его такой дальнозоркости, ее можно назвать прозорливостью.
1: Угу.
2: Так что, может быть, еще увидим с вами прославление, хотел сказать, уже святителя,
1: да,
2: Филарета.
1: Потому что святитель Филарет московский, ну, как бы,
2: да, да,
1: крутится.
2: Да, да, созвучен.
1: Созвучен, да, очень созвучен. Да, действительно. И тоже, кстати, созвучен, может быть, и вот какой-то такой вот просвещенности, учености, то есть, ну, вот, да, святитель Филарет московский олицетворяет как-то, ну, для многих вот, да, такой вот свет просвещения.
2: Очень замечательный исторический факт, в нашем храме есть, где я совершаю служение, в храме Живоначальной Троицы, когда был пристроен Никольский предел после, значит, ухода Наполеона в 1812 году,
1: угу,
2: храм горел, как и вся Москва, пострадал, и было решено храм перестраивать. И началось строительство, и в 1948 году закончилось окончательно, пристроили Никольский предел, Покровский предел. И в этом же году сам святитель Филарет Московский освящал нам вот этот Никольский предел храма Троицы на Шаболовке. Так что история всё продолжает, да, переплетаться.
1: Да, знаете, действительно, все вроде бы большая страна и Москва большой город, а в то же самое время, да, все очень тесно сплетено. Судьбы людские встречаются и переплетаются. Отец Николай, а вот вы когда рассказывали о такой вот разнообразной деятельности, разных ипостасях вот новомученика Сергия, меня вот заинтересовал такой момент. Понятно, что об этом, может быть, недостаточно или вообще нет информации,
2: угу,
1: но тем не менее спрошу, известно ли что-то вот о, ну, каких-то принципах деятельности тогдашнего Сергия, да, который, как я поняла по вашему рассказу, был не просто купцом, но и промышленником, то есть он занимался непосредственным производством,
2: да, да,
1: и потом уже сбытом, то есть такая вертикальная интеграция, выражаясь языком сугубо экономическим, то есть это вообще очень сложно, на самом деле, выстроить вот все ступени, да, и быть успешным, чтобы дело было успешно на всех этих фазах. А вот, может быть, особенно для нашей программы, да, это актуально, поскольку мы говорим о принципах ведения дела, которые были бы основаны на христианской вере. Вот что-то, может быть, какая-то история, или вот известно ли вот о характере именно его дела, то есть подхода к делу?
2: Так же, как и во всех таких мощных купеческих гильдиях того периода, первый был принцип, это евангельский принцип о нестяжании для обогащения, о стяжании для того, чтобы поделиться с народом Божиим, поделиться, чтобы своими делами прославить церковь и Бога. Вот этот принцип преследовали как и Крохяткина, так и Вахромеевы. Есть рассказы о том, что вот особенно про Ивана Александровича, немножко вот отойду в сторонку, что когда он был и главой города, и не только, много постов занимал, одно время он просто был гласным городской думы, всегда возле его поместья стояли по утрам бедняки или просто какие-то просители, которые всегда получали то, что они просили. Может быть, не в тех объемах, но он всегда всем давал помощь, оказывал или средствами, или какой-то деятельным участием. Любой священник, который начинал строительство храма, знал, что сначала нужно идти к родовому поместью Вахромеевых. И тот же принцип, естественно, перекочевал вместе с наследием и к Крохяткиным. Мученик Сергий до последнего служил всем своим делом, помогал и бедным, и занимался благотворительностью, Не только когда вот начались вот эти тяжелые годы, и средств было меньше, он все равно, занимаясь вот такой деятельностью купца, вот у них были яичные лавочки, они делились просто продукцией с бедняками. Угу. То есть, если обобщая, можно сказать, что самое главное, что евангельский принцип стоял во главу угла. И все понимали, что сколько ни было бы у тебя средств, все равно все туда с собой не заберешь. И чем больше средств, тем больше искушений. Есть у одного из философов древности, у Сенеки, замечательное высказывание на тему богатства. Говорит он следующее, что беден не тот, у кого мало что есть, а кто хочет иметь больше. Угу. Вот они были люди образованные, и, возможно, что и эти слова они читали и слышали. И поэтому, вот, придерживаясь такой, ну, можно сказать, философско-христианской взглядов, философско-христианских взглядов, они двигались вот таким путем развития своей деятельности, обязательно отдавая часть Богу, церкви, бедным, помогая, чем может он помогал. В общем, если посмотреть на современный мир, посмотреть на современных предпринимателей, то печальная картина, когда человек все стяжает, и всевозможные какие-то блага, и, к сожалению, потом наблюдаешь печальную судьбу у таких людей. Их оставляют, они все близкие, потому что человек становится богат не в себя, да, простым языком выражаясь. И зависть одолевает близких, коллег, что становится проблемой. Человек становится несчастным в своем богатстве. Вот если кто-то из деятельных, участливых предпринимателей услышит это, то задумайтесь над тем, покупая очередную яхту, нужна ли она вам в данный момент, или, может быть, лучше там приехать в детский дом и отдать средства на улучшение там помощи детям оставленным. Или перечислить средства, не знаю, там, в глубинку. Но если нет такой возможности, ну, не знаю, в храм пойти, к священнику сказать, давайте я вам часовню еще одну построю. И стяжать неподдельное удовлетворение от этой жизни, неподдельное. Об этом, так сказать, рассуждали и мыслили такими категориями наши предки. Они прежде всего стяжали то благо, которое не отнимется ни здесь, ни в будущей жизни вечной. Благо, благословение Божие. Но вообще, конечно, если заглянуть в историю библейскую и немножко, так сказать, экстраполировать теократическое понимание, да, то с самых древних времен отец всех верующих, Авраам, уже отдавал тогда часть десятину на помощь церкви, на помощь бедным. Уже в самой-самой глубокой древности люди знатные понимали, что, имея богатство, ты не будешь иметь и удачи. И именно в библейском понимании удача сопрягалась только с благословением Божиим. Есть интересный момент в судьбе Иакова, ветхозаветного пророка, который, так же, как Авраам, ходил по землям, и, перемещаясь по пустыням, мы сейчас не будем углубляться в точности, это отдельная встреча, отдельная передача должна быть. Обобщу, что однажды он попал со своими соратниками под взор мощного правителя египетского, которому приглянулась его супруга. Супруга сыграла роль сестры, чтобы не убили ее мужа Иакова, и спокойно отдалась в плен. Затем этот правитель увидел, как она общается со своим братом, понял, что это не брат, а муж, призвал этого Иакова и говорит: «Зачем же ты меня обманул? Зачем же ты не сказал мне, что она твоя супруга? Я так бы мог лишиться удачи», он прям так и говорит, «и Бог забрал бы мое благословение». И тут же вернул ему его супругу, и продолжили они дальше странствовать. Вот представьте, вот в ветхозаветное время знатные люди, правители понимали, что все это очень сопрягается. Можно сказать проще, что древний человек, живший под небом, видя и созерцая звезды, более тонко чувствовал духовные законы жизни. Он более кожей, прямо их, можно сказать, ощущал эти законы духовной жизни, как законы физического мира, и чувствовал, где будет благословение, а где нет. Поэтому каждый знатный человек, уважающий себя, желающий Божие благословение, всегда отдавал часть на благотворительность.
1: Я напомню, что сегодня в этом часе с нами отец Николай Вахромеев, клирик храма Живоначальной Троицы на Шабловке, у микрофона Мария Сушенцова, и это программа «Вера и дело», в рамках которой мы рассуждаем о христианских смыслах экономики. Мы вернемся после короткого перерыва. Оставайтесь с нами.
0: Светлый вечер. На радио «Вера». Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
3: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Светлый вечер. На радио Вера.
1: Светлый вечер на радио Вера продолжается. В гостях сегодня с нами отец Николай Вахромеев, клирик храма Живоначальной Троицы на Шаболовке, в студии Мария Сушенцова. И это программа «Вера и дело», где мы рассуждаем о христианских смыслах экономики и о том, насколько принципы ведения дела, бизнеса совмещаются и пронизываются христианскими ценностями. Отец Николай, вот мы в первой части программы большее внимание уделили вашему предку, троюродному прадеду, новомученику Сергию Бородавкину. Или еще Краснохолмский, да, его да, называют, да, да, по месту его, так сказать, представления, да, да, да, представления, да, и того храма, где он, да, был старостой. Давайте поговорим во второй половине программы более подробно, непосредственно о вашем прадеде, купце, меценате, благотворителе Иване Александровиче Вахромееве. Мы уже отсылки, вы уже к нему отсылки делали, поскольку он был предшественником по отношению...

0: ну, не каждый, да, такой делец, предприниматель, вот был, во-первых, прям настолько хорошо образован, да, чтобы быть и собирателем древностей, да, и вот именно меценатом, а не просто благотворителем. Мы понимаем разницу, что меценат – это тот, кто жертвует либо на развитие наук, либо искусств, ну, то есть в какую-то такую вот сферу, связанную с развитием человека, а не просто, ну, с вот какими-то социальными непосредственными нуждами. Это нисколько не умаляет, разумеется, ценность благотворительности, ну, просто вот как бы это разные несколько направления помощи. Вот, расскажите, пожалуйста, о нем поподробнее. Да, почему вот он таким вообще стал разносторонним человеком, что и даже Третьяковской галерее свою коллекцию передал?
1: Да, Иван Александрович Вахромеев, его еще называют местные краеведы отцом Ярославля. Более, наверное, яркого правителя, точнее, прошу прощения, главы города, как правильно он именуется, и такого двигателя, условно, прогресса того периода, город Ярославль, наверное, не может назвать. Потому что даже в 1890 году приблизительно он собирался оставить должность главы города. Несколько лет управлял его последователь. И потом городская дума снова попросила его возглавить город сама. Потому что все деятели того периода видели, как, с какой самоотдачей трудится Иван Александрович. Бытует мнение, что Иван Александрович с самых-самых юных лет был своим отцом поставлен за лавку продавать хлеб. И по рассказам, к своим 10 годам он уже скопил какие-то денежки, которые он потратил не на конфеты, а вместе со своим родителем пустил их тоже в дело. Вот такая интересная есть заметка в его истории жизни. Так же, как и было уже выше сказано, они все жили церковным ритмом, посещая богослужения, обязательно входили на все праздники церковные, все регулярно исповедовались и причащались, но не для галочки, а понимая, что не человек управляет историей, а Бог. А человек лишь только содействует правильным движениям и участвует в этом таинственном божественном промысле своими делами. И Иван Александрович, возрастая в большой семье, он видел веру отца, видел веру матери. Но мать, правда, скончалась достаточно рано. Он в основном воспитывался отцом и был погружен в такую строгость отчасти отцовскую. Что можно еще сказать о его становлении? К сожалению, рассказывает история, что не было на тот момент возможности дать ему прекрасного образования. И есть записки его, где он своей рукой что-то отмечает или фиксирует, и почерк достаточно сложный и практически нечитаемый. Вот, ну, то есть это свидетельствует о том, что с самых ранних лет он был поглощен работой, просто работой. И когда он уже повзрослел, он очень стремился к научному знанию. И несмотря на такую, не имея каких-то научных званий и высшего образования, которое мог бы получить он прилагал все усилия для того, чтобы это знание как можно ближе приблизить и к себе, и к народу. Прям так к нему и обращались в одном из приветствий, когда его просили снова возглавить Думу,

0: к нему так и обращался председатель о том, что, дорогой там Иван Александрович, знаем, что у вас там нету высшего образования, но вы, тем не менее, являетесь культурным, образованным человеком. Вот подчеркивали, образование все-таки это было тоже важно. Несмотря на это, Иван Александрович устремил весь свой взор в сторону познания и изучения мира. Вот, наверное, знаете, когда в детстве ты чего-то очень хочешь, и нету возможности, средств нету, ты возрастаешь и начинаешь воплощать свою мечту в жизни. Mm-hmm. Вот, видимо, Иван Александрович, мечтая быть образованным человеком, он всецело погружал себя в поиск знаний. Поэтому он стал собирателем древних рукописей. Поэтому он явился инициатором, открытием первых библиотек в городе Ярославле. Была не одна открыта, а несколько библиотек. И есть заметка в газете, которая ярко иллюстрирует такой бум после открытия библиотеки. Потом открывались театры, в том числе при нем училища. Он ездил для того, чтобы поучаствовать во всевозможных выставках. Франция, Германия, Бельгия. Вот, собственно, из Бельгии он привез технологию по постройке путей и запуску трамваев в Ярославле.
1: То есть он инженерные выставки посещал,
0: да,
1: инженерные. В Европе?
0: Он такие. Посещал, он, в общем, можно сказать, был таким полиглотом, старался в свой кругозор внести все последние научные открытия, всевозможные там литературные, что касается в области искусства, был тоже собирателем, но можно, не хочется просто загружать вас, такой есть подробная информация, угу. Сколько, чего, когда он собрал. Но все это говорит о его нереализованной, наверное, мечте, что он тоже хотел быть в области науки более осведомленным еще с самых ранних лет. И поэтому он все это воплощал уже в своей жизни. Отчасти я тоже стремлюсь в таком же ключе, но я к наукам не стремился по другой, по лени. И сейчас, конечно, достигнув такого возраста, среднего, да, условно, тоже стремишься закрыть пробелы в своих знаниях, которые по лени не получил. А вот он, видите, он стремился по-настоящему, искренне, как... Ну, здесь можно дать такой характер его личности, что он сохранял вот это юношеское устремление, сохранял
1: открытость
0: сердца, сохранял такую юность души, порыв такой. Был таким энергичным человеком. Если посмотреть на его всевозможные портреты, то он на нас смотрит такой... сдержанный взгляд человека, и взгляд этот такой, знаете, напряженный и смотрящий далеко вперед. Вот он смотрел в перспективу всегда, он не останавливался на сегодняшнем дне, чтобы, ну, принести плод достойный. Угу. Да, чтобы плод этот был Богом принят.
1: Да, спасибо большое, что так подробно рассказали о разных сторонах личности Ивана Александровича. Действительно, удивительно то, что когда в детстве человек чего-то не получил, что он вот этот интерес к миру сохранил. Потому что, как правило, бывает так, что само знание, да, получение знания подталкивает к любознательности, к этому миру. А вот когда человек в детстве не получает, трудно потом это в себе открыть, вот так удивляться, так интересоваться. Это же тоже требует какой-то панорамы мышления.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Клирик храма же в начальной троице на Шаболовке, отец Николай Вахромеев сегодня у нас в гостях, у микрофона Мария Сушенцова. И мы продолжаем наш разговор на тему этики и экономики, христианской этики, конечно, экономики. Мы обратились сегодня в нашем разговоре к жизнеописанию двух одного святого, новомученика Сергия Бородавкина, вашего отец Николая троюродного прадеда и вашего прапрадеда Ивана Александровича Вахромеева, много сделавшего для города Ярославль. И в оставшейся части программы мне бы хотелось уже немножко ближе к современности подойти и вот порассуждать вот об этой совместимости двух таких, казалось бы, разных направлений. С одной стороны, такой вот активности в делах, в бизнесе, в каком-то деле с экономическим выхлопом, которому человек себя посвящает, и с другой стороны, о христианских, евангельских ценностях. Вот есть такая фраза, мы ее все знаем из Евангелия, что «не можете служить Богу и мамоне», да? Слова, сказанные самим Христом, которые на первый взгляд, ну, как бы водораздел кладут между двумя этими сферами, потому что одна так или иначе связана с деньгами, понятно, что как ими распорядиться, это уже дело каждого, но тем не менее, да, сфера больших искушений, как вот мы говорили, большие деньги, большие искушения, да, вообще, когда у человека много всего, сразу выбор сложный появляется, там, на что потратить, куда их деть, как распорядиться. Вот, с другой стороны, служение Богу. Вот как вы считаете, отец Николай, насколько вообще совместимы христианские ценности и активная такая предпринимательская позиция или руководящая позиция? Например, человек может не быть предпринимателем, то есть собственником своего дела, но может быть крупным управленцем, там на большой должности находиться тоже, в общем-то, сулит большие деньги и большую ответственность и за людей, и за дело.
0: Вообще деньги – это ответственность. В целом, да, так если посмотреть. Угу. И деньги – такой удивительный инструмент. Деньги могут сделать много добрых дел, а могут сделать и много злых дел. Куда будет устремлена длань, извините за такое церковно-славянское слово, человек, который направит ее в доброе русло или в злое, и все, так скажем, уходит в глубину сердца человека. Можно посмотреть на сочетание этих двух аспектов нашей жизни на примере. Вот у нас на приходе был замечательный благотворитель, меценат. Меценат, потому что он жертвовал большую часть своих средств на содержание храма нашего, Дмитрий Викторович Михин. Царство ему небесное, он совсем недавно почил по Бозе. Удивительный был человек. Он пришел в храм, еще когда настоятелем был мой дядя, протоиерей Георгий Вахромеев, совсем юным, там чуть более 20 лет ему было. Такой потерянный, 90-е годы, 80-е-90-е годы, в стране, понятно, тоже не все стабильно. У нас не всегда все стабильно. Вот. И он, так скажем, был молодой, горячий. И вот в его сердце вошли слова, обращенные священника, о том, что стяжите прежде всего Царствие Божие, ищите Царствие Божие, все остальное приложится вам. Он возглавлял уже к своим 50 годам большую фирму, которая занималась изготовлением мебели. Сейчас продолжает его дело его сын, это так отрадно наблюдать. И он всей своей жизнью показывал, как это можно совместить. У него были и средства, и машина, и квартира, и все такое, все понятно. Но он раз и навсегда в какой-то момент для себя решил, что я буду помогать церкви. И с самых вот юных лет он большую или меньшую часть нес в храм. И в его, если посмотреть на его судьбу, то в нем, у него даже чудеса происходили по обретению средств. Представьте себе. То есть, когда был, наступал какой-то кризис финансовый в их фирме, то чудесным образом Бог посылал либо заказчиков, либо помощников, либо просто деньги обретались прямо буквально на пустом месте, что тоже есть и тоже было зафиксировано. Это удивительно. Но самое главное, что смотря на него, все видели в нем замечательный пример. Каждое воскресенье он ходил в храм. Вот каждое воскресенье. Это было удивительно. Если его нет, значит, он тяжело болен. Просто не может встать с кровати. Обязательно участвовал во всех направлениях храма. Наверное, вот начиная с 93-94 года, не было более мощного мецената у храма, как Дмитрий Викторович. При этом он ездил и по заграницам, и в Италии, и все прочее. И в Италии его есть определенные там партнеры, с которыми они общались, очень его уважают по сей день, вспоминают о нем. И уважают прежде всего в нем твердую руку управленца. Да, подход к делу. Он носил имя Дмитрий, как его небесный покровитель Дмитрий Донской, мощь которого недавно обрели.
1: Да, да, да.
0: Он бы ему этому очень порадовался. И он понимал, что слово не воробей, форточку вылетит, не поймаешь. Что сказал, то надо делать. Никогда никто от него не слышал, что что-то ему плохо или как-то не так. Ничего, слава Богу, с Божьей помощью, трудимся, братья, и так далее. То есть это человек исключительной веры внутренней и преданности. И вот Господь его всю жизнь вел, помогал. И несмотря на все сложности, которые возникали в их финансовом деле, очевидно, участие Божьей руки. И об этом свидетельствовал и отец Георгий, Царство ему Небесное, и другие батюшки, которые с ним общались, отец Александр его в последние годы очень кормлял, свидетельствует о том, что да, все по Божьему промыслу происходило. Кто-то, послушав это, скажет: ну да, у вас там чудеса какие-то. Мы не верим в ваши чудеса. Дайте нам, нужно работать, вот рано вставать, ехать и трудиться. Но представьте, друзья, это же реальная история из реальной жизни нашей. Это не было когда-то давно, там, в 1918 году. Да. Это было вот сейчас, в нашей современности, человек сопрягал свою жизнь с Богом и стойко, твердо совершал свое дело. Вот вам и пример сопряжения большой фирмы, большого руководителя с церковной жизнью, с благодетельностью, благотворительностью. Да, вот такой... Вот, наверное, более... Мы можем, конечно, с вами дальше порассуждать, но зачем рассуждать, когда есть вот такой замечательный пример, причем он рядом с нами?
1: Да, действительно. Кстати, знаете, пока вы рассказывали, тоже на ум пришла такая аналогия, что вот вы сказали, этот человек фактически, ну, как бы взял на себя материальное обеспечение храма, вот да. Именно он, да, вот на свои плечи возложил. И это как будто тоже перекликается вот с историями о ваших предках, в частности. Да, вот новомученик Сергий был старостой храма, да. А ведь староста храма – это как бы такой завхоз, да, как я понимаю. Ну, то есть человек, который вот заведует
0: еще
1: хозяйственными
0: вопросами. Еще в древности назывался ктитор. Ктитор, ктитор – это человек, который состоит в приходском собрании, который из своих средств выделяет на нужды храма, заботится о священниках, служителях церкви. Но, возможно, вот при общении с отцом Георгием, тоже, которого упоминали сегодня, он как раз услышал вот эти простые истины. Вот Представьте себе, мы все время эти простые истины слышим. И слышим, ну, мы носители этих, мы их рассказываем, мы их читаем. Предприниматели, те, кто люди труда, большого труда, они же тоже так или иначе где-то с каких-то информационных потоков или от своих друзей или близких узнают об этих простых уравнениях сопряжения, простите, простого успеха и деятельности. Я бы поставил равно между... вот даже сказал бы, что это вот замечательное уравнение для современного предпринимателя. Дай церкви часть, Богу, и увидишь, как в твоих делах будет, простите, успех. Простым вот таким языком. Ведь Бог не желает же нам страданий? Нет. Бог не желает нам горя? Нет. Бог в Евангелии что, заставлял... там вот замечательные эпизоды есть, где Христос кормит 1000 людей. Что он предлагает? Всем идти и пойдите сами себе купите? Нет. Он берет и награждает всех пищей чудесным образом, но только через апостолов. Апостолы здесь выступают как предприниматели. Они начинают раздавать то, что Господь благословил. И чудесно в их руках приумножаются эти хлеба и эти рыбки. Так и в руках благословенных предпринимателей современных будут приумножаться их средства, если их будет благословлять Христос.
1: Аминь. Отец Николай Вахромеев, клирик храма Живоначальной Троицы на Шаболовке, был сегодня у нас в гостях. У микрофона была Мария Сушенцова. И это программа «Вера и дело», в рамках которой мы порассуждали о христианских смыслах экономики и вспомнили сегодня предков, в том числе новомучеников, которые тоже в своей жизни занимались предпринимательской деятельностью. Спасибо вам большое, отец Николай.
0: Хотелось бы закончить этот замечательный эфир словами Ивана Александровича Вахромеева, если позволите.
1: Конечно.
0: Цитирую. «Позвольте мне закончить мою речь желанием, чтобы наш древний город, существующий почти 900 лет, просуществовал еще много и много столетий. Конечно, город может захудеть и обеднеть, но не в нас, не в наших потомках, не захудеет, не обеднеет».
1: Прекрасно.
0: Спасибо.
1: Спасибо вам. Всего доброго.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Вы слушаете радиоканал «Радио «Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
2: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
4: Чтобы понять настоящее.
2: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
4: Чему же учит нас история?
2: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. Я Алла Митрофанова, и мы продолжаем цикл бесед, посвященных притчам Христовым. Их в Евангелии много, выбор наш субъективен. Впрочем, мы решили взять притчи, которые, возможно, наиболее остро звучат сегодня. И в нашей студии священник Стефан Дамусчи, преподаватель кафедры богословия Московской духовной академии, кандидат философских наук, кандидат богословия. Отец Стефан, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо вам, что вы согласились прийти и поговорить с нами про притчу о талантах.
2: Спасибо, что пригласили.
1: Мне кажется, что она одна из ключевых, когда мы пытаемся понять, про что наша жизнь. Потому что в этой притче дана дорожная карта, к чему, в принципе, мы призваны. И давайте, наверное, начнем с того, что содержание притчи напомним на всякий случай, потому что у кого-то она на слуху и, что называется, в оперативной памяти, у кого-то, может быть, не настолько хорошо. Речь идет о Евангелии от Матфея, о 25 главе. Господь говорит о, ну, по сути, да, программе жизни человека. Вот некий господин уезжает в далекую страну и оставляет своих слуг или рабов с заданием. Одному он дает 5 талантов на время своего отсутствия, другому дает 2 таланта на время своего отсутствия, а третьему 1 талант, как об этом в Евангелии сказано, в соответствии с тем, сколько каждый может понести и реализовать. Талант – это монета, то есть это денежная единица, причем довольно крупная, насколько понимаю, для того времени. Вы нам сейчас это все расскажете. И когда он спустя продолжительное время возвращается, выясняется, что тот слуга, который получил 5 талантов, впустил их в оборот, умножил и принес своему господину уже 10 талантов. Другой пустил 2 таланта в оборот и принес 4, а тот, который получил 1 талант, зарыл его в землю, отсюда выражение «зарыть талант в землю», и, собственно, предъявил господину то, с чем и первоначально оказался. Причем сопроводив это очень странным комментарием в адрес своего господина, о котором тоже хотелось бы подробнее поговорить. И на выходе господин забирает этот единственный талант у его несчастного обладателя, велит отдать тому, у кого 10 талантов. Комментируя таким образом, что у имеющего умножится, а у не имеющего отнимется и то, что он имеет. Вот таковы вводные этой притчи. Прошу прощения за вольный пересказ.
2: Нет, он вполне сопоставим с текстом.
1: Ага, давайте прям вот по порядку. Что такое таланты? Причем здесь деньги? Человеческая жизнь и деньги, хотя сколько
2: нет,
1: раз,
2: ну,
1: да?
2: Это очень простая история, потому что на самом деле Христос довольно часто приводит в пример близкие каждому бытовые такие картины, да, и картины из жизни любого человека. Вот тебе хозяйка, которая там заквашивает тесто, чтобы испечь хлеб. Вот там человек, который копает поле, и у которого сорняки выросли на огороде. Да? Вот человек, который, значит, дает своим слугам задание пустить деньги в рост и приобрести больше. Да? Ну, это такое. То есть понятно, что это рабы очень условные, это не просто какие-то люди, которые там вот призваны были, не знаю, стоять у дверей, приносить пищу, и вдруг им достается богатство, которое они дальше там приумножают. То есть, видимо, это просто какие-то, ну, близкие слуги, помощники, но они при этом, да, они при этом рабы, но это люди такие, умеющие осмысленно исполнять волю господина, думать о ней, да, потому что у нас обычно при слове «раб» возникает очень такое примитивное представление. Раб как сотрудник, соработник, помощник. В Библии раб – это не живое имущество, как в античности, да. Вот из-за этого деньги. Но мне кажется, что здесь вопрос-то не только в том, там, сколько это было. Это можно, не знаю, где там сегодня люди смотрят уточняющую информацию в интернете. Вот меня здесь в связи с тем вашим введением, которое прозвучало, зацепила одна мысль такая. Вы сказали, что это такая дорожная карта, которая показывает... куда человеку идти. И вот я не согласился бы в том смысле, что да, это дорожная карта, которая скорее показывает, как идти, но сама по себе она не показывает, куда идти. Потому что если увидеть вот эту... Там еще какой интересный момент, что хозяин ушел надолго. Он через какое-то продолжительное время приходит, и вот это продолжительное время можно, конечно, увидеть в нем продолжительное время нашей жизни и те силы, которые нам даны, и эти силы, судя по притче, вот те способности, возможности, те дары, которые у нас есть, мы должны, значит, приумножить. Но притча не говорит нам о том, как именно, в какую сторону мы их должны приумножать. То есть это, то есть притча всегда ограничена какой-то одной, ну, или несколькими идеями. И из нее нельзя достать сразу всю важную и нужную для человека информацию. Ну, например, там, не знаю, там, притча о страшном суде подчеркивает важность нравственной жизни, взаимопомощи, но практически ничего не говорит о вере. О вере говорят другие слова, о необходимости правильной веры, да, говорят другие слова Христа. Здесь вот то же самое. То есть понятно, что наши способности даны нам Богом для чего-то, и эта притча рассказывает для чего, но способности бывают разные. И человек, например, свою какую-нибудь способность быстро соображать может использовать для шулерства, например, для обмана, для, не знаю, актерской игры, но не в хорошем смысле, а в плохом, для того, чтобы вот
1: развести,
2: играя с людьми, ну, я не хотел употреблять, как, ну, да, вот как сегодня это говорят, да, развести человека на что-то. Да, и это тоже будет талант, и он станет, не знаю, там, знаменитым кто-нибудь фокусником, а кто-нибудь шулером, а кто-нибудь обманщиком, и он скажет, вот, у меня был такой талант, я его развивал, в чем проблема? А проблема же еще и в том, что если эту притчу поместить в евангельский контекст, тогда становится понятно, куда именно, в какую сторону развивать, какие таланты развивать, с какими-то ведь вещами мы в себе боремся. Может быть, кто-нибудь, не знаю, там... гениальный, берем какой-нибудь грех дальше, да, и говорим, он виртуозно вот это делает, да, но это же не значит, что ему надо развивать это. Это страсть, которую, да, можно довести до абсурда, до какого-то такого пленения, что уже человек себя не будет помнить, как он будет все это совершать. То есть здесь очень важно, что мы рассматриваем скорее то, как реализовывать какие-то вещи, и сейчас об этом еще будем дальше говорить, но сама притча не отвечает на вопрос, в какую сторону нам идти.
1: Угу. Принимается, безусловно.
2: Там что-нибудь такое. И все так относились к этому. Ну, что там, понимаешь, там вот не состоялся человек, вот осталось только этим ему заниматься. Ну, уберите этого человека. Ну, уберите дворников с улиц, да, уберите людей, которые вот... И вы посмотрите, как во что превратится через месяц ваш город, там, улицы, по которым вы ходите. Да, и вы сразу поймете важность и значимость этих людей. Они, может быть, не спасают вас от инфарктов, инсультов, но они создают...
1: Очень даже спасают, иногда... потому что иногда до инфаркта и до инсульта может довести вид заброшенной улицы. Это
2: да,
1: же ужасно.
2: Да, ну хорошо, совершенно верно. То есть, и вот этот принцип, который когда-то пытались донести даже безбожники, да, что разные профессии нужны и важны, он в сегодняшнем мире... куда-то исчез, выветрился, все стремятся стать тем, кто много зарабатывает, а христиане говорят, нет, цель не в этом, надо стремиться стать тем, кто приносит больше любви в мир, но только подлинной любви, созидающей, не такой, не страстной, не поглощающей, не разрушающей все.
1: Я, кстати, знала человека, у которого был талант умножать деньги, вот прям в бизнесе, и это было его, и... 10% того, что он зарабатывал, он оставлял себе, остальное у него было распределено между там, журналом «Фома», благотворительными фондами, там, кем-то еще, в общем, теми задачами, которые нуждались в его участии, в его помощи, поддержке, и он так понимал свое служение. То есть если Господь дал именно такой талант, так тоже бывает.
2: Совершенно верно. Первоначально, вот иногда у нас там говорят, вот капитализм, ужасная история, вот, значит, там, идея о том, что Бог дал тебе деньги, значит, он тебя любит, да это извращение той идеи, которая первоначально там появилась. Первоначальная идея была следующая. Если Бог дает тебе возможность зарабатывать,

0: он доверяет тебе, что ты сможешь деньги правильно потратить. То есть, что ты как раз вот сделаешь то, о чем вы говорите. Ты, значит, ты сможешь служить людям, не себе. Первоначальная идея не в том, чтобы обогатиться, стать там богатым и служить только своему достатку. Нет, как раз. То есть тебе больше дается, и тебя больше спросится, и от тебя больше ожидается.
1: Деньги хороший как раз маркер, но мне кажется, можно и расширить круг талантов, в которых, вот знаете, как вот бывает видно, как мы подменяем понятия, начинаем ломаться. Когда мы с помощью таланта начинаем грести под себя. Ну, условно говоря, да,
0: конечно,
1: там, допустим, у человека есть актерский талант или голос, или что-то еще. И если это порождает тщеславие и желание, вот, как сказать, заполонить собою, да? Да, пространство, то это как раз тоже, по сути, внешне это реализация таланта, но, по сути, зарывание его в землю. Потому что ты служишь не Богу и людям, получается, а ты служишь себе. Но как проверить...
0: Очень важно...
1: Себя как проверить?
0: Ну, себя как проверить, это... Одна история, но очень важно не судить других. Вот почему я сначала на этот вопрос фокус перевожу? Потому что для нас это прямо вот что называется лакомство. Мы с наслаждением оцениваем других людей, говорим, тот плохой, тот хороший, этот молодец, этот прав, этот неправ. Это постоянно оценки просто роятся в нашей голове, потому что мы все время думаем, что вот мы-то точно знаем, почему и как человек действует именно так. А на самом деле смысл в том, что, может быть, если бы я оказался на его месте, я бы или так же сделал, может быть, даже хуже сделал. И поэтому вот не суди – это такой очень важный принцип. Это, кстати, не означает, что мы не можем конкретные поступки называть правильными или неправильными.
1: Но одно дело да, поступки, другое
0: да,
1: дело поступившие.
0: Да. Я могу сказать, там, допустим, там, что воровство – это плохо, но... И даже я, может быть, пойму, почему этого человека осудили и посадили в тюрьму, но я не должен сказать, что этот человек плохой, потому что я не знаю, в каких он обстоятельствах. Вот знаете, был такой эксперимент. Детям это проверяли, насколько, в какой момент появляется нравственная идентичность у человека и как развивается нравственное сознание. И вот детям давали такие задачки. Значит, вот у тебя, представь себе, что у тебя есть жена, и что она болеет, и что вдруг вот есть доктор, который придумал лекарство, и это лекарство стоит, условно, там, допустим, 2000, а у тебя 1500, что ты будешь делать? Да, и вот дети дальше думали, там, один говорит, я пойду его упрашивать, другой говорит, я займу, третий говорит, я украду, четвертый еще какую-то там, какой-то вариант придумывает. И возникает дальше здесь вопрос, на кого они ориентируются, они сами, да, или для них, например, важнее, говорит, ладно, пусть жена, даже были такие варианты, жена умрет, извините, денег нет, вот я должен поступить по закону, поэтому я вот не смогу ни отнять, ни украсть, там, ни что-то еще, да, ну что ж поделать. Делаешь, дорогое лекарство. Мы не знаем, почему человек так поступил, что именно его привлекло к такому поведению, другому, третьему. Поэтому даже назвав воровство плохим и даже осудив его, может быть, там, ради пользы общества, потому что он явно, да, принес ему урон, я не могу сказать, что я точно знаю, что человек плох, и вот это вот плохое его, вот это его как личность характеризует, как плохого сразу. Да. Я бы очень не хотел, чтобы мы упустили одну мысль, которую вы проговорили, причем достаточно давно, но которую очень важно вернуть в пространство разговора. Вот возможность приумножать талант, несмотря на то, что тебе кажется, что он ограничен. Делать больше, тот, кто больше трудится, получает еще больше. И в этой связи можно вспомнить еще одну притчу о минах, которая параллельно как будто бы, да, существует.
1: Из Евангелия от Луки.
0: Да, и она очень похожа, хотя тут есть одна особенность, там мин дается одинаковое количество. Всем
1: там
0: дал...
1: Всего их 10, да. И, соответственно, 10 слуг, которым господин раздает поровну.
0: Ну, вот он каждому дал, и потом дальше, значит, ждет, и каждый возвращает разную прибыль, да, возвращает разную прибыль своему хозяину. Вот в связи с чем я в свое время заинтересовался этой притчей. Вот когда мы говорим о талантах, естественно, я думаю, можно говорить о таланте религиозном, духовном таланте, да? И в этой связи, это, кстати, вот очень так хорошо даже ложится на первая притча, притча о талантах, ложится на то, что мы видим в обычной жизни. Ну, кто-то в храме регулярно читает духовную литературу, молится, интересуется духовной жизнью, ему хочется вот больше и больше войти как-то вот в смысл, в содержание, в практику веры. А кто-то ходит, там, не знаю, раз в полгода, и ему кажется, что он уже молодец, он уже там чему-то приобщился. И вот ты думаешь, ну да, действительно, вот у кого-то 5 талантов, и он на всю катушку эту свою религиозную жизнь, значит, приумножает, а у кого-то 1, и он может сказать, ну, у меня 1, ты вот ему говоришь, может быть, хотя бы там, ну, не 1 раз, а хотя бы 5 раз будете в храм ходить в году. Он говорит, батюшка, у меня не 5 талантов, а 1, поэтому я, дайте, можно я
1: зато
0: раз
1: в другой
0: год?
1: Сфере 5 талантов, и он там, ну, умножает,
0: да,
1: и
0: да,
1: умножает.
0: Вот, да, вот я раз в год, типа, буду ходить, вот, а ты думаешь, так нет, подождите, да, вот у людей... Действительно, может быть разное количество талантов. Но у кого-то огромный религиозный талант, он его зарывает, а у кого-то один. А он начинает копать и развивает так, что оказалось, что и больше, чем тот, у кого этих талантов 5. Это вот к притче, к вопросу о минах.
1: Сейчас позвольте, мы буквально на пару минут прервемся, потом вернемся к разговору, и в том числе про притчу о 10 минах из Евангелия от Луки. Священник Стефан Дамусчи, преподаватель кафедры богословия Московской духовной академии, кандидат философских наук, кандидат богословия в нашей студии. Оставайтесь с нами.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Кто покорит себя Богу, тот близок к тому, чтобы покорилось ему все. Преподобный Исаак Сирин.
4: Радио «Вера» – это радио о любви.
5: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
4: Становитесь попечителем «Светлого радио».
5: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
4: «Радио Вера». Вместе творим добро.
6: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии священник Стефан Дамусчи, преподаватель кафедры богословия Московской духовной академии, кандидат философских наук, кандидат богословия. Мы в нашем цикле бесед, посвященных притчам Христовым, сегодня говорим про притчу о талантах. И вот сейчас сопоставляем ее, это притча из Евангелия от Матфея, с похожей на нее притчей о десятиминах, рассказанной в Евангелии от Луки, с той разницей, что в притче о талантах там разным людям разное количество талантов дается, а мин в притче из Евангелия от Луки всем дается одинаково. И это что-то значит.
2: Да, я думаю, что вот под минами, под этими евангельскими, да, можно понимать следующее. Просто сам факт наличия таланта. Да, вот этот факт, он у всех равный. Всем дан талант быть человеком. Это же главный талант. Быть человеком. И ты эту человечность в себе... А человечность на самом деле это же богообразность. То есть, кто такой человек? Если без Божьего образа, то это, ну что, просто обезьяна будет. Это человекообразное существо. А человек сотворен именно как Божий образ. Сотворим человека по образу нашему и подобию нашему. Тем он отличается от всего мира. Во всем мире, видимом, да, Божьего образа больше нет ни у кого. Даже у самых развитых приматов Божьего образа нет. У человека этот Божий образ есть. И вот эта равность этого Божьего образа, этой человечности в перспективе, сам факт наличия этого таланта быть человеком, он есть у всех. Это вот те самые мины. А дальше мы по-разному, с разными силами, это таланты, разное количество сил у нас, да, реализуем. Но вот эта притча о талантах, она тоже заканчивается очень интересно, потому что хозяин говорит, тот, у кого было, отнимется, и то, что он только думал, да, то есть, казалось бы, ну, совсем человек обеднел, а тот и отдастся тому, у кого было много. То есть, получается, что от нас зависит, либо совсем действительно ничего не сделать, и тогда кажется, вот ему уже с этим одним талантом казалось, но у меня хоть что-то есть, оказалось, что если ты это не реализуешь, то и то, что есть, пропадает, просто уходит, исчезает. То есть ты сам факт человечности, его еще ведь надо усвоить, взять, надо еще...
1: Актуализировать.
2: Да, ну как, это вот представьте себе, да, например, вот можно ли умереть от голода с карманами, набитыми деньгами? Ну, можно, конечно, но если ты просто не будешь покупать еду и не будешь ее есть.
1: Да, то есть у нас человек может умереть от голода, если он просто не будет покупать еду,
2: да,
1: потому что...
2: Да, совершенно верно.
1: Деньгами.
2: Поэтому вот она тебе дана, человечность. Но ты можешь ее не реализовывать, ты можешь о ней не задумываться, можешь не включаться в эти отношения с Богом. И напротив, если ты включаешься и трудишься, то эти таланты умножаются, их становится еще больше. Тебе казалось, что их мало, но ты можешь увеличить их.
1: Ох, я знаю таких людей. Причем они среди нас, они наши современные.

0: И вот, кажется, взваливают на него, взваливают. И в плане работы, да, иногда можно человека нагрузить так, что он сломается. Но вот в плане любви и в плане какого-то такого подлинного религиозного чувства и общения, и религиозной жизни, ее много не бывает. Я не говорю религиозную жизнь в плане там, факта присутствия в храме или чтения молитв. Тут можно иногда в крайность уйти, забросить семью, забросить должные тебе отношения. Но вот в плане самого богообщения и углубления религиозной жизни здесь нет дна. Все время можно глубже, глубже, или наоборот, нет потолка, да, лучше сказать, можно все время выше возноситься. Здесь нет никакого предела. Это, собственно, то богопознание, то богообщение, к которому мы призваны и в Царстве Небесном. Вот иногда люди говорят, ну что там, в Царстве Небесном скучно, наверное, будет, да? Вот на самом деле не скучно, потому что там будет бесконечное вот это развитие и богообщение.
1: Будет кому-то скучно, и тогда Царство Небесное окажется адом, ну, потому да. что там некем будет манипулировать, там некого будет расталкивать локтями, там не на кого будет сорваться, да, разрядиться на ком-то и так далее. Ну, то есть все эти приемы, они просто перестанут работать. И если это составляет суть моей жизни, то для меня Царство Небесное окажется адом. Я там не смогу. Льюисовское расторжение брака сразу вспоминается.
0: А я сразу вспомнил Сартра взаперти, когда он говорит, ад – это другие. Угу. Да, вот когда те же самые люди для кого-то оказываются раем, а для кого-то оказывается адом в зависимости от того, как ты себя по отношению к ним позиционируешь, что ты о них думаешь.
1: По сути, это ад, это я. Не то, что там, да, то есть понятно, что ад – это другие, это знаменитая вот эта формулировка Сартра, но если ее развивать, то, в общем, приходишь к тому, что единственное пространство в мире, где может учредиться ад, это твое собственное сердце.
0: Ну, конечно, это твое сердце, в котором ты как-то относишься к другим, естественно.
1: Потому что в остальных местах Бог повсюду. И только вот человеческое сердце, оно, так сказать, это куда его можно не пустить или где его можно запереть, чтобы и не выпускать
0: его. Я боюсь, что смысл ада, если так вообще можно говорить, именно в том, что в твоем сердце Бог, но он тебе чужой.
1: Угу. Да.
0: Вот. То есть ведь апостол Павел в послании к Коринфянам говорит, что в конце концов Бог будет все во всем. Ну и вот возможность ада – это возможность сказать Богу «нет», когда он везде. Угу. И он, вот он и сердце твое наполняет, но он тебе чужой.
1: Да, и тебе от этого очень плохо. А позвольте еще одно измерение подкину в наш разговор. Пьеса Чехова «Вишневый сад» для меня тоже, в моем сознании, может быть, я ошибаюсь, связана с притчей о талантах. Земля как талант, которая вверена человеку в заботу, вверена как райский сад, вот, в котором мы призваны трудиться. И древнейшая профессия человека – это же садовник.
0: Да, садовник. Человек сотворен садовником.
1: И в раю Адам помещен не для того, чтобы лежать под пальмой и ждать, когда на него свалится кокос, а для того, чтобы об этом саде заботиться, чтобы возделывать его. И этот сад будет ему приносить плоды, он этими плодами будет жить. То есть это вот такой очень важный симбиоз, задуманный Господом Богом. Вот пьеса «Вишневый сад». Вот мы видим этот райский сад каких-то гигантских, грандиозных размеров, потому что такого размера вишневых садов действительно не было. Там посчитали площадь вишневого сада, ну, примерно можно ее там по чеховским подсказкам себе представить, это просто даже непрактично. Из чего напрашивается вывод, что перед нами метафора. Потому что Чехов-то очень хорошо знал садовую mm-hmm. культуру. Он сам, когда Мельхова приобрел, он устроил там настоящий рай. Из земли, которая считалась убитой и неплодородной, он устроил вот цветущее пространство на радость всем. Угу. И помимо этого, как он там еще заботился обо всех людях, которые в этом Мелехове жили, в окрестностях жили и так далее. То есть он там вкладывался по полной программе и умножал, как раз реализовывал вот эти таланты. Вот. То есть он очень хорошо знает все про землю, и вполне возможно перед нами метафора как раз того самого сада, который был дан, но из-за того, что люди которым он вверен в заботу, не способен

0: удобное и друг с другом взаимодействие выстроить, друг друга научиться слышать, слушать, любить, каждый по поводу себя, каждый на своей волне, да, и как следствие земля плачет, и земля страдает, и сад этот, оказывается, никому не нужен. Секрет производства всякого разного из этих вишен давным-давно утрачен. И этот сад, он нуждается в заботе и в подновлении, а для этого, кстати, да, и в том, чтобы вишни вырубали и сажали новые, но этим никто не занимается. И что происходит? Он забирается.
1: Да, совершенно верно. Это вот как раз про то, что у того, кто не реализует талант, отнимается и то, что он имеет. Но вы знаете, как вот эту идею про то, что человек призван стать садовником, в каком смысле? То есть вы сказали «земля», я бы, может быть, чуть шире сказал «материя» в целом. То есть мир как все пространство.
0: Зона ответственности человека.
1: Земли. Это зона ответственности человека, да. И вот как в советские годы, ну, не странным на самом деле образом, эту историю искажали так, чтобы показать неправоту верующих и неправоту церкви. Я помню, как на лекциях по философии, буквально одна из первых лекций, еще дофилософские концепции, естественно, преподаватель не мог не сказать про религиозную там, концепцию библейскую, сам он был атеистом, и он говорит, и вот труд воспринимается в Библии как наказание, значит, Бог наказал человека трудом, и мне пришлось принести ему Библию, и публично зачитывать ее, чтобы показать, что труд был дан человеку изначально как задача. Труд был поставлен перед человеком как задача, но просто он стал трудным после грехопадения. А до грехопадения он должен был быть радостным творчеством, сотворчеством с Богом, потому что Бог, собственно, создал мир полноценным, добрым, прекрасным, но в то же время способным к развитию с помощью человека, в участии человека. Там вот есть, например, удивительный момент, когда Бог приводит животных к Адаму, и Адам должен их назвать, и там говорится, что Бог принимает Адамово творчество. То есть как наречет человек имя тому или иному животному, так оно ему и будет. То есть Бог не диктует Адаму, как ему назвать то или иное животное, а Адам сам их называет, из чего некоторые святые отцы делают вывод, что у человека есть способность творить из относительного ничто. Вот Бог сотворил мир из абсолютного ничто, а дальше вот нет никаких имен. Да, и Адам вот называет животных, прорекает, дает им имена, и Бог соглашается с его творчеством, соглашается с этим развитием. Так что на всех уровнях, даже на, то есть не только на уровне материальном, но и на уровне интеллектуальном, на уровне такого умственного труда человек призван преображать этот мир и трудиться в нем.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
0: Священник Стефан Дамусчи, преподаватель кафедры богословия Московской духовной академии, кандидат философских наук, кандидат богословия, проводит с нами этот светлый вечер. Мои размышления по поводу вишневого сада – это моя личная боль. Потому что, когда я вижу в нашей стране запущенные земли, когда вижу... Я понимаю, что вот эти страшные 70 лет так называемого построения коммунизма, да, и вот этого мифической, вот этой мифической жизни, там, иллюзии светлого будущего, вот, они, конечно, очень здорово нас переломали,
1: ну,
0: и перелопатили.
1: Там-то как раз старались, чтобы запущенных земель не было.
0: Так а отношение к земле какое было? Она же коллективная, значит, она ничья. И мне кажется, что вот в нас до сих пор сохраняется вот это вот ощущение того, что земля – это не моя зона ответственности. Она ничья.
1: Знаете, когда Бог дает людям землю, он тоже очень интересно дает. Он не говорит: «Адам, тебе часть, Ева, вот тебе часть». Он говорит: «Вот вам земля, владейте ею». То есть с точки зрения Писания первоначально земля – коллективная собственность. Это собственность Адама и Евы, да? Он не делит ее, не дает каких-то частных хозяйств. Другое дело, что до грехопадения, если земля общая, значит, и моя в первую и моя
0: это,
1: в том числе.
0: Да, это моя ответственность. Ответственность
1: это зона
0: личная.
1: Моей ответственности, как, конечно.
0: Потом, люди до грехопадения, Адам и Ева, это же одна плоть. Это то, к чему мы сейчас призваны и во что мы пытаемся в браке, да, вырасти, но все равно, да, эго мешает. А люди до грехопадения – это люди, которые, как немцы говорят, «гляйще фляйш», мне нравится очень одна плоть вот эта вот, да.
1: Ну, у них должны были бы быть дети, в любом случае должны были бы быть разные семьи дальше, и разность, скажем, тех же полезных ископаемых, разных ресурсов в разных регионах Земли, она, так, если поразмышлять чисто теоретически, да, способствовала бы тому, что люди учились бы договариваться, да, обмениваться, мирно сотрудничать и так далее. Но мы видим, что после грехопадения все эти заповеди, а ведь они были даны для, ну, некоторого роста, что ли, вот дана, там, скажем, заповедь человеку владеть землей, потом дана заповедь вкушать пищу, и дана заповедь вот какую-то пищу не вкушать. Ведь все эти три заповеди, эти же это заповеди, через которые человек учится владеть собой на самом деле. Учится и владеть собою, когда он обрабатывает землю, когда он разделяет ее с другим, потому что у человека немеренные аппетиты, ему никогда не хватит, ему всегда будет мало, если он падший, если он неправильно воспринимает. Да? Вот пока он правильно воспринимает, ему дают землю для того, чтобы он научился быть человеком в обработке земли, ему дают пищу, и ему дается ограничение некоторое, чтобы он воспитал свою волю в том, что можно, а что нельзя, чтобы он сумел удержать себя в нужных границах.
0: Научился пользоваться своей свободой.
1: Да, и научился пользоваться в итоге своей свободой, конечно.
0: Да. Отец Стефан, время стремительно бежит к концу, а мне бы хотелось еще, если вы позволите, вернуться к тексту самой притчи, потому что ответ третьего слуги, зарывшего талант в землю...
1: Да, мы о нем не поговорили.
0: Да, мне кажется, прям вот требует комментария. Как он объясняет, почему он талант в землю зарыл? «Господин, — говорит он, — я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». То есть у него вот такое представление о своем господине. Дальше больше. Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Потому надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, я, придя, получил бы мое с прибылью», и так далее. То есть господин подписывается под характеристикой данной...
1: Почему подписывается?
0: Он говорит, что ты знал, вот да, вот можно это прочитать так, что я такой. Нет. Объясните, пожалуйста, что здесь происходит. Почему он так видит господина?
1: Ну, дело в том, что человеку, который ушел от Бога, в его сознании всегда рисуются такие картины, искажающие образ Божий, да, и всегда возникает желание самооправдаться. И это так еще, собственно, из райского сада тоже, да, когда говорится, что Бог идет, и Адам и Ева слышат его шаги, да, и он идет, чтобы поговорить с Адамом и Евой, и мы видим по разговору, что Бог настроен так же, как был настроен до этого, если так условно можно говорить о Боге, да, то есть в нем ничего не меняется. Он ищет Адама, он приходит к нему, меняется Адам. И он, что происходит? Он видит в Боге, то есть до грехопадения, он видел в Боге Творца, он видел в Боге того, кому он должен стать соработником, он видел в Боге любящего отца и прочее, что можно было бы здесь сказать, да, и после грехопадения он в ужасе бежит от Бога, как от чужого. То есть искажается оптика.
0: Как от надзирателя, надсмотрщика,
1: да,
0: и наказующего.
1: Человек, ага, который собрался использовать талант по-другому, а человек, который собрался из-под тишка съесть вот этот плод, да, то есть собрался... Ну, это же... Вот плод... Это, скажем так, через плод проявляется вообще отношение к миру, отношение к вот этому древу, да, это отношение ко всему миру, к самому замыслу Божьему. Вот я вместе с Богом его реализую, или я реализую его помимо Бога, по-своему, да, И, конечно же, когда человек выбирает ничего не делать, в данном случае в притче, или выбирает жить по-своему, оценивать по-своему, как это было в раю, результат этого один и тот же. Дальше искажается образ Бога, потому что это просто неправда. Но хотя сказано «собираю, где не сеял», и, значит, там, жну, где не, «собираю, где не рассыпал, и жну, где не сеял», Господин дал таланты. Вот нельзя сказать, что Господин пришел и, ничего не дав, начинает с человека спрашивать. Это просто неправда. Но человеку нужно придумать себе образ, благодаря которому он дальше оправдает свою лень.
0: Успокоит свою совесть.
1: Да, и успокоит свою совесть.
0: Будет спать.
1: И сегодня мы видим в самых разных концепциях, которые говорят, нет, это все там ваша религия, это все глупости. Мы видим дальше, вот начинаешь брать эту концепцию, они все просто искажают образ Бога для того, чтобы дальше спокойно спалось, для того, чтобы дальше жить в этом мире, как говорил тот же Сартр, расчищать пространство, в котором человек будет жить без Бога, помимо него. Да, так что мне просто, мне кажется, не знаю, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что это просто обман, благодаря которому человек пытается скрыть, так сказать, свою лень и свое нежелание развиваться, но хозяин-то возвращает ему эту логику и говорит, тем более, то есть если ты знал, что я такой, тебе тем более надо было трудиться, этим я дал таланты, и они их развивают, но они развивают их в добром представлении обо мне. Они знают, что я дал им, и я жду прибыли, да, а ты, раз ты думал, что я вообще буду спрашивать там, где ничем не помог тебе, никакую основу не дал для приумножения, тебе тем более надо было трудиться, а ты этого не сделал, да, и в итоге он оказывается наказан, этот человек, потому что он не только ничего не приумножил, а он создал, и это страшная способность человека, о которой тот же Достоевский пишет в «Преступлении и наказании», способность человека создать свою систему морали, в которой дальше ты будешь, тебе будет уютно, ты будешь жить, будешь как-то действовать, и тебе будет казаться, что все хорошо. И вот этот человек, совершенно ослепленный своей такой наивной логикой, он попытался с Богом на этом языке поговорить. Вообще, вот в Библии, насколько я помню, страшный суд ни разу не называется страшным. Он называется, он просто говорится
0: последним
1: о суде.
0: Или
1: последним судом, там, как угодно. Да, страшным не называется. Но он на самом деле для кого-то может оказаться страшным, потому что все вот эти построения ложные, липовые, такие ненастоящие, да, которые человек выстраивает в своей голове, они все разрушаются. И в итоге правда все равно проявляется. Поэтому как раз...
0: Только ты уже ничего не можешь в этот момент изменить, ничего уже не можешь сделать, потому что все, у тебя была целая жизнь, вот этот вот твой талант, и... да, это, знаете, как у Гоголя «Развязка ревизора», отдельная пьеса, которая называется «Развязка ревизора», там же она ровно об этом, о том, что вот не надо ждать гробовой доски, когда придет настоящий ревизор, то есть Господь, а важно вглядываться в свою совесть, вот в этого твоего личного ревизора, да, и в соответствии с нею там перестраивать, менять свою жизнь там и так далее, потому что иначе тогда вот эта немая сцена в конце основной пьесы, она будет для тебя вот этим самым последним и очень страшным судом, потому что внезапно окажется, что у тебя было время на подготовку, и ты его... просто как воду сквозь пальцы пропустил. И, в общем, а теперь уже поздно. И он еще, кстати, сравнивал вот эту свою финальную сцену, немую, да, в пьесе, с картиной Карла Брюллова «Последний день Помпеи», когда вот лава Везувия идет на город, и люди ее видят и понимают, что это гибель, а ничего уже сделать нельзя. В чем застану, в том и буду судить. Вот в чем ты есть, вот в том ты и окажешься. И это для кого-то это будет радостью, потому что это наконец-то встреча с папой, с небесным отцом, а для кого-то это кошмар, потому что да...
1: так сказать, немножко с другой стороны про историю с Везувием и последним днем Помпеи, вот историки, не историки, археологи доказывают, что большое количество людей все же спаслось.
0: Да, те, кто успели уйти в море.
1: Я бы сказал, как бы из огня апостолу Павлу.
0: Да,
1: уж если проводить здесь какие-то такие аналогии. Вот, да, то есть кто-то погиб, но очень большое число людей спаслось как бы из огня.
0: А те, которые как раз те, которые отошли на глубину, опять же, пользуясь евангельской терминологией, те, кто успели сесть в корабли и уйти на безопасное далекое расстояние, потому что все остальные, к сожалению, Ой, отец Стефан, нам пора завершать разговор. Но если позволите, вот буквально еще полминуты. Господь завершает эту притчу словами о новом местонахождении своего лукавого раба. Говорит, что бросьте его в тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Притча о талантах не единственная, которая заканчивается вот таким последним адресом. Почему? Если Господь любящий отец, он отправляет в тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов. Или как следует понимать эти слова? У нас буквально полминуты.
1: Дело в том, что некоторые образы Писания можно трактовать двояко. Например, Бог изгоняет Адама и Еву из рая. Ведь это же первое изгнание, которое мы видим. Все остальные изгнания – это, собственно, повторение того изгнания, которое было в начале. И вот слово «изгнание», да, оно как будто бы взгляд со стороны человека. «Меня выгнали». Да, вот я был в раю, а меня выгнали. Но если задуматься над тем, что такое рай, как и задуматься над тем, а что такое вот это пространство общения слуг и господина в этой притче, как и в любой другой, там действительно несколько притч, которые вот так заканчиваются, там, скажем, этот человек, который в небрачной одежде оказался, да, он тоже оказывается
0: тоже в тьму внешнюю, плач и скрежет зубов, да.
1: Значит, собственно, что такое рай, да? Что такое вот это пространство? Это пространство, в котором Бог и человек находятся в мире, в любви, в согласии воль, когда человек готов жить по воле Божьей. И вопрос-то не в том, что Бог его выгоняет, что как будто он обиделся. Мы видим, вообще-то Бог не обижается, да? Это вообще не про Бога вот такие эмоциональные истории. Человеку в присутствии Бога оказывается настолько тяжело и плохо, потому что он видит агрессию там, где есть на самом деле любовь, да, что он сам себя помещает в это обезбоженное пространство, в эту внешнюю тьму. Это как, знаете, представим себе дом, в котором вот, есть определенные правила и есть гармония, и человек говорит, я здесь не буду жить. Да, потому что я, мне это неинтересно. Но он может, так сказать, словами хлопнуть дверью и уйти. А его, например, если он до конца этого не понимает, могут попросить, сказать, ты мучаешься здесь, это разрушительно для тебя, давай ты вот поживешь в другом месте. Да? И вот на это перемещение из пространства общего в пространство одинокое можно посмотреть под разными углами. Можно сказать, он сказал слугам, выведите его, выбросьте там, да, в эту тьму внешнюю, а можно сказать, что человек своим выбором сам помещает себя в это пространство. А дальше, так как притча говорит с человеком на понятном для него языке, все это оформляется вот в такую словесную оболочку. Что вот господин сказал слугам, вот возьмите и поместите его там вот вне. Вне чего? Вне этого общего замысла Божьего о мире, вне этого пространства любви. Думаю, что речь об этом может идти. Но это сам человек совершает в итоге своим выбором.
0: Огромное вам спасибо за ваше разъяснение и за этот разговор.
1: Спасибо.
0: Приходите
1: вам
0: почаще, пожалуйста.
1: Зовите.
0: Священник Стефан Мусчи, преподаватель кафедры богословия Московской духовной академии, кандидат философских наук, кандидат богословия, был в нашей студии. Ну и мы продолжим завтра наш цикл бесед, посвященных притчам Христовым. Я Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
1: Всего доброго. До свидания.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
2: Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы. С понедельника по четверг в 23:00.
4: Сегодня мы обратимся к труду Семёна Людвиговича Франка «С нами Бог».
2: Слушайте программу «Истоки» на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Посмотрел Отец Небесный на землю и увидел меня неправдой человеческой израненного и сказал: «Не мсти». Кому мстить мне, Господи? Вереница стад, ведомых на заклание? Отомстит ли врач больному, проклинающему его соодра смертного? Кому мстить мне, Господи? Снегу тающему, траве увядающей? Отомстит ли гробовщик, сшедшему во гроб? Кому мстить мне, Господи? Невеждам, думающим, что могут зло причинить кому-то, кроме самих себя? Отомстит ли учитель ребенку неграмотному за то, что писать не научился? Вечность да будет мне свидетелем, что все, кто скор на месть, медлителен в чтении и познании тайн ее. Время да будет мне свидетелем, все мстившие яд в себе копили, и ядом этим стерли имена свои из книги жизни. Мстители, чем похвалитесь перед противниками своими, как не тем, что умеете повторить их зло? Не говорите ли вы тем самым: «И мы не лучше вас»? Бог мне свидетель. Вы и противники ваши в одной мере безбожны и на добро не способны. Видел я, как черешня, с которой дети содрали кору и сожгли, давала им сочные плоды. Видел я, как корова, которую люди обременяли непосильно, терпеливо давала им молоко. И слезы хлынули из глаз моих. Почему природа более милосердна к людям, чем человек к человеку? Мстители, природа да будет мне свидетелем. Тот лишь сильнее злодеев своих, кто бессилен повторить дела их. Но нет конца мести, и потомки продолжают дела предков своих и уходят, оставляя их незавершенными. Широкой дорогой спешит зло к битвам новым, от каждой сил получая и умножая свиту свою. Мудрый уклонится с дороги и даст мести промчаться мимо, пока она не выдохнется и не упадет. Кусок хлеба скорее утихомирит лающих собак, чем камни в них летящие. Учащий людей заповеди око за око, учил их, как остаться слепыми. Кому мстить мне, Господи, Отче мой небесный? Вереница стад, ведомых на заклание. До чего жалки злодеи и мстители. Подобно они скоту на заклание идущему, который, не зная, куда идет, бодает и забивает друг друга еще до бойни. Не ищу мести, Отче мой, не ищу мести, но ищу, чтобы дал ты мне слез море, которым мог бы я оплакать боль идущих на заклание и куда идут не знающих.

0: Радио «Вера»
1: для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Чей подарок лучше? По мотивам корейской сказки.
2: Жила в одном корейском селении одна красивая и умная девушка. Звали ее Ан Ран Дю. Полюбили ее трое юношей, трое друзей. Долго думала она, за кого же ей выходить замуж, и пошла к мудрецу за советом. Мудрец дал девушке 3 золотые монеты и велел отдать их юношам. Пусть на эти деньги они купят ей подарки, и чей подарок будет лучше, тот и станет ее избранником. Девушка возвратилась домой, позвала юношей, вручила каждому по золотой монете и передала слова мудреца. Отправились друзья в дорогу, разошлись по разным странам, договорившись, в какой день им всем на обратном пути встретиться. Один юноша купил чудесное зеркало. Стоило в него посмотреть, и сразу увидишь того человека, о котором подумал, где бы он ни находился. «Теперь мы всегда с Ан Ран Дю сможем увидеть друг друга», — обрадовался юноша. Второй юноша купил волшебного верблюда. Стоило сесть на этого верблюда, и в момент окажешься там, где пожелаешь. «Лучшего подарка не найти. Отныне мы с Ан Ран Дю в любую минуту можем оказаться рядом», — решил второй юноша. Третий из друзей купил волшебное яблоко. «Если заболеешь, надо съесть это яблоко, и сразу будешь здоров. Если заболеет Ан Ран Дю, ей пригодится мой подарок», — подумал он. Ровно через год юноши собрались в условленном месте, чтобы вернуться в родное селение. А так как они очень тосковали по красавице Ан Ран Дю, то решили разок поглядеть на нее в волшебное зеркало. Посмотрели и побледнели. Девушка была больна и лежала при смерти. Сели они тогда все трое на волшебного верблюда и в момент оказались возле ее дома. Потом Ан Ран Дю съела волшебное яблоко и сразу же выздоровела. «Вы все одинаково помогли мне своими подарками. Сами решайте, за кого мне выходить замуж», — сказала Ан Ран Дю. 3 дня и 3 ночи думали юноши и ничего не могли придумать. Ведь не будь зеркала, как бы они узнали о страшной болезни Ан Ран Дю? Не будь быстро бегающего верблюда, как бы они прибыли вовремя? А без волшебного яблока, как бы они спасли девушке жизнь? А на третий день Ан Ран Дю позвала юношей и сказала: «Вы настоящие друзья и доказали это. Лишь вместе, благодаря дружбе, вы смогли спасти меня. Но я выйду за того, кто подарил мне волшебное яблоко. Ваши подарки остались у вас, а он утратил свое яблоко. Выбирая подарки, вы думали о себе, а владелец яблока только обо мне. Значит, он больше всех меня любит». Так красавица и умница Ан Ран Дю выбрала себе достойного мужа.
0: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: В 1371 году недалеко от Вологды, при Луке, то есть в излучине реки, началось возведение Спасского монастыря. Новость быстро распространилась среди местных жителей. Как свидетельствуют летописи, малые и великие, богатые и убогие спешили внести свой вклад в строительство. Особо вдохновляла людей личность основателя обители. Говорили, что это человек Божий, друг и собеседник Сергия Радонежского. Приход этого подвижника в Вологодские пределы положил начало новому этапу жизни русского севера. Дмитрий Прилуцкий родился в XIV веке в семье переславского купца из рода Покропаевых. Молодой человек, отличавшийся редкой красотой, отказался от женитьбы и своей доли наследства и принял постриг в Горецком Успенском монастыре. Через несколько лет он основал недалеко от Плещеева озера Никольский монастырь. Впоследствии игумен, известный строгой подвижнической жизнью, познакомился с преподобным Сергием Радонежским, когда тот приходил в Переславль, стал его сомолитвенником и собеседником. Уже более 200 лет продолжалась татаро-монгольская ига. В середине 13 века орды Батыя за короткий срок практически уничтожили Киевскую Русь. С лица земли исчезли целые города. Погибли или были уведены в плен тысячи людей. Судьбу народа разделила и церковь. Неисчислимое количество священников и иноков было убито. Разграбленные монастыри и храмы лежали в руинах. В некоторых местах богослужения прекратились совсем. Следствием почти повсеместного разорения стала деградация, духовное одичание народа. Источники того времени со скорбью говорят о грубости нравов, суеверии, возобновлении языческих праздников и обычаев. Кое-где продолжали поклоняться идолам. Для многих христианство заключалось во внешнем соблюдении обрядов. Во второй половине XIV века, благодаря преподобному Сергию Радонежскому, его ученикам и ближайшим последователям, началось духовное пробуждение народа. Перед пастырями стояла задача религиозного просвещения, нравственного воспитания, искоренения остатков язычества. Одним из тех, кому предстояло евангельской проповедью, мудрым руководством и личным примером праведной жизни утверждать христианство, стал Дмитрий Прилуцкий. Жители Переславля-Залесского и окрестных сел относились к преподобному с уважением и любовью. Руководимый им Никольский монастырь привлекал множество паломников. Люди шли к игумену за советом и молитвенной помощью. Но такое почитание тяготило старца, стремившегося к уединению. Поэтому, наладив жизнь обители, Дмитрий вместе со своим учеником Пахомием отправился на север. В Вологодских лесах, на реке Великой, они хотели положить основание монастырю. Но местные жители боялись лишиться своих угодий и просили монахов уйти. Пустынники отправились дальше. Их внимание привлекла Вологда. Город избежал татарского разорения, там было много церквей, люди отличались благочестием. Вологжане встретили подвижника с радостью и с усердием стали помогать ему в возведении обители. Так возник первый на русском севере общежительный монастырь, то есть такой, где все у насельников было общее – и имущество, и еда. Они не имели личной собственности и жили по общему уставу. В 1371 году был воздвигнут деревянный Спасский собор, стало собираться братия. Некоторые ученики преподобного перешли к нему из Переславля. Всем было известно милосердие Прилуцкого игумена. Он кормил нищих и голодных, принимал странников, не отказывал в беседе тем, кто нуждался в утешении. Преподобный подавал пример смирения, ходил вместе с братьями на общие работы, в еде отличался крайним воздержанием. Вклады в обитель он принимал с разбором, следя, чтобы благотворения монастырю не были в ущерб ближним подававших. скончался преподобный Димитрий 11 февраля 1392 года, оставив после себя многих учеников. Спасо-Прилуцкий монастырь стал первым из целой плеяды прославленных обителей, буквально за одно столетие возникших в этих краях и ставших оплотом русского монашества.
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Доброе слово – это просто вежливость или настоящая сила, способная изменить человека и влиять на ход истории? Ответ на этот вопрос будут искать герои программы «Вопросы Веры и Фомы». Они побывают в Римской империи, в Египте, в средневековой Рязани, станут свидетелями событий, описанных в рассказе Куприна «Чудесный доктор» в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
1: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера». Кинотеатр.
2: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
3: Кто вчера мать не впустил? Кто? Мальчонка без матери помер.
4: Не пустил и опять не пущу. Не велено.
3: Ишь, генерал, да кем не велено-то?
4: Рабочей властью.
3: Вона, слыхали? Властью. Людями надо быть. Людями.
2: Быть людьми. Оставаться ими, когда вокруг полыхает огонь. Когда привычная жизнь разрушена, и не знаешь, что будет завтра. Возможно ли это? На такой непростой вопрос предстоит ответить героям фильма «В огне брода нет», фрагмент из которого сейчас прозвучал. Картину о гражданской войне 1917-1922 годов в России снял режиссер Глеб Панфилов. Она стала его дебютом в полнометражном кино. Черно-белая, атмосферная, с необычным музыкальным оформлением лента начинающего режиссера попала на международный кинофестиваль в швейцарском городе Локарно, где завоевала главный приз. Несмотря на определенный исторический антураж, Глеб Панфилов подчеркивал, что, снимая фильм, не ставил перед собой идеологических задач. По признанию режиссера, его волновал исключительно внутренний мир героев, в особенности главной героини по имени Татьяна Теткина, медсестры красноармейского санитарного поезда. В основу картины легла повесть Евгения Габриловича «Случай на фронте», которую Глеб Панфилов однажды прочел. Образ Тани, чистой, искренней, одухотворенной девушки, поразил режиссера. И он обратился к Габриловичу с просьбой написать сценарий для своего дебютного фильма. Примечательно, что его рабочим названием было «Святая душа». Таню блистательно сыграла актриса Инна Чурикова. Главная героиня – тот духовный стержень, благодаря которому фильм «В огне брода нет» перестает быть рассказом о красных и белых, о своих и чужих, хороших и плохих. И становится действительно картиной о человеческой душе, способной посреди страшного хаоса войны хранить чистоту, любить и верить. Не в диктатуру пролетариата, не в Маркса и Энгельса. Обо всем этом у героини имеются лишь самые смутные представления. А в том, что придет время, когда все люди обязательно станут счастливыми. Белогвардейский офицер, с которым Таня разговаривает в одном из самых сильных и значимых эпизодов картины, называет эту ее веру «верой в благодать».
5: Ты веришь, что придет такое время, когда людей перестанут мучить?
6: Верю.
5: Значит, ты веришь во всеобщую гармонию?
6: Во что?
5: В благодать.
6: Во что?
5: В благодать.
6: Не понимаю я.
5: Ну, когда всем будет, значит, хорошо.
6: Верю.
2: Весьма любопытно, что этот эпизод – многие кинокритики предлагают рассматривать в евангельском контексте, видя в нем своеобразный отголосок диалога между Христом и Понтием Пилатом. Есть в фильме и еще один очень схожий по духу фрагмент, свидетельствующий о напряженной духовной работе, которая происходила в сердцах и душах людей даже в то страшное время. Это диалог двух второстепенных, но очень ярких героев – комиссара Евстрюкова и коменданта санитарного поезда Фокича.
7: А тебе доводилось человека убивать? Так, чтоб в глаза друг дружке глядеть убивал?
8: Скажем, нет.
7: А я убивал.
8: Так ты ж врагов убивал!
7: Врагов! А страшно.
2: Фильм оценит прежде всего взрослая аудитория. Подойдет он и для подростков. Примечательно, что в картине совсем нет батальных сцен. Глебу Панфилову удалось мастерски передать напряженную, сложную атмосферу того непростого времени на эмоциональном уровне. Простые декорации, мелкие, но говорящие детали срабатывают у режиссера сильнее любых спецэффектов. Не случайно и название картины. Его многогранный смысл открывается в одном из финальных эпизодов, когда фразу «В огне брода нет» произносит главная героиня. И хочется еще раз подчеркнуть, фильм действительно не о войне. Он о духовном мире человека, который может раскрыться во всей своей полноте, в любое время, и когда свистят пули, и когда над головой мирное небо. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
1: Домашний кинотеатр.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Обычно, обращаясь к Богу, люди ждут от Него помощи в делах, с которыми сами боятся не справиться. Но чего же на самом деле стоит ждать в первую очередь? Ответить на этот вопрос помогает 93-й псалом, который, согласно уставу, может читаться сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: Бог отмщений Господь, Бог отмщений не обинулся есть.
3: Боже отмщений, Господи, Боже отмщений, яви себя. Восстань, судья земли, воздай возмездие гордым. Доколе, Господи, нечестивые, доколе нечестивые торжествовать будут. Они изрыгают дерзкие речи, величаются все делающие беззаконие. Попирают народ Твой, Господи, угнетают наследие Твое. Вдову и пришельца убивают, и сирот умерщвляют, и говорят: «Не увидит Господь, и не узнает Бог Иаковлев». Образумьтесь, бессмысленные люди, когда вы будете умны, невежды, насадивший ухо не услышит ли, и образовавший глаз не увидит ли, вразумляющий народы неужели не обличит тот, кто учит человека разумению? Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому выроется яма. Ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследия своего. Ибо суд возвратится к правде, и за ним последуют все правые сердцем. Кто восстанет за меня против злодеев? Кто станет за меня против делающих беззаконие? Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания. Когда я говорил: «Колеблется нога моя», милость Твоя, Господи, поддерживала меня. При умножении скорбей моих в сердце моем утешения Твои услаждают душу мою. Станет ли близ Тебя седалище губителей, умышляющих насилие вопреки закону? Толпою устремляются они на душу праведника и осуждают кровь неповинную. Но Господь — защита моя, и Бог мой — твердыня убежища моего, и обратит на них беззаконие их, и злодейством их истребит их. Истребит их Господь Бог наш.
2: И по лукавстве их погубит я, Господь Бог наш.
1: Возможно, в мире есть люди, которые искренне радуются, когда им делают замечания и указывают на их недостатки. Но я таких никогда не встречал. Напротив, тех, кто любит делать замечания, я видел предостаточно. Иногда и сам этим страдаю. Казалось бы, как разумные люди, мы должны радоваться тому, что нас делают лучше, указывая нам на ошибки. Но, во-первых, мы, естественно, далеко не всегда соглашаемся с тем, что ошиблись. А во-вторых, и это может быть еще важнее и глубже, чувствуем в замечаниях агрессию и опасность. Нам как будто бы говорят, что мы не справляемся с жизнью, и мы подспудно, буквально на животном уровне, чувствуем ужас своей несостоятельности, которую всеми силами пытаемся защитить. И хотя сегодня с замечаниями попроще, так как все стараются быть терпимее, легче от каких-нибудь психологических ухищрений становится ненадолго. Например, я встречал такой совет: прежде чем сделать ребенку замечание, похвали его за что-нибудь. На первый взгляд все хорошо. Но если мы будем поступать так слишком часто, не приведет ли это к тому, что ребенок будет чувствовать в нашей похвале подвох и лишь прелюдию к упреку? В Псалме 93-м, который мы услышали сегодня, Давид молится Господу об отмщении грешникам, гордецам и притеснителям народа. При этом речь его из молитвы переходит в обличение самих нечестивцев, которые совмещают с дерзостью удивительную наивность. Попирая Божий народ, они не понимают, что Господь все видит, слышит и знает. Знает, что их мысли суетны. Эти последние слова сказаны Давидом о людях, но они как будто бы открывают ему самому тайну божественного молчания. Ведь если Бог просто накажет

0: ошибаться. Правильных выводов нельзя навязать. Они могут быть сделаны только самостоятельно. Только тогда человек может одуматься и со всей искренностью обратиться к Богу. Конечно, это хороший вариант развития событий. Однако Давид знает путь не просто хороший, но лучший. Он говорит о блаженстве человека, который вразумляется от Господа. Не вспоминает о нем, оказавшись, что называется, у разбитого корыта, но искренне прислушивается к его воле в течение всей жизни.
1: Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: Литература – это совесть общества, его душа. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 10 часов вечера.
1: Сегодня, 1 октября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и фрагмент «Встречи» из сборника «Отец Арсений». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Центр пространства общения работает в Москве с 2017 года. Здесь поддерживают детей и взрослых с ментальными и множественными нарушениями развития. Помогают наладить коммуникацию, учат общаться в разных ситуациях – в игре, в магазине, в кафе, обслуживать себя в повседневной жизни, а еще предлагают творческие занятия. Один из подопечных проекта – 28-летний Сергей. У молодого человека аутизм. Больше 7 лет он посещает занятия в центре. Сережа не умеет говорить, но стремится к общению. Здесь молодой человек научился выражать мысли и эмоции благодаря жестам и специальной коммуникативной книге с картинками-символами. А после открытия в центре так называемой тренировочной квартиры, Сережа теперь умеет готовить простые блюда и увереннее чувствует себя в общественных местах. Тренировочная квартира стала для Сережи первым местом, где он регулярно ночует вне дома. Здесь есть все для освоения бытовых навыков. Кухня, спальня и санузел. Первое время молодой человек нервничал и беспокоился в новом месте, но уже через месяц привык и стал самостоятельнее. Родители Сережи рады, что их сын теперь может обслуживать себя в быту и выразить свои желания. Как и 29-летний Илья. У молодого человека есть нарушение интеллекта и проблемы с движением. Илья занимается в центре пространства общения почти 10 лет. Раньше он неловко чувствовал себя в людных местах, мог кричать, хотел поскорее уйти. Но педагоги центра часто бывают с подопечными,

0: в общественных пространствах и создают условия, чтобы ребята не боялись пробовать новое. Мама Ильи теперь может спокойно ходить с ним в кафе и магазины. Илье нравится пользоваться тележкой для продуктов. Он может дать понять, что хочет пить кофе и терпеливо ждет еду и напитки. Также специалисты центра помогли выстроить родителям Ильи распорядок дня для сына. Сейчас молодой человек сам готовится ко сну и выполняет гигиенические процедуры. Чтобы как можно больше людей с ментальными особенностями здоровья стали самостоятельнее, поддержите работу центра «Пространство общения» на его сайте. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: слушаете радио «Вера». Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Дорогие слушатели, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. Сегодня гуляем в компании Михаила Хрущева, историка, москвоведа. Миш, здравствуй.
2: Здравствуй.
1: Идем на площадь Гагарина, и для этого мы выходим из метро Ленинский проспект. Тут, на самом деле, может быть, и не так принципиально, с какого выхода. Ну, давайте выйдем из первого, он ближе всего. Ближе всего к площади Гагарина. Мы оказываемся в проектируемом проезде, идем налево, и буквально вот нам пройти совсем немного, полдома, и перед нами огромная-огромная такая стелла с Юрием Алексеевичем Гагариным.
2: Итак, начнем мы с того, что площадь Гагарина, несмотря на то, что выглядит она суперсовременно и называется весьма современно, появилась достаточно давно. Площадь возникла здесь еще в 18 веке. В 1742 году был воздвигнут Камер-Калежский вал. Высокая насыпь с рвами и заставами, которая отделяла Москву от ее окрестностей и предместий. И здесь стояла на Калужском шоссе, на дороге в Калугу, стояла застава. Собственно, вокруг заставы возникла площадь Калужской заставы. Она была далеко от жилых домов. В окрестностях площади Калужской заставы располагался, собственно, нескучный сад, несколько усадеб. Рядом был Донской монастырь. И совсем недалеко располагалась живодерная слобода, стоявшая на берегу замечательной реки Кровянки. Вот сейчас едете по Третьему кольцу, не обращали внимания, приезжаешь по Третьему кольцу и видишь такой вдруг неожиданно знак — река Кровянка. Вот на берегу реки Кровянки стояла живодерная слобода. Сюда москвичи сдавали старых лошадей, коров и так далее для утилизации. Так себе было, в общем, местечко. Ну и недалеко находилась Андреевская слобода при Андреевском монастыре. Местность, в общем, была достаточно дикая, но москвичи здесь бывали часто, поскольку здесь проходила дорога на Воробьевы горы. Люди любили ездить на Воробьевы горы, смотреть сверху на Москву. Поэтому в 1891 году через площадь Калужской заставы была проведена линия парового трамвая до Воробьевых гор. Паровой трамвай с настоящим паровиком, с локомотивом двигался, значит, к Воробьевым горам. Вез он дачников или просто любителей погулять. Причем у него был отдельный тариф. Он стоил дороже, чем обычный трамвай, поскольку шел за пределы города. В 1909 году транспортная доступность нашей площади Калужской заставы увеличилась, поскольку в 1908 году через нее была проведена железная дорога. Окружная железная дорога, которая была построена в первую очередь для перевозки грузов, но и также по ней некоторое время до 20-х годов ходили пассажирские составы. Долгое время окружная
1: дорога... И ходят снова.
2: Да, долгое время окружная дорога была изъята как бы из пассажирского обращения. Но, тем не менее, вот несколько лет назад она, наконец, была запущена. Теперь можно выйти на станции площадь Гагарина на МЦК. Примерно в то же самое время, когда была построена окружная железная дорога, здесь провели электрический трамвай до Воробьевых гор. Ну, а уже в 30-е годы здесь стал ходить автобус, и, собственно, автобусы здесь существуют до сих пор. Когда в 30-е годы был принят план реконструкции Москвы, уже еще даже до публикации плана реконструкции были идеи использования этого района как нового такого научного и представительского центра города. И поэтому в окрестностях площади Гагарина современной, в окрестностях площади Калужской заставы стали размещаться разные научно-исследовательские институты. Вот так в начале улицы Косыгина возник Институт физических проблем, где работали Капица и Ландау. И тогда же был запланирован такой парадный въезд в город на Ленинском проспекте, на старом Калужском шоссе, и на Большой Калужской улице был запланирован ансамбль, который сейчас мы можем видеть. это дома 30 и 37 по Ленинскому проспекту. Это два дома с башнями. Вот эти вот дома с башнями и статуями, которые таким полукругом стоят на северной стороне площади, они были нарисованы, так скажем, идеи, как их строить, были еще до войны, но началось их строительство только в 40-е годы. Это должен был быть парадный въезд в Москву. Соответственно, дома строились максимально шикарно. И, надо сказать, строились они силами заключенных. Вот одним из строителей дома номер 30 по Ленинскому проспекту, дома Министерства государственной безопасности, одним из работников был Александр Исаевич Солженицын. Он штукатурил квартиры для чекистов, которые туда должны въехать были, а жил сам во дворе этого дома, получается, на территории современного нескучного сада был лагпункт. Об этом можно прочитать в его романе «В круге первом». Вот при этом интересно, что, как вот сейчас это называют словом «рендер», да, вот такой нарисованный будущий дом, такой эскиз этого дома можно увидеть, например, в фильме «Новая Москва» 1938 года. И там показан как раз вот этот ансамбль парадного въезда. В 1957 году начали реконструировать Ленинский проспект, и, соответственно, был построен путепровод через железную дорогу. Сейчас мы его не видим, поскольку там теперь тоннель.
1: Да, уже такое чувство, вроде бы как и не так давно убрали, но такое чувство, что здесь всегда был тоннель.
2: Да, и что никогда не... Ну, сейчас очень сложно представить, что прямо поперек площади Гагарина мы можем видеть какой-то там, не тоннель, а такую выемку с поездами и так далее.
1: А фотографий много.
2: Да, фотографий огромное количество. В 57-м году начали активно строить Ленинский проспект, реконструировать, и там, как раз к концу 50-х площадь застроили уже со всех сторон, построили жилые дома, и в 60-х годах была сделана транспортная развязка, которую уже в начале нулевых превратили в то, что мы сейчас можем видеть. То есть в 1980 году на площади был поставлен памятник Юрию Гагарину, 42-метровый, между прочим, памятник. Но вот вы, наверное, знаете, что он стоит лицом в сторону области, спиной к Москве. А почему так?
1: Потому что Юрий Алексеевич ехал из Внуково.
2: Тут наоборот как раз. Юрий Алексеевич встречает, получается, из Внуково. Так Ленинский проспект долгое время был важной правительственной трассой.
1: Да.
2: Из Внуково ехали всякие делегации.
1: Да, ну и в том числе Юрий Алексеевич после полета его встречали здесь. Понятно, что памятника еще не было. Но действительно Гагарин встречает всех, кто едет по правительственной трассе.
2: Да. Про вот этот памятник много городских легенд. Мне как-то раз попалось такое 1 апреля. А вы знаете, что раз в год 12 апреля он поднимает руки? Вот. Некоторые люди даже верили в это, но тем не менее. Из ярких зданий, которые стоят вокруг на площади Гагарина. Ну, в первую очередь мы назвали два дома, построенных по проекту архитектора Левинсона и архитектора Фомина, которые планировались как парадный въезд в город. Есть такие интересные обдирные дома, построенные в 56-57 годах. То есть дома построены по старым лекалам, с большими потолками и так далее, но без всякого, декора.
1: Да, декора. И таких домов, кстати, тут достаточно много, и они, если мы едем по Ленинскому проспекту, еще долго будут и справа, и слева.
2: Да, как раз потому, что они были построены после знаменитого постановления о борьбе с излишествами в архитектуре. Ну, и также важное здание, без которого площадь Гагарина сложно представить, это знаменитые «Золотые мозги». Или, как еще их называют, «Медный лоб» или «Одеколон». Три названия у здания Президиума Академии наук.
1: Долго очень строился. Посмотрите,
2: да,
1: опять же,
2: 26 лет строили это здание. Архитектор Юрий Платонов его строил по последнему слову тогдашней техники с применением множества разных декоративных материалов, с множеством разных видов камня. Очень необычное здание с необычной планировкой, с запутанной планировкой. Вот я когда смотрю иногда «Чародеев», там есть персонаж, который вот бегает, его пальцемака играет, который командировочно бегает, теряется в здании, да, ничего. Вот я думаю, что в здании Президиума Академии наук он бы тоже побегал, будь здоров.
1: У меня жена работает в одном из институтов научных, которые находятся в здании Президиума, и вот она говорит, что она неоднократно там умудрялась заблудиться, это не совершенно спокойно можно, да, действительно потеряться в этих коридорах, которые очень похожи, и вроде бы идешь и знаешь, куда, и много раз тут ходил, а это не тот коридор. И вот неважно, что ты уже 5 лет здесь ходишь, 6, 7, 10, а можешь оказаться в таком же точно, но только без нужной двери.
2: Да. Площадь Гагарина для историка советской архитектуры вот чем интересно. Когда мы стоим на этой площади, мы можем вот, если мы встанем ровно посередине, будем смотреть в северную часть, мы видим яркие представители стиля вот сталинского историзма. Да, шикарные, с башнями, со статуями, с лепниной. Потом мы поворачиваемся и видим вот как раз обдирные дома. После борьбы с излишествами в архитектуре, минимум декора, максимум функций. Потом мы еще чуть-чуть поворачиваемся и видим эксперименты позднесоветские, как раз модернизм, снова лепнина, но уже не такая, игры с материалами. То есть, казалось бы, площадь совершенно современная, вроде бы никаких достопримечательностей, но внимательный зритель может здесь увидеть три эпохи советской архитектуры, последовательно их развитие. Тут еще и по истории скульптуры можно тоже поговорить, потому что, с одной стороны, у нас такие классические скульптуры, стоящие на здании дома МГБ, дома 30, да, а с другой стороны такой модернистский тоже Гагарин, цельнометаллический супергерой. Удивительная площадь, стоящая внимания.
1: Удивительно еще, что у нее история, что она возникла и вправду не 50 лет назад, а гораздо раньше.
2: Но это, правда, сложно считать из современной площади. Тут только нужно напрягать воображение, смотреть на карты и на старые фотографии.
1: Спасибо большое, Михаил Хрущев, историк-москвовед. Мы гуляли по Москве, смотрели площадь Гагарина. И вы гуляете с нами, наслаждайтесь нашим городом, любите Москву. Будьте здоровы.
2: До свидания.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На Радио «Вера» вы слушаете роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читает Иван Агапов. Продолжение.
1: Часть третья, глава третья. Происшествие в Воксале поразило и мамашу, и дочек почти ужасом. В тревоге и в волнении Лизавета Прокофьевна буквально чуть не бежала с дочерьми и с вокзала всю дорогу домой. По ее взгляду и понятиям слишком много произошло и обнаружилось в этом происшествии, так что в голове ее, несмотря на весь беспорядок и испуг, зарождались уже мысли решительные. Но и все понимали, что случилось нечто особенное – и что, может быть, еще и к счастью, начинает обнаруживаться какая-то чрезвычайная тайна. Несмотря на прежние заверения и объяснения князя Ще, Евгений Павлович выведен был теперь наружу, облечен, открыт и обнаружен формально в своих связях с этой тварью. Так думала Лизавета Прокофьевна и даже обе старшие дочери. Выигрыш из этого вывода был тот, что еще больше накопилось загадок. Девицы хоть и негодовали отчасти про себя на слишком уж сильный испуг и такое явное бегство мамаши, но в первое время сумятицы беспокоить ее вопросами не решались. Кроме того, почему-то казалось им, что сестрица их, Аглая Ивановна, может быть, знает в этом деле более, чем все они трое с мамашей. Князь Ще был тоже мрачен, как ночь, и тоже очень задумчив. Лизавета Прокофьевна не сказала с ним всю дорогу ни слова, а он, кажется, и не заметил того. Аделаида попробовала было у него спросить, о каком это дяде сейчас говорили и что там такое в Петербурге случилось. Но он пробормотал ей в ответ самую кислую мину, что-то очень неопределенное о каких-то справках, и что все это, конечно, одна нелепость. «В этом нет сомнения», — ответила Аделаида и уже более ни о чем не спрашивала. Аглая же стала что-то необыкновенно спокойно и заметила только дорогой, что слишком уже скоро бегут. Раз она обернулась и увидела князя, который их догонял, заметив его усилия их догнать, она насмешливо улыбнулась и уже более на него не оглядывалась. Наконец, почти у самой дачи, повстречался шедший им навстречу Иван Федорович, только что воротившийся из Петербурга. Он тотчас же с первого слова осведомился об Евгении Павловиче, но супруга грозно прошла мимо него, не ответив и даже не поглядев на него. По глазам дочерей и князя Ще он тотчас же догадался, что в доме гроза. Но и без этого его собственное лицо отражало какое-то необыкновенное беспокойство. Он тотчас взял под руку князя Ще, остановил его у входа в дом и почти шепотом переговорил с ним несколько слов. По тревожному виду обоих, когда взошли потом на террасу и прошли к Лизавете Прокофьевне, можно было подумать, что они оба услыхали какое-нибудь чрезвычайное известие. Мало-помалу все собрались у Лизаветы Прокофьевны наверху, и на террасе остался, наконец, один только князь. Он сидел в углу, как бы ожидая чего-то, а, впрочем, и сам, не зная зачем. Ему и в голову не приходило уйти, видя суматоху в доме. Казалось, он забыл всю вселенную и готов был высидеть хоть 2 года сряду, где бы его ни посадили». Сверху слышались ему иногда отголоски тревожного разговора. Он сам бы не сказал, сколько просидел тут. Становилось поздно и совсем смерклось. На террасу вдруг вышла Аглая. С виду она была спокойна, хотя несколько бледна. Увидев князя, которого, очевидно, не ожидала встретить здесь на стуле в углу, Аглая улыбнулась как бы в недоумении. «Что вы тут делаете?» — подошла она к нему. Князь что-то пробормотал, сконфузясь, и вскочил со стула. Но Аглая тотчас же села подле него, уселся опять и он. Она вдруг, но внимательно его осмотрела, потом посмотрела в окно как бы безо всякой мысли. Потом опять на него. «Может быть, ей хочется засмеяться», — подумалось князю. «Но нет, ведь она бы тогда засмеялась. Может быть, вы чаю хотите, так я велю», — сказала она после некоторого молчания. «Нет, я не знаю». «Ну как про это не знать? Ах да, послушайте, если бы вас кто-нибудь вызвал на дуэль, что бы вы сделали? Я еще давеча хотела спросить». «Да кто же? Меня никто не вызовет на дуэль». «Ну, если бы вызвали, вы бы очень испугались?» «Я думаю, что я очень боялся бы». «Серьезно? Так вы трус?» «Нет, может быть и нет. Трус тот, кто боится и бежит. А кто боится и не бежит, тот еще не трус», — улыбнулся князь, пообдумав. «А вы не убежите?» «Может быть, и не убегу», — засмеялся он, наконец, вопросом Аглаи. «Я хоть женщина, а ни за что бы не убежала», — заметила она чуть не обидчиво. «А впрочем, вы надо мной смеетесь и кривляетесь по вашему обыкновению, чтобы себе больше интересу придать. Скажите, стреляют обыкновенно с 12 шагов, иные из 10? Стало быть, это, наверное, быть убитым или раненым? На дуэлях, должно быть, редко попадают». «Как редко? Пушкина же убили?» «Это, может быть, случайно». «Совсем не случайно. Была дуэль насмерть, его и убили. Пуля попала так низко, что, верно, Дантес целил куда-нибудь выше, в грудь или в голову. А так как она попала, никто не целит. Стало быть, скорее всего, пуля попала в Пушкина случайно, уже с промаха. Мне это компетентные люди говорили». «А мне это один солдат говорил, с которым я один раз разговаривала, что им нарочно по уставу велено целиться, когда они в стрелки рассыпаются, в полчеловека. Так и сказано у них – в полчеловека. Вот уже, стало быть, не в грудь и не в голову, а нарочно в полчеловека велено стрелять. Я спрашивала потом у одного офицера, он говорил, что это точно так и верно». «Это верно, потому что с дальнего расстояния». «А вы умеете стрелять?» «Я никогда не стрелял». «Неужели зарядить пистолет не умеете?» «Не умею. То есть я понимаю, как это сделать, но я никогда сам не заряжал». «Ну, так значит, и не умеете, потому что тут нужна практика. Слушайте же и заучите. Во-первых, купите хорошего пистолетного пороху. Не мокрого. Говорят, надо не мокрого, а очень сухого. Какого-то мелкого. Вы уже такого спросите, а не такого, которым из пушек палят. Пулю, говорят, сами как-то отливают. У вас пистолеты есть?» «Нет, и не надо», — засмеялся вдруг князь. «Ах, какой вздор! Непременно купите. Хорошие. Французские или английские. Это, говорят, самые лучшие. Потом возьмите пороху с наперсток, может быть, два наперстка, и всыпьте. Лучше уж побольше. Прибейте войлоком. Говорят, непременно надо войлоком почему-то. Это можно где-нибудь достать. Из какого-нибудь тюфяка или двери иногда оживают войлоком. Потом, когда всунете войлок, вложите пулю. Слышите же? Пулю потом, а порох прежде. А то не выстрелит». «Чего вы смеетесь? Я хочу, чтобы вы каждый день стреляли по нескольку раз и непременно бы научились в цель попадать. Сделаете?» Князь смеялся. Аглая в досаде топнула ногой. Ее серьезный вид при таком разговоре несколько удивил князя. Он чувствовал отчасти, что ему бы надо было про что-то узнать, про что-то спросить, во всяком случае, про что-то посерьезнее того, как пистолет заряжают. Но все это вылетело у него из ума, кроме одного того, что пред ним сидит она, а он на нее глядит. А о чем бы она ни заговорила, ему в эту минуту было бы почти все равно. Сверху на террасу сошел, наконец, сам Иван Федорович. Он куда-то отправлялся с нахмуренным, озабоченным и решительным видом. «А, Лев Николаевич, ты куда теперь?» — спросил он, несмотря на то, что Лев Николаевич и не думал двигаться с места. «Пойдем-ка, я тебе словцо скажу». «До свидания», — сказала Аглая и протянула князю руку. на террасе уже было довольно темно, князь не разглядел бы в это мгновение ее лица совершенно ясно. Через минуту, когда уже они с генералом выходили с дачи, он вдруг ужасно покраснел и крепко сжал свою правую руку. Оказалось, что Ивану Федоровичу было с ним по пути. Иван Федорович, несмотря на поздний час, торопился с кем-то о чем-то поговорить. Но покамест он вдруг заговорил с князем быстро, тревожно, довольно бессвязно, часто поминая в разговоре Лизавету Прокофьевну. Если бы князь мог быть в эту минуту внимательнее, то он, может быть, догадался бы, что Ивану Федоровичу хочется, между прочим, что-то и от него выведать, или, лучше сказать, прямо и открыто о чем-то спросить его. Но все не удается дотронуться до самой главной точки. К стыду своему, князь был до того рассеян, что в самом начале даже ничего и не слышал, и когда генерал остановился пред ним с каким-то горячим вопросом, то он принужден был ему сознаться, что ничего не понимает. Генерал пожал плечами. «Странные вы все какие-то люди стали. Со всех сторон», — пустился он опять говорить. «Говорю тебе, что я совсем не понимаю идей и тревог Лизаветы Прокофьевны. Она в истерике и плачет, и говорит, что нас осрамили и опозорили. Кто? Как? С кем? Когда и почему? Я, признаюсь, виноват, в этом я сознаюсь, много виноват, но домогательство этой беспокойной женщины и дурно ведущей себя вдобавок могут быть ограничены, наконец, полицией. Я даже сегодня намерен кое с кем видеться и предупредить. Все можно устроить тихо, кротко, ласково даже, по знакомству и отнюдь без скандала. Согласен тоже, что будущность чревата событиями и что много неразъясненного, тут есть и интрига. Но если здесь ничего не знают, там опять ничего объяснить не умеют. Если я не слыхал, ты не слыхал, тот не слыхал, пятый тоже ничего не слыхал, то кто же, наконец, и слышал, спрошу тебя. Чем же это объяснить, по-твоему, кроме того, что наполовину дела мираж не существует, вроде того, как, например, свет луны или другие привидения?»
2: «Она помешанная», — пробормотал князь, вдруг припомнив с болью все давешнее.
1: «В одно слово, если ты про эту. Меня тоже такая же идея посещала отчасти, и я засыпал спокойно. Но теперь я вижу, что тут думают правильнее, и я не верю помешательству. Женщина вздорная, положим, но при этом даже тонкая, не только не безумная. Сегодняшняя выходка насчет капитана Алексеевича это слишком доказывает. С ее стороны дело мошенническое, то есть, по крайней мере, иезуитское для особых целей».
2: «Какого капитана Алексеевича?»
1: «Ах, боже мой, Лев Николаевич, ты ничего не слушаешь. Я с того и начал, что заговорил с тобой про капитана Алексеевича. Поражен так, что даже и теперь руки-ноги дрожат. Для того и в городе промедлил сегодня. Капитан Алексеевич Радомский, дядя Евгения Павловича». «Ну», — вскричал князь, — «застрелился утром, на рассвете, в 7 часов. Старичок почтенный, 70 лет, эпикуреец. И точь-в-точь, как она говорила, казенная сумма, знатная сумма».
2: «Откуда же она?»
1: «Узнала-то? Ха-ха. Да ведь кругом нее уже целый штаб образовался. Только что появилась. Знаешь, какие лица теперь ее посещают и ищут этой чести знакомства? Натурально давеча могла что-нибудь услышать от приходивших, потому что теперь весь Петербург уже знает, и здесь полпавловска. Или и весь уже Павловск. Но какое же тонкое замечание ее насчет мундира-то? Как мне пересказали, то есть насчет того, что Евгений Павлович заблаговременно успел выйти в отставку. Эдакий адский намек. Нет, это не выражает сумасшествие. Я, конечно, отказываюсь верить, что Евгений Павлович мог знать заранее про катастрофу, то есть что такого-то числа, в 7 часов и так далее. Но он мог все это предчувствовать. А я-то? А мы-то все и княще рассчитывали, что еще тот ему наследство оставит. Ужас, ужас. Пойми, впрочем, я Евгения Павловича не обвиняю ни в чем. И спешу объяснить тебе, но все-таки, однако ж, подозрительно. Княще поражен чрезвычайно. Все это как-то странно стряслось.
2: Но что же в поведении Евгения Павловича подозрительного?
1: Ничего, нет. Держал себя благороднейшим образом. Я и не намекал ни на что. Своё-то состояние, я думаю, у него в целости. Лизавета Прокофьевна, разумеется, слышать не хочет. Но главное, все эти семейные катастрофы, или лучше сказать, все эти дрязги, так что даже не знаешь, как и назвать. Ты, подлинно сказать, друг дома, Лев Николаевич. И вообрази, сейчас оказывается, хоть, впрочем, и не точно, что Евгений Павлович будто бы уже больше месяца назад объяснился с Аглаей и получил будто бы от нее формальный отказ. «Быть не может!» — с жаром вскричал князь. «Да разве ты что-нибудь знаешь? Видишь, дрожайший!» — встрепенулся и удивился генерал, останавливаясь на месте, как вкопанный. «Я, может быть, тебе напрасно и неприлично проговорился, но ведь это потому, что ты... можно сказать, такой человек. Может быть, ты знаешь что-нибудь особенное?»
2: «Я ничего не знаю об Евгении Павловиче», — пробормотал князь.
1: «И я не знаю. Меня, брат, хотят решительно закопать в землю и похоронить. И рассудить не хотят при этом, что это тяжело человеку. И что я этого не вынесу. Сейчас такая сцена была, что ужас. Я как родному сыну тебе говорю. Главное, Аглая точно смеется над матерью. Про то, что она, кажется, отказала Евгению Павловичу с месяца назад, и что было у них объяснение, довольно формальное, сообщили сестры в виде догадки. Впрочем, твердой догадки. Но ведь это такое самовольное и фантастическое создание, что и рассказать нельзя. Все великодушие, все блестящие качества сердца и ума, это все, пожалуй, в ней есть, но при этом каприз, насмешки, словом, характер бесовский и вдобавок с фантазиями. Над матерью сейчас насмеялась в глаза, над сестрами, над князем Ще. Про меня и говорить нечего. Надо мной она редко когда не смеется. Но ведь я что, я, знаешь, люблю ее. Люблю даже, что она смеется, и, кажется, бесенок этот меня за это особенно любит. То есть больше всех других, кажется. Побьюсь об заклад, что она и над тобой уже в чем-нибудь насмеялась. Я вас сейчас застал в разговоре после давешней грозы наверху. Она с тобой сидела, как ни в чем не бывало. Князь покраснел ужасно и сжал правую руку, но промолчал. «Милый, добрый мой Лев Николаевич!» — с чувством и с жаром сказал вдруг генерал. «Я и даже сама Лизавета Прокофьевна, которая, впрочем, тебя опять начала честить, а вместе с тобой и меня за тебя, не понимаю только за что, мы все-таки тебя любим. Любим искренне и уважаем, несмотря даже ни на что, то есть на все видимости». Но согласись, милый друг, согласись сам, какова вдруг загадка и какова досада слышать, когда вдруг этот хладнокровный бесенок, потому что она стояла пред матерью с видом глубочайшего презрения ко всем нашим вопросам, а к моим преимущественно, потому что я, черт возьми, сглупил. Вздумал было строгость показать, так как я глава семейства, но и сглупил. Этот хладнокровный бесенок так вдруг и объявляет с усмешкой, что это помешанная, так она выразилась, и мне странно, что она в одно слово с тобой. Разве вы не могли, говорит, до сих пор догадаться, что это помешанная забрала себе в голову во что бы то ни стало меня замуж за князя Льва Николаевича выдать, а для того Евгения Павловича из дому от нас выживает. Только и сказала... Никакого больше объяснения не дала, хохочет себе, а мы рот разинули, хлопнула дверью и вышла. Потом мне рассказали о давешнем пассаже с нею и с тобой. И послушай, милый князь, ты человек необидчивый и очень рассудительный. Я это в тебе заметил, но не рассердись. Ей-богу, она над тобой смеется, как ребенок смеется, и потому ты на нее не сердись». Но это решительно так. Не думай чего-нибудь. Она просто дурачит и тебя, и нас всех от безделья. Ну, прощай. Ты знаешь наши чувства? Наши искренние к тебе чувства. Они неизменны никогда и ни в чем. Но мне теперь сюда. До свидания. Редко я до такой степени сидел плохо в тарелке. Как это говорится-то? Как теперь сижу. Ай да дача. Оставшись один на перекрестке, князь осмотрелся кругом, быстро перешел через улицу, близко подошел к освещенному окну одной дачи, развернул маленькую бумажку, которую крепко сжимал в правой руке во все время разговора с Иваном Федоровичем, и прочел, ловя слабый луч света. «Завтра в 7:00 утра я буду на зеленой скамейке в парке и буду вас ждать. Я решилась говорить с вами об одном чрезвычайно важном деле, которое касается прямо до вас. Постскриптум. Надеюсь, вы никому не покажете этой записки. Хоть мне и совестно писать вам такое наставление, но я рассудила, что вы того стоите, и написала, краснея от стыда, за ваш смешной характер. Постскриптум. Это та самая зеленая скамейка, которую я вам давеча показала. Стыдитесь. Я принуждена была и это приписать. Записка была написана наскоро и сложена кое-как, всего вероятнее пред самым выходом Аглаи на террасу. В невыразимом волнении, похожем на испуг, князь крепко зажал опять в руку бумажку и отскочил поскорей от окна, от света, точно испуганный вор. Но при этом движении вдруг плотно столкнулся с одним господином, который очутился прямо у него за плечами. «Я за вами слежу, князь», — проговорил господин. «Это вы, Келлер?» — вскричал князь в удивлении. «Ищу вас, князь. Поджидал вас удачи и пынчиных, разумеется, не мог войти. Шел за вами, пока вы шли с генералом. К вашим услугам, князь, располагайте Келлером. Готов жертвовать и даже умереть, если понадобится». «Да зачем?» «Ну уж, наверное, последует вызов. Этот поручик Маловцов, я его знаю, то есть не лично, он не перенесет оскорбления. Нашего брата, то есть меня, Дорогожина, он, разумеется, наклонен почесть за шваль и, может быть, заслуженным. Таким образом, в ответе вы один и приходитесь. Придется заплатить за бутылки, князь. Он про вас осведомлялся. Я слышал, и уж, наверное, завтра его приятель к вам пожалует, а, может, и теперь уже ждет. Если удостоите чести выбрать в секунданты, то за вас готов и под красную шапку. Затем и искал вас, князь». «Так и вы тоже про дуэль?» — захохотал вдруг князь, чрезвычайному удивлению Келлера. Он хохотал ужасно. Келлер, действительно бывший чуть не на иголках до тех пор, пока не удовлетворился, предложив себя в секунданты, почти обиделся, смотря на такой развеселый смех князя. «Вы, однако ж, князь, за руки его давеча схватили. Благородному лицу и при публике это трудно перенести. А он меня в грудь толкнул», — смеясь, вскричал князь. «Не за что нам драться. Я у него прощения попрошу, вот и все. А коли драться, так драться. Пусть стреляет, я даже хочу. Я теперь умею пистолет заряжать. Знаете ли, что меня сейчас учили, как пистолет зарядить? Вы умеете пистолет заряжать, Келлер? Надо прежде пороху купить пистолетного, не мокрого и не такого крупного, которым из пушек палят. А потом сначала пороху положить, войлоку откуда-нибудь из двери достать и потом уже пулю вкатить. А не пулю прежде пороха, потому что не выстрелит. Слышите, Келлер? Потому что не выстрелит. Разве это не великолепнейший резон, друг Келлер? Ах, Келлер, знаете ли, что я вас сейчас обниму и поцелую. Как вы это давеча очутились так вдруг перед ним? Приходите ко мне как-нибудь поскорее пить шампанское. Все напьемся пьяны. Знаете ли вы, что у меня 12 бутылок шампанского есть у Лебедева на погребе? Лебедев мне по случаю продал третьего дня, на другой же день, как я к нему переехал. Я все и купил. Я всю компанию соберу. А что, вы будете спать эту ночь?
2: Как и всякую, князь.
1: Ну, так спокойных снов. Князь перешел через дорогу и исчез в парке, оставив в раздумье несколько озадаченного Келлера. Он еще не видывал князя в таком странном настроении, да и вообразить до сих пор не мог.
2: Лихорадка, может быть, потому что нервный человек, и все это подействовало, но уж, конечно, не струсит. Вот эти-то и не трусят, ей-богу, думал про себя Келлер. Шампанское. Интересное, однако ж, известие. 12 бутылок-с, дюжинка. Ничего, порядочный гарнизон. А бьюсь об заклад, что Лебедев под заклад от кого-нибудь это шампанское принял. Он, однако ж, довольно мил, этот князь, право, я люблю этаких. Терять, однако же, времени нечего. И если шампанское, то самое время и есть. Что князь был как в лихорадке, это, разумеется, было справедливо. Он
1: долго бродил по темному парку и, наконец, нашел себя расхаживающим по одной аллее. В сознании его осталось воспоминание, что по этой аллее он уже прошел, начиная от скамейки до одного старого дерева, высокого и заметного, всего шагов сотню, раз 30 или 40 взад и вперед. Припомнить то, что он думал в этот, по крайней мере, целый час в парке, он бы никак не смог, если бы даже и захотел. Он уловил себя, впрочем, на одной мысли, от которой покатился вдруг со смеху. Хотя смеяться было и нечему, но ему все хотелось смеяться. Ему вообразилось, что предположение о дуэли могло зародиться и не в одной голове Келлера, и что, стало быть, история о том, как заряжают пистолет, могла быть и не случайная. «Ба!» — остановился он вдруг, озаренный другой идеей. «Давеча она сошла на террасу, когда я сидел в углу, и ужасно удивилась, найдя меня там, и так смеялась. О чае заговорила. А ведь у ней в это время уже была эта бумажка в руках. Стало быть, она непременно знала, что я сижу на террасе. Так зачем же она удивилась?» Ха-ха-ха. Он выхватил записку из кармана и поцеловал ее, но тотчас же остановился и задумался. «Как это странно! Как это странно!» — проговорил он через минуту даже с какой-то грустью. В сильные минуты ощущения радости ему всегда становилось грустно. Он сам не знал отчего. Он пристально осмотрелся кругом и удивился, что зашел сюда. Он очень устал, подошел к скамейке и сел на нее. Кругом была чрезвычайная тишина. Музыка уже кончилась в воксале. В парке уже, может быть, не было никого. Конечно, было не меньше половины двенадцатого. Ночь была тихая, теплая, светлая. Петербургская ночь начала июня месяца. Но в густом тенистом парке, в аллее, где он находился, было почти уже совсем темно. Если бы кто сказал ему в эту минуту, что он влюбился, влюблен страстною любовью, то он с удивлением отверг бы эту мысль и, может быть, даже с негодованием. И если бы кто прибавил к тому, что записка Аглаи есть записка любовная, назначение любовного свидания, то он сгорел бы со стыда за того человека и, может быть, вызвал бы его на дуэль. Все это было вполне искренне, и он ни разу не усомнился и не допустил ни малейшей двойной мысли о возможности любви к нему, этой девушке, или даже о возможности своей любви к этой девушке. Возможность любви к нему, к такому человеку, как он почел бы делом чудовищным. Ему мерещилось, что это была просто шалость с ее стороны, если действительно тут что-нибудь есть. Но он как-то слишком был равнодушен, собственно, к шалости и находил ее слишком в порядке вещей. Сам же был занят и озабочен чем-то совершенно другим. Словам, проскочившим давеча у взволнованного генерала насчет того, что она смеется над всеми, а над ним, над князем в особенности, он поверил вполне. Ни малейшего оскорбления не почувствовал он при этом. По его мнению, так и должно было быть. Все состояло для него главным образом в том, что завтра он опять увидит ее, рано утром, будет сидеть с нею рядом на зеленой скамейке, слушать, как заряжают пистолет, и глядеть на нее. Больше ему ничего и не надо было. Вопрос о том, что такое она ему намерена сказать и какое такое это важное дело, до него прямо касающееся, раз или два тоже мелькнуло в его голове. Кроме того, в действительном существовании этого важного дела, по которому звали его, он не усомнился ни на одну минуту, но совсем почти не думал об этом важном деле теперь, до того, что даже не чувствовал ни малейшего побуждения думать о нем. Скрип тихих шагов на песке аллеи заставил его поднять голову. Человек, лицо которого трудно было различить в темноте, подошел к скамейке и сел подле него. Князь быстро придвинулся к нему почти вплоть и различил бледное лицо Рогожина. «Так и знал, что где-нибудь здесь бродишь. Недолго и проискал», — пробормотал сквозь зубы Рогожин. В первый раз сходились они после встречи их в коридоре трактира. Пораженный внезапным появлением Рогожина, князь некоторое время не мог собраться с мыслями, и мучительное ощущение воскресло в его сердце. Рогожин, видимо, понимал впечатление, которое производил, но хоть он и сбивался вначале, говорил как бы с видом какой-то заученной развязности. Но князю скоро показалось, что в нем не было ничего заученного и даже никакого особенного смущения. Если была какая неловкость в его жестах и разговоре, то разве только снаружи. В душе этот человек не мог измениться. «Как ты отыскал меня здесь?» — спросил князь, чтобы что-нибудь выговорить. «От Келлера слышал. Я к тебе заходил. В парк где пошел?» «Ну, думаю, так оно и есть». «Что такое есть?» — тревожно подхватил князь выскочившее слово. Рогожин усмехнулся, но объяснения не дал. «Я получил твое письмо, Лев Николаевич. Ты это все напрасно. И охота тебе. А теперь я к тебе от нее. Беспременно велит тебя звать. Что-то сказать тебе очень надо. Сегодня же и просила. Я приду завтра. Я сейчас домой иду. Ты ко мне?» «Зачем?» «Я тебе все сказал. Прощай». «Не зайдешь разве?» — тихо спросил его князь. «Чуден ты человек, Лев Николаевич. На тебя подивиться надо». Рогожин язвительно усмехнулся. «Почему? С чего у тебя такая злоба теперь на меня?» — грустно и с жаром подхватил князь. «Ведь ты сам знаешь теперь, что все, что ты думал, неправда. А ведь я, впрочем, так и думал, что злоба в тебе до сих пор на меня не прошла. И знаешь почему? Потому что ты же на меня посягнул, оттого и злоба твоя не проходит. Говорю тебе, что помню одного того Парфена Рогожина, с которым я крестами в тот день побратался. Писал я это тебе во вчерашнем письме, чтобы ты и думать обо всем этом бреде забыл и говорить об этом не начинал со мной. Чего ты сторонишься от меня? Чего руку от меня прячешь? Говорю тебе, что все это, что было тогда, за один только бред почитаю. Я тебя наизусть во весь тогдашний день теперь знаю, как себя самого. То, что ты вообразил, не существовало и не могло существовать. Для чего же злоба наша будет существовать?» «Какая у тебя будет злоба?» — засмеялся опять Рогожин в ответ на горячую внезапную речь князя. Он действительно стоял, сторонясь от него, отступив шага на два и пряча свои руки. «Теперь мне не стать к тебе вовсе ходить, Лев Николаевич», — медленно и сентенциозно прибавил он в заключение. «До того уж меня ненавидишь, что ли?» «Я тебя не люблю, Лев Николаевич, так зачем я к тебе пойду?» «Эх, князь, ты точно как ребенок какой. Захотелось игрушки, вынь да положь, а дело не понимаешь. Это ты все точно так в письме отписал, что и теперь говоришь. Да разве я не верю тебе? Каждому твоему слову верю и знаю, что ты меня не обманывал никогда и впредь не обманешь. А я тебя все-таки не люблю. Ты вот пишешь, что ты все забыл и что одного только крестового брата Рогожина помнишь, а не того Рогожина, который на тебя тогда нож подымал. Да почему ты-то мои чувства знаешь?» Рогожин опять усмехнулся. «Да я, может, в том ни разу с тех пор и не покаялся, а ты уже свое братское прощение мне прислал. Может, я в тот же вечер о другом совсем уже думал, а об этом и думать забыл», — подхватил князь. «Да еще бы. И бьюсь об заклад, что ты прямо тогда на чугунку и сюда в Павловск на музыку прикатил, и в толпе ее точно так же, как и сегодня, следил да высматривал. Эх, чем удивил. Да не был бы ты тогда в таком положении, чтобы одном только и способен был думать, так, может быть, и ножа бы на меня не поднял. Предчувствие тогда я с утра еще имел на тебя глядя. Ты знаешь ли, каков ты тогда был? Как крестами менялись, тут, может, и зашевелилась во мне эта мысль. Для чего ты меня к старушке тогда водил? Свою руку этим думал сдержать? Да и не может быть, чтобы подумал, а так только почувствовал, как и я.
2: Мы тогда в одно слово почувствовали. Не подыми ты руку тогда на меня, которую Бог отвел. Чем бы я теперь пред тобой оказался? Ведь я ж тебя все равно в этом подозревал. Один наш грех в одно слово. Да не морщись. Ну и чего ты смеешься?
1: Не каялся. Да если б и хотел, то, может быть, не смог бы покаяться, потому что и не любишь меня вдобавок. И будь я как ангел пред тобою невинен, ты все-таки терпеть меня не будешь, пока будешь думать, что она не тебя, а меня любит. Вот эта ревность, стало быть, и есть. А только вот, что я в эту неделю надумал, Парфен, и скажу тебе. Знаешь ли ты, что она тебя теперь, может, больше всех любит? И так даже, что чем больше мучает, тем больше и любит. Она этого не скажет тебе, да... Надо видеть уметь, для чего она, в конце концов, за тебя все-таки замуж идет. Когда-нибудь скажет это тебе самому. Иные женщины даже хотят, чтоб их так любили, а она именно такого характера. А твой характер и любовь твоя должны ее поразить. Знаешь ли, что женщина способна замучить человека жестокостями и насмешками и ни разу угрызения совести не почувствует? Потому что про себя каждый раз будет думать, смотря на тебя. Вот теперь я его измучаю до смерти, да зато

0: «Да и не то, что слышал, а и сам теперь вижу, что правда», — прибавил он. «Ну, когда ты так говорил, как теперь? Ведь этакий разговор точно и не от тебя. Не слышал бы я о тебе такого, так и не пришел бы сюда, да еще в парк, в полночь».
1: «Я тебя совсем не понимаю, Парфен Семенович.
0: Она-то давно еще мне про тебя разъясняла, а теперь я давеча и сам рассмотрел, как ты на музыке стою сидел. Божилось мне вчера и сегодня божилось, что ты в Аглаю Япончину, как кошка, влюблен».
1: «Мне это, князь, все равно, да и дело оно не мое. Если ты ее разлюбил, так она еще не разлюбила тебя. Ты ведь знаешь, что она тебя стою непременно повенчать хочет, слово такое дала. Хе-хе. Говорит мне, без Евтова за тебя не выйду, они в церковь, и мы в церковь. Что тут такое, я понять не могу и ни разу не понимал. Или любит тебя без предела, или... Коля любит, так как же с другой тебя венчать хочет? Говорит, хочу его счастливым видеть. Значит, стало быть, любит. Я говорил и писал тебе, что она не в своем уме», — сказал князь с мучением, выслушав Рогожина. «Господь знает, это ты, может, и ошибся. Она мне, впрочем, день сегодня назначила, как с музыки привел ее. Через 3 недели, а может, и раньше, наверное, — говорит, — под венец пойдем». Поклялась, образ сняла, поцеловала. «За тобой, стало быть, князь, теперь дело».
0: «Это все бред. Этому, что ты про меня говоришь, никогда, никогда не бывать. Завтра я к вам приду».
1: «Какая же сумасшедшая», — заметил Рогожин.
0: «Как же она для всех прочих в уме, а только для тебя одного как помешанная? Как же она письма-то пишет туда? Коли сумасшедшая, так и там бы по письмам заметили».
1: «Какие письма?» — спросил князь в испуге.
0: «Туда пишет, к той. А та читает.
1: Аль не знаешь? Ну так узнаешь. Наверное, покажет тебе сама».
0: «Этому верить нельзя!» — вскричал князь.
1: «Эх, да ты, Лев Николаевич, знать немного этой дорожки еще прошел. Сколько вижу, а только еще начинаешь. Пожди мало. Будешь свою собственную полицию содержать. Сам день и ночь дежурить. И каждый шаг оттуда знать. Коли только...»
0: «Оставь и не говори про это никогда!» — вскричал князь. «Слушай, Парфен, я вот сейчас пред тобой здесь ходил и вдруг стал смеяться, чему не знаю. А только причиной было, что я припомнил, что завтрашний день — день моего рождения, как нарочно приходится. Теперь чуть ли не 12 часов. Пойдем, встретим день. У меня вино есть. Выпьем вина. Пожелай мне того, чего я и сам не знаю теперь пожелать. Именно ты пожелай. А я тебе твоего счастья полного пожелаю. Не то подавай назад крест. Ведь не прислал же мне крест на другой-то день. Ведь на тебе и теперь...
1: На мне», — проговорил Рогожин.
0: «Ну и пойдем. Я без тебя не хочу мою новую жизнь встречать, потому что новая моя жизнь началась. Ты не знаешь, Парфен, что моя новая жизнь сегодня началась.
1: Теперь сам вижу и сам знаю, что началась. Так и ей донесу. Не в себе ты совсем, Лев Николаевич».
2: На радио «Вера» вы слушали роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читал Иван Агапов. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете фрагмент «Встречи» из сборника «Отец Арсений». Читает Александр Карлов.
1: Мы были почти одногодки. Петр был старше меня на один год, учились в одной гимназии, но в разных классах. Знали друг друга, но подружились только в последних классах. Однако потом пути наши разошлись. Он пошел в Московский университет на искусствоведческий, а я в высшее техническое. Был Петр всегда серьезен, добр, зачитывался книгами, любил искусство, театр, живопись, музыку, но я никогда не замечал его приверженности к религии. На несколько лет потерял его из вида, и только после окончания мною МВТУ стороной услышал, что Петр досрочно окончил университет, написал книгу, являющуюся результатом его исследований. Каких, я тогда точно не знал. А еще через несколько лет мне сказали, будто он стал монахом и священником, что меня несказанно удивило. Я женился, как говорят, по сильной любви, но через год жена внезапно ушла к моему товарищу. Причем это было так неожиданно и непонятно для меня, что я буквально сходил от горя с ума. Не находил себе места, временами меня захватывала мысль о самоубийстве. Бросался то к одним, то к другим людям, пытаясь найти помощи, даже начал временами пить. Вспомнил о церкви, кинулся поговорить со священником, но ушел неудовлетворенный. Внезапно пришла мысль о Петре, решил разыскать его. Узнал, в каком храме служит. Поехал, нашел церковь. Она оказалась небольшой и довольно древней. Помню, пришел в храм, встал в сторонке в одном из пределов. Петр служил обедню. Молящихся было много и в основном интеллигенция. Обедня кончилась, все стали подходить под благословение, и я видел, как люди целовали руку Петру, и он как-то по-особенному добро говорил почти с каждым. Мне это было странно, непривычно и не вязалось с представлением, сложившимся о Петре. Благословив всех, он ушел в алтарь и через несколько минут вышел оттуда в подряснике и сразу направился ко мне. При этом у него был такой вид, который говорил, что он знал о моем пребывании в храме. Народу в церкви было еще довольно много. Утром я немного выпил, и от меня, вероятно, пахло вином, поэтому молящиеся сторонились, но мне было безразлично. «Что случилось?» – спросил Петр. И этот вопрос, и то, что он знал, что я в храме, потому что горе пришло ко мне, сразу обозлили меня, и я ответил: «Ничего, я попал сюда случайно». Хотя ответ был явно нелеп и глуп. Не отходя от меня, Петр остановил кого-то из проходящих и попросил позвать священника, находившегося здесь же, в храме, и когда тот подошел, сказал: «Отец Иоанн, прошу, отслужите молебен, я сегодня не могу», и, обратившись ко мне, произнес: «Пойдемте ко мне домой». Жил он недалеко от церкви. Шли молча. У него дома я все рассказал, при этом без просьбы с его стороны, а просто вырвалось мое горе наружу. И, рассказывая, плакал надрывно и, вероятно, даже по-пьяному. Отец Арсений, я уже узнал, что теперь он не Петр, слушал меня, не перебивая и не утешая. Кто-то во время моего рассказа приходил, пытаясь что-то сказать, но отец Арсений отвечал, что занят. Когда я окончил свой длинный и сбивчивый рассказ, отец Арсений просто и обыденно сказал: «А виноват-то ты сам. Ты же оттолкнул жену от себя, забыв про ее душу, стремление, желание». Говорил он недолго, но вдруг мне от его слов стало не по себе, и как будто завеса спала с моих глаз. Я осознал и понял многое, чего раньше не замечал, не хотел замечать, и мне стало почти легко. Прожил я у него 3 дня... и ушел примиренным с жизнью, пришел к вере и в церковь. Вот с этого-то времени и стал мой прежний товарищ и друг моим духовным отцом и наставником. Проходили годы, жизнь моя изменилась, я женился, любил вторую жену, шли звания, степени, жизненные успехи часто обгоняли мои способности. Я стал известен, но, приходя к отцу Арсению, чувствовал себя студентом первого курса перед убеленным сединами профессором. И в то же время это был мой друг и товарищ. Лагерь и ссылки отрывали его от нас, но не отдаляли. И когда он после особого обосновался в городке Р, Я постоянно ездил к нему, и вот об этих поездках и хочу рассказать. Сегодня я еду к отцу Арсению, как всегда волнуюсь. Жду от этой встречи чего-то большого и радостного. Поезд еще только подходит к вокзалу, но я уже встаю и одним из первых иду к выходу. Небольшой вокзал городка был шумен и суетлив. Из вагонов выходили люди, таща тяжелые чемоданы, мешки, свертки, корзины, набитые продуктами, закупленными в Москве. Пожалуй, я только один из всех шел всегда с портфелем, где лежали книги и немного конфет, привезти которые всегда и всем наказывала Надежда Петровна. Городок был по-своему аккуратен, уютен, весел. Главы многочисленных церквей и соборов, хотя и потрепанные временем и усердием человеческого небрежения и равнодушия, как-то по-особому украшали город, придавая ему сказочный вид. Покинув вокзал, я торопился к отцу Арсению. Утренняя свежесть, дыхание далеких лесов и полей, приносимое ветром, несли какую-то особенную бодрость и радость. И я шел, волнуясь, в предчувствии чего-то таинственного и радостного. Шел, ожидая, что встреча принесет мне нечто новое и заставит жить лучше. Вот и улица. Знакомая, милая улица. Одноэтажный домик, где жил отец Арсений. Сейчас он был центром притяжения моей души, источником, откуда я должен был унести ту живую воду, благодаря которой может жить вера, надежда и человеческая любовь. Окна блестели, проглядывая сквозь ветви деревьев. Завешенные белыми занавесками, они придавали домику таинственность, привлекательность и уют и заставляли еще больше стремиться в него. И в то же время я иногда боялся войти в его дверь, потому что нес в себе сомнения в правильности совершенных мною поступков и дел. Вот и калитка с большим железным кольцом, которое держит в зубах оскалившийся лев, чудо искусства древних русских кузнецов. Звонок прикреплен на заборном столбе. За калиткой дорожка, покрытая крупным речным песком. Я звоню, толкаю калитку, и она, пропев на несколько голосов, открывается, и меня сразу охватывают сладковатые запахи прелых листьев, увядшей травы и еще теплой земли. Посаженные вдоль забора рябины краснеют гроздями ягод, висящими в воздухе, и кажется, что находишься ты не в городе и сошел не 20 минут назад с современного поезда, а попал в какое-то необыкновенное, полное очарование царства ожидаемой радости. Сделав несколько шагов по дорожке, я останавливаюсь у двери и жду, когда Надежда Петровна откроет мне. Слышу шаги, разговор Надежды Петровны с котом, который постоянно вертится у ее ног, и сейчас она боится наступить на него. Дверь открывается. Лицо Надежды Петровны, вначале строгое, озаряется доброй улыбкой, и она радостно встречает меня. Прохожу, раздеваюсь, радуюсь предстоящей встрече, волнуюсь. Волнуюсь и думаю, вот иду сейчас к самому близкому мне человеку, которому через несколько минут отдам все свои сомнения, грехи, мысли, раздумья. Так чего же волноваться? Ближе у меня никого нет, и все равно волнуюсь». Если в момент моего приезда у отца Арсения находится кто-нибудь из его духовных детей или друзей, я жду, и иногда это бывает долго. Если же он один, то Надежда Петровна тихо стучит к нему и говорит, что я приехал. И тогда через несколько мгновений открывается дверь, и он, мой отец Арсений, идет ко мне радостный, светлый. Я подхожу под благословение, потом мы обнимаемся и несколько раз целуемся. Садимся. Отец Арсений начинает расспрашивать о Москве, знакомых, друзьях, новых книгах, новостях и особенно церковных. Задает вопрос за вопросом, я отвечаю. Иногда, услышав что-нибудь смешное, заразительно смеется. Мы говорим, и я вижу ту же комнату, те же диваны, письменный стол с креслом, иконы Божией Матери в углу, горящую лампадку, книги на столике под иконами, знакомые портреты по стенам и опять книги в шкафах, на полках, на письменном столе. Все как всегда, и в то же время новое, милое, дорогое, хотя и десятки раз виденное мною. Все новости мною рассказаны, и я замолкаю. Нет-нет, мне еще многое хочется рассказать, но я просто боюсь утомить отца Арсения, отнять у него время. Замолкает и он, задумчиво смотря на меня и в то же время куда-то поверх меня. И от этого задумчивого взгляда мне делается не по себе. В памяти всплывает все происшедшее за последнее время, и особенно то, что совершено мною плохого. И вот именно в этот момент отец Арсений скажет мне: «Зачем? Зачем вы так обидели человека? Мы с вами христиане, и нам не должно поступать так». От ожидания этих слов я и волновался, идя к нему, потому что стыжусь своих поступков. Я сделал не так, как он учил. Я, начиная рассказывать, пытался оправдаться, найти извинительные причины, но, слушая сам себя, понимал, что не прав. Приходил час исповеди, и мне делалось не по себе. Отец Арсений становился почти гневен, глаза его темнели. Я готов был провалиться сквозь землю от ощущения собственной отвратительности и греховности. Молились мы подолгу и вместе. Молился он необычайно легко. Молитва с ним очищала, возвышала и поднимала. Он учил, наставлял, вел по пути веры. И в то же время это был самый близкий мой друг, с которым мы по-настоящему дружили. Говорили обо всем много и, конечно, о главном – о вере и пути верующего. Он много рассказывал о себе, о своей жизни, о людях, с которыми встречался. Унес от них что-то хорошее, научился любить человека, молиться, идти к Богу. Отец Арсений бескрайне любил человека, видя в нем образ Божий. Бывало, после исповеди мы сидели и подолгу разговаривали, и в этих разговорах черпал я знания веры и находил духовные силы. Я уезжал от него обновленным и от встречи до встречи жил тем, что он мне давал. И мне казалось, что только со мной он был таким особенным и замечательным человеком. Но, конечно, это было наивно. Приезжало очень много его духовных детей и друзей, для которых он был тем же духовным отцом и другом, как и для меня. Но каждый из нас считал, что только с ним и именно с ним был отец Арсений таким, как я рассказываю. О нем много говорили, рассказывали о чудесах, бывших с ним. И я помню, как в одном из разговоров я спросил об этом отца Арсения. Он сразу погрустнел, задумался, потом сказал мне: «Чудесного? Чудо? Нет, со мной ничего такого не было, чтобы можно назвать чудом. У каждого иерея, исповедующего, причащающего, напутствующего умирающих, ведущего своих детей духовных, бывает много замечательных с духовной точки зрения событий. Также много необычного происходит и у каждого верующего человека, но часто мы не можем понять и осознать меру происходящего, раскрыть в них волю Божью, его руку, промысел, руководство. То, что происходило со мной, или то, что я видел вокруг себя, часто потрясало меня, повергало в трепет, и я начинал отчетливо видеть волю Господню. Я не раздумывал и не задавал себе вопросов, чудо ли это Господне или результат необычайного стечения обстоятельств в жизни. Я твердо верил и верю, что Господь привел нас к совершившемуся, а, следовательно, какими бы путями мы ни шли, во всем была только Его и Его воля. И только так, понимая совершаемое, человек постигает Господню волю. Были ли то действия, происходившие вокруг меня, или события, где я сам был участником, они глубоко поражали меня, и я говорил себе: «Это чудо». Но, сознавая свое ничтожество и несовершенство, понимал, что не мне созерцать чудесное. В жизни все является чудом, а самым главным то, что волею Господней человек живет на земле. Верьте в это. И я увидел, что вопрос мой расстроил отца Арсения. Как-то я спросил отца Арсения: «Отец Арсений, мы, духовные дети ваши, часто говорим о прозорливости духовных отцов, и нечего греха таить о том, что и вы обладаете этим даром». И отец Арсений резко прервал меня, сказав: «Не продолжайте. Вы плохо знаете, что такое прозорливость. Иерей, постоянно общающийся с людьми, выслушивающий их горести, тяжести жизненные, радости, невольно познает душу человеческую. А если он искренен в любви своей к духовным детям, и глубоко внимателен к ним и памятлив, то есть все помнит о них, то невольно начинаешь видеть, подмечать и ощущать любое движение души верующего, которую он знает и с которым постоянно общается. Возьмите мать малого ребенка. Ведь она все видит и подмечает в его поступках и заранее предугадывает его мысли и действия, потому что это ее ребенок, которого она знает и любит. Так и Иерей замечает все в пришедшем к нему человеке и часто безотчетно высказывает пришедшему то, что тот хотел сказать. Но это не прозорливость, а духовная наблюдательность, которую имеют многие. Прозорливость – это дар Божий, который дается избранным, таким как отец Иоанн Кронштадтский, а не нам, грешным. Закончим этот разговор, он ни к чему. Уезжал я всегда от отца Арсения спокойным, радостным, однако расставание с ним расстраивало меня. За несколько дней домик, улица, городок становились родными, а комната отца Арсения была обетованной обителью, но приходилось уезжать. Обнимая отца Арсения, получая прощальное благословение, прощаясь с ним, я что-то терял, но жил ожиданием новой встречи.
0: На радио «Вера» вы слушали фрагмент «Встречи» из сборника «Отец Арсений». Читал Александр Карлов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Истоки. Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Истоки», программа, в которой мы из сегодняшнего дня вслушиваемся и вчитываемся в выдающиеся тексты из истории русской религиозной мысли. В студии мой дорогой коллега, главный режиссер радиостанции «Вера» Максим Печенкин. Привет.
2: Привет, Костя. И мой дорогой коллега, журналист, публицист, старший преподаватель философского факультета Московского государственного университета Константин Мацан. Кость, тебя еще раз приветствую.
1: Приветствую.
2: И сегодня у нас будет с тобой беседа, ну, наверное, крайне личная, потому что говорить мы будем о труде Семена Людвиговича Франка, который называется «С нами Бог». И сразу маленькая ремарка нашим слушателям скажу, потому что это действительно очень важно. Важен год написания. Год написания 1941. Кость, тебе слово.
1: Да, мне, во-первых, хочется сразу отогнать, если они возникают, ненужные ассоциации с названием, потому что у меня был случай, когда я читал на эту тему лекцию в непрофессиональной, не философской аудитории, и получил такую реакцию, что какое-то название странное, «С нами Бог» у этой работы Франка, сразу возникают такие ассоциации, какие-то политические. Нет, Франк имеет в виду, и об этом пишет в эпиграфе к этой книге, то, что когда к Деве Марии является архангел Гавриил и сообщает ей благую весть о том, что она родит сына Божьего, и наречет ему имя Эммануил или Эммануил, что значит «С нами Бог». Вот эта интуиция того, что Бог, Творец бытия, открыл себя миру в Иисусе Христе, то есть Бог подлинно присутствовал и присутствует в зримом мире, Бог воплотился, вот эта интуиция Франку важна, она в названии есть. Собственно, название «С нами Бог» – это перевод слова «Эммануил». Вот такие здесь ассоциации. Действительно, 41-й год. Франк в это время находится во Франции, на небольшом хуторе, в небольшой деревне на юге Франции, где, по большому счету, скрывается от нацистских властей. Дело в том, что Франк после эмиграции, вынужденной на философском пароходе в 1922 году, живет в Германии. В отличие от многих других русских философов, он не переезжает в Париж, он лишь там бывает в командировках, но обосновывается он в Германии. Но, как понятно, после 1933 года Франк, как еврей, все больше и больше испытывает трудности с пребыванием в Германии и в какой-то момент вынужден просто уехать, и, по большому счету, он вот скрывается. Вот властей живет в так называемой свободной зоне.
2: Ну, не случайно у него в предисловии прям такие слова: есть страшное время разгула адских сил на земле.
1: Да, это и ощущение не так давно отгремевшей Первой мировой войны и русской революции, и ощущение от уже начавшейся Второй мировой войны. И Франк в это время вот пребывает на юге Франции, которая тогда была так называемой свободной зоной, то есть зоной, не находящейся в непосредственном руководстве немецкой оккупационной администрации, там как бы ее не было, но там было так называемое коллаборационистское правительство, которое сотрудничало с немецкой оккупационной властью, и, как говорят историки, иногда даже нравы и преследования в этой якобы свободной зоне были более жесткими со стороны французских же властей по отношению к населению, особенно к евреям, чем даже в оккупированной части Франции. Хотя в последующие годы вот эта так называемая свободная зона на юге Франции перестала быть свободной, перешла уже просто под управление тоже немецкой администрации. И вот у Франка есть в воспоминаниях такие указания, что даже пока это была так называемая свободная зона, вот нас всех вместе собрали, он как своему корреспонденту пишет очень аккуратно, обтекаемо, потому что письма все читались, проиллюстрировались. Нас собрали, отвезли вместе там, в каком-то автобусе там, в некий центр, вот, в некий лагерь, там с нами поговорили, как-то нам задавали вопросы, мы общались, ну, а потом нас вернули обратно. то есть каких-то прямых преследований и заключения от тюремного Франка избежал, но, тем не менее, время для него было очень тяжелое, он болел. И здесь важно еще то, что в 1938 году Франк завершил свой, наверное, опус «Магнум», одна из главнейших его книг, которая называется «Непостижимая» и имеет подзаголовок «Онтологическое введение в философию религии». Это глубокий философский системный труд, такая религиозная метафизика, философия религии. Я всегда говорю студентам, что если нужно только одну книгу Франка прочитать, чтобы познакомиться с его метафизикой, то пусть это будет книга «Непостижимая», центральный такой труд его жизни. А потом вскоре, вот в конце 30-х, в начале 40-х, в 41-м году, Франк начинает писать другие работы, и одна из них – это «С нами Бог». И как мне очень нравится, как сказал об этом один исследователь Франка, что если книга «Непостижимая» – это онтологическое введение в философию религии, то есть это философская систематика, то «С нами Бог» – это попытка как бы применить результаты вот этой философской работы в «Непостижимом» к практике жизни. Как религия дает тебе точку опоры в ситуации этого ада вокруг, цитирую Франка, в ситуации начавшейся мировой войны и вообще кризиса европейской культуры. А именно так его Франк переживает. Не просто война началась, а европейская культура, которая 2000 лет строилась на Евангелии и на, в широком смысле слова, гуманистических ценностях, пришла к тому, что к тому, что происходило, в частности, в Германии в 30-е годы. И вот поэтому работа «С нами Бог», что как бы несмотря ни на что, несмотря на то, что такой ужас происходит, есть одна точка опоры – то, что «С нами Бог». Это первый момент. А второй важный момент – то, что действительно это такая философия, как исповедь. И это читается легко. Именно поэтому мы эту книгу обсуждаем, мы можем ее рекомендовать для чтения широкой аудитории. Иногда даже в литературе научной про «С нами Бог» говорят как про апологетические очерки. И действительно, первая глава этой книги, она начинается с главки «Вера и неверие». То есть Франк пишет как бы для широкой публики, что ли, если так можно сказать, пытаясь анализировать свой внутренний религиозный опыт, его излагать, его описывать, это некая такая форма исповеди, но в смысле, как исповедь Августина. Вот про исповедь Августина говорят иногда, что Августин пишет о себе, но не о себе он пишет. То есть это изложение, да, личного, персонального, религиозного опыта и переживания, то, как я могу описать встречу души с Богом, но поскольку человек... ну, как бы един, да, и все люди творения Божие, то, что оказалось важным и достоверным для меня, может оказаться таковым и для кого-то другого, и для читателя. И потому что так вообще строится отношение человека и Бога в целом. То есть некая попытка Франка вскрыть вот такие универсальные, общие для всех структуры духа, в которые религиозный опыт укладывается, которые показывают, что религиозный опыт возможен. Я не случайно это слово много раз произношу, религиозный опыт, оно окажется для Франка одним из ключевых в работе «С нами Бог».
2: Ну, так он же прямо об этом и говорит. Главенствующую роль в деле постижения Бога играет личный религиозный опыт, который есть опыт встречи и общения с живым Богом. Вот тут важно еще не только слово «религиозный опыт», но слова «с живым Богом».
1: Да, встреча и общение с живым Богом, а, собственно, каким еще может быть Бог, как неживым? Если это Бог неживой, то это Бог-идея, Бог-первопринцип, но не тот Бог, перед которым, не знаю, душа чувствует любовь, благоговение, умиление и трепет. Ну и, может быть, последнее из предварительного, что было бы любопытно об этой книге сказать. Я не случайно говорю, что мы ее можем смело рекомендовать читать людям без философской подготовки, потому что это работа, обращенная ко всем. И Франк тоже так свою цель в каком-то смысле видел. Вот в письмах тех лет, когда он пишет работу «С нами Бог», у него возникали такие признания, что «я стараюсь писать просто то, что просто совпадает со здравым смыслом, то, что просто описывает достоверный внутренний религиозный опыт, без попыток какой-то научной дедукции, без того, чтобы начинать от Адама и вводить категории и термины. То есть это не такой ненаучный трактат. Это действительно эссе, претендующее на такое личное исповедание веры. Но когда работа уже была написана, в еще одном письме, не помню сейчас кому, с одному из своих корреспондентов, Франк писал, что «я старался писать проще, без вот этой научности». Но не получилось. Меня все равно сносит на старые рельсы такой немецкой философской выучки. Дедуцировать, выводить одно из другого, доказывать, обосновывать. И тут, конечно, Франк прав, он не может перестать быть собой. Он очень системный философствующий субъект. Но это не отменяет и первой посылки. Это не отменяет того, что в книге читается легко. Это действительно эссе, которое читается захватывающе, которое обращаются к сердцу в первую очередь, а уже потом как бы к логике и к разуму, но это не отменяет того, что там одновременно есть системность, обоснованность, фундированность и четкость изложения мысли.
0: Истоки.
2: Это программа «Истоки», программа, в которой мы читаем, размышляем и говорим о основополагающих трудах русской религиозной философской мысли. Сегодня мы говорим о труде Семёна Людвиговича Франка, который называется очень лаконично «С нами Бог». Кость, давай структурно попробуем, насколько нам с тобой это возможно, распределить этот труд, вычленить из него основные догмы. Давай представим, как будто бы поиграем в такую игру, представим, как будто бы я задаю тебе как некоему, ну, наверное, сейчас это модно делать, искусственному интеллекту вопрос и сказать, вот смотри, вот у меня есть труд, я хочу о нем узнать побольше, и что мне следует из него выделить как основные мысли? Вот, признаюсь честно, искусственному интеллекту я этот вопрос задавал.
1: А что он сказал, мне интересно?
2: Он выделил следующие идеи. Ну, могу вот перечислить. Вера как личный опыт, не только догма. Следующее. Бог как основа бытия. Потом имманентность Бога человеческой души. И вот тут мне, как человеку простому, наверное, нужно было бы пояснение, что такое слово имманентность. Можно об этом поговорить побольше. Но следующее, про что робот мне сказал, это два аспекта веры, то есть вера-доверие и вера-достоверность. Церковь как доединство, страдание и смысл, этика как следствие веры и роль откровения. Вот насколько можно полагаться в этом вопросе на цифровой разум, честно говоря, я не знаю, хотелось бы пообщаться с разумом живым и творческим.
1: Естественным интеллектом. Ну, кое-что верно. Как мне кажется, в этой характеристике это указание на тему о вере достоверности через дефис, эту фразу, это слово Франк пишет, это, пожалуй, одно из ключевых понятий для этой работы, о нем мы сейчас поговорим. Остальное действительно, ну, тоже, в общем, верно, но настолько общо и правильно, что оно верно для любой работы Франка в каком-то смысле, и для вообще для других текстов в христианской традиции тоже.
2: Слушай, давай я сразу дополню, потому что, опять же, при подготовке задал вопрос, говорю, а набери мне, пожалуйста, вот основополагающих цитат, и к моему радости и удивлению я такой читаю, смысл жизни не дан, он задан, это вообще из другой, как бы, истории, это работа «Смысл жизни» Семёна Людвиговича Франка, но это опять лишний раз подтверждает, что, скажем так, некие основополагающие понятия для того же Франка, они были действительно не даны, а не заданы, и он о них размышлял во всех своих работах.
1: Да, но вот что касается этой важной темы о вере. Вообще, скажем нашим слушателям, что книга «С нами Бог» не очень большая, кстати. Мы называем это книгой, но это скорее, ну, это, конечно, книга, но это не какой-то тысячестраничный труд. Это то, что легко читается на самом деле, и вообще то, что читают часто, потому что действительно очень яркая работа, и вот даже там недавно наш с тобой коллега по радио «Вера» Кира Лаврентьева, которая получает богословское образование, вот рассказала мне, что вот читаем на курсе по апологетике работу Франка «С нами Бог». Действительно, очень часто, когда речь заходит о проблеме веры и неверия, что такое вера, на эту работу ссылается, уж больно глубоки и точны, как мне кажется, по крайней мере, продуктивны для размышления, там анализы, который Франк предлагает. И первая часть этой работы называется «Что такое вера?». Вторая часть называется «Парадоксальная правда христианства». Третья часть называется «Истина как путь и жизнь», в скобочках «Осуществление веры». Структура, как кажется, вполне логичная. Первая часть «Что такое вера?». Мы говорим про внутреннее во мне, как у веруешь. Как происходит встреча человека с Богом, что это такое. Вторая часть под названием «Парадоксальная правда христианства» – это часть о традиции, о внешнем, о том, что мне известно из предания. И третья часть – это о том, а как это имплементировать в жизни – как сделать так, чтобы это не оставалось просто словами и просто мыслями? Что это значит на практике? Наш любимый вопрос на радио «Вера». Как это проявляется на
2: два
1: практике?
2: Два главных вопроса. Один из них – что делать?
1: Да. И вот первая часть, что такое вера, действительно, как справедливо сказал нам искусственный интеллект, это про веру в достоверность. Здесь Франк выделяет, ну, если угодно, три способа понимания слова «вера». И в этом сказывается вот эта франковская систематичность. Первый способ понимания слова «вера» – это то, как мы обычно употребляем это в простой жизни, когда, допустим, говорим «я верю, что мой друг меня не обманет, потому что он мой друг». «Я верю, что завтра взойдет солнце». «Я верю, что синоптики меня не обманут, завтра будет хорошая погода». То есть это вера как наиболее вероятная гипотеза. Это очень интересно. В жизни мы так обычно это употребляем. То есть у меня нет, строго говоря, доказательства того, что друг меня сегодня не обманет. Но поскольку вчера и до этого много лет в наших отношениях он был честен кристально, наиболее вероятно, что и дальше будет так.
2: Ну, давай скажем, как сам Франк об этом говорил. В действительности то, что разумевают под верой сторонники рассматриваемого понимания, не имеет никакого отношения к допущению в качестве истины, наиболее вероятного. Оценка вероятности есть дело рациональной мысли, которая, напротив, принципиально отвергается сторонниками веры, в кавычках написано. Они требуют именно слепой, неразмысляющей, непроверяющей веры.
1: Да, так и есть. Там, где речь идет о подсчете вероятности, там речь, на самом деле, не про веру, там про разум.
2: Рацио.
1: Рацио, да. И почему Франк с этого начинает? Потому что вот такой способ понимания слова «вера» не имеет никакого отношения по Франку к вере религиозной. Потому что вера в Бога не есть итог подсчета вероятности. Скорее всего, Бог есть. Это не про веру, это про разум. Или это вот как бы тут крайности сходятся, про слепую веру. Ну, просто верю и все. Верю, все, все. Мне даже не важно, обосновано, не обосновано. Это невозможно понять, можно только почувствовать. Такая слепая вера. Это тоже Франк не устраивает. Нет, вера зрячая, вера умная. Но тогда нужно понять, что же она такое. И в этом отношении вот такое понимание веры как наиболее вероятная гипотеза к религиозной вере отношения не имеет. А дальше два других способа тогда остающихся понимания слова «вера» по Франку. И первое – это вера доверия. Очень важная вещь. Вера доверия традиции, доверие авторитету церкви, доверие человеку, от которого ты, быть может, впервые в жизни о Христе услышал. И это то, без чего на самом деле не бывает, наверное, жизни в вере, потому что, ну, приходя в этот мир или, допустим, открывая для себя церковь, мы понимаем, что не мы впервые это сделали. До нас множество людей также приходили к вере, жили церковной жизнью, и не мы это изобрели, не мы самые первые такие умные, которые до этого додумались. Значит, мы неизбежно что-то до себя существующее воспринимаем актом доверия. Это важно. Но вот если на этом остановиться и просто верить, потому что ты доверяешь чужому слову, даже уже будет это слово традиции, церкви и так далее, то тут тонкий момент. По мысли Франка, это как бы еще не самая глубина. Это такая шаткая вера. Потому что на доверие сегодня есть, а завтра нет. Да, и поясняет, может быть, на таком Франк этого примера не приводит, но вот из жизни это пример как бы из наблюдаемой действительности. Ну, например, вот сколько раз мы видели, что человек пришел в церковь, потому что очень увлекся священником, в хорошем смысле слова. Вот такой батюшка, такой умный, такой прекрасный. Вот я прям вокруг него, я рядом с ним.
2: Ну, то, что в народе говорят, харизма зацепила.
1: Да, очень важно. А потом что-то раз, и батюшка, ну, мало ли что случилось, как-то, может быть, ну, не знаю, почему-то доверие утратилось к нему. Мало ли что произошло. И я-то думал, он такой, а он, оказывается, такой, и все, пропала вера. Потому что, оказывается, это была вера не в Бога, а вера вот в обаяние этого человека, в его харизму. Поэтому если вера, доверие по Франку не стоит на более фундаментальной, глубокой основе, то мы как бы не дошли до конца. А что это за основа? А вот это самая вера-достоверность. Вера, проще говоря, как личный религиозный опыт. Или, и Франк это выражение использует, и я это выражение очень люблю, вера как встреча души с Богом. Вот мы очень любим это выражение «встреча с Богом», и, как правило, ну мы кто? Я имею в виду, мы вот люди, работающие со словом в православных медиа. И, как правило, это очень точное же выражение того, как строятся отношения человека и Бога. Это встреча. Что такое встреча? Это реальный опыт, в котором ты не можешь сомневаться. Раз ее пережив, такую встречу, тебе не придет в голову себя спрашивать, а точно ли я эту встречу пережил, а точно ли это была встреча с чем-то абсолютным, да, с Богом. А вдруг это было, вдруг не показалось. Вернее, может быть, и так. Но если ты себя спрашиваешь, а вдруг не показалось, то, скорее всего, и на самом деле показалось. А любой верующий знает, что встреча по-настоящему души с Богом не оставляет сомнений. Вот в голову не придется сомневаться в реальности того, с кем ты встретился. Это та самая встреча с Богом, которую мы, как правило, связываем, допустим, с беседами митрополита Антония Сурожского. Но это выражение вот у Франка раньше, чем у владыки Антония. И здесь, кстати, на полях заметим, что это совершенно не случайное соседство, потому что Франк заканчивает свою жизнь в Лондоне, и общается с молодым иеромонахом Антонием Блумом, будущим митрополитом Сурожским, который Франка и отпевал, когда тот скончался. Поэтому связь Франка и мысли Франка, и мысли беседы митрополита Антония Сурожского есть. Вот эта встреча с Богом, которую Франк называет «вера-достоверность». И это тот глубокий религиозный опыт, который, собственно, и есть на самом деле вера, в котором ты не сомневаешься. Вот у Франка есть такая прекрасная цитата на эту тему «И с нами Бог», когда он говорит, что чем отличается, что такое опыт? Ну, казалось бы, мы вот слово «опыт» часто в жизни используем. Но это не просто опыт чувственный, там, я увидел, потрогал, услышал, а это глубокий опыт такой всецелостной жизни. И это, собственно, есть вера как глубокий религиозный опыт.
2: Ну, ты знаешь, вместе с тем в работе «С нами Бог» приводится довольно жесткие, я бы сказал, слова хлесткие, слова во многом обнаруживающие и открывающие, но надо иметь в виду, что Семен Людвигович – это не канонизированный святой, отнюдь это мыслитель, и поэтому слова его можно воспринимать, ну, наверное, с некой долей скепсиса, но уж над ними размышлять-то можно и нужно точно. Так вот, цитата. «Различие между верующим и неверующим, между христианином, подлинным учеником Христовым, и человеком, пренебрегающим христианской правдой и ее отвергающим, различие определяется только тем, живет ли или нет в душе человека та реальность, о которой говорит вера, действует ли в его душе благодатная сила правды Христовой или нет». Вот я бы хотел оставить эти слова нам с тобой на подумать, сейчас прерваться буквально на несколько минут, и в скором времени мы с тобой продолжим нашу беседу.
0: Истоки. Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.
1: Это программа «Истоки», в которой мы с сегодняшнего дня вслушиваемся, вчитываемся в выдающиеся тексты из истории русской религиозной мысли. И сегодня в центр нашего внимания работа Семёна Людвиговича Франка «С нами Бог» в студии Максим Печёнкин, я Константин Мацан. Но мне очень понравилась та цитата, которую ты в конце прошлой части привёл, хотя я не очень уловила, почему она жёсткая.
2: Ну, жёсткая она, наверное, просто потому, что я, честно скажу, побоялся говорить о том, о чем говорит дальше Семён Людвигович. Чтобы ввести наших новых слушателей в курс, я чуть-чуть повторю то, что я сказал в предыдущей части программы, но тогда, пожалуй, продолжу. Так вот, различие верующим и неверующим определяется только тем, живет ли в душе человека та реальность, о которой говорит вера, действует ли в его душе благодатная сила правды Христовой или нет. А вот дальше то, о чем я не сказал. В этом смысле неверующие, ищущие правды и осуществляющие ее в жизни, бессознательно суть верующие и христиане, а люди, равнодушные к правде, творящие, а тем более одобряющие неправду, тем самым обличают свое неверие, хотя бы они исповедали на словах или умом все содержание символа веры.
1: Очень классные слова, но мне по-прежнему не кажутся они чем-то радикально хлестким, потому что я бесчисленное количество раз это слышал от собеседников на радио «Вера», что наши неверующие родственники, но добрые, иногда вперед нас пойдут в Царство Небесное. Потому что, ну, действительно, если ты считаешься верующим человеком, ты знаешь догматику, ты, не знаю, читаешь молитвы, а рядом с тобой ближнего тебя плохо, то тогда какова цена твоей веры, которая просто исповедуется словами, но которая не проявляется реально в любви? А если ты даже человек, который себя с церковной традицией никак не соотносит, но рядом с тобой людям хорошо, ты заботливый, ты любящий, ты добрый, ты кроткий, ты помогающий, то это укор нам, верующим, действительно. И я вот искренне верю, что такой человек, вот он в раю окажется, потому что Господь будет судить по совести. Другое дело, что это умозрительная ситуация, это не обесценивает, собственно, веру, потому что, ну, как бы, человек, который такой вот неверующий, но при этом живущий в соответствии с христианской совестью, это, во-первых, редкость, во-вторых, гений. Зачем? Это важная мысль Франка. Тогда зачем, как бы, вера, догматика, церковь, если вроде бы можно быть любящим и так? И здесь интересно у Франка, как мне кажется, ответ и мысль, потому что когда человек узнает, становясь верующим, что есть сокровище на небесах, есть радость богообщения, он чает этой радости и чает этого сокровища на небесах. И тогда это для него мотивация, ну, быть нравственным, жить по любви к своим ближним и творить добро. потому что иначе он боится потерять это сокровище на небесах. Оно так важно, оно такая высокая ценность, самая большая ценность, что чтобы настроить свою душу на это, вот нужны все там добрые дела и дела милосердия. Это очень интересный момент. На самом деле, и об этом многие священники у нас в программах на Радио Вера говорят. Добрые дела важны. Почему они важны человеку? Не только потому, что это благо для другого, а потому что они приводят душу в такое состояние, сердце в такое состояние, в котором возможна радость от встречи с Богом. Вот как говорит Евангелие в заповедях блаженств, «блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Вот чтобы была радость от встреч с Богом, нужно чистое сердце. А чтобы очищать сердце, нужны дела, аскетика, труд, церковная традиция, молитвы, подвиги, все остальное. Вот такая схема. Без этого вот уровня практики церковной жизни не достигнешь чистоты сердца, а без чистоты сердца не будет радости. Поэтому, наверное, вслед за Франко, можно сказать, вот так вот связаны вера и жизнь. Но это не отменяет того, что действительно, может быть, вот человек неверующий интеллектуально, но живет он так, что у него чистое сердце. И тогда Господь его, конечно же, как-то, мне кажется, привечает. Но что еще вот здесь важно? Вот ты не случайно тему затронул верующий и неверующего. Это очень важная тема для Франка в этой работе. И не случайно ее называют апологетическими очерками. Что меня всегда вот цепляет в этом тексте, когда я его перечитываю? Франк обращает внимание, что вера и неверие – это не два равных по объему мировоззрения. Вот это интересно. Нам же как-то привычно думать, что есть А и не А. Вера и неверие. А Франк предлагает подумать об этом по-другому. С его точки зрения, вера верующая, мировоззрение верующего человека – это более широкое по объему мировоззрения. А мировоззрение неверующего, например, материалиста, атеиста – это мировоззрение тоже интересное, тоже, имеющее право на существование, но просто более суженное, редуцированное, менее широкое. Есть результат некого исключения из своего мировоззрения духовного мира в широком смысле слова. В этом отношении Франк приводит вот тут, нам с тобой цитата покажется немножко не цитата, а мысль. Вот тут, может быть, она будет такой хлестковатой, потому что Франк говорит, что верующий и неверующий похожи на людей, у которого есть музыкальный слух, и у которого нет музыкального слуха. Но человек, если есть музыкальный слух, он слышит какую-то красоту свою дополнительную. А человек, у которого нет музыкального слуха, он просто не различает что-то, что есть у человека с музыкальным слухом. Мне эта параллель не нравится.
2: Знаешь, я тебе скажу,
1: мне тоже. Потому что она унижает людей без музыкального слуха. Но как метафора того, что два человека могут быть во всем одинаково одаренными. Но есть одна маленькая разница, последняя. У одного есть музыкальный слух, у другого нет. А вот то же самое для Франка, как аналогия, как образ, можно описать два мировоззрения верующие и неверующие. Верующий принимает все то же самое, что неверующий. Науку, законы материи, законы общества, целенаправленное развитие мира, все-все-все. Есть одна последняя, но, если угодно, вишенка на торте. Последняя разница, которая различается. А еще есть божественное откровение и духовный мир. И вот это целостное, более широкое по объему понятие для Франка, а более широкое по объему мировоззрения. А мировоззрение неверующего – это когда мы взяли целостность и оттуда одну часть убрали. То есть часть про божественное откровение, духовный мир. И получилось чуть-чуть суженное по объему мировоззрения. Вот так это сочетается. И это тут я возвращаюсь к той цитате, которую ты привел. В итоге разница действительно. Пережил ли человек, переживает ли человек в своем сердце и душе встречу с божественным откровением? Живет ли в нем или не живет. Это не означает, что один человек более достоин или менее достоин. Мы не оцениваем и не говорим, что кто-то лучше, кто-то хуже. Мы просто пытаемся в этом смысле, в тексте Франка имею в виду, заглядывать в себя и анализировать и описывать разные типы мировоззрений.
2: Ты знаешь, мне вот цитата про музыкальный слух, которую ты привел, она мне, я тебе скажу честно, она мне тоже не нравится, не нравится как человеку с музыкальным образованием, и вот почему. Музыкальный слух и способность восприятия музыки – это все-таки вещи разные, на мой взгляд. Можно не обладать музыкальным слухом, но уметь воспринимать музыку. Это надо все-таки понимать как две разные вещи. Поясню, попробую пояснить с моей точки зрения, но как-то более доступно. Музыкальный слух – это способность разбирать то, что ты видишь на кирпичике. Ну, как художник видит картину, он видит, какой мазок под каким лежит. Ну, точно так же человек с музыкальным слухом понимает, что где есть. Но это, на мой, опять же, взгляд, повторюсь, сугубо вот мой взгляд Максима, не значит, что человек, слыша музыку или смотря на картину, не может воспринять ее красоту. И в таком случае... можно сказать, что вот у вас есть произведение музыкальное или художественное, или... но и оно имеет на вас какое-либо воздействие. О каком воздействии мы можем говорить в отношении духовной мысли, если как не о воздействии божественной любви на человека. Я вот предлагаю нам с тобой сейчас дальше немножко двинуться на вторую часть, которая называется «Парадоксальная правда христианства». Там есть цитата, которая вот меня, знаешь, деятельно поразило. Очень она мне понравилась, и не могу я ее сам без чувства не перечитывать. Цитата следующая. «Любовь есть непосредственное, дальше курсивом, восприятие абсолютной ценности любимого. В качестве такового она есть благоговейное отношение к нему, радостное принятие его существа, подчеркну, радостное, вопреки всем его недостаткам, перемещение на любимое существо центра тяжести личного бытия любящего, сознание потребности и осязанности служить любимому, чего бы это ни стоило нам самим. Любовь есть, дальше курсив, счастье, служение другому». Вот, пожалуй, я здесь остановлюсь. Повторюсь, глава называется «Парадоксальная правда христианства». Труд называется «С нами Бог». И здесь Франк говорит о любви.
0: Истоки. Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.
1: Это программа «Истоки», в студии Максим Печёркин и Константин Мацан. Да, очень важную цитату ты привел, и, во-первых, вообще христианство, религия, любви. Франк об этом много пишет, и мне бы хотелось обратить внимание вот на какой момент. Почему вдруг так значительно возникает тема любви, и Франк сопоставляет и говорит о любви через отношение просто к другой личности, к человеку, потому что это тоже про живую встречу. Вот в любви, когда с любимым находишься в общении, тоже в голову не придет сомневаться, что ты любишь. Если любишь, то это свидетельство о подлинности. Любовь как бы говорит сама за себя, когда в тебе живет. И это вот некая параллель для пояснение того, что такое религиозный опыт, о котором говорит Франк. Вот мне очень понравилось то, что ты заговорил в прошлой части

0: и человек, у которого абсолютный музыкальный слух есть. И вот звучит нота, и человек с абсолютным музыкальным слухом говорит: «Я знаю, что это ля».
1: Первая октава, например.
0: Например, первая октава. А я слышу, и я не понимаю, что это ля. Я, конечно, могу, исходя из опыта жизни и опыта музыкантского, так вот примерно, да, это, наверное, вот тут вот, но это не знание достоверность, о чем мы говорили. А вот у человека-абсолютника это достоверность. И как можно вслед за Франком об этом подумать? Вот такой человек без абсолютного слуха, как я, может, допустим, тебе, абсолютнику, сказать: «Да все ерунда, твой абсолютный слух. Не бывает такого. Человек не может слышать ноту, как она есть. Я слышу звук, да, но на самом деле никакого абсолютного слуха не существует. Во мне его нет, и я понимаю, что люди как бы вот слушают ноты, и, ну, это просто какая-то нота. А ты мне говоришь: нет, ну, послушай, в моем-то опыте я знаю, что это нота ля. Я этот опыт имею, и это достоверно. И получается, что то, что у меня нет абсолютного слуха, как у тебя, как бы не дает мне права отрицать саму возможность абсолютного слуха. И это про веру и неверие. Вот человек, у которого нет религиозного опыта, часто может сказать: вам показалось, вам почудилось, это просто у вас эмоция, нет никакого Бога, никакого откровения. Когда ты ему, допустим, как верующий, отвечаешь: ну, я же встречу пережил, достоверно пережил, тебе на это твой собеседник ответит: ну, показалось, нет, науке ни о каком Боге неизвестно. И вот тут включается та же логика, и это, собственно, некая большая, так и большой речевой замысел книги Франка, как мне кажется, об этом сказать. Если у человека нет своего личного религиозного опыта, такое вполне возможно, это не дает ему права отрицать возможность такого опыта вообще в ком-то другом. Если ты не пережил встречу с Богом, это не означает, что эту встречу не переживают другие подлинно реально. Если для тебя в твоей жизни Бога нет, окей, для тебя его нет, но воздержись от обобщения, что его нет вообще, что его и не может быть. Вот это неверно. Потому что у человека другого был опыт, а опыта нужно верить. И это очень важный момент для Франка. Вот у него есть такие слова, тоже такая мысль, что чем опыт, как способ восприятия, отличается от просто мысли и суждения. Вот мысль и суждение о чем-то может быть верной и неверной, может соответствовать и не соответствовать как бы настоящему положению дел. А опыт, дальше важно, удостоверяет сам себя. Опыт – это непосредственно явление реальности, переживаемого внутри тебя. И дальше очень важные слова для Франка, такие, пожалуй, ключевые. Опыту достаточно просто быть, чтобы быть истинной. И тут мы возвращаемся к любви. Вот я не сомневаюсь в любви, когда люблю. Я не сомневаюсь в красоте, когда встречаю красоту в музыке, например, или в живописи. Я стою перед картиной или перед потрясающей красотой пейзажа и думаю: как красиво. И я реально эту красоту встречаю. Мне не придет в голову в ней сомневаться. И рядом человек стоит, он же меня не спрашивает: а точно тебе не показалось, что тебе красиво? Ты уверен, что ты встречаешь красоту? Ты уверен, что это красиво? Ты уверен, что тебя дух захватывает? Вопрос бессмысленный. Конечно, уверен. Я это переживаю. Вот точно так же и с религиозным опытом. А ты уверен, что была встреча с Богом? Конечно. Я знаю, как бывает, я знаю, что такое просто эмоция, просто показалось, просто усталость, просто дух захватывает от какой-то радости такой вот земной, самой, может, даже высокой. Просто хорошее настроение – это одно. Я все это переживал. Но я переживал и другое, что не сводимо ко всему предыдущему, что принципиально отличается от любой вот такой земной радости. Это встреча с чем-то, с кем-то, кто больше человека. Это религиозный опыт, и в нем не сомневаешься.
1: Ты знаешь, а вот Сергей Булгаков, на мой взгляд, с тобой бы сейчас взял и поспорил. В работе, которую мы в нашем с тобой цикле «Истоки» обсуждаем, работа называется «Две встречи», вот там как раз эти сомнения и проявляются.

0: а что это было? Вот действительно ли чувство мое было религиозным по праву? И мог ли я воспринять божественную реальность? Или же то, что я увидел, было некоторым обманом? Но я бы хотел еще продолжить.
1: Слушай, ну, прости, тут я с тобой не соглашусь. Потому что вот эта работа Булгакова «Две встречи», я напомню вкратце слушателям, что Булгаков пережил религиозное обращение, вернее, скажем так, одним из важных этапов на пути возвращения Булгакова к вере православной была встреча с Дрезденской Мадонной. Он увидел это изображение, и вот благоговейно перед ним молился, но на самом деле пережил реальную встречу с... Ну, пережил некий религиозный опыт. Потом, спустя много лет, он к этому изображению вернулся и ничего похожего не пережил. Но принципиально важно, что первый опыт остается подлинным. Он не обесценивается. Просто ну, Бог в каждое нужное время улавливает человека по-разному. И в тот момент вот сердцу Булгакова, может быть, другое послание было бы неприемлемо, не воспринято. В тот момент как бы Бог пожелал открыть себя человеку через Дрезденскую Мадонну. Но человек меняется, и опыт меняется. И это не механическая работа. Это не действует как автомат. Каждый раз, приходя к этому изображению, я буду переживать религиозный опыт. А в другой раз Бог открывает, тот же самый Бог, столь же подлинно открывает себя просто через другой опыт, через другие врата. Но сам по себе опыт внутренней встречи, он подлинный и там, вне зависимости от того, через что конкретно ты сейчас его переживаешь. Если он подлинный, если ты это переживаешь как встречу.
0: Готовясь к нашей сегодняшней программе, мы с тобой перед эфиром немножко сошлись, обсуждали Франка, и ты мне признался, что это, ну, наверное, один из твоих любимых русских философов. Так вот...
1: Я думаю, это слышно по тому, с какой страстностью я об этом говорю.
0: Блиц-вопрос. Любимая цитата из «С нами Бог».
1: Во второй части... Сейчас я даже ее процитирую. Но вот, пожалуй, это слова, о которых я уже отчасти сказал. Мы сказали, что одна из ключевых идей книги «С нами Бог» — это идея про веру, достоверность. Второе название для того же самого — «Верознание». Но, действительно, верующий человек по Франку, он не просто вот верит в Бога, как, опять же, в наиболее вероятную гипотезу, он знает, что Бог есть. Сердце знает, что Бог есть, потому что сердце переживало эту встречу. Это и есть опыт, и вот к вопросу об этом буквально Франк пишет. Но как возможна вера, достоверность? Достоверность во всех областях мысли и знания может означать только одно – реальное присутствие самого предмета знания или мысли в нашем сознании. Такое реальное присутствие самого предмета есть то, что в отличие от суждения как мысли о реальности, называется опытом. Мысль, суждение требует проверки, может быть истиной или заблуждением, но опыт удостоверяет сам себя. Ему достаточно просто быть, чтобы быть истиной. Когда я испытываю боль, я тем самым знаю, что боль действительно есть, что она реальность. Также я знаю, что испытанная мною радость есть в составе моей жизни подлинная реальность. Сомнение было бы здесь просто бессмысленно, ибо беспредметно. Достоверность в конечном счете носит всегда характер того непосредственного, очевидного знания, в котором сама реальность наличествует, как бы предъявляет нам себя. Именно это мы разумеем под словом «опыт». Опыт – такое обладание чем-либо, которое само есть свидетельство реальности обладаемого. Если возможна вера-достоверность, то это предполагает, что есть вера, имеющая характер опыта.
0: Замечательные слова. Ну, давай, пожалуй, на них и закончим нашу сегодняшнюю передачу. Я напомню, что сегодня в программе «Истоки» мы обсуждали труд Семена Людвиговича Франка, который называется «С нами Бог». В студии был мой дорогой коллега, журналист, публицист, старший преподаватель философского факультета Московского государственного университета Константин Мацан.
1: И мой дорогой коллега, главный режиссер «Радио Вера» Максим Печенкин. Дорогие друзья, в следующих выпусках нашей программы мы обязательно снова вернемся к истокам.
2: Истоки.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет.

0: Радио «Вера». Татьяна Эйснер. Литературные эскизы. Читает Юрий Гальцев.
1: Мое королевство. Мое самое первое отчетливое воспоминание – желтый квадрат солнечного света на чисто вымытом полу кухни. Я стою в этом ярком квадрате и пытаюсь пяточками удержаться на сучках округло выступающих из широких половиц. На ногах у меня шерстяные, бабушка вязаные носочки, и пятки соскальзывают, разъезжаются по крашенному теплому от солнца полу. Давно уже нет на свете бабушки, но стоит на минутку закрыть глаза, как плывут, плывут мне навстречу теплые дни, и ночи моего детства и щекочет лицо тополиным пухом.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя Федора Достоевского супруге Анне Достоевской, 1875 год, Швейцария, город Эмс. Читаю книгу Иова, и она приводит меня в восторг. Бросаю читать и хожу по часу в комнате, чуть не плача. И если б только не примечание переводчика, то, может быть, я был бы счастлив. Эта книга, Аня, странно это, одна из первых, которая поразила меня в жизни. Я был еще тогда почти младенцем.

0: Радио «Вера».
1: Догорела румяная зорька вдали, и по степи вечерние тени легли, и ни звука кругом, всюду тишь и покой. Прожужжит только жук, промелькнув над травой. Степь исчезла во тьме, а на небо взгляни. Кто-то там высоко зажигает огни, и над степью они, тихо зыблясь, горят в необъятный свой мир, и зовут, и манят. Иван Суриков.

0: Радио «Вера». Часть речи. Сергей Нилус. Отрывок из книги «На берегу Божьей реки». Утром, часу в третьем, я начал читать акафист святителю Николаю Чудотворцу. Господь мне даровал такую благодать при этом, что вся книга была омочена слезами. По окончании чтения утренне я начал читать Псалом 50-й «Помилуй мя, Боже», а после него символ веры.
1: Символ веры – краткое и точное изложение основных положений христианства, состоит из 12 частей. Окончательно текст символа веры Православной Церкви сформировался в IV веке и был закреплен авторитетом двух первых Вселенских соборов. Символ веры прихожане православных храмов поют хором за каждой литургией.
0: Часть

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает иеромонах Назарий Рыпин.
1: Христиане, изучающие богослужение в церкви, интересуются, что означает возглас священника в конце божественной литургии перед самым причащением прихожан «Святая святым». В четвертом томе «Добротолюбия» есть одно писание, которое называется «Об Авве Филимоне», где сказано, что преподобный Авва Филимон ужасался гласа Иерея, который возглашает «Святая святым». Хочу поделиться с вами его словами. «Ибо в это время, — говорил он, — вся церковь полна бывает святых ангелов, и сам царь сил, таинственно священнодействовав, и хлеб и вино притворив в свое тело и кровь, через святое причащение вселяется в сердца наши. Почему, — присовокуплял он, — надлежит нам лишь непорочно и чисто, и как бы вне плоти бывая, без всякого сомнения и колебания, дерзать на святое причастие пречистых Христовых тайн, чтобы сделаться причастными бывающего от них просвещения».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Российские промышленники середины XIX века внесли немалый вклад в процветание городов и сел. Владельцы текстильных фабрик Иваново-Вознесенска, современная Иваново, не только зарабатывали крупные капиталы, но и вкладывали часть своих доходов в благоустройство родного города. Такими щедрыми меценатами были ивановские купцы первой гильдии Дербеневы. Основателем текстильной династии Дербеневых стал Тимофей Васильевич, крестьянин деревни Аграфенино Владимирской губернии. В 1832 году Тимофей Дербенев открыл первую ткацкую мастерскую. Через 40 лет его сын Никанор перебрался в село Иваново. Тогда же здесь был образован город Иваново-Вознесенск. Никанор Дербенев был глубоко религиозным человеком. В 1869 году на его средства в селе Седиково Владимирской губернии был построен новый каменный храм в честь Казанской иконы Божьей Матери. Дети купца тоже считали своим долгом прежде всего откликаться на нужды церкви. Александр Никанорович жертвовал на строительство церкви Владимирской Божьей Матери в Иваново-Вознесенске и внес капитал на создание вокруг нее женского Владимирского монастыря. После смерти Никанора Тимофеевича в 1887 году его дело перешло к сыновьям Александру, Ивану, Павлу и Ефиму, которые основали товарищество мануфактур Никанора Дербенева и сыновья. Дербеневы относились к рабочим и служащим как к членам единой семьи. Большие средства купцы тратили на специальные стипендии для детей своих сотрудников, создав для их обучения школу колористов при Иваново-Вознесенском реальном училище. Каждому рабочему предприниматели выделяли земельный участок, где он мог заниматься огородничеством. Павел Никанорович вел активную благотворительную и общественную деятельность. Он охотно становился крестным отцом для детей своих сотрудников. Павел Дербенев был убежденным противником пьянства и возглавлял городское общество трезвости. В 1884 году Павел Никанорович был избран городским головой Иваново-Вознесенска и находился на этом посту 21 год. Он вложил много средств и усилий в благоустройство дорогого его сердцу города. По его инициативе и на его деньги построили пожарное депо, новое здание городской думы и реальное училище. Дербенев принимал финансовое участие в закупке для города керосиновых фонарей, прокладке железных дорог рядом с Ивановым и возведении одного из мостов через реку Уводь. Близкие удивлялись, как Павел Никанорович успевал справляться со всеми общественными обязанностями. Он состоял председателем сиротского суда Иваново-Вознесенска, государственного учреждения для ведения дел сирот и вдов. Был церковным

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги Николая Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями». 1845 год. «Никак не могу сказать вам, чей удел на земле выше и кому суждена лучшая участь. Прежде я предпочитал одно звание другому, теперь же вижу, что участь всех равно завидна. Все получат равное воздаяние, как тот, кому верен был один талант, и он принес на него другой, так и тот, которому дано было 5 талантов, и который принес на них другие 5. Даже, я думаю, участь первого еще лучше, именно от того, что он не пользовался на земле известностью и не вкушал очаровательного напитка земной славы, подобно последнему. Чудна милость Божья, определившая равное воздаяние всякому, исполнившему честно долг свой, царь ли он или последний нищий. Все они там уравняются, потому что все внидут в радость господина своего и будут пребывать равно в Боге. Конечно, сам Христос сказал в другом месте: «В дому Отца моего обители многи суть». Но как помыслю об этих обителях, как помыслю о том, что должны быть у Бога обители, не могу удержаться от слез и знаю, что никак бы не решил, какую из них выбрать себе, если бы только действительно был удостоен небесного царства и вопрошен, какую из них хочешь. Знаю только то, что сказал бы: «Последнюю, Господи, но лишь бы она была в дому Твоем».

напрасно, не случайно. Жизнь от Бога нам дана. Не без воли Бога тайной и на казнь суждена. Сам я своенравной властью зло из темных бездн воззвал. Сам наполнил душу страстью, ум сомнением взволновал. Вспомнись мне, забвенный мною, просияй сквозь сумрак дум. И созиждется тобою сердце чисто, светил ум. Митрополит Филарет, Дроздов.

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Центр пространства общения работает в Москве с 2017 года. Здесь поддерживают детей и взрослых с ментальными и множественными нарушениями развития. Помогают наладить коммуникацию, учат общаться в разных ситуациях – в игре, в магазине, в кафе, обслуживать себя в повседневной жизни, а еще предлагают творческие занятия. Один из подопечных проекта – 28-летний Сергей. У молодого человека аутизм. Больше 7 лет он посещает занятия в центре. Сережа не умеет говорить, но стремится к общению. Здесь молодой человек научился выражать мысли и эмоции благодаря жестам и специальной коммуникативной книге с картинками-символами. А после открытия в центре так называемой тренировочной квартиры, Сережа теперь умеет готовить простые блюда и увереннее чувствует себя в общественных местах. Тренировочная квартира стала для Сережи первым местом, где он регулярно ночует вне дома. Здесь есть все для освоения бытовых навыков. Кухня, спальня и санузел. Первое время молодой человек нервничал и беспокоился в новом месте, но уже через месяц привык и стал самостоятельнее. Родители Сережи рады, что их сын теперь может обслуживать себя в быту и выразить свои желания. Как и 29-летний Илья. У молодого человека есть нарушение интеллекта и проблемы с движением. Илья занимается в центре пространства общения почти 10 лет. Раньше он неловко чувствовал себя в людных местах, мог кричать, хотел поскорее уйти. Но педагоги центра часто бывают с подопечными в общественных пространствах и создают условия, чтобы ребята не боялись пробовать новое. Мама Ильи теперь может спокойно ходить с ним в кафе и магазины. Илье нравится пользоваться тележкой для продуктов. Он может дать понять, что хочет пить кофе и терпеливо ждет еду и напитки. Также специалисты центра помогли выстроить родителям Ильи распорядок дня для сына. Сейчас молодой человек сам готовится ко сну и выполняет гигиенические процедуры. Чтобы как можно больше людей с ментальными особенностями здоровья стали самостоятельнее, поддержите работу центра «Пространство общения» на его сайте. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: «Кто ты?» – спрашивают дети мира сына, душа моя девственная. Ибо видит, что ходит он среди них, как царь среди рабов. И, внимая властным словам, его не разумеют, и видят могущество его дел, и наполняются страхом, и чувствуют силу, исходящую от него, и приходят в смятение. А сын твой, прекраснейший из сыновей человеческих, с чистыми очами вола, с кротостью ягненка, с силой льва, с зоркостью орла и ликом ангела, отвечает: «Я есмь истина. Я пришел от истины, чтобы принести дары от истины, и возвращаюсь к истине. Если бы вы имели в себе истину, то узнали бы меня и не стали спрашивать, кто ты. Воистину, если не можете сказать, кто вы, как тогда поймете, когда скажу вам, кто я? Се вы – ничто. Вы словно сон, отделенный от спящего. В постоянстве не находитесь 2 секунд во времени, 2 шагов в пространстве. Как дым над озером витающий, тень которого пляшет по воде, так и жизнь ваша – праздная и призрачная пляска теней. Еще не забываете вы произносить слово «истина», но только то вам и осталось от истины. Свечение предметов называете вы истиной, подобно вечному узнику, понаслышке знающему о солнце, солнцем светлячка называющим. В того, кто познал истину, истина вселяется, и он становится с ней одно. Истина дарует цельность и восполняет. Ложь дробит на куски и в пыль человека перемалывает. Как пепел древесный, развеянный, уже не сможет узнать цветущее дерево, так и вам не узнать меня. Поистине я есмь истина. Вчера и сегодня и завтра одна вовеки. Дух истины, который есть со мной, он говорит через меня, он живет во мне. Без него я был бы ничто, как и вы. Но присутствием его во мне я тот, который есть. Сошел я с высоты, словно ливень, чтобы наполнить пересохшее русло реки, которое вы все продолжаете звать рекою. Те, что приходили прежде меня, приносили законы, я же несу истину. Те, что были прежде меня, очищали русло от присохшей грязи и приуготовляли его для принятия воды, но воды не могли дать. Я же даю воду и наполняю русло и оправдываю ими реки. Не для того пришел я в сушь вашу, чтобы учить вас из-под земли добывать воду, но пришел я, вода живая, чтобы дать напиться жаждущим. И не затем пришел я, чтобы учить вас выпекать хлеб, но пришел я, как хлеб, всем алчущим. Не для того сошел я во тьму вашу, чтобы научить, как делать свет, но чтобы светить вам. Се солнце, свет меньший, чем я, и не учит оно светить, но светит. Не для того сошел я в призрачное царство теней, чтобы показать вам, где явь, но для того, чтобы стать явью в селениях, где обитают пустота и смерть. Воистину, не для того пришел я, чтобы стать вам учителем мудрости, но самой мудростью. Кто меня не приемлет, тот не ест, не пьет, не дышит, и значит, не становится он со мной одно. Тот вне меня остается, вне жизни и вне истины.

0: Вы слушаете радио «Вера». Михаил Лермонтов. «Панорама Москвы». Читает Юрий Гальцев.
1: Кто никогда не был на вершине Ивана Великого, кому никогда не случалось окинуть одним взглядом всю нашу древнюю столицу с конца в конец, кто ни разу не любовался этой величественной, почти необразимой панорамой, тот не имеет понятия о Москве, ибо Москва не есть обыкновенный большой город, каких тысячи. Москва – не безмолвная громада камней холодных, составленных в симметрическом порядке. Нет, у нее есть своя душа, своя жизнь. Едва проснется день, как уже со всех ее златоглавых церквей раздается согласный гимн колоколов, подобно чудной, фантастической увертюре Бетховена. О, какое блаженство внимать этой неземной музыке! Какое блаженство разум обнять душою всю суетную жизнь, все мелкие заботы человечества, смотреть на мир с высоты!

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Варвары Пыльневой, духовной дочери протоиерея Алексея Мичева. 20-е годы 20 века. Москва. О молитве Иисусовой отец Алексей Мичев говорил: «Число раз – неважно, главное – как можно чаще. Ешь, пьешь, ходишь, говоришь, работаешь – все время надо ее читать про себя или в уме. Ночью проснешься – тоже. Только как можно проще, совсем-совсем просто. Обычно нам кажется, что это занятие для пустынников, отшельников, для тех, кто условиями жизни не связан так, как мы, простые люди, с работой и хлопотами, мешающими помнить о молитве. Между тем, отец Алексей говорил это не монахам, не отшельникам или пустынникам, а таким же обычным людям, работающим, спешащим, устающим днем, не всегда крепко спящим ночью. Почему же он все-таки советовал именно Иисусову молитву? Вероятнее всего, потому что она короче других, что в ней нет ни одного слова, которое бы как-то отвлекало от самого главного, от Господа, что она ставит человека непосредственно перед Богом, что она доступна всем. Ни особого ума здесь не надо, ни вдохновения, ни многословия. Одно важно – простота. И еще ни в коем случае нельзя мечтать о себе. Я-то, мол, уж за спасение души как следует берусь, вон какой молитвой занимаюсь. Где я, там все ненадежно, все подпорчено самолюбием и далеко от Бога. Основное правило при этом как можно чаще и проще. И везде, всегда, без счета и оглядки на себя. Отец Алексей пояснял: все дело в том, чтобы читать Иисусову молитву с чувством покаяния. Все внимание на слова: «Помилуй мя грешную». Кратко ее читать, хотя бы два слова «Господи, помилуй», можно везде и всюду. Чем больше самых различных причин, которые мешают молиться, тем усерднее должно быть наше обращение к такой молитве.
0: Голоса

уехать на юг с чемоданом вещей, уткнуться в тебя невзначай и складывать пазл из таких мелочей. И лететь с закрытыми глазами и видеть твою красоту я умею уже. Гореть и, разлетаясь искрами, вдруг поймать высоту —

невзначай.

комнате прозрачной царит тишина, как в зеркале мир опрокинут. Сижу я на камне, висят облака, недвижные в синем просторе. Душа безмятежна, душа глубока, сродни ей спокойное море.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Ефрем Филофейский.
1: Отец Ефрем жил на Святой Горе Афон уже много лет. В его маленькой келье обитали несколько котов. Монах кормил их печеньем, карамелью и даже пытался дрессировать. Но животные дрессировке не поддавались, зато часто демонстрировали свой неукротимый кошачий нрав. Один кот даже ухитрялся таскать еду из кастрюли прямо во время приготовления, когда она еще стояла на огне. Однажды отец Ефрем застал его на месте преступления. В маленькой кухонке кот катал по полу дымящуюся картофелину, которую выудил из кипящего на плите супа. «Говорил я тебе, нельзя таскать еду из кастрюли», — набросился отец Ефрем на кота. «Нет, видно, придется тебя хворостиной поучить». Кот виновато посмотрел на монаха и вдруг перевернулся на спину и поднял кверху все четыре лапы. Вид его выражал полнейшее смирение. Кот словно говорил: «Простите, я больше не буду». Отец Ефрем не смог сдержать улыбку. «Ладно, вставай, Бог тебя простит», — сказал он коту. Рассказывая братьям о проделке своего питомца, отец Ефрем заметил: «Вот так и человека. Если он совершил проступок, но осознал свою вину, раскаялся и готов смиренно понести наказание и исправиться, любящий и милосердный Господь никогда не накажет». Афонский старец Ефрем Филофейский напоминал христианам об этой аксиоме духовной жизни и за пределами Святой Горы. Он основал монастыри в Канаде и Соединенных Штатах. Сегодня его называют современным апостолом Америки.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Ефрем Филофейский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает диакон Антоний Кузичкин.
1: Способность видеть красоту – это дар Божий. Представим, что на одном балконе стоят два человека, и каждый из них видит свое. Один видит красивый закат, ласточек, резвящихся в поднебесье, цветущие фруктовые деревья, а другой видит лужу перед домом и припаркованные автомобили. Все зависит от точки зрения и духовного расположения человека, но ничто не может сравниться с красотой человеческой души, очистившейся от страстей. Хочу поделиться с вами словами преподобного Варсонофия Оптинского. Внешний мир с его красотами благотворно действует на человека, и душа, способная наслаждаться красотою мира, есть душа возвышенная. Но человек, достигший совершенства, созерцает душе своей такую красоту, перед которой видимый мир ничего не стоит.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из детских воспоминаний профессора Софьи Кулымзиной, дочери вице-председателя Царской Думы Сергея Шедловского. Первое десятилетие 20 века. Воронежская губерния. Село Волчий хутор. Около Волчьего хутора не было деревни с бывшими крепостными, сохранявшими традиционные отношения с помещиком. Вместо деревни рядом располагалась экономия, службы и домики, в которых жили наши служащие со своими семьями. В соседнем селе находилась церковь, а в нашей экономии – школа, где зимой училось около 30 детей. В специально устроенной аптечке ежедневно принимала больных моя мать. Больных с серьезными заболеваниями вел земский врач, который приезжал приблизительно раз в месяц. А всех остальных лечила мать. Сестра моя, по задумке матери, должна была руководить кружком вышивания. Я же придумала устроить детскую библиотеку. Все началось с того, что я стала давать детям почитать свои собственные книги. Но спрос оказался так велик, и я сама так заинтересовалась этим делом, что мне на именины мать выписала целый ящик детских книжек. Ко мне ежедневно приходило 12-15 детей, и я увлеклась. Мне всегда было дорого общение с деревенскими ребятами. Учась дома, я была лишена общения со школьными товарищами, в котором очень нуждалась.
0: Голоса

0: милосердия.
1: С утра и до самого полудня на улицах деревни Власиха, что в Алтайской губернии неподалеку от города Барнаула, было необычайно тихо. Ребятня не бегала по улицам с гомонами криками, не забиралась в чужие огороды, не дралась и не задирала прохожих. Каждый день поутру мальчишки и девчонки, которым уже минуло 6 лет, устремлялись к большому деревянному дому на самой окраине деревни. В нем жил молодой человек по имени Василий Константинович Штильке. Он учил власихинских ребятишек грамоте. Василий Константинович приехал во Власиху в 1876 году. Окончив гимназию, он поступил в Петербургскую медицинскую академию. Однако на втором курсе был отчислен за неуплату. Мать, овдовев, больше не могла финансово поддерживать сына в столице. Штильке пришлось возвратиться под крышу родительского дома, в котором он, однако, не собирался праздно проводить время. Узнав, что в селе множество крестьянских детей школьного возраста, а школы нет, Василий Константинович объявил: «Все, кто желает выучиться грамоте, счету и письму, могут приходить к нему в дом. Он ежедневно будет давать бесплатные уроки». Желающих оказалось куда больше, чем Василий Константинович мог предположить. Не только дети, но и многие взрослые захотели учиться. Штильке не отказывал никому. Вскоре к нему стали приходить ученики из окрестных сел и деревень. Места в доме стало не хватать, и Василий Константинович стал добиваться открытия во Власихе бесплатной сельской школы. Губернские власти его идею одобрили, однако все упиралось в средства. Финансировать открытие новой школы казна была не готова. И тогда Штильке решил сам искать необходимые для этого деньги. Не жалея времени и сил, он принялся обходить дома состоятельных сельчан с просьбой пожертвовать на устройство школы. Штильке удалось собрать 1500 рублей. Суммы хватило на строительство удобного, просторного здания с учебными классами. Первое время Василий Константинович преподавал в школе один. Потом все-таки удалось добиться у властей субсидии на содержание маленького штата учителей. Скоро Штильке снова обратился к уездной общественности с просьбой о пожертвованиях. На сей раз он задумал открыть при школе домовую церковь и устроить в селе бесплатную общественную библиотеку. Василий Константинович с таким энтузиазмом взялся за дело, что меньше чем через год эти его идеи полностью воплотились в жизнь. Вскоре после этих событий Штильке перебрался на постоянное место жительства в Барнаул, где продолжил активно выступать за доступное образование для бедного населения. Он учредил в городе общество попечения о начальном образовании, которое занималось сбором средств для открытия новых школ и училищ, где могли обучаться в том числе дети из неимущих семей. В 1885 году при поддержке общества, руководил которым Василий Константинович, в Барнауле открылась Нагорная школа, которая стала самым крупным учебным заведением города. В 1891 было открыто отделение школы в Зайчанской слободе. Помещение для него предоставил сам Штильке, разрешив вести занятия в своем доме. В 1896 году, когда количество учеников значительно увеличилось, Василий Константинович исхлопотал у городской думы средства на строительство отдельного здания. В Зайчанском отделении обучались дети из самых беднейших слоев городского населения. Штильке организовал масштабный сбор средств для того, чтобы этим детям были обеспечены бесплатная одежда и питание. Василий Константинович способствовал открытию при Нагорной школе обширной библиотеки, в которой сам трудился, отдавая жалования на нужды беднейших учеников школы. Скончался Василий Штильке в 1908 году в сравнительно молодом возрасте. Ему было всего 53. Жители Барнаула называли его смерть огромной потерей. Они и сегодня не забывают того, что сделал для города этот неутомимый.

0: Человек. Его имя носит одна из улиц Барнаула. Городская администрация учредила премию имени Василия Штильке, которую вручают школьным учителям за верность профессии.
1: Имена милосердия.

0: Светлое радио.
1: Блажен, кто улыбается, кто с радостным лицом несет свой крест безропотно под терновым венцом, не унывает в горести, в печали терпелив и слезы копит бережно, их в сердце затаив. Блажен, кто скуп на жалобу, кто светлую душой благословляет скротостью суровый жребий свой, кто средь невзгод, уныния, тревоги и скорбей не докучает ближнему кручиною своей, кто помнит цель заветную, безропотной стопой.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Выведя евреев из Египта, Бог продолжил попечение о спасенном им народе. Через пророка Моисея Господь повелел создать место, где он мог бы пребывать видимым образом. Так появилась скиния собрания. Скиния представляла собой большой разборный шатер, обращенный на запад и имеющий огороженную территорию. Оригинальный текст Библии сообщает нам, что древние евреи называли скинию «мишкан». В переводе на русский язык это означает «место пребывания». В скинии пребывала слава Божия. Ее, похожий на яркий свет, воочию созерцали Моисей и его брат Аарон, когда заходили в главную часть скинии – святая святых. Остальные евреи видели присутствие Бога иначе, в виде облака, которое ежедневно обволакивало скинию и ее двор. Скиния одновременно позволяла иудеям ощущать присутствие Бога, но не открывала тайну его облика. Такая особенность была связана с тем, что скиния являлась пророческим символом, символом служения Богородицы Марии. Господь реально присутствовал в скинии. Также реально Сын Божий вселился в Деву Марию и родился от нее в нашем мире. Этот смысл заложен в одном из главных песнопений праздника введения во храм Божией Матери – Кандаке. О его истории и содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Дева Мария была введена в Иерусалимский храм в возрасте 3 лет. Ее родители Иоаким и Анна к тому моменту были уже старыми людьми и не могли позаботиться о воспитании своей дочери. Поэтому они решили отдать Марию в храм Соломона, при котором существовал приют для девочек. Но это была не главная причина. Прежде всего, Иоаким и Анна понимали, что их дочь дарована им Богом, и поэтому они хотели посвятить ее Господу. Когда Иоаким и Анна привели Богоматерь на территорию храма, священник Захария под действием благодати Господней решился на неожиданный и смелый шаг. Он не просто ввел Богородицу в храм, куда могли заходить только священники, но и открыл для нее святое святых, место особенное, где духовно присутствовал Бог. Об этом и говорит нам текст Кандака. «Пречистый храм Спасов, многоценный чертог и дева, священное сокровище славы Божия, днесь вводится в дом Господень, благодать совводящая. Я же в Дусе Божественном, юже воспевают ангели Божии, сия есть селение небесное». В переводе на русский язык этот текст звучит так. «Чистейший храм Спасителя, многоценный чертог и дева, священное сокровище славы Божией, в этот день вводится в дом Господень, вводя благодать с собою, ту, что в Духе Божественном, ее воспевают ангелы Божии, она – скиния небесная».
2: Богослужение праздника введения во храм Божией Матери сложилось довольно поздно, только в 8-9 веках. По новому стилю введение отмечается 4 декабря. Начиная с этого дня в православных храмах начинается период подготовки к празднованию Рождества Христова. Так Церковь показывает, Дева Мария сначала входит в храм Соломона, а затем сама становится живым храмом, вместилищем Сына Божьего Иисуса Христа. Давайте послушаем кандак введения в исполнении хора Санкт-Петербургской Духовной Академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Раиса Коротких. Литературные эскизы. Читает Михаил Башаков.
1: Покой в душе. Сегодня какой-то особенный день, когда на душе покойно, светло и верится в лучшее. За моим окном полоска леса вдали и голубое бескрайнее небо с барашками гуляющих веселых облаков. Летний день теплый, солнечный, очень тихий. Полоска поля вдали налита пшеничным светом созревшего зерна, который вносит последние штрихи в прекрасную картину лета. Этот цвет разбавляет ситцевые краски летнего неба. Ах, лето, лето! Все так совершенно, органично, естественно в твоей красоте и покое, что хочется взять кисти, краски и запечатлеть этот миг волшебства как подарок свыше.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Тают снега в горах, когда растопит их солнце, и бегут потоки водные, чтобы омыть землю. Какое солнце растопит снега в горах ваших душ, сыны человеческие, чтобы омыть их? Лютым морозом грехов скованы души ваши. Как на снег прошлогодний ложится новый, так на ваших душах неподвижно лежит снег ваш прошлогодний, ложа для грехов ваших будущих. Не имели бы греховности, и греха бы не имели. Не имели бы воли греховной, были бы без греха. Не оставался бы лежать снег в горах, если бы земля тепло хранила. Если бы земля тепло хранила и развеяла туман холодный, солнце укрывающий, снег не остался бы лежать ни в горах, ни в низинах. Хладная земля и хладный туман отделяют вас от солнца вашего, и ложится снег на снег, лед на лед. Кто грехи вам отпустит? Окаменелость ледяную кто растопит? Тщетно сами себе грехи прощаете. Оправданием грехов своих снег в лед превращаете. Постель гладкую для снега нового. Свет божества трисолнечного. Он один может грехи ваши отпустить. Так же, как лишь солнце может растопить снег в горах и взрастить цветы на черной земле. Встань и ходи, прощаются тебе грехи твои. Человече, знаешь ли того, кто имеет власть приветствовать тебя сими словами сладчайшими? Клянусь тебе, не найти и не встретить его на земле, даже если землю вдоль и поперек исходишь, ибо он не от земли, и не земля питает его. Далек человек этот небесный, спаситель души твоей, от оправдывающих грехи свои, зато близок, очень близок тем, кто, возненавидев грехи свои, вопиет к небу, чтобы грехи истребило. Ум его яснее, а слово теплее солнца, и топит он снег в душе человеческой, и взращивает цветы на ней. Все осевшие слои льда и снега может растопить он, и всю землю омыть. Призови его из глубин души своей, и приидет. Когда воскликнет он: «Прощаются тебе грехи твои», тогда душа твоя, ныне под бременем греха неподвижная, сделается легкой и быстрой, и пройдет расслабленность тела твоего. Грехи души есть раны души. Разве может душа израненная иметь тело здоровое? Говорит безумный: «Посмотри на соседа моего, в грехах коснеющего, посмотри, как цветет здоровьем тело его». Неправда, что грехи душевные вредят телу? Погоди, безумный, погоди еще немного, пока гной души не пробьется сквозь тело. Тогда умолкнут уста твои, и побежишь от греха, как бежишь от зловонной гнили. Подожди, пока червь разъест сердцевину яблока, и опечалишься, когда увидишь, каким бледным и увядшим станет оно. Тогда и ты встанешь на обочине с прокаженным и возопишь глазом смертным: «Сыне Божий, помилуй мя!» И услышишь тогда, и поймешь слова спасительные: «Чадо, прощаются тебе грехи твои, иди с миром».

0: Вы слушаете радио «Вера». Мария Тимошенко Бородина. Литературные эскизы. Читает Анастасия Мельникова.
1: Бабушка. Когда мне было лет 10, я просила бабушку показать мне Бога. «Пожалуйста, баба, я хочу его видеть не на иконе. Ты познакомь меня с ним. Где он?» Бабушка смеялась над моими просьбами, но терпеливо объясняла мне все на практике. Она подводила меня к цветам. Они у нас в саду росли разные. Огромный бордовый цветок игольчатого георгина брала в руку, усаживала меня рядом и спрашивала: «Вот скажи, внученька, художник может так нарисовать вот эту капельку росы, живую бархатистость лепестков, чтобы ты ощутила аромат цветка?» «Нет, конечно», — уверенно отрицала я. «А как называют то, что рисуют художники?» Я задумывалась ненадолго, уверенно отвечала ей: «Творчество». «А ты не скажешь мне, почему именно этим словом творчество?» Ответить я не могла, и она продолжала: «Бог, он еще творец земли нашей. Все, что тебя окружает, создано Творцом. Все продумано до мелочей. Посмотри на красоту цветка. Дух захватывает. Красота создана Творцом для того, чтобы наши души открылись к добру и любви».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Веры Надеждиной, внучки священномученика Василия Надеждина и его супруги Елены Надеждиной. 70-е годы 20 века. Господь послал моей бабушке Елене Сергеевне Надеждиной замечательного духовника, отца Тихона Пелиха. Нечасто ей удавалось добираться до него, силы уже были не те, но каждый раз духовное общение с ним оставляло неизгладимый след. Бабушка вспоминала: «Я переступила порог и очутилась в келье батюшки Тихона. Все здесь полно молитвы, святыни. В левом углу много икон, больших и маленьких. Я особо заметила одну икону Божией Матери. Как вы хотите, беседу или исповедь?» «Исповедь, батюшка. Ведь вы не были года 2-3. Батюшка надел ей петрохиль, положил крест и Евангелие на аналой, стал сосредоточенно читать молитву перед исповедью. «Встаньте на коленочки». Сам сел в глубокое кресло. Говорю батюшке: «О детях болит душа. Утром проснетесь, прочтите те молитвы, которые помните», — отвечает батюшка Тихон, «а потом благословите заочно каждого сына иконочкой Божьей Матери, взыскание погибших, вот этой». Он взял ту самую икону, которая мне сразу бросилась в глаза. «Каждое утро благословляйте своих сыновей и вечером тоже. Ложитесь спать и читайте молитву Иисусову с четками, пока не заснете. Евангелие читайте ежедневно и размышляйте, так ли живете. Кто приходит к вам, не оставляйте без внимания. На вопросы о Боге отвечать надо, как сумеете. Напишут вам, без ответа не оставлять, не отталкивать».
0: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность.
1: Все метусь да метусь, а когда ж я уймусь? Боже мой, помоги уплатить мне долги. Как хотелось бы мне жить с тобой в тишине и твою благодать не гасить и не гнать, а молиться, терпеть. И вдали от людей на цивнице моей тебя, Господи, петь.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
1: Однажды в день большого церковного праздника Семен с тремя гвардейцами саперного батальона, в котором он служил, отправился в Петербург. Гуляя по центру города, они зашли в большой трактир. Там было много света, громко играла музыка. Гвардейцы заказали ужин с водкой и весело беседовали. Постепенно Семен умолк и стал думать о чем-то своем. Это заметили его товарищи, и один из них спросил: «Семен, что же ты молчишь? О чем размышляешь?» Семен признался: «Я думаю о том, что вот сидим мы сейчас в трактире, едим, пьем водку, слушаем музыку, а на Афоне сейчас молятся и всю ночь будут молиться. Кто же из нас на страшном суде даст Господу лучший ответ? Они или мы?» «Вот какой человек наш Семен!» Уважительно и восхищенно заговорили между собой сослуживцы. «Мы веселимся, а он мыслями на Афоне и на страшном суде». Сам же Семен в этой ситуации отнюдь не чувствовал себя достойным восхищения. Совсем наоборот. Ему стало неприятно и стыдно, что в церковный праздник, вместо того, чтобы молиться вместе с другими верующими в храме, он сидит в этом шумном, прокуренном трактире и пьет водку. А ведь он всерьез задумывался о том, чтобы после окончания военной службы уйти в монастырь. Мысленно укоряя себя, Семен еще больше погрузился в свои мысли и уже не принимал участия в общем веселье. Со временем, после окончания военной службы, Семен действительно поселится на Святой горе Афон и примет там монашеский постриг с именем Силуан. В монастыре уже ничего не могло отвлечь его от постоянных мыслей о Господе. Отец Силуан стал известен далеко за пределами Афона своей высокой духовной жизнью. К нему в келью потянулись многочисленные паломники за советом. Сегодня все мы знаем его как великого святого, преподобного Силуана Афонского. Ощущая присутствие Бога рядом с собой, он говорил приходящим к нему так: «Наша душа чувствует, что Господь рядом, как обещался. Вот я с вами во все дни, до скончания века». И добавлял: «Возможно ли нам желать большего?»
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает диакон Антоний Кузичкин.
1: Почти каждого человека волнует вопрос о загробной жизни. Никто из людей не может от своего ума точно сказать, какая участь ожидает человека после смерти. Пророки и святые по откровению Божию приоткрывали нам кое-что о жизни после смерти. О втором пришествии Христа и страшном суде рассказывает нам Святое Евангелие. Господь придет не в тишине и уничижении, как Он это сделал в первый раз, а в славе Своей и как победитель. Нам надо помнить об этом и жить так, чтобы не оказаться в числе отвергнутых Христом в судный день. Хочу поделиться с вами словами преподобного Ефрема Сирина. «Даже ангелы содрогаются, когда вещает судья, и воинства огнезрачных духов предстоят с трепетом. Какой же дам ответ, когда вопросят меня о тайных делах, которые там для всех будут обнаружены?»
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника писателя Бориса Зайцева. Когда я был ребенком, мы жили в Жиздринском уезде Калужской губернии, в селе Усты. На лето выезжали иногда в имение отца под Калугу, на Оке. Ездили на лошадях с кормежками и отдыхали в пути с медлительной основательностью прошлого. Отправлялись обычно с утра, очень рано. В Сухиничах кормили, то есть останавливались в гостинице на базарной площади и давали отдых лошадям. В Козельске ночевали. Этот городок мне всегда нравился. Много церквей, зелени, чудесный луг по Жиздре, а за нею бор. В нем знаменитый монастырь. Какое-то свое действие на Козельск Оптина пусто не имело, я уверен. Или, может быть, и возникло около него не случайно. Козельск — древний, благородный городок, некогда геройский, отбивавший татар. Там была даже княгиня-мученица. Так что это Русь вековая, прославленная. В Устах водилось у меня много приятелей, которые не раз рассказывали об Оптиной и удивительном старце Амвросии. Из Устов ходили к нему за советами. Слава его была очень велика, текла самотеком, из уст в уста, без шуму, но с любовью. Знали, что если в жизни недоумение, запутанность, горе, надо идти к отцу Амвросию. Он все разберет, утишит и утешит.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: В декабре 1860 года Ольга Хакман медленно шла по обледенелому тротуару города Выборга. Чувствовалось приближение Рождества. Во дворах

0: пакет с игрушками, мальчик так растерялся, что даже не смог пролепетать «спасибо». А Ольга погладила его по голове и подумала, что ее заветное желание сделать для этого мальчика гораздо больше, чтобы он мог не только сегодня, но и каждый день чувствовать себя по-настоящему счастливым. Ольга была впечатлительной, тонкой натурой, чувствительной к нужде других людей. Так воспитали ее родители Вильгельм и Алиса Хакманы. Вильгельм Хакман, состоятельный купец, в жизни был очень скромен и прост. Никогда не требовал от других того, чего не требовал от самого себя. Огромное внимание уделял он социальному обеспечению сотрудников. Организовал кассы взаимопомощи нуждающимся, обеспечивал пособиями малоимущих. Фирма «Хакман и компания» занималась торговлей, владела заводами по переработке леса, имела судоверф, торговые суда. При заводах и лесопилках фирмы «Хакмана» открывались народные школы и больницы для рабочих и членов их семей. Предприниматель ввел страхование рабочих от несчастных случаев за счет хозяев, содержал пенсионные кассы. Вильгельм оказывал большую поддержку выборгским детским домам, лекционным залам и библиотекам. Благодаря деятельности промышленника было открыто несколько детских садов в пригородах Выборга. А его жена Алиса организовала для бедных женщин мастерские по пошиву детского белья и одежды. Алиса Хакман долгие годы была попечительницей Выборгского общества «Сестер милосердия», созданного их дочерью Ольгой. Ольга Хакман с детства точно знала, что хочет служить ближним, но долго колебалась, какой именно путь ей для этого избрать. Какое-то время она работала учительницей в небогатых семьях Выборга, но затем все-таки решила посвятить себя служению больным и бедным. Ольга отправилась в немецкий город Дрезден и прошла там обучение в качестве сестры милосердия или диакониссы. Слово «диакония» в переводе с греческого означает «служение», «служба». Древний христианский институт «диаконисс» был возрожден в Германии в первой половине XIX века. Диакониссами становились незамужние и бездетные женщины после особого обряда посвящения. Их обучали основам ведения хозяйства, элементарным медицинским знаниям, а также чтению, письму, счету. Всему, что могло пригодиться для их служения. После окончания учебы диакониссы приступали к своей работе. В больницах и церковных приходах они самоотверженно помогали всем, нуждающимся в их уходе. После посвящения в диаконисы Ольга вернулась в Выборг и организовала здесь общество сестер милосердия «Дикони», которое существует и сегодня. Выборгские диаконисы немало сделали для больных, пожилых и бедных жителей города. Кроме этого, Ольга Хакман осуществила свою давнюю мечту, начала сбор средств для организации в Выборге приюта для сирот. К сожалению, она не дожила до его открытия. Девушка скончалась в 26 лет от туберкулеза. В 1869 году приют для сирот принял своих первых маленьких насельников. А через 4 года в память об Ольге в пригороде Выборга Сауналахти, современный поселок Северный, купцы Хакманы открыли больницу сестер милосердия.
1: Имена милосердия.

скажи, может, цветные карандаши, может, примятая в поле трава, может, простые слова. Может быть, крылья, чтобы лететь, может быть, время, чтобы успеть, может быть, просто верный ответ, может быть, то, чего нет.

Светлое радио. Любовью ль сердце разгорится? О, не гаси ее огня. Не им ли жизнь твоя живится, как светом солнца яркость дня? Люби безмерно, безответно, всей полнотой душевных сил. Хотя б любовью ответной тебе никто не отплатил. Константин Романов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. О некоторых событиях библейской истории мы знаем не из текста Библии, а из устного предания. Например, большая часть жития Богородицы осталась за рамками евангельского повествования. Причина заключается в том, что апостолы, написавшие Евангелие, ставили перед собой задачу описать прежде всего служение Христа, поэтому в библейский текст были включены только те эпизоды из жизни Девы Марии, которые имели отношение к подвигу Спасителя. Древние христиане, желая сохранить память о Богородице, сделали события из ее жития частью предания. Оно не только дошло до наших дней, но и стало основой для богослужебных текстов. Например, для праздника введения во храм Пресвятой Богородицы, отмечаемого 4 декабря по новому стилю. В день торжества православные христиане молитвенно вспоминают, как Дева Мария в трехлетнем возрасте была введена в Иерусалимский храм. Это событие стало пророческим указанием на то, что Марии суждено стать Богородицей, дать жизнь Спасителю мира Иисусу Христу. Обо всем этом нам рассказывает Тропарь, одно из главных песнопений праздника. О его истории и содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Точная дата установления праздника введения во храм Пресвятой Богородицы нам неизвестна. Можно лишь указать, что сначала событие введения стало отмечаться в западной части христианской церкви. В 8-9 веках эта традиция пришла и к восточным христианам. Что довольно странно, потому что о важности событий введения размышляли такие известные греческие богословы 4-го столетия, как, например, Григорий Ниский. Основные богослужебные тексты праздника введения появились в IX веке, в том числе и Тропарь. «Днесь благоволение Божие предображение и человека в спасение проповедание. В храме Божий ясно Девы является и Христа всем предвозвещает. То и мы велигласно возопиим. Радуйся, смотрение зиждителево исполнение». В переводе на русский язык этот текст звучит следующим образом. «В сей день предзнаменование Божие благоволение и спасение людей предвестие. В храме Божием Дева открыто является и Христа всем предвозвещает. Ей и мы громогласно воззовем, радуйся предначертанного Создателем исполнения». Тропарь праздника раскрывает нам суть церковного торжества. Дева Мария в нарушении обычаев Ветхого Завета входит в храм Соломона. Перед ней первосвященник открывает завесу Святой Святых, главной части иудейского святилища. И этим он пророчески указывает, что Богоматерь сама станет живым храмом, вместит в себя Сына Божьего.
1: Тропарь введения во храм Пресвятой Богородицы исполняется хором как на вечернем богослужении, так и на литургии. Его пение напоминает молящимся о сути церковного торжества, призывает их разделить с духовенством радость о приходе Девы Марии в великий храм Соломона. Давайте послушаем тропарь введения в исполнении хора Санкт-Петербургской духовной академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами, рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Макару Рындину 12 лет. Он единственный и долгожданный ребенок в семье. Мальчик появился на свет в срок и с хорошим весом, но сразу попал в реанимацию с чередой серьезных диагнозов. За эти годы Макар перенес более 10 операций. Каждый наркоз оставлял след в развитии ребенка. Ему приходилось заново учиться многим навыкам. Сейчас Макар умеет сидеть, стоять у опоры и ходить с поддержкой. Говорит отдельные слова и знает свое имя. Врачи, родители и друзья семьи замечают, что Макар – способный ребенок. Специалисты дают хорошие прогнозы на его развитие при постоянной реабилитации и должном уходе. Но сейчас близким стало сложно выходить с Макаром на улицу. Мальчик вырос из прежнего специального оборудования, а ребенку, у которого есть трудности с движением, жизненно необходимы прогулки на свежем воздухе. Мама Макара Светлана нашла новое специальное устройство для детей с инвалидностью. У него есть колеса и полозья, что позволяет вывести ребенка на улицу в любую погоду. Только его стоимость для семьи Рындиных, где работает один папа, а мама постоянно находится с сыном, высока. Родители Макара обратились в фонд «Мои друзья». С 2009 года он поддерживает детей и взрослых с нарушениями здоровья, покупает лекарства, оплачивает реабилитации, помогает приобрести специальные средства передвижения для людей с инвалидностью. Такой сбор фонд открыл и для Макара Рындина. Чтобы мальчик и дальше продолжал гулять и развиваться, поддержите его на сайте фонда «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.